0: Об ПВА, летевшей на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Аэропорты Внуково и Шереметьево сейчас обслуживают рейсы по согласованию из-за введенных временных ограничений, сообщили в Росавиации. Угроза атаки БПЛА объявлена в Ивановской, Владимирской и Тульской областях. В то же время в Ростовской области отменили беспилотную опасность. Ограничения сняты и в аэропорту Сочи.
1: О конфликтах.
0: Дональд Трамп допустил, что Вашингтон и Тегеран заключат сделку в ближайшие две недели. Президент США утверждает, что Иран готов пойти на отказ от ядерного оружия. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Соединенные Штаты продолжат добиваться сделки с Ираном вне зависимости от позиции Израиля. Ранее Тегеран на переговорах с США потребовал остановить войну и гарантировать безопасность на Ближнем Востоке. Спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф подчеркнул, что именно совместные действия США и Израиля спровоцировали новый виток ближневосточного конфликта.
1: О вирусах.
0: Число подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго выросло до 101. Общее число случаев до 550, сообщает Рейтер со ссылкой на отчет правительства страны. За сутки было зарегистрировано 35 новых случаев и 10 смертей. При борьбе с вирусом гуманитарные миссии сталкиваются с сопротивлением со стороны местного населения. Пациенты сбегают из изоляторов и нападают на медиков. О вспышке штамма Бунди-Бугио официально объявили 15 мая. Власти признали, что в течение нескольких недель Эбола оставалась незамеченной.
1: Об авиации.
0: Россия в этом году планирует запустить прямое авиасообщение с Малайзией. Также планируется нарастить число рейсов в Индонезию, Китай и Индию, сообщил в интервью ТАСС в рамках прошедшего Петербургского международного экономического форума директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, задача не столько в открытии новых направлений, сколько в наращивании рейсов и обеспечении спроса иностранных туристов на поездки в Россию.
1: О спорте.
0: Российские юниоры допущены выступать на мировой арене с флагом и гимном страны в 24 олимпийских видах спорта. Это заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что юниоров без ограничений допустили, например, к соревнованиям по фехтованию, конному спорту, тяжелой атлетике, волейболу, бейсболу, ски-альпинизму, керлингу, дзюдо, спортивной борьбе, плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло. Еще больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. НАТО приступает к учениям ВВС «Рамштайн Флаг 2026» у границ России. Цены на нефть резко выросли после обмена ракетными ударами между Ираном и Израилем 8 июня. Куда катится мировая экономика? И уволить часть сотрудников в этом году планирует каждая седьмая российская компания. Вырастет ли безработица? Эти и другие темы подробнее обсудим в ближайшие минуты в эфире радио «Комсомольская правда». Начнем с того, что военные государств НАТО 8 июня приступают к учениям ВВС «Рамштайн Флаг 2026». Мероприятия будут проводиться в том числе и у границ России. Военные учения планируются на территориях Финляндии, Норвегии, Дании, Швеции и Испании. Как предполагается, мероприятия продлятся до 19 июня, и участие в них примут 19 стран Альянса. По данным Объединенных командования ВВС НАТО, самолеты в рамках учений будут ежедневно осуществлять около 150 вылетов. Ну а ранее во время учений Альянса авианосец «Принц Уэльский» ВМС Британии вышел из строя. Направлен он был в Северную Атлантику для участия в военных мероприятиях НАТО, и ЧП произошло при выполнении одного из маневров. Утверждается, что поломка все же незначительна. У авианосца выявили небольшую техническую неисправность. И связана она с грибным валом. Но, с другой стороны, приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам продолжается уже несколько десятилетий, но при этом Россия принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
3: НАТО сегодня начинает учения, которые пройдут в том числе на территории Финляндии и Норвегии. А можно ли говорить, что приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России это уже такой необратимый процесс? Что будет предпринимать Москва, чтобы купировать возможные угрозы со стороны Альянса? И будут ли российские военные отслеживать ход вот этих нынешних учений?
4: Ну, я не совсем понимаю ваш вопрос. Тут, собственно, настолько очевидны ответы. Естественно, приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам происходит уже несколько десятилетий. Несколько десятилетий, и, конечно, этот процесс является предметом самого пристального отслеживания со стороны нашего оборонного ведомства, прежде всего. И Россия принимает необходимые меры для обеспечения своей безопасности на фоне тех процессов, которые вы обозначили.
2: Ну, это еще не все. Кроме того, Британия, Франция и Германия наладят совместное производство дальнобойных систем вооружений для ВСУ. Это отмечено в совместном заявлении глав трех стран. Премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц провели в Лондоне переговоры с главой киевского режима Зеленским. Стармер, Макрон и Мерц, кстати, почти час обсуждали возможность налаживания диалога Евросоюза с Россией, правда, уже без Зеленского. Ну и в Кремле назвали такое поведение европейских лидеров непоследовательным.
4: Реакция Кремля была озвучена еще до того, как было принято это заявление. Она была озвучена в пятницу президентом в ходе дискуссии на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Президент сказал, что в нынешних условиях и на фоне тех действий, которые мы видим со стороны киевского режима, террористических, преступных, направленных против детей, очень сложно себе представить, как сейчас можно договариваться с киевским режимом. А кроме того, я также хотел бы, наверное, обратить особое внимание, что и Макрон, и Стармер, и Мерц, они пытаются говорить о мире и одновременно акцентируют свои намерения содействовать киевскому режиму в производстве новых видов вооружений для продолжения войны. Это ли является непоследовательностью, это ли не является большим противоречием, и это ли лучшим образом не демонстрирует истинные намерения европейских столиц?
2: Зеленский и вовсе заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, что Украина находится очень близко к созданию баллистической ракеты, которую можно будет наносить удары по территории России. Ну, кроме того, Британия, Франция и Германия наладят совместное производство дальнобойных систем вооружений для ВСУ. Это отмечено в совместном заявлении глав трех стран. И тут Стармер, Макрон и Мерц провели в Лондоне переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским, скорее всего, и на эту тему. Давайте обсудим. Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов, на прямой связи с нами Олег Глазунов. Олег Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Олег Николаевич, ну, давайте начнем с учений НАТО, военно-воздушных сил НАТО, в том числе и вблизи границ России. Понятно, что Минобороны будет внимательно за этим наблюдать, но, на ваш взгляд, что это? Игра мускулами на показ или какие-то другие еще можно мысли по этому поводу озвучить?
5: Ну, обычно на таких учениях проводится отработка маршрута, да, это ведь военно-воздушные учения, то есть летчики идут по заданному маршруту, в случае войны они уже этот маршрут знают, они уже по нему проходили несколько раз, есть ориентиры и так далее, и так далее, поэтому это такие учения военно-воздушных сил, тем более будут участвовать и не только там истребители, боинги, но и беспилотники, и самолеты-разведчики, и самолеты наблюдения, и так далее. Поэтому к этому надо относиться серьезно. И нам нужно как-то отреагировать и нашему МИДу, и потому что мы не проводим учения свои вблизи, скажем, Соединенных Штатов или вблизи вот стран Дании, Норвегии, которые участвуют в этих учениях.
2: Олег Николаевич, поэтому, а может провести?
5: Да. Ну, я сторонник жестких мер. Я отнюдь не сторонник сближения с Западом, прямо скажу. Поэтому я бы провел бы такие учения, которые бы им показали, что с нами шутить, ну, не нужно. И вот эта русофобия, она ни к чему хорошему не приведет.
2: А то, что Британия, Франция и Германия заявляют о том, что наладят совместное производство дальнобойных систем вооружений для ВСУ, это у них в совместном заявлении глав трех стран сказано, а после этого Зеленский еще заявляет, что они очень близки к тому, чтобы создать такую баллистическую ракету, которая может наносить удар по территории России, там, по Москве, по Питеру. Понятно, что Украина сама едва ли может это сделать. Британия, Франция и Германия им в этом будут помогать.
5: Почему? Вы знаете, вы вспомните, если вы хорошо ориентировались в научных каких-то разработках в СССР, то КБ Южная, это Днепропетровская, сейчас Днепр, она разрабатывала межконтинентальные баллистические ракеты.
2: Сапсан, по-моему, ОКБ, назывались.
5: Ну да, ОКБ-8, это Харьков, это жидкостные ракетные двигатели, а НИИ «Квант Киев», это у них, по-моему, системы управления ракетной технологии. Киевский завод «Арсенал», который почему-то до сих пор не раздавал дриги, он занимался головками самонаведения, ну и разными приборами для ракет. У них технологии есть. Вот единственный момент, единственное, что вот я сомневаюсь, а если у них рабочие руки, чтобы это все создать? То есть за 4 года войны там подбили всех рабочих и крестьян. Поэтому если специалисты, токаря, тут нужны и токаря высокой квалификации. Здесь нужны и слесаря, и инженеры. И, в общем, здесь необходимо и завод, чтобы соответствовал. Вот Южмаш, который делал как раз вот межконтинентальные ракеты, его уже нет. Да, его Нарешник уничтожил, но есть и другие заводы, которые вот необходимо обработать, чтобы у Зеленского вообще не было возможности что-то производить. То есть, прямо скажем, не каждый завод может производить баллистические ракеты, даже если есть чертежи, есть все, что вот не вся документация.
2: Ну, я удивлюсь, если наша разведка об этом не знает, и тут регулярные удары по конструкторскому бюро «Южное» и по смежным предприятиям, да, взять тот же самый Павлоградский химкомбинат, били по нему, били именно потому, что это не гражданская инфраструктура.
5: Ну, в любом случае, я бы серьезно относился к заявлению Зеленского, да, и действительно, вдруг они еще, да, и ресурсы Евросоюза, да, будет использовать, чтобы создать. Тогда это уже вопрос, ну, по сути, нам объявлена война, получается, если уж Евросоюз будет помогать Зеленскому создавать баллистические ракеты, которые будут наносить удары по Москве и Питеру.
2: Ну, слушайте, поэтому Евросоюз и сейчас ВСУ помогает, да, и они это не скрывают, но мы пока это терпим. Если будут ракетами нанесены удары куда-то вглубь России, да, или хотя бы попытка этого удара, мы также будем выражать озабоченность, или, может быть, те, кто помогают ВСУ, уже получат по носу каким-то образом? Мы почему этого не делаем? Ну, то есть, наверняка же есть какая-то причина, просто нам ее никто не говорит. Может быть, вы хотя бы намекнете?
5: Вы знаете, я думаю, наш президент не хочет окончательно ссориться с Евросоюзом, ну и вообще с Западом. То есть, если уж он... Вы поймите, наш президент способен на жесткие решения, даже такие, которые могут удивить и Евросоюз, и США. Вот. Но я думаю, он до последнего надеется на благоразумие. То есть, он не закрывает дверь вот перед Евросоюзом и Соединенными Штатами. Но я думаю, его терпение тоже не безграничное. Да? Поэтому наш президент способен на решение. Но пока еще, видать, не время, да, принимать такие решения. Будем ждать.
2: Да, мы можем только предполагать. Спасибо вам большое за ваши рассуждения и предположения в нашем эфире. Олег Николаевич, благодарю вас. Это Олег Глазунов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов. Мы обсудили сразу несколько новостей и учения, в том числе и вблизи российских границ военно-воздушных сил НАТО, которые стартовали и продлятся до 19 июня включительно. Ну и также то, что Британия, Франция и Германия наладят совместное производство дальнобойных систем вооружений для ВСУ. Но про Зеленского, я думаю, говорить смысла больше нет. Просто не хочу. Надоел. Продолжим. Цены на нефть резко выросли после обмена ракетными ударами между Ираном и Израилем 8 июня. Куда катится мировая экономика? Через 2 минуты подробнее.
1: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Руководитель информагентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о визите генерального секретаря НАТО в Киев.
7: Я думаю, что это очередной абсолютно формальный визит, достаточно, кстати, формального человека, потому что все-таки нужно понимать, что процессами деятельности проекта «Украина», ну, управляет явно не Рютте, да, этим управляют достаточно подготовленные профессиональные люди, которые вряд ли торгуют лицом. Поэтому задача Рютте – торговать лицом. Вот он приехал, поторговал лицом, чего-то там вдохновил. Но я так понимаю, что у натовских структур сейчас в Украине есть перечень требований, причем там у европейских структур в том числе этот перечень требований, он связан напрямую с тем, что киевскому режиму начали потихонечку выдавать транши из согласованных вот этих денег 90 миллиардов, причем хотят там увеличить, там еще долг финансирования появляется и так далее. Этот перечень требований, он абсолютно, к слову, понятный. Одно из основных – это понижение возраста мобилизации, ну и, соответственно, выполнение Зеленским своей стороны договорных отношений, а его сторона, как бы, она отвечает за поставку пушечного мяса. То есть это вот задача Зеленского, он этим и занимается. Поэтому я думаю, что визит абсолютно рядовой.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
2: Главные темы дня в эфире «Радио Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать новости. Сергей Григорьев у микрофона. Цены на нефть резко выросли после обмена ракетными ударами между Ираном и Израилем 8 июня в 10 утра вот по Москве. Цена на марку Brent подскочила более чем на 5% до отметки почти 98 долларов за бочку. А цена на нефть марки WTI приблизилась к 95 долларам за баррель. Но Израиль заявил, что нанес удары по военным целям в Иране. В ответ на предыдущие ракетные обстрелы Тегерана, несмотря на призыв президента США Трампа к премьер-министру Нетаньяху воздержаться от ответных ударов. Это, конечно, еще не все. Мы сейчас поговорим об этом. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала Infotex Александр Фролов с нами на прямой связи. Александр Сергеевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
2: Начну с достаточно общего вопроса, отвечать на который можно долго и красочно, но куда катится мировая экономика, или это повышение цен на нефть временно и снова скоро все откатится назад, на ваш взгляд?
8: Это вы ужасно просто сейчас, конечно, сформулировали, куда катится мировая экономика, и сказали, что можно отвечать долго и красочно. Можно очень коротко ее ответить, но боится в эфире, это будет звучать у меня.
2: А я знал, Александр Сергеевич.
8: Понятно. Так вот, тут проблема вот в чем. Когда мы говорим про вот эти цены порядка там 98, 99, даже 100 долларов, мы на самом деле говорим не про цены, мы говорим про фьючерсы на месяц вперед. Казалось бы, в чем разница? В том, что на самом деле цена, по которой вы нефть получите, может очень сильно отличаться от этого показателя, при том, что цена нефти, по которой вы можете нефть приобрести сейчас, однозначно отличается от этого показателя. Большую сторону есть оценки, сразу в полтора, а иногда даже в два. Быть нефть сейчас дороже того показателя, который мы с вами сейчас успели озвучить. А это, в свою очередь, означает, что уже сейчас начинают высокие цены давить на спрос. Потому что высокие цены на нефть, это высокие цены на нефтепродукты. Даже в Европе по существующим оценкам, буквально сегодня-вчера опубликованным, стало снижаться потребление моторных топлив. Mm-hmm. У нас все знают, что в Европе все до одного страшно богатые, иногда... Но эти все страшно богатые люди, знаете, смотрят на 2 доллара, если в доллары переводить, в 2 доллара за литр, и решают, наверное, я пешком пройду. Вот, и, к сожалению, это может превратиться в тенденцию, при этом тенденцию мирового масштаба, что, в свою очередь, означает следующее. Пожалуйста, кому плохо, если вдруг цена нефти, потребление нефтепродукта будет сокращаться. Кроме нефтяников и там нефтеперерабатывающих заводов.
2: Зато экологии как хорошо будет.
8: Да.
2: Тут зеленые заулыбались сразу.
8: Да. Зеленые заулыбались. Прикинули, сколько денег будут вкладывать в солнечные электростанции ветровые, захлопали в ладоши и сказали, какой хороший кризис, хотим еще. Но проблема в том, что энергоносители лежат в основе экономики, в основе промышленности, вот в основе всего абсолютно. И если дорожает нефть, то, да, снижается потребление нефтепродуктов. Снижается потребление нефтепродуктов, в итоге у вас будет снижаться инвестиционная активность в отрасли. А не инвестиционная активность в энергетике в целом, ну и в нефтегазе в частности, это снижение заказов всем, от металлургов до IT. Но это, в свою очередь, означает, что высокие цены на энергоносители в конечном счете приводят к большим проблемам в мировой экономике, сначала к замедлению роста мировой экономики, а потом, может быть, даже к отрицательным значениям, которые мировая экономика может продемонстрировать. Опять же, довольно неутешительный прогноз тут опубликовали буквально на прошлой неделе, который касается вопроса о восстановлении добычи в странах, пострадавших от конфликта на Ближнем Востоке. Восстановление на 70% от тех объемов, которые были потеряны, займет примерно 3 месяца. А оставшиеся вот 30% будут возвращаться еще минимум 3 месяца. Что, в свою очередь, говорит нам о том, что на сезон высокого спроса, в котором мы сейчас имеем невероятное счастье с вами находиться, у всех будут проблемы, потому что нефти будет не хватать. Да, отчасти это парируется поставками из Соединенных Штатов Америки. Я думаю, многие видели новости, что Штаты нарастили экспорт. Ну, но при этом добычу-то они не нарастили. Добыча у них меньше, чем в начале года. Они распродают государственные резервы, которые потом надо будет восполнять. И этот праздник, невиданной щедрости, он недолго будет длиться, только до середины июля. Там, правда, Трамп может решить, что давайте остальное распродадим. Но тут, мне кажется, уже в самих Соединенных Штатах заподозрят что-то неважное, потому что там и до этого Байдену еще задавали вопрос, а еще такое, распродаем наши государственные резервы, а почему они идут в Китай, а может, вы китайский шпион, а это очень страшное обвинение в Соединенных Штатах.
2: Да, Александр Сергеевич, еще одна новость, хочу успеть с вами ее обсудить. Тут Евросоюз разрешил своим кораблям задерживать танкеры с нефтью из Российской Федерации, но я обратил внимание, что операция Евросоюза Ирини, если вот британскими буквами латинскими читать, да, я, насколько помню, она вообще не касалась нефти, этой инициативы, поскольку, по-моему, она создавалась для контроля за контрабандой не просто нефти всей подряд, а именно ливийской, и теперь они пытаются сову на глобус, что ли, натянуть? То есть встроить в действующие инструменты какие-то новые опции? Я понять не могу.
8: Давайте начнем с того, что ничего нового, по большому счету, потому как танкеры с нашей нефтью задерживали. Буквально вот на прошлой неделе, если память меня не подводит, была новость на эту тему. Как задерживали, так их отпускали в итоге, потому что кроме сомнительных обвинений, что вы привозите российскую нефть, и что? Нечего. Ну, поэтому вот это разрешение, оно на данном этапе, как представляется, носит скорее такой политический характер. Ну, а кроме того, операция такого рода локализована Средиземным морем. А у нас, если брать объемы, которые выходят с Черного моря, ну, опять же, которые попробуй перехвати, объемы, которые идут из северо-западных наших портов, то есть из Приморска, из Устюги, они будут идти, да, скорее всего, через Средиземное море, но если Средиземное море окажется небезопасным, ну, пойдут в обход Африки, да, это дольше, да, это дороже, но не принципиально дороже.
2: Спасибо большое, да.
8: Европейцы как усики.
2: Да, все предельно понятно и самое главное оптимистично, насколько это возможно в нынешней ситуации. Благодарю вас, Александр Сергеевич. Это Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотекс» был с нами на прямой связи. Обсудили сразу две новости. И рост цен на нефть, ну, на фьючерсы, да, давайте с оговоркой, с подачи Александра Сергеевича это произносить. Ну и то, что ЕС разрешил своим кораблям задерживать танкеры с нефтью из Российской Федерации. Еще одна тема. Производство вина с начала года упало на 15% и в категории тихих, и в категории игристых вин. В месячном выражении ситуация выглядит еще хуже. Почему это происходит и что станет с российскими виноделами в ближайшем будущем, попробовал разобраться наш коллега Егор Волгин.
9: Российские виноделы снижают производство. В январе-мае 2026 года производство игристых вин в нашей стране сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти настолько же снижение зафиксировано и в категории тихих вин. Такой статистикой поделился Росалкоголь-Табак-контроль. В месячном выражении картина на винном рынке еще хуже. Например, производство игристого вина в мае упало на четверть году к году. Одним из факторов падения производства эксперты называют снижение спроса. Все банки фиксируют сокращение номинальных трат россиян в винных магазинах. В то же время в продовольственных магазинах расходы, наоборот, растут. Главной причиной того, что россияне стали покупать меньше вина, стал рост цен на эту продукцию. Виноделы вынуждены поднимать конечную стоимость вина из-за постоянного роста акцизов и увеличения себестоимости. При этом не все россияне могут платить больше за вино, заявил радио «Комсомольская правда» генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский.
10: Только на тихие вина с января 2026 года акциз вырос на 31%, что, в свою очередь, конечно же, повлияло на рост розничных цен, и надо учитывать, что вырос не только акциз, да, но и другие налоги, тот же НДС. Очень высокий уровень затрат, в первую очередь, на первичное производство, да, то есть это возделывание, да, виноградников, сбор винограда. К сожалению, все эти дотации, которые на сегодняшний день существуют в России в отношении отечественных виноделов, ну, этих дотаций хватает, может быть, там на 40% всех затрат только на первичное производство.
9: Ограниченный спрос уже привел к формированию товарных запасов. Всего через 3 месяца полным ходом будет идти уборка винограда нового урожая, а емкости с вином в этом году в значительном степени не распроданы, жалуются виноделы. К тому же повлияло на продажи вина и сокращение объема проданных туров внутри России. Основной объем российских виноделин сконцентрирован в южных регионах страны, где в последнее время наблюдаются перебои с турпотоком. Решением проблемы могут быть лишь финансовые послабления для виноделов, уверен Максим Черниговский.
10: Нужно все-таки все сделать в части увеличения дотаций нашим виноделам. Почему? Потому что для того, чтобы полностью покрыть спрос на отечественное виноградное сырье, нужно порядка 200 тысяч гектаров виноградников на территорию России. На сегодняшний день их около 110 тысяч гектар. И, конечно же, нужно снижать акцизы на винодельческую продукцию, потому что у нас в стране, к моему большому сожалению, мягко говоря, не совсем здоровая структура потребления легальной, подчеркну, легальной алкогольной продукции. То есть у нас порядка 80% в пересчете на абсолютный алкоголь всего розничного объема алкогольной продукции – это водка, пиво и пивные напитки.
9: Заметны изменения в спросе на вино и в сравнении с другими категориями алкоголя. Так, производство ликероводочных изделий с начала года, наоборот, выросло на 10%. Рост также показали сидр и медовуха. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама.
11: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
12: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
13: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда».
14: за последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
14: О важном.
0: Постпред России при ООН Василий Небензя назвал письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину неуклюжей провокацией. Говорить о реальных переговорах не приходится, пока власти Украины разговаривают на языке ультиматумов, заявил Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине. Как отметил дипломат, Россия будет достигать цели военными средствами, пока украинские власти не изменят политический курс. Небензя также потребовал от генсека ООН Антонио Гутерреша осудить атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске и рейсовому автобусу в Енакиево.
14: О политике.
0: Лидер КНДР Ким Чен Ын устроил прием в честь находящегося в стране с визитом председателя КНР Си Цзиньпина. Выступая с речью, он подтвердил готовность Пхеньяна вывести отношения с Пекином на новый уровень и впредь укреплять стратегические образцовые отношения между странами, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Си Цзиньпин в ответ поблагодарил Пхеньян за теплый прием делегации и объявил о достижении взаимопонимания по вопросам дальнейшего развития сотрудничества.
14: О США.
0: Дональд Трамп официально назначил генпрокурором США Тодда Бланша, своего бывшего личного адвоката. С апреля он исполняет обязанности генерального прокурора после отставки Пэм Бонди. Официальное назначение завершится утверждением кандидатуры генпрокурора в Сенате, где Бланшу нужно будет набрать большинство голосов.
14: Об образовании.
0: Минпросвещение не планирует сокращать или увеличивать срок обучения в школах. 11-летнее образование – это оптимальный вариант, заявил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Владимир Жилонкин. Он отметил, что министерство хочет продолжать донастраивать систему образования и федеральные государственные стандарты в рамках установленных 11 лет.
14: О кино.
0: Ридли Скотт экранизирует приключенческий роман Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Главную роль предводителя пиратов Джона Сильвера исполнит актер Хью Джекман. Об этом сообщает американское издание Deadline со ссылкой на свои источники. Дата выхода картины и другие подробности пока неизвестны. Роман «Остров сокровищ» экранизировали более 25 раз. Киностудия «20 век» отказалась от съемок, чтобы проект не конкурировал со знаменитой франшизой «Пираты Карибского моря». Теперь за право на производство картины поборются ведущие Голливуд. Медиахолдинги.
14: О погоде.
0: Сильная жара ожидается в московском регионе всю неделю. Воздух может прогреться до 32 градусов. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ночам будет до плюс 16 градусов. Днем на фоне высокой температуры возможен кратковременный дождь, по области местами гроза. Ну а сейчас в Москве плюс 17, днем до плюс 31, в Петербурге до плюс 26, местами кратковременный дождь. Больше новостей в российском мессенджере Макса в официальном канале «Комсомолки».
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Всех приветствую. И вот какая новость. В МВД России предупредили о новом вредоносном программном обеспечении для платформы Android. Речь идет о трояне DramaRat, который крадет данные, управляет банковскими приложениями и может полностью заблокировать смартфон, уточнили Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Что же это за напасть такая? Давайте выясним. Для этого мы созвонились с руководителем аналитического центра Tecurion Владимиром Ульяновым. Владимир Владимирович, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
2: Владимир Владимирович, что это за такой троян, насколько он опасен и как он работает? Знаю, что вы уже можете об этом рассказать.
15: Ну, смотрите, каких-то подробностей, наверное, технического характера, так чтобы изучать его в лабораторных условиях, у меня такого опыта еще не было. Угу. Но в целом по подобным программам, я думаю, что их можно действительно объединить. Тем более для большинства пользователей отличие одной вредоносной программы от другой, но они будут пренебрежимы, скажем так. Поэтому ключевая идея, если какая-то вредоносная программа проникает уже на устройство, и мы предоставляем ей какие-то разрешения, то дальше возможности этой программы, они могут быть очень широкими. И действительно, они могут лишать доступа к самому устройству или вымогать деньги за какие-то вещи. Поэтому ключевой момент любых вот таких вредоносных программ – это не допустить проникновения на свое устройство. Uh-huh. Если оно там установилось, если оно затребовало разрешение, а как это все происходит? Вот программу, любую программу, которую мы устанавливаем, приложение, оно требует разрешения. И нам кажется, ну мы же самостоятельно установили приложение. Да, мы должны дать ему разрешение. И после этого, когда у него есть разрешение к данным на диске, к каким-то сообщениям, контактам, данным геопозиционированию, понятное дело, что фактически любые задачи уже в рамках вот этого устройства эта вредоносная программа может решать.
2: Я так понимаю, что это сродни фишинговые ссылки, но это может быть такое троянское приложение, которое очень похоже на безопасное и вполне функциональное. Да? Там может отличаться каким-то образом, не знаю, там названием или иконкой. Другой вопрос, как такие приложения попадают в официальные магазины приложений, в частности на Android, Google Play. Мне вот это интересно. Ну, я понимаю, что можно еще, если есть доступ там к рутингу, да, если ты можешь сам что-то делать на андроиде, подшаманил, с бубном потанцевал, то можно и из несертифицированного магазина на андроид что-то установить, насколько я понимаю. Вот это тоже на совести пользователя, да?
15: Совершенно верно. Ну, смотрите, по поводу официального магазина приложений, хотя, конечно же, в существовании вредоносных приложений там никто не заинтересован, ни разработчики, ну, легально, очевидно, ни владельцы экосистемы, ни владельцы устройств, никто, кроме самих злоумышленников, но тем не менее, механизмы таковы, что проникают, да, даже в официальные магазины приложений, любых платформ, на самом деле, могут проникать вредоносные приложения. Понятное дело, что их легче как-то детектировать, опять же, если приложение с малым количеством скачиваний, если приложение недавно только появилось, это уже такие звоночки, на которые стоит обратить внимание, воздержаться от установки таких приложений. То, что касается альтернативных источников, действительно, на андроиде достаточно просто установить приложение самостоятельно, вручную. С одной стороны, это хорошо, удобно. Тем более в нашем сегодняшнем мире, когда приходится устанавливать приложение не только из официального магазина, но и из сторонних источников. Поэтому пользователи уже привыкли. Для них что-то естественное, если мы берем и доверяем, ну, безусловно, если мы доверяем источнику получения информации, скачиваем файл, устанавливаем приложение. Но ключевой момент – это как раз уровень доверия. Должны ли мы доверять тому источнику? Почему нам присылают ссылку? Почему мы по ней переходим? Почему устанавливаем это приложение? И вот тут включаются уже другие механизмы. Например, метод социальной инженерии. Когда злоумышленники психологически пытаются давить на пользователя и предложить ему что-то такое классное, или сэкономить, или получить доступ к чему-то, что должно стоить денег, а по факту предоставляется бесплатно. И, конечно же, вот это стремление пользователей получить бесплатно, получить сейчас, не ждать, простым легким способом, конечно, это приводит к тому, что скачиваются вредоносные программы.
2: Ну, если, допустим, человек пал жертвой вот собственной невнимательности, и такое приложение все-таки установил. Там я вот вижу, что вредонос этот распространяется в мессенджерах в виде СМС и почте, там ссылку присылается якобы бесплатный доступ, ну, условно, там, не знаю, к чат GPT, Яндекс.Музыке, там новый VPN, мод для какой-нибудь игры, да, или там файл с названием, там, декларации, счет на оплату. Ну, вот человек нажал на ссылку и скачал. Вот я вижу, что сообщают многие пользователи, что после установки приложение просит разрешить обновление, и в фоне там загружает основную вредоносную часть. Вот на этом этапе, если остановиться, приложение скачал, но решил не обновлять его и удалил, ты таким образом себя обезопасишь?
15: Боюсь, что нет. Если приложение установлено и оно получило разрешение, например, разрешение на соединение, оно по сети само может автоматически подкачивать какие-то данные, передавать эти данные. Если мы дали доступ к содержимому диска, то, соответственно, вот те файлы какие-то на диске оно тоже может смотреть и пересылать в одну, в другую сторону. Поэтому явная вот эта кнопка обновления. Ну, возможно, вот в этой конкретной программе, да, это так работает, но в целом, если мы говорим о троянских программах, то установка и предоставление разрешений уже достаточно для того, чтобы программа осуществляла свою негативную деятельность. Поэтому не нужно устанавливать. И если что-то такое произошло, тут зависит, опять же, от ситуации, от квалификации, возможно, пользователя. Кто-то может сам скинуть, например, там настройки телефона к заводским. Mm-hmm. Опять же, если у человека есть резервная копия данных, ну, то есть фотографии, музыка, там что-то важное, что на телефоне хранится, что хотелось бы сохранить, в этом случае, ну, относительно легко можно восстановить работоспособность аппарата. Если такой резервной копии нету, и вот все оно хранилось там, то, конечно же, это чревато негативными последствиями, и, наверное, даже не столько потери устройства, которое можно пойти в магазине приобрести, но то, что невозможно восстановить, там, не знаю, какие-то действительно дорогие воспоминания, связанные там с вашими знакомыми, то, что невозможно повторить. Вот потеря этого, потеря информации может быть гораздо серьезнее.
2: Да, спасибо вам большое за ваше разъяснение. Это Владимир Владимирович Ульянов, руководитель аналитического центра Decurion, был с нами на прямой связи. Обсудили мы новую вредоносную программу, о которой в МВД России предупреждают пользователи. Для тех, у кого телефон работает на операционной системе Android, Троян называется DramaRat, крадет данные, управляет банковскими приложениями и может полностью заблокировать смартфон. Но вот из того, что понятно, да, вредонос в мессенджерах распространяется смс и почте, ссылка, да, и там после установки приложения просят разрешить обновление, загружает фоном основную вредоносную часть, потом доступ запрашивает к службе специальных возможностей, и если пользователь соглашается на это, нажимает ОК и разрешает вот этой троянской программе читать экран, перехватывать пароли и, в общем, даже имитировать какие-то касания по экрану, и дальше приложение может установить пин-код, попросить его, чтобы злоумышленник мог и вовсе заблокировать смартфон для владельца. В общем, будьте аккуратны, прежде чем что-то скачивать, трижды подумайте. Еще одна тема, еще один сюжет о том, что 80% российских школьников регулярно пользуются искусственным интеллектом. Об этом заявили в Минцифры. Вот как может измениться домашка в ближайшие годы, узнал наш коллега Егор Волгин.
16: Формат домашних заданий в школах необходимо изменить из-за развития искусственного интеллекта.

0: Радио «Комсомольская правда», детский психолог, научный руководитель Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики Екатерина Поливанова.
1: Нынешний формат домашних заданий устарел. Домашние задания работали на отработку, то есть вы знаете формулу сокращенного умножения, вам надо, руку набить на решение таких задачек. Это явно сегодня устарело. К сожалению, простым каким-то одноразовым действием ничего изменить не придется. Да, надо менять, да, я в этом смысле согласна, но на что менять? Сегодня нету внятных предложений по этому поводу. Задачку поставить надо, но надо, ее надо решать, проводить конференции, ПСИПИ там или ФИОКа должны, эти институты, которые занимаются оценкой, должны это обсуждать и эту проблему вытаскивать.
0: В Госдуме и вовсе предложили пойти дальше. Так, в прошлом году Вячеслав Володин предложил отменить домашнее задание из-за того, что школьники делают его с помощью нейросетей. Однако с таким мнением многие эксперты не согласились. Разумеется, с современными технологиями всю домашку можно сделать за полчаса, но толку от этого не будет. А между тем, домашнее задание носит в себе много важных функций, рассказал преподаватель школы дополнительного образования Академии «Гранит» Александр Новиков.
2: Во-первых, это, конечно же, закрепление знаний. Те знания, которые ребенок получает на уроке, могут улетучиваться из нашей краткосрочной памяти. Для того, чтобы они плотно засели в нашу долгосрочную память, необходимо повторение. На втором месте – навык самоорганизации. Выполнение домашнего задания требует от ребенка умения планировать и управлять своим временем. Взрослые знают, как это важно, а некоторые взрослые даже умеют этим пользоваться. Третья функция – это работа над ошибками. Для того, чтобы материал ребенком был усвоен корректно, помогает домашнее задание. Четвертая функция домашнего задания – это навыки самостоятельности. Работы. Домашнее задание призвано для того, чтобы ребенок сам научился решать возникшие перед ним проблемы.
0: По словам главы Минцифры Максута Шадаева, на сегодняшний день искусственным интеллектом регулярно пользуются около 80% российских школьников, а министр науки и высшего образования Валерий Вальков допустил, что из-за развития ИИ практика написания дипломной работы может в будущем исчезнуть вовсе. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
3: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
6: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Продолжаем. И снижение цен на жилье в крупных городах России. Оно усилилось. В марте готовые квартиры подешевели в 12 городах против 9 в апреле. Причин, как говорят эксперты, сразу несколько. В теме подробно разобрался Юрий Кораблев.
8: Цены на вторичное жилье в мае снизились в 12 крупных российских городах из 50 исследуемых. Еще в 5 городах динамика была около нулевой. Для сравнения, в апреле цены уменьшились только в 9 крупных городах. Это данные консалтинговой компании CRG. В среднем в мае цены в крупных городах снизились в диапазоне

0: от 0,1% до 2,5%. Лидер по сокращению цен на жилье в мае – Тула. За месяц средняя цена одного квадратного метра в этом городе уменьшилась на 2,3%. Второе место занял Сочи. На третьей строчке расположилась Пенза. В пятерку крупных городов самым подешевевшим жильем в мае попали Краснодар и Ярославль. Усиление падения цен в крупных городах в мае аналитики связывают с несколькими факторами. Одной из причин может быть насыщение рынка предложениями. Во-вторых, происходит естественная коррекция цен после периодов их бурного роста. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов региональные особенности. Яркий пример – Краснодар, говорит член Совета гильдии риэлторов Роман Вихлянцев.
1: Действительно, цены снизились в некоторых городах, но у каждого своя история. Ну, самый, наверное, такой яркий случай – это Краснодар. Дело в том, что Краснодар традиционно находился на высоком спросе людей, которые переезжают в более теплые края. А у них был очень сильно перепродан рынок, который во многом зависел от таких вещей, как транспортная доступность, как спокойствие и так далее. И в целом это касается и Сочи, и касается Краснодара в первую очередь. Города, где очень сильно ухудшилась транспортная доступность, и вообще они чуть-чуть потеряли статус отпускных мест и отдыхательных мест. Но связано это в первую очередь с СВО, второе – это с трудностью именно доступности самих районов по железнодорожному транспорту, по авиасообщению.
0: Несмотря на усиление тренда на снижение цен на вторичке, в большинстве городов стоимость жилья увеличилась. Согласно исследованию, стоимость квартир выросла в 33 городах из 50 исследуемых. Сильнее всего вторичка подорожала в Барнауле, второе место заняла Пермь, третьим стали Чебоксары. В двух столицах, в Москве и Санкт-Петербурге, в мае тоже наблюдался рост цен. И долгосрочный тренд, он связан с ростом цен на квартиры, отмечает Роман Вихлянцев.
1: В принципе, люди сейчас, получив уже ставки по депозитам порядка 12%, понимают, что вкладывать в недвижимость становится интересным. Очень многие заходят в первую очередь уже не в депозиты, а в недвижимость. При этом разница между новостройками и вторичным рынком, она все-таки сохраняется, поэтому многие покупают новостройки. При этом существуют просто города, где ситуация более депрессивная по вторичному рынку, но тут ничего не сделаешь. Это разница, связанная с экономической ситуацией, с развитием самого рынка, с количеством новостроек, опять-таки, построенными и так далее. То есть, но таких городов меньшинство в России. Если взять, то количество городов, где цены уменьшились, по-моему, составляет то ли 8%, то ли 6%. То есть в основном цены растут.
0: Некоторые эксперты считают, что для активизации вторичного рынка ипотечные ставки должны опуститься до 10-12%. Однако это перспектива следующего года. А потому ждать ощутимых изменений на вторичном рынке в этом году не стоит. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Ну, а нас с вами, то есть россиян, предупреждают о массовых сокращениях. Уволить часть сотрудников в этом году планирует каждая седьмая компания. Такого уровня ожиданий на рынке труда не было с 2020 года. Кому в первую очередь это грозит, кого планируют увольнять в первую очередь, узнала Виталия Осипова.
3: Каждая седьмая компания в России в этом году планирует сокращение сотрудников. Такого уровня ожиданий на рынке труда не было с 2020 года. Причиной стало серьезное охлаждение экономики. В первую очередь под сокращение попадут офисный средний слой и высокооплачиваемые середняки, то есть сотрудники без редких компетенций. По словам аналитиков, успеха в карьере не стоит ждать и самым молодым сотрудникам, так как без опыта работы их почти не берут. Также рискуют быть уволенными работники старше 45 лет. Но это их ждет лишь в том случае, если они не смогут перестроиться под современные реалии и изучить новые задачи. Главными же претендентами на увольнение сейчас являются HR-специалисты. Точнее, и тут речь идет о той категории кадровиков, которые выполняют только базовые функции – отбор резюме и организация собеседований. Многие работодатели уже перешли от массового найма и стратегии удержания уже имеющихся сотрудников. А следовательно, и большой штат HR-ов им уже не нужен. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
4: Сокращение идет не у всех, а только у неэффективных специалистов, либо тех, кто был сосредоточен на каком-то узком сегменте. Просто если раньше человеку приходилось нанимать, например, 20-30 40 человек выводить в месяц, а сейчас такой необходимости нет, да, бизнес не растет, он пытается удержать, роли поменялись, и если HR не способен, там, допустим, переключиться на мотивацию, на развитие недостаточных компетенций, то компания предпочитает расставаться с такими специалистами.
3: А вот кому точно не стоит беспокоиться, так это квалифицированным рабочим, инженерам, врачам, специалистам по кибербезопасности, а также курьерам и складскому персоналу. В этих сферах, наоборот, наблюдается дефицит кадров. В некоторых случаях работодатели даже готовы вернуть на работу бывшего сотрудника, чтобы сократить расходы на найм и обучение нового человека, подчеркнула Зуля Лойкова.
4: Высококвалифицированные специалисты, они, конечно же, всегда востребованы, особенно мы говорим про кризис. Работодатели очень тщательно стали проверять, смотреть компетенции более глубинно. Работодатели сейчас стали фокусироваться на удержании развития сотрудников, потому что найти, нанять, обучить, адаптировать нового выходит гораздо дороже и неэффективнее для бизнеса. Компании делают ставку на внутреннюю ротацию и порой даже звонят тем специалистам, которые когда-то у них работали.
3: Самым устойчивым поколением на рынке, по мнению экспертов, сегодня остаются миллениалы. Чаще всего они проявляют гибкость в работе и быстрее других адаптируются к переменам. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
5: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Просто космос.
6: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Еще никогда, с момента завершения программы «Аполлон», человечество не было так близко к Луне, как сегодня. На смену старым рекордам пришла новая эра – программа «Артемида». Это не просто возвращение, это желание остаться на спутнике надолго. Сегодня подведу итоги первого этапа и расскажу, как прошли испытания и когда же мы, наконец, увидим высадку астронавтов. Напомню, все началось 16 ноября 2022 года. Тогда с мыса Канаверал стартовала сверхтяжелая ракета SLS, которая отправила в полет корабль «Орион». Это была миссия «Артемида-1». Главная особенность – на борту не было людей, только манекены, усеянные датчиками радиации. Их назвали «Хельга» и «Зоар», а также научные спутники «Кубсаты». За 25 с лишним дней «Орион» пролетел более 2 миллиона километров, обогнул Луну по уникальной ретроградной орбите и с невероятной скоростью в 11 километров в секунду вошел в атмосферу Земли. Температура теплозащитного экрана тогда достигала 2800 градусов. Это половина температуры поверхности Солнца. Испытание было пройдено блестяще. Казалось бы, мы там уже были, но зачем эти риски? Артемида-1 дала нам то, чего не могли дать миссии 60-х и 70-х годов. Это понимание долгой работы техники в глубоком космосе и радиационной обстановке. И тут ученые сделали важное открытие. Данные, опубликованные в журнале Nature, показали, космическая радиация – коварный враг. Например, при пролете радиационных поясов Ван Аллена простая смена ориентации корабля всего на 90 градусов позволила снизить дозу облучения внутри почти в два раза. Также выяснилось, что в капсуле «Орион» есть зона, где защита в 4 раза эффективнее. Это знание сейчас используют при проектировании лунной станции Gateway, чтобы будущие астронавты чувствовали себя в безопасности. А как прошел следующий этап – «Артемида-2»? В начале апреля 26 года стартовала миссия «Артемида-2», и это уже первый за более чем 50 лет пилотируемый облет Луны. Внутри «Ориона» было 4 людей. 3 американцев, включая первую женщину Кристину Кох и афроамериканца Виктора Гловера, а также канадский астронавт. Им предстояло 10-дневное путешествие. Цель – проверить системы жизнеобеспечения, которые нельзя было проверить на манекенах. Правда, случился небольшой казус. В новостях промелькнула информация о неполадках с туалетом. Но, как сообщали астронавты на связи с Землей, корабль был в порядке. Итак, давайте попробуем сделать выводы. «Артемида-1» доказала, техника готова. «Артемида-2» доказала, что человек тоже готов. Но самое интересное, конечно, впереди. Изначально планировалось, что следующая миссия «Артемида-3» сразу сядет на Луну в 2027 году. Однако на этом пути произошла корректировка курса. В конце февраля 2026 года руководство НАСА заявило: «Мы не будем спешить с посадкой, чтобы не рисковать жизнями». Теперь «Артемида-3» в 2027 станет еще одной испытательной. Она пройдет вблизи Земли, где экипаж прямо в космосе отработает стыковку с посадочным модулем от SpaceX и Blue Origin. И только затем, в 2028-м, «Артемида-4» и «Артемида-5» наконец доставят людей на южный полюс Луны, где есть вода в виде льда. Друзья, мы вступаем в десятилетие, когда лунная поверхность станет новой космической базой.
5: Просто космос. Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии-рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Приветствую всех слушателей «Радио Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
5: «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
5: Об атаках.
8: Сбит еще один беспилотный летательный аппарат, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он летел на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Между тем, как заявляли в Росавиации, в аэропортах Шереметьево и Внуково введены временные ограничения. Они принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Кроме того, прямо сейчас Росавиация сообщает, что в аэропорту Сочи введены также временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
5: О конфликтах.
8: Дональд Трамп пригрозил Беньямину Нетаньяху оставить его один на один с Ираном. Американский лидер пойдет на такой шаг, если премьер Израиля продолжит наносить удары, пишет издание «Аксиос». Трамп отметил, что 5 стран региона, участвующих в посреднических усилиях между США и Ираном, попросили его оказать давление на Нетаньяху. Глава Белого дома считает, что премьер должен прекратить атаки на Иран и способствовать достижению мирного соглашения.
5: О работе.
8: В 2026 году российские власти намерены легализовать занятость 1 300 000 россиян. Эти целевые показатели определены перед межведомственными комиссиями по противодействию нелегальной занятости в субъектах страны. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он напомнил, что в прошлом году показатель по легализации был определен на уровне 775 тысяч работников. Комиссиям же удалось вывести из тени около 1 000 000 человек.
9: о мошенниках.
8: Мошенники звонят родственникам пассажиров поездов под видом попутчиков. По легенде преступника, пассажир поезда попал в беду, а для решения проблемы нужны денежные средства. Но на самом деле соседство мошенника – фикция, созданная для психологического давления на родственников, которые в панике не могут дозвониться до реального путешественника.
5: О нововведениях.
8: В автошколах может появиться обязательный экзамен по навыкам первой помощи при ДТП. Речь идет о комплексе мер по повышению качества подготовки водителей в России. Задача поставлена Минпросвещение, МВД и властям регионов. Доклад в правительство должен быть сделан в 2027 году.
5: О валютах.
8: Официальный курс доллара во вторник 73 рубля 26 копеек, евро 85,28, курс юаня Центробанка 10 рублей и 78 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
10: Здравствуйте, друзья. Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Тема нашего сегодняшнего разговора, друзья, касается многоженства. Хотя тут речь, конечно, не совсем про многоженство, но тем не менее. Смотрите сами. Есть под Питером такой маленький городок Колтуши. Там есть глава, у города есть глава, как вы понимаете, зовут его Эдуард Черкой. Мы его историю обсуждали. Эту историю нам рассказывал политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Он ездил и делал интервью с этим выдающимся, без преувеличения, человеком. Чем он хорош и прекрасен, этот самый Эдуард Черко? А тем, что у него 20 жен, как пишут, хотя на самом деле женщин, 20 женщин и 33 ребенка. И, соответственно, он всех их обеспечивает. И вопрос, он немножко отличается от тех, которые мы озвучиваем время от времени, где вы либо за, либо против, а тут давайте просто порассуждаем вместе с вами, друзья. Насколько нормально, в принципе, эта история? 20 женщин, ну, считай, жен, и 33 ребенка, и у них полный пансион, у всех, у женщин, дома. У всех детей есть деньги на карманные расходы, все обеспечены, одеты, обуты. Он их на автобусах в школу возит и так далее и тому подобное. Вот смотри, как вам, это гарем по-русски, это спасение страны от бедности и вымирания. Это что? Как вам вообще эта история, друзья? Пожалуйста, делитесь своими соображениями. Отдельный вопрос к дамам. Там еще Володя рассказал пикантную подробность. Я уточнил у него, а как они вообще знакомятся-то? Вот как, где он их находит? Оказывается, к нему их, женщин, приводят их мамы. Представь себе. Вот как вы, дорогие дамы, смотрите вообще на подобный подход? Очень интересно. И, ну, если бы, допустим, совсем не везло с мужчинами, а тут такой вариант. Вы бы, ну, пошли на это, потому что многим хочется детей, а с мужиками не всегда везет. Соответственно, пошли бы вы на такой вариант, тоже один из моих вопросов к вам, к аудитории. Друзья, звоните 8 800 200 ровно 9702. Делитесь своими мнениями и соображениями на этот счет. Еще раз, номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Слушаем песню, собираем звонки, после этого начинаем разговор.

0: за милых дам.
1: Шуфутинский на радио «Комсомольская правда». Все эту песню прекрасно знают, прекрасно помнят. Теперь давайте, друзья, обсуждать эту историю этого самого главы городка Колтуши под Питером, Эдуарда Черко. 20 женщин и 33 ребенка. Он, кстати говоря, детей-то начал делать после 40 лет, представьте. С тех пор остановиться не может. Вот такая скорострельность у него. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Это гарем, вы такое не приветствуете. Или, ну, хочется мужику, главное, он этих детей и этих женщин обеспечивает. Соответственно, какие к нему могут быть вопросы? Ну и к дамам вопрос отдельный, вы бы на такое пошли. Ну, при определенных обстоятельствах, не очень благоприятных, тем не менее, давайте порассуждаем вместе. Правда, очень интересно ваше мнение. Первый звонок от Юрия из Саратова, пожалуйста. Юрий, говорите.
2: Здравствуйте, Иван, вся страна. Ну, что сказать по этому поводу? Молодец мужик. В принципе, имеет это, возможности, имеет их желание. Здесь все совпало. Но и главное, он обеспечивает, вот, конечно. Так что здесь все. Если, конечно, такое у нас возможно будет, законом не будет преследоваться, то, в принципе, почему нет? Возможно, все.
1: Спасибо. Это... Спасибо большое. Чинарем, короче. Далее. Одно мгновение. Алексей из Иркутска. Теперь вы, пожалуйста.
3: Ну, если говорить непосредственно про этого товарища Черкова, то, конечно, ему респект и уважуха. Ну, а если говорить в целом, то на самом деле это же беда. Это же показывает, что наше общество больно. Вот, и это же, ну, на мой взгляд, нездоровая ситуация, когда мама приходит и сдает свою дочь в аренду.
1: Да нет, ну не в аренду, а знакомит. Знакомит. Чего вы сразу,
3: ну,
1: в аренду?
3: Знакомит, ну это, ну, Иван, это же все равно на самом деле аморально. Я говорю, конкретно к Черкову вопросов у меня нет. Он молодец, у него
1: есть. А к девушкам есть. Мужику вопросов нет, а к девушкам есть, да?
3: Нет, и к девушкам нету. Я считаю, что на самом деле в целом общество больно. Мы же возвращаемся к традиционным ценностям, к истокам. Ну вот скоро у нас будут бояре, скоро будут холопы, крепостные, которых можно будет продавать и покупать. Мы вот туда потихоньку, мне кажется, идем, к сожалению, к моему великому. Вот и все. И общество в целом, на мой взгляд, деградирует. Если честно, в этом явлении ничего хорошего нет. Он молодец, что он может, но и он как раз там, я же слушал вчера хорошо ваш репортаж, там товарищ Варсобин и говорил о том, что он там к истокам, там князья раньше тоже имели кучу жен до того, как крестились. Ну и где? И каждое княжество друг с дружкой воевало, убивали своих братьев, отцов, чтобы завладеть другим княжеством. Ну давайте к этому возвращаться. Это наши традиционные ценности и истоки. Мы этого хотим или чего мы хотим, я понять не могу на самом деле.
1: Ну, спросим как-нибудь у президента на прямой линии. Спасибо. Далее. Павел из города Владимира. Прошу вас.
4: Так, поддержу предыдущего выступающего в плане это Черкову почет и уважуха. И вообще, в принципе, он говорит, что не Черков, а предыдущий выступающий к истокам, а было на Руси, что несколько жен. И это, в принципе, правильно, если мужик может содержать. Не если, а он обязан. То есть одну жену, значит, одно. Может содержать пять, пусть пять, ну, пять содержит. Это, во-первых, для выживаемости рода человечества очень важно. То есть мужик один может. Вообще, вот женщина в год по ребенку может, так сказать, для племени производить, а мужик-то может каждый день ребенку производить. Вот. И это очень, так сказать, для населения и прочее. В общем, если может, то... Должен. Даже не то, что...
1: Прямо должен, вы считаете, да? И мы должны. Да, было бы денег побольше, и мы должны с вами тоже.
4: Так работать надо. Да.
1: Вот. Действительно. Работать мы не привыкли, это правда. Да, спасибо большое. Спасибо. Роман из Нижнего Новгорода. Теперь вы, пожалуйста. Роман, говорите.
5: Да, Роман. Здравствуйте.
1: Да.
5: У меня только один вопрос по поводу товарища Черко. Для того, чтобы содержать такую толпу детей и жен, откуда дровишки? Золотой запас нужен.
1: Ну, есть деньги, минимум, богатый человек, есть деньги. Тут давайте ковыряться не будем. Есть деньги, есть. Поверьте, давно бы уже тряхнули.
5: Ну, возможно.
1: Если
5: возможно,
1: вас только это интересует, то как бы давайте этот момент мимо пройдем, потому что мы же не следствие с вами в самом деле. А, и следующий, кто у нас на очереди? Сергей из города Ноябрьск. Пожалуйста, Сергей.
0: Да, здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Ну, я считаю, что, как бы, исходя из имеющейся информации, как бы, читаю много. Сам бы я, конечно, может, не хотел, как этот Черков, но это нормальная, считаю, ситуация. Потому что, ну, большую часть времени и на Руси, и не только, так и жили. И это никак не называлось ни полигамией, ничего. Это обычный образ жизни. И в основном это было не так, что мужчина может, и он вот делает. Женщины шли к тому, кто может. Потому что от каких-то дураков рожать того, кто раньше очень тонко к этому относились, к потомству, и рожать от кого-нибудь, конечно, никто не хотел. И, ну, как мое впечатление сложилось, что так было большую часть времени в истории. Ну, дохристианской, я так понял, все-таки. Христианство потом это все потихонечку убрало. И это действительно в этом прячется очень большая возможность действительно правильную демографию возродить в мире.
1: То есть рожали... вы за такой подход, да? Давайте все, значит, будем побольше...
0: Не Нет, хочется. Все не получится.
1: Все не получится.
0: Все не получится.
1: Ладно.
0: Только те,
1: у кого есть деньги.
0: А женщины это чувствуют. Они знают, что вот этот мужчина, это мужчина.
1: Спасибо. Спасибо. Перерыв, друзья. 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
7: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
6: Реклама.
8: «Комсомольская правда». Читайте сегодня. Грязная победа Никола Пашиняна. Итоги парламентских выборов в Армении. Не парься на работе. При какой температуре в офисе можно пораньше уйти домой? Почему цены на рыбу такие высокие и чего ждать в будущем? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
9: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на Радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин в студии. Обсуждаем историю Эдуарда Черкова, главы города Колтуши под Питером. Известен тем, что у него 20 жен и 33 ребенка. Это норма или не очень? И вообще, как вы относитесь к этой истории многоженства? Я напоминаю, у нас не то чтобы приветствуется, но и многодетство, соответственно, от многоженства вроде бы тоже. 8-800-200-97-02. Надежда из Саратова, здравствуйте. Да, пожалуйста.
9: Здравствуйте. Ну, насчет того, что норма или нет, ну, конечно, это не норма, если формально подходить к вопросу, потому что норма – это общепринятое что-то. В данном случае это некоторое отклонение. Как я отношусь к данной ситуации?
10: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
11: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
12: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
13: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Впервые слово «балалайка» встречается в протоколе задержания. В документе от 23 июня 1688 года сообщается, что некие Савка Федоров и Ивашка Дмитриев ехали на лошади в телеге, пели песни и в балалайку играли, и караульных стрельцов бронили.
15: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Какие ценности, ну, может, ценности, это громко сказано, какой взгляд на жизнь у этих детей?
1: Ну, вот, осталось взять интервью у всех 33-х. И тогда поймем.
9: Вот здесь вот я вижу какой-то, вот здесь какой-то нездоровый момент я вижу, но время покажет.
1: Спасибо вам большое. Да, нездоровых моментов там хватает, действительно. Далее, Татьяна из Перми. Здравствуйте, Татьяна.
16: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
16: Я только что хотела высказать все, что, почти что, все, что эта женщина сказала, потому что... Ну, даже обеспечивает что-то еще, но ведь есть дедушки, бабушки, есть воспитание, есть доброта, есть там даже, в принципе, религия, воспитание в семье. Я думаю, что это все теряется, ребенок, даже если он будет полностью обеспечен, он не видит этой семьи. И я вот против того, что...
1: Они там устроили, в этих Колтушах. Да, спасибо, спасибо, мысль ясна. Далее. Ренат из Самары. Здравствуйте, Ренат, пожалуйста, говорите.
17: Здравствуйте. Я целиком и полностью одобряю за человека. Насчет обеспечения семьи, он мог утек на Кипре с денежками, а мне хотя бы здесь остается, согласны?
1: Ну, вроде бы да.
17: Много денег надо, чтобы содержать этих писк, правильно же?
1: Конечно, конечно. Вот.
17: Что воспитывают? У нас поганый интернет всех страну воспитывает. Очень хорошо воспитывает поганый интернет. Это продолжение вчерашней темы.
1: Не волнуйтесь, с интернетом мы разберемся скоро совсем, окончательно. Он хорошо перестанет всем вредить уже, наконец-то. Спасибо, мысль ваша понятна, спасибо. Далее, Светлана из Саратова, прошу вас, пожалуйста.
18: Здравствуйте, Иван.
1: Здравствуйте.
18: Я смотрел в интернете этого мужчину, очень красивый мужчина, сильный мужчина, хороший мужчина.
1: Он боксер в прошлом, мужчина. Да, он боксер в прошлом.
18: Да, нет, ну да. Ну, знаете, как старый кобельный производитель. Я бы на его месте вот сделала бы такие условия для молодых мужчин, чтобы они хорошо зарабатывали денежки на его... У него же там какие-то эти самые предприятия, там все. И мужики молодые должны рожать детей. Семья должна быть нормальная, а не вот это вот 33 ребенка. Мне это очень не нравится. Каждая женщина хочет своего родненького мужика, чтобы вечером там, хотя пусть он даже где-то далеко работает, но когда-то он приехал там из командировки, он обнял свою жену. А на 30-20 жен, ну, не хватит каждую приласкать, пожалеть. Даже если где-то поругать там муж с женой, все равно это семья, ничего страшного, все это... А это как-то некрасиво, Иван, мне кажется, это очень нехорошо. Нужно мужикам молодым давать зарплаты, пусть мужики молодые рожают деток и ссылают все.
1: Спасибо. Далее. Татьяна из Челябинска. Теперь вы, пожалуйста.
19: Здравствуйте.
1: Здрасте.
19: Ну, что хочу сказать. Все это аморально. Это все неправильно. Мужик тешит свое эго. Ну, просто там красивый он какой, я посмотрела. Это не повод разводить гарем. Мы, слава богу, не мусульмане. Хотя мы на них обижаемся. Но давайте сейчас паранджу наденем, шаровары. Перемем у них все наилучшее. Ну, а женщины, которые к нему идут... Лодыри, тунеядки, которым неохота работать, которым охота пристроиться хоть к кому, лишь бы не работать. Я бы, короче, всех заключила в психушку.
1: Ну, понятно. Отлично. Спасибо большое. Далее. Альфат, Верхняя Пышма. Альфат, здравствуйте, пожалуйста.
20: Здравствуйте, радиостанция «Комсомольская правда». Здравствуй, страна.
1: Здравствуйте.
20: Вот мое мнение.
1: Пожалуйста.
20: Это настоящий мужчина, настоящий. Он трудяга. Сильный и, я думаю, что образованный, это мое предположение, раз он может содержать 20 жен и 33 ребенка, и женщины одинокие вот к нему идут, я их одобряю, они будут рожать от настоящего здорового мужчины, нежели рожают от зэков, от алкашей, от наркоманов. Вот мое мнение, все.
1: Спасибо, спасибо большое. Далее. Валентина из города Краснодар. Здравствуйте.
21: Здравствуйте, Ваня.
1: Здрасте.
21: И все звонящие правы, все звонящие. Но у меня единственный вопрос. А этот человек, Черков, он уверен, что это его дети?
1: Уверен, конечно. Нет, давайте исходить из того, что это его дети все-таки.
21: Ну, а вдруг она, женщина, обманула его?
1: Ну, может, одна какая-нибудь обманула. Что ж теперь делать? Все равно...
21: Если мама привела познакомить, может быть, девочка подзалетела, вот она и скажет, давай я тебя поведу и решим этот вопрос.
1: Ну, спасибо за подсказку, теперь он проверит, теперь проверит, перестанет содержать, значит. Вот, подсказки помогли, так помогли. Далее, Василий из Екатеринбурга, здрасте.
22: Хорошая тема. Так а что тут просто, как сказать, такая ситуация, чувак с баблом, находит девушку, предлагает содержание ее, и все, и хлопает, как говорит, там, все делает. И таких по России найти, я думаю, что, ну, можно не одну тысячу. Были бы у меня бабки, я бы так же, грубо говоря, делал, если бы я не
1: жена слушает эфир?
22: Нет, так он же с ней не живет со своей женой официально. А вот он и ездит, парень, развлекается, а после 40 там такое с организмом творится. Там можно каждый день по несколько раз производить. Так что тут нормально, это его потребность мужская. Просто деньги есть. Не было бы денег, я не знаю, он бы ничем этим не занимался, никто бы с ним не повелся. Так что тут просто ситуация.
1: Спасибо. Все деньги проклятые людей развращают. Далее. Владислав из Ставрополя. Ставрополя, господи.
23: Ну, да. Смотрите, ситуация вполне нормальная для того, чтобы наша страна начала размножаться.
1: Ну что, все просто теперь так не... будем делать? Давайте.
23: Я вообще-то не против.
1: Ну, хорошо.
23: Я вообще не против. Вот только что сидела рядом жена, мы с ней этот вопрос обсуждали. Она категорически против. Она мне говорит, все, двое детей, до этого достаточно. Но что происходит далее? Что происходит далее? Нам в России, с такой территории, нужно больше людей при любых обстоятельствах. Тут либо размножаемся мы, либо придет кто-то другой и будет размножаться за нас. Вот и все.
1: Хорошо, а про жену-то уточните, она не против, если вы, ну, с учетом она, наличия дополнительного дохода?
23: Она категорически против, она категорически против, а я категорически за.
1: А, ну ясно. Ну, будет о чем поговорить вечером. Спасибо, спасибо, друзья. Итак, я напоминаю тему для тех, кто только что присоединился. Мы обсуждаем главу одного городка под Питером, у которого 20 жен и 33 ребенка. Жены неофициальные, ну, женщины, которые живут в домах, квартирах, которые он им купил, для того, чтобы у них было где воспитывать детей от него. Эдуард Черко зовут этого человека, он глава города Колтуши под Питером. Вот такая вот история. Ему там около 60 лет. Первого ребенка он зачал ориентировочно где-то там плюс-минус в 40 лет. И с тех пор не может остановиться. Как вам эта история? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. С удовольствием послушаем ваше мнение. Сейчас небольшой перерыв, новости, реклама и анонсы, а после этого мы вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама.
3: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
4: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
24: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
25: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
26: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
27: Новости на радио «Комсомольская правда».
28: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Новый асфальт, ровные тротуары и удобные парковочные места появились во дворе дома номер 14/17 по улице Маршала Жукова в Великих Луках. Подрядчик обновил более 500 квадратных метров дорожного покрытия, расширил парковку. Все сделано с учетом пожеланий местных жителей, которые давно ждали этого ремонта. Как обычно, за каждым этапом от подготовки основания до финальной укладки следил общественный контроль партии «Единая Россия». Его задача – обеспечить качество выполнения работ, которые велись в рамках муниципального контракта. Экскурсионные поездки для семей участников специальной военной операции организуют в Псковской области. Для этого правительство региона направило более 1 миллиона рублей из резервного фонда. В рамках программы будут организованы экскурсии в Изборск, Печоры, Себеж, Пушкинские горы и усадьбу Ореховна. Благодаря проекту семьи участников СВО смогут проводить больше времени вместе, открывать для себя историко-культурное наследие региона и укреплять семейные традиции. Наступившая рабочая неделя будет сокращенной. В честь Дня России ожидаются трехдневные выходные с 12 по 14 июня. Предпраздничный рабочий день 11 июня, четверг, будет сокращен на 1 час.
0: О валютах.
28: Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85,56, юань 10,85.
0: О погоде.
28: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
27: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
7: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
27: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Разбираем в чем-то спорную, в чем-то скандальную, в чем-то пикантную историю Эдуарда Черко. Это глава города Колтуши под Питером. Известен тем, что у него 20 жен, женщин и 33 ребенка. И он, по-моему, не собирается останавливаться. В общем, вам на суд, дорогие друзья, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Наталья, Орловская область, здравствуйте, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
1: Здрасте, здрасте. Говорите.
8: Слышно?
1: Да, слышно.
8: Вы знаете, я сначала, конечно, была против. Абсолютно. Ну, как любая женщина, это... индивидуально. Ну,
1: какая жена? Любая женщина? Вон 20, видите, 20 совсем не против даже.
8: Можно я договорю?
1: Да, потом... пожалуйста.
8: Да, ну, это мое мнение. Вот, как любая женщина, я как среднестатистическая женщина, скажем так. Я была против, безусловно, но потом я подумала. Вот у меня в семье история, значит, вот сестра моя родная, у нее муж, то есть 65 лет, она узнала, что у него есть сын, вторая семья. То есть там хотя бы все честно, а здесь под старость лет вообще не честно.
1: Ну, так.
8: Там хотя бы, да, хотя бы честно. То есть, вы знаете, я считаю, что, конечно, для нашей православной... Я сама православный человек, для меня это немножко... Но если это устраивает этих женщин, это только индивидуальное вот какое-то... ну вот, если это их устраивает, если они смогут обеспечить детям, абсолютно объяснить им, что это, в принципе, это не норма, но может так случиться.
1: Ну, хорошо.
8: Наверное, так это подойдет. Вот. Потому что в жизни все бывает. Все в жизни бывает, как говорил Гафт из 12. Все бывает.
1: Спасибо. Вот. Благодарю вас. Спасибо. Далее. Надежда из Удмуртии. Далее, пожалуйста.
10: Здравствуйте.
1: Да, говорите, прошу вас.
10: Я поддерживаю Черкова. Вот до меня до этого выступала женщина, аморально говорила. Аморально жить с алкашом, рожать от него и терпеть. Просто у нас закона нет такого. Это вот этого Черкова бы под закон как-то подвести. И мужик бы жил, и нормально, если...
1: Так он и жил, закон, закон никак не мешает ему, видите, вернее, его отсутствие.
10: Да. Если на Востоке имеют столько жен, но там все законно, почему бы и нет? Я считаю, просто у нас, да, раз мы непривычно к этому, поэтому мы так и рассуждаем.
1: Да вот. Как так? А большинство, так... в общем, поддерживают этого мужика, судя по текущей минуте.
10: Я поддерживаю.
1: Спасибо.
10: Чем рожать от алкаша,
1: ну, ясно.
10: Лучше вот
1: Лучше Черко. Да, только, друзья, он Черко. Многие говорят Черков, он Черко. На всякий случай. Далее. Дмитрий Саратова, теперь вы, пожалуйста.
9: Ну, я категорически против. Я вообще как бы в шоке немножечко над звонящими руками. Не думал, что столько будет звонков и положительных отзывов от мужчин, что так, так и надо. То ли белая зависть у них, то ли что. Ну, надо, во-первых, все равно как бы, хоть вы говорите, там тряхнуть, наверное, значит, не за что, значит, есть. И тут надо подумать, если он глава целого города или там поселка, что это, то почему же ты не обеспечишь, наоборот, для молодых семей все условия, чтобы они приезжали, создавали свои семьи, работали там и так далее.
1: А вот откуда домики, вы знаете, которые... какие там условия? Давайте так, я вот понятия не имею, какие условия на производствах в городе Колтуши. Понятия
9: ну,
1: не
9: имею. Ну, тоже не знаю, да. А то такое чувство, как бы получается, что зачем другим сам под сраку лет, извините, займусь демографией. Ну, это немножечко как-то за разум, наверное.
1: Ну, так нет, вот подождите, же... сформулируйте. А вот, собственно, вот есть вы, а вам какое дело того, чем он занимается? Вот на этот вопрос ответьте.
9: Ну, у нас президент со всех телевидений, что мы должны там поднимать семья, главная семья, наши устои, ценности. А здесь это не семья, воспитание детей непонятно какое будет. Опять же, вот эти дамы, которые к нему идут, это значит, ну, правильно говорит, аморально, первое, значит, тунеядство, то есть работать не хочется, жить за чей-то счет, как они будут воспитывать своих детей, да так же будут воспитывать детей своих. И кто вырастет из этих деток в последующем, тоже непонятно. Тут куча вопросов. Но это точно против православия, как минимум, нравственные наши все ценности тоже, по сути, нарушаются. И после этого говорить «молодец, мужик», ну, я не знаю.
1: Ну, хорошо.
9: Вот такое мнение.
1: Принимается. Далее. Павел из города Радужный, пожалуйста.
11: Мысль-то вот была, которая, надо сказать, вот про амораль. Все говорят, что аморально. А что у нас тут морально, что получается по нашему в обществе? Мужик встретил женщину, еще одну, полюбил. Бросает первую семью, уходит в другой семье. Мне кажется, это более морально, чем, значит, он это... Извиняюсь, запыхался, поднимался по лестнице на работу. Вот, чем, значит, он вот здесь, вот, как и говорили некоторые женщины, все по-честному. Проходит, ну, респект, кстати, уважение, в первую очередь, его первой настоящей жене, которая разрешила все это дело.
1: Ну... Ну, мы не знаем, понимаете. Разрешила, нет, он с ней не живет, насколько
11: ну,
1: я помню.
11: Ну, может быть, поставил, ну, может быть, поставил вопрос ребром. Вот, ну и ладно, потому что, допустим, моя жена мне этого не разрешает. Вопрос
1: поднимался. А вы спрашивали?
11: Ну, спрашивал, конечно, раз говорю, что не разрешает. Вот. Было это несколько, ну, мне сейчас там за 50 довольно далеко, а там вот 40 лет, когда вот, ну, то есть так вот в жизни случалось, против. Вот. Ну,
1: она против, чтобы вы на две семьи жили? Уточните, пожалуйста.
11: Ну да, чтобы на три семьи.
1: А, даже на три, вот. Ясно.
11: Да.
1: Прекрасно.
11: Вот. Ну, без разницы, то есть один я должен быть вот здесь, и все. Вот это наши традиционные ценности.
1: А вы против,
11: вот.
1: Да?
11: А друзья у меня, кстати, и братья многие, вот, то есть получается, что уже вот, ну, к этому возрасту, там, у кого вторая жена, у кого третья жена, говорю, а что же, ну, что здесь такого, ну, не что здесь такого говорю, а что здесь морального, то есть получается, что жена первая добилась, ну, что живет без мужика, ну, хорошо, если другого там нашла, а получается, что, ну, не выдержал, там, тут дети, вот у меня друг лучший, там, у него от первой жены уже, там, ну, внуки есть, ну, а в принципе, все равно же, вот, у них еще хорошо повезло, они общаются хотя бы между собой, то есть он и с первыми дочерьми общается, то есть, ну, от второй жены, там, сын, они между собой, ну, дети не общаются, к сожалению, вот. А он, ну, там, ну, знает, что есть жена, или, допустим, брат поехал на свадьбу к дочери... От первой жены поехала и первая жена, и вторая жена.
1: Короче, извините, вот... пожалуйста, я просто запутался уже в женах. Мысль ваша понятна. Спасибо. Да, интересное мнение. Слушай, чего добилась женщина? Без мужика осталась, потому что ушел к другой. А так бы, если бы разрешила уйти как бы официально и жить на две семьи, так бы вроде как осталась бы с мужиком. Логично, логично. Так, кто там у нас? Мария из города Ставрополь, пожалуйста.
12: Слушаю передачу, и меняются мысли, эмоции. Первая мысль. Фу-фу-фу. Конечно, мне это претит, я не согласилась бы. Вторая мысль. Какая мне разница, если их устраивает, пусть живут. Третья мысль. Это какое-то окно Авертона. Сейчас вроде бы это, да, их желание, а потом это закон, и никто у молодых желания не будет спрашивать. То, что это молодые, они какие-то неустроенные в жизни, которые просто хотят родить, типа как для себя, говорят. Но если их мамы приводят, значит, это явно молодые девчонки.
1: Ну, мы не знаем, да, вот возраст его.
12: Ну, мама не приведет 40-летнюю.
1: Да кто его знает? Кто его знает? Может быть, действительно засиделась девчонка.
12: Одноклассница Черко, да, чисто так. Ой, у меня тут дочка есть.
1: Ну, почему нет? Вот это, кстати, осталось, собственно, вне репортажа, поэтому не могу вам ничего сказать. Кого там приводят, сколько им лет. Ну,
12: вообще считаю, что это какое-то окно Авертона, и не есть хорошо.
1: Все-таки плохо. Ладно, хорошо, далее. Валентина из города Санкт-Петербург. Пожалуйста, Валентина.
13: Здрасте, Иван.
1: Здрасте.
13: Еще, пока помню, скажу вам, что вы тоже должны родить еще детей.
1: Что я должен? Кому должен? Сколько должен?
13: Тоже родить детей. Детей должен

0: города Колтуши под Питером. 20 женщин, 33 ребенка. Вот так на тебе. Перерыв, новости, рекламы, анонсы. После этого вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Геворг Мирзоян о том, почему Россия не применяет ядерное оружие.
3: Нам нужно как-то жить после войны. Да, до нее надо дожить, конечно, до победы, но надо еще думать, как мы будем жить после. Мы не американцы с условными иранцами. Мы не можем выбомбить в ноль Украину, уехать на свое полушарие и там спокойно жить далеко от вот этих вот. Они будут у нас через границу. Нам с ними надо налаживать отношения. Более того, нам нужно интегрировать значительную часть бывшего украинского населения в состав Российской Федерации. Мы взвешиваем реакцию на наши действия со стороны наших партнеров. Заниматься условно ядерной бомбардировкой территории Украины нанесет очень серьезный удар по имиджу России. Без сомнения, то удар будет по имиджу, что мы расчехлили ядерное оружие против неядерной страны. Это конец режиму нераспространения там, ну, со всеми вытекающими. Мы не хотим этим заниматься. Мы считаем себя ответственной державой, которая не имеет права этим заниматься. Мы модернизируем ядерное оружие для того, чтобы его не применить. Это так и должно быть на самом деле.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
4: Комсомольская правда. Читайте сегодня. Грязная победа Никола Пашиняна. Итоги парламентских выборов в Армении. Не парься на работе. При какой температуре в офисе можно пораньше уйти домой? Почему цены на рыбу такие высокие и чего ждать в будущем? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Продолжаем эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Итак, город Колтуши под Питером. Эдуард Черко, глава этого самого небольшого городка. По-моему, там 14 тысяч жителей. Известен этот мужик тем, что у него 20 жен и 33 ребенка. Ну, жен неофициальных, разумеется. Гражданские браки, так называемые. И еще раз, 33 ребенка. Начал в 40, ему сейчас 60, все никак остановиться не может. Вот так вот вошел во вкус. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Как вам эта история? Дмитрий из Перми, пожалуйста.
7: Я категорически против. На мой взгляд, это не является никакой там традиционной чертой там для...
1: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
5: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «Стройсам.вл».

0: vilkikluk.ru.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
3: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Кстати говоря, жизнь, он им дал жизнь. Тоже важный момент.
5: Жизнь, да? Ну, так себе, знаете, как-то безответственно это все. Потому что вот он даже, наверное, по именам, если их выстроить в ряд, он их не... Ну,
4: он знает всех, да? По именам. Всех но знает по это... именам. Всех. Это важно. Это всех. Обозначено.
5: Ну, смотрите, вот он... Маешка, вот, например, да, она родилась, где было 17 детей, да, вот, там, в 17 году, в революцию, вот, и, да, и все были от одного отца, там, от одной матери, а тут, ну, это какое-то, ну, я знаю, извращение, а дети будут между собой общаться, рождали жизнь, и получается, что у них разные мамы, один папа какой-то, вот, непонятный, да, вот такой вот, который сделал столько детей. Не знаю. И вот я поражает еще, что вот хочу высказаться. Почему-то женщины за вот лучше, у меня волосы шевелились на голове. Почему-то все женщины. А почему вето? Почему? А вот не знаю, вот своей дочери пожелаете вот такого отца, ну, отца ребенка. Я думаю, нет, ни один отец не пожелает отца такого своему ребенку. Это какое-то извращение. И я считаю, надо властям обратиться, на это ему пример подают. Ведь сейчас мы обсуждаем на федеральном радио, это какой-то кошмар. Не знаю.
4: Считайте, не надо обсуждать, умный, да? Считайте, не надо обсуждать.
5: Да, еще один вот такой чувак, знаете, да, там тоже там, его куча жен, молодой такой, с бородой там.
4: Но не успеем уже послушать. Давайте других, с другим пообщаемся. Спасибо. Валентина из Москвы, пожалуйста.
6: Да, здравствуйте. Я категорически отрицательно отношусь к этому. Это натуральный блуд. Блуд. Должна быть одна женщина и муж. Ну, то есть мужчины с женщиной должны жить. Я из многодетной семьи. Папа, мама прожили вместе 45 лет, вырастили 5 детей, и мы видели нежные, ласковые, хорошие отношения друг к другу. И мы выросли в любви, и все поженились по одному разу. И прожили все в браке, жили по 50 лет и дальше, больше. Представляете? Я дальше. У женщин у всех разная микрофлора в женском органе. И он вот это все разносит, все всех заражает, Бог знает чем. Это я вот как медицинский работник, акушерка с многолетним стажем. Категорически против. Категорически. Все.
4: Спасибо. Спасибо. Далее. Ольга из города Саров, пожалуйста.
7: Вы знаете, вот этот товарищ, он открытый. То есть это все открыто. А вы знаете, сколько теневых таких темеек? Вот я знаю, в лихие 90-е был товарищ такой, у которого кроме официальной жены с двумя детьми, было еще 3 женщины. И у каждой по ребенку, и каждого он обслуживал, я имею в виду, это содержал.
4: Ну и обслуживал тоже.
7: Вот, поэтому, вы знаете, вот то, что он открытый, это хорошо, а вот то, что вот эта вот подлянка, потому что для первой жены это, ну, катастрофа. Понимаете, вот о последнем вот третьей жене она узнала, когда в той семье ребенку было уже 15 лет.
4: Понятно, спасибо.
7: Поэтому ничего тут нет такого, я считаю. Лучше открыто, чем закрыто.
4: Благодарю вас. Далее. Алексей из Калуги. Здрасте.
0: Здравствуйте.
4: Да, пожалуйста.
0: Возможно, я чего-то не понимаю. А откуда у него деньги, чтобы их всех содержать? Ну,
4: есть деньги, есть деньги. Налоговая пусть как? Разбирается, откуда. Мы же не налоговая.
0: Налоговая. Он купил 20 квартир 20 женам.
4: Богатый.
0: Богатый. Ну, что-то мне непонятно. Ну, еще и второе.
4: Ну же, мало богатых, что ли, сейчас? Я не пойму. Вы как будто, я не знаю, в Советском Союзе живете. Ну, я
0: сомневаюсь, что он мог быть богатым при численности народа 14 тысяч человек.
4: Еще как. Чем меньше город, тем проще там быть богатым, я вам хочу сказать. Ну, если ты умеешь, бывает, да. Если ты умеешь вообще дружишь с деньгами, то я вам по опыту скажу. Есть вот такой парадокс. Ну, давайте, да, говорите, пожалуйста.
0: И, например, вот, а как, вот представьте себе на месте и детей, что, а где папа? А папа с другим мальчиком, а мне папа с другими девочками. Это удар по ребенку, причем стильный. И очень
4: насколько я понимаю, там все дети дружат, он их на автобусах возит на 1 быть, сентября в школу.
0: Уделить всем внимание сложно.
4: Ну, безусловно, конечно, конечно, сложно. Далее. Николай из Казани, прошу вас.
8: Ну, как бы эта ситуация, она имеет две стороны, как и медаль. То, что он может, содержит, это хорошо, и ему кошелек заклер давать, конечно, не стоит, если все-таки. Поэтому в этом плане хорошо. Единственное, подвожу предыдущего, что получается, что это матери-одиночки. То есть мы опять рождаем матерей-одиночек, которых и так много по всей стране. Потому что каждому ребенку, то, что он увозит их на автобусе один раз, а ребенку не уделяет внимания. Поэтому я считаю, что это матери-одиночки, просто обеспеченные матери-одиночки. И это безотцовщина, потому что дети растут не в кругу семьи. Это какая-то община. Закрытая какая-то община. Ну, это мое такое личное мнение.
4: Спасибо. Ну, друзья, даже не знаю, по-моему, 50 на 50, да, разделили сегодня по итогам эфира мнение. Ну что ж, ладно, оно и лучше. Спасибо всем, кто звонил, отлично поговорили. Не переключайтесь.

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о сегодняшних возможностях молодежи в России.
3: Конкретные вещи здесь лежат в основе. Первая – работа. Были проблемы большие с работой, а сегодня больших проблем нет. О чем идет речь? О том, что была безработица, а теперь у нас дефицит рабочих рук, рабочей силы. Трудоустроиться особых проблем нет. Образование – тоже гигантское количество возможностей. И не только вузы резко вперед как бы ушли. Средние учебные заведения у нас теперь чуть ли не половина, даже больше, по статистике 25-го года, уже больше половины выпускников школ идут туда. Раньше это казалось непрестижно, невозможно. Пошел в колледж, все крепко. На тебя может поставить ничего подобного. Все резко поменялось. Конечно, еще и онлайн-образование, курсы, ну, то есть тех, так называемые. Вот это все очень мощно развилось. Дальше мобильность. Сколько уж я слушал о том, что русские такие неподвижные медведи сидят в своем углу, значит, где нет ни работы, ни солнца, ни счастья. Чтобы им, как американцы, не начать двигаться по стране. Приводили какую-то мифическую статистику, что американец в течение жизни 17 раз переезжает с места на место. Он стоял по всей Руси великой. Сейчас мы смотрим, мобильность резко выросла. На самом деле задвигались люди. Появился новый тип мобильности, связанный с удаленной работой, с широким развитием вот всех этих сервисов. Вот когда ты можешь в поселке даже или райцентре жить и возделывать свой любимый огород, при этом работая по удаленке на компанию вполне себе федеральную.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
4: Отражена атака еще двух БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Всего за сегодня на подлете к Москве за утро сбито 4 БПЛА. Кроме того, силы ПВО отражают сейчас налет беспилотников на Севастополь. Это сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В регионе объявлен режим беспилотной опасности. Это вторая волна атаки на регион с начала суток. Силы ПВО за ночь, по данным Минобороны, перехватили и уничтожили 140 украинских БПЛА над Россией.
0: Об авиации.
4: Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Жуковский, сообщила Росавиация. Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. В таком же режиме сейчас работают Шереметьево и Внуково.
0: О расследованиях.
4: МУС отстранила от должности главного прокурора Карима Хана из-за обвинений в домогательствах. С мая прошлого года он в неоплачиваемом отпуске. В 2024 году несколько женщин обвинили Хана в сексуализированном насилии. Прокурор отверг все обвинения. Тогда Международный уголовный суд начал расследование. Хан работал прокурором МУС с июня 2021 года. В 2023 году он выдал ордер на арест президента Владимира Путина, а в 2024 выдал ордер на арест Бенямина Нетаньяху.
0: Об образовании.
4: Минпросвещение не планирует сокращать или увеличивать срок обучения в школах, потому что 11-летнее образование – это оптимальный вариант, заявил РИА Новости замглавы ведомства Владимир Желонкин. Он отметил, что министерство хочет продолжать донастраивать систему образования и федеральные госстандарты в рамках установленных 11 лет.
0: О землетрясениях.
4: До 37 выросло число погибших после землетрясения на Филиппинах, сообщили местные СМИ. Большинство погибших получили травмы от падающих конструкций. Всего пострадали 456 человек. Четверо числятся пропавшими без вести. Разрушено около 1500 домов. Повреждены 9 мостов и 19 участков дорог.
0: Обо всем.
4: OpenAI, создавшая чат GPT, подала заявку на IPO. Возможные сроки размещения пока неизвестны. Как пишет Рейтер, OpenAI может выйти на биржу в сентябре этого года. За счет размещения акций компания планирует достичь рыночной капитализации в 1 миллиард долларов. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
5: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на «Луки ФМ».
6: Сразу две ведущих, Катя Пахомова и я, Ксения Фадеева. Сегодня вторник, уже 9 июня, лето в самом разгаре.
7: Ощущается сегодня вторник как среда, потому что завтра как будто бы четверг, а потом пятница. У нас сокращенная
6: неделя, да.
7: Рабочая неделя. Доброе утро, дорогие друзья. И это не может не радовать, правда? Ну, во-первых, замечательный праздник, День России впереди. Да и не только этот праздник, а воздухоплавание в город Великие Луки.
6: Ворвалось,
7: приехало. И я каждый раз читаю новости на нашем канале ВТРК. И вот там приехал главный судья. И вот обход по полям. И вот, знаешь, несмотря на долгие годы, которые проходят, у нас уже 30-я встреча воздухоплавания, да. И каждый раз все равно с замиранием сердца.
6: Каждый раз как будто бы вновь.
7: Да. И вот буквально позавчера мы сидели во дворе, летел шар. И все абсолютно
6: бежали,
7: без исключения кричали: «Шар! Шар! Смотрите, шар!» То есть это детский
6: магия.
7: Восторг, магия, которая всегда будет с нами.
6: Да, действительно, Великие Луки только об этом и говорят, да, как бы это не смешно звучало для тех, кто, возможно, там только первый раз у нас в городе или вообще, да, оказался вот впервые в этой ситуации. Но действительно, я сегодня утром ехала, уже город фактически весь забрендирован, да, и кажется даже, как бы сейчас это не очень патриотично звучало, День России отошел на второй план, потому что все ждут и не верят, что будет открытие международной встречи в чаше крепости, что эту магию великолучане увидят. В городе уже фактически не осталось мест, где бы можно было остановиться. Все гостиницы переполнены, все съемное жилье снято. Тут даже вопрос один мне задавала гостья нашего города: а можно ли разбить палатку на острове Дятлин?
7: Послушай, ну вот буквально вчера тоже встречались со своими друзьями, и они говорят: мы приходили в одно из заведений города, в кафе кушать, и чувствуется, что половина сидит там не наших товарищей из города. Да, то есть чувствуется, что очень много приезжих. И ты знаешь, это не может не радовать, потому что нам есть чем гордиться, нам есть что показать, нам есть что любить.
6: Представляешь, мне тут, по-моему, моя мама, я уже не помню, кто из родственников, говорит: представляешь, даже на СТС говорили про воздухоплавание в Великих Луках.
7: Да.
6: На самом деле, очень много, кстати говоря, и наших коллег федеральных СМИ приезжает, поэтому смотрите чаще телевизор. Буквально после 12 июня все федеральные каналы так или иначе скажут про чемпионат России в городе Великие Луки или про международную встречу воздухоплавателей, потому что «Газпром» является генеральным спонсором, да, самое масштабное мероприятие, а значит, большое внимание и со стороны федеральных СМИ. Даже к нам зарубежные СМИ приедут из Минска, их центральное телевидение и центральные средства массовой информации.
7: Ну да, что нам Каппадокия, если она у нас здесь, совсем рядышком на острове Дятлинка. Ну и, конечно, утренние полеты, это своего рода тоже магия. Я вот очень сильно люблю. Знаешь, некоторые говорят:
6: «Ой, шум горелок,
7: шум горелок». Да что вы, я подбегаю к окну, у меня вот, я тоже Диме Иванову нашему рассказывала, да, он непосредственно тоже крутится, как и Ксения, в самом котле вот этого всего. И ты знаешь, я всегда...
6: Воздухоплавательный котел.
7: Да, воздухоплавательный котел. Подбегаю на балкон, все время машу рукой, несмотря на дальность, удаленность до этого шара, и мне кажется, что это все равно такая магия-магия. А если их еще много, боже мой, это же красота, и просто невозможно оторвать глаз.
6: Ну, я тебе могу сказать, что пилоты тоже ждут встречи с городом Великие Луки. Вот так случилось, что в этом году я со всеми очень плотно общалась по роду своей деятельности, и все сюда стремятся. Стремятся из самых отдаленных, да, наших регионов, чтобы подарить праздник городу. Даже приедет тот, кто когда-то, 30 лет тому назад, впервые совершил полет на Ростате над городом Великие Луки. Виталий Нинашев, первый участник встреч воздухоплавателей в Великих Луках, в этом году станет участником 30-й встречи.
7: Потрясающе. Вот, у него юбилей.
6: Фактически 30 лет тому назад он был. Вот так сложилась судьба, что долгое время он не посещал Великие Луки. Он, кстати говоря, уникальный человек. Он рекордсмен. Он поставил очень много рекордов, именно связанных с авиацией. И воздухоплавательными, и авиацией. В общем, интересный человек. И вообще это уникально, что те люди, которые стояли у истоков, они еще живы, да, они передают вот свои традиции, да, нынешнему, новому
7: знания,
6: поколению.
7: Опыт.
6: Да. И, кстати говоря, еще одна интересная новость, тоже связанная с великолучанами и даже фактически с нашим медиахолдингом. Еще один пилот теплового аэростата появился в городе Великие Луки. И мы, наверное, сейчас побили все рекорды России по количеству пилотов аэростатов в одном городе. Максим Заяц, это сын нашего главного редактора, тоже буквально на днях получил пилотское удостоверение. И он, конечно, еще не поднимется на аэростате над городом Великие Луки в качестве самостоятельного пилота, но он примет участие в массовом свечении аэростатов, то есть, ну, уже прикоснется к этой профессии.
7: Ну, это потрясающе, и на самом деле. Я тут заглянула в закулисье, скажем так, в одну очень яркую, красивую брошюрку и посмотрела, и действительно, ребята, у нас столько пилотов, это просто потрясающе. Конечно же, вы всех их увидите, со всеми с ними познакомитесь, ручкой помашете на свечении, на кейграбе, да, у нас...
6: Вот на свечении, кстати говоря, говоря аэростатов, да, вот, наверное, так случится, что до воздухоплавания я больше не окажусь в эфире, поэтому есть шанс рассказать как руководителю пресс-центра, что же ждет для великолучан. Массовое освещение — это будет впервые за 30 лет воздухоплавания в Великих Луках, именно массовое. Мы рассчитываем, что фактически все участники встречи примут участие.
7: А
6: в нем.
7: Это сколько?
6: Это почти 50 аэростатов.
7: А это почти 50 аэростатов, друзья мои.
6: Да, и все это будет чаша крепости. Спасибо большое городским властям, силовому блоку, которые сейчас прикладывают максимум усилий, чтобы это случилось. И когда это случится, когда все аэростаты займут свои места, наполнят свои шары, да, вот, скажем так, по-обывательски, великолучан подпустят, то есть откроют полностью чашу крепости, можно будет подойти, пообщаться, посидеть в корзинке. И даже если получится, будет подъем привязной для детей, то есть, ну, да, на канате. Вот есть такой план устроить вот такой вот праздник, уже ночной, да, под, скажем так, уже совсем под закат для жителей столицы воздухоплавания.
7: Это у нас 12 июня
6: будет. Все это будет 12 июня. В этом году вот так спланировали организаторы, что первых три дня будет исключительно для города, и только потом уже большой спорт, скажем так, чтобы город не мешал, да,
7: спортсменам. Вообще-то это все из-за спорта происходит, если
6: да,
7: что.
6: Да, я здесь своему знакомому рассказывала, что воздухоплавание — это спорт. Он долго на меня, конечно, смотрел,
7: он
6: не
7: думал,
6: понимал.
7: Он думал, что это Каппадокия.
6: Да, в чем же спорт? А спорт там есть.
7: А спорт там есть, и очень непростой.
6: Да, то есть, получается, 12 июня вы в 5 часов приходите к городской крепости, все начинается на летней эстраде, там представят пилотов, поднимут флаг соревнований, потому что все-таки это соревнование. Далее все переместятся в крепость, там, да, вас не допустят непосредственно к пилотам, потому что все-таки это травмоопасно, так как это старт, да, это корзины, это горелки, это машины, это все очень сложно обеспечить безопасность. Там будет массовый старт, предполагается, что если не помешает погода, где-то в 19-20:00, короткий полет, 40-минутный час, то есть они перелетят город, приземляться, соберут свои оболочки. То есть это очень трудозатратно для пилотов.
7: Я была как-то участником таких команды? Движений, да, команды, и я тебе могу сказать, что собирать оболочку — это нечто из разряда суперсложно.
6: Да.
7: Плюс и приземляться тоже, друзья мои, не так, знаете, он плюх на земельку, и все, все вышли. Нет, иногда бывает, что ты приземляешься в каких-то очень неожиданных местах.
6: Там, где позволил ветер,
7: там, скажем. Где позволил ветер, местность, да, и это на самом деле сложно.
6: Да, ну вот, в общем, они быстренько перелетят в город, соберут оболочки и вновь двинутся в крепость. И вот там,
7: опять
6: когда...
7: разберут оболочки.
6: Потом, да, и вот там, когда начнет смеркаться, разберут оболочки и начнется ночное свечение. Хочется отметить, что еще впервые за историю воздухоплавания очень... Вообще всегда Комитет культуры принимает огромное участие, но в этом году ребята тоже очень стараются. У нас заказана огромная сцена под открытым небом. Это тоже все будет в крепости. То есть крепость разделена будет на две части. Одна для аэростатов, другая для большого концерта под открытым небом. Вот будет большая сцена. То есть аэростат у нас в этом году будет зажигать, взлетать под звуки живой музыки. Не просто живой музыки, а в исполнении великолучан. Решили не приглашать никакие другие группы, да, там, скажем так, а все отдали местным артистам. То есть фактически все, кто поют, танцуют в городе Великие Луки 12 июня на открытии международной встречи воздухоплавателей, споют, станцуют, потому что это фактически 5 часов беспрерывного концерта будет.
7: Потрясающая
6: история.
7: То есть
6: от концерта ножками можно будет прийти к...
7: И потанцевать, и попеть вместе
6: сцене.
7: С нашими артистами.
6: И тем самым, да, открою лайфхак такой вам, вы увидите гораздо ближе аэростаты, нежели будет стоять на крепостном валу.
7: Угу. Вот такая история, но после того, как начнутся полеты, у нас все-таки будет закрытие еще.
6: Да, закрытие будет, но я еще хочу остановить внимание, 13 числа это будет кейграб, захват цели. Планируется, что это будет на реке Ловоть, да, генеральный спонсор ЗАО ЗЭТа. Это будет денежный приз. Суть в том, что пилоты должны будут с корзины попасть маркером небольшим в цель, установленную на реке Ловоть, в катамаран. Это, наверное, самое захватывающее зрелище.
7: Особенно, вот... если вы будете на катамаране, ребята. Мы как-то один раз попали.
6: Даже если вы будете просто стоять на берегу реки Ловоть, это захватывающее зрелище. Вот я тебе могу сказать по опыту, в этом году ровно 10 лет, как руковожу пресс-центром, когда мне спрашивают, какое самое зрелищное мероприятие, я как раз-таки не говорю, что это массовый старт, я говорю, что самое зрелищное мероприятие — это кейграб.
7: Ну, потому что корзины окунаются в реку Ловоть, и это всегда очень эффектно, все делают вот так.
6: Да, и пилоты очень близки к вам, потому что надо приблизиться максимально, да. Вы можете увидеть их эмоции, это всегда... Многие пилоты, кстати говоря, не ради денег участвуют, я знаю несколько таких, которые вообще не борются за приз, они специально подлетают как можно ближе к Ловоти, показывают всевозможные шоу.
7: Трюки,
6: да-да-да, ради города. Поэтому воздухоплавание все-таки это история про людей.
7: Да, совершенно верно. И, опять же, у меня вот супруг тоже был длительное время именно участником команды воздухоплавания. И он...
6: Сергея Латыпова.
7: Да, у Сергея Латыпова.
6: Один
7: совершенно
6: из чемпионов
7: верно.
6: России.
7: Да. И летала, собственно, я тоже с ним тогда уже много лет тому назад.
6: Один из самых безбашенных пилотов встречи.
7: Да, я помню. Это как сейчас. Так вот, и тоже одним из запоминающихся событий была как раз-таки кейграп. Они тогда полностью, корзину наполовину, точнее, в воду окунули. Все были
6: ножки
7: мокрые.
6: Помочили.
7: Ножки помочили, да. Но мы продолжим наш разговор буквально через пару минут. Оставайтесь на Луки ФМ.
0: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Можно заказать машинку? Я возле магазина. На перекрестке, напротив фонтана. Тут же памятник. Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
10: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Самый большой организм в мире – это не какой-нибудь голубой кит, а опенок темный. Он занимает площадь 880 гектар, а его возраст достигает 2400 лет.
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
13: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
7: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ. Катя Пахомова, Ксения Фадеева. Сегодня у нас красивый комплект ведущих, можно так сказать? Я давно с Ксенией не вела эфиры, я привыкла уже к мальчишкам.
6: Привыкла уже. Что они некрасивый комплект.
7: Некрасивый комплект. Надеюсь, они нас не слышат. Да, и мы с Ксенией вот разговариваем про грядущее масштабное мероприятие в нашем городе, про 30-ю международную встречу воздухоплавателей.
6: Да, потому что я не планирую больше выйти в эфир, так как
7: я не планирую больше вам ничего рассказывать.
6: Окунусь в эту историю. Мы закончили на то, что 13 числа будет тоже интересное соревнование «Кейграб» на берегу реки Ловоть примерно с 7 часов до 9. Хочу, наверное, обратить внимание всех наших великолучан и гостей, наверняка кто-то сейчас просто включил 102.6 FM, да, о том, что все-таки соблюдаем меры безопасности. Мы живем в непростое время, поэтому отнеситесь с пониманием к увеличенному числу сотрудников полиции, охранных, да, историй, ограждения, КПП, которые будут стоять, досмотры, да, это не потому, что все такие вредные, это потому, что время такое, да, и чтобы это все организовалось, я вот Кате за эфиром рассказала, приложено было максимум усилий, и одно из главных условий грядущих массовых мероприятий – это безопасность, и если что-то пойдет не так, да, то, понятное дело, будут приостановлены все мероприятия.
7: Да, поэтому мы просто с пониманием ко всему относимся, да, такое время, мы ничего не можем с этим
6: да,
7: сделать.
6: Да, поэтому если кто-то с горячительным напитком захотел пройти, и его остановили...
7: Не надо туда ходить с горячительным напитком.
6: Ну, ребят, извините, с горячительным напитком ходить не надо, да, если у вас там что-то изъяли, какой-нибудь, не знаю, баллончик, да, который вы носитесь там в целях своей безопасности, например, там от собак, да, там еще от чего-то, или там вам запретили со стеклянной бутылкой пройти с водичкой, да, ну, просто, как это сказать, с пониманием.
7: Ну, а
6: потом у нас начинается спортивное соревнование. Все-таки главное это чемпионский титул. Начинается с 14 по 19 число. Ну, а 19 числа будет закрытие международной встречи воздухоплавателей. Все узнают имя чемпиона, победителя юбилейной встречи. Это мероприятие, оно такое носит более локальный, закрытый характер, больше для спортсменов. Да? Как бы они отработали, отлетали. И это будет все в театре. Церемония награждения по всем службам протокола, как это положено. Да, в этом году решили не делать ночное освещение в конце встречи, потому что реально пилоты устают. Все-таки это спорт, это ранние подъемы, это очень мало сна, да, это все-таки физическая работа, как бы кому смешно не звучало это, но тем не менее.
7: Нет, на самом деле физическая работа очень тяжелая. Опять же, я повторюсь, что стоит только одну оболочку разложить.
6: Да, ну вот Евгений Чубаров, главный судья соревнований, он же спортивный директор, он пообещал, что в целях безопасности, конечно, еще один старт в Великих Луках будет невозможен, да, вот массовый старт 12-го пройдет, и больше с территории города взлетать не будут. Но он построит таким образом полеты и спортивное задание, что через город они будут пролетать. Угу. То есть, так или иначе, смотрите в небо чаще утром и вечером, и наверняка вы увидите летящий аэростат.
7: Ну, еще ни разу не было такого, например, в моей жизни, чтобы я не видела ни разу шаров.
6: Не было такого, да. Ну, вот только последний чемпионат города, который проводились, это было тоже условие о том, чтобы не будоражить общественность, да, потому что это все было перед 9 мая, да, там были сложности геополитические, скажем так, что были всевозможные, ну, нехорошие истории. Было принято решение над городом вообще не летать.
7: Ну да, да, да. Но я имею в виду как раз-таки встречу воздухоплавателей, да,
6: да,
7: потому что то мероприятие, оно, по-моему, впервые, да, проводилось?
6: Впервые, да.
7: Да, вот. Ну что, увидимся на Дятлинке, увидим, точнее, не на Дятлинке, а на крепости, и да и на Дятлинке,
6: на Дятлинке, и на пляже, и на площади Ленина.
7: Везде увидимся, да, пожалуйста. Если вот, кстати, Ксения, у тебя кто-то из других городов приезжает, твои знакомые, вот именно ради встречи воздухоплавателей?
6: Ты знаешь, их столько, которые хотят и стремятся сюда приехать ради встречи с духоплавателями, что порой у меня расписан каждый день, когда кто-то приезжает, но вот в последнее время я взяла паузу на эту традицию, потому что мне тяжело физически, так как я участвую в самом событии. Ну, а вообще, да, вообще международная встреча воздухоплавателей, мы ее называем встреча друзей, потому что приезжают действительно друзья, с которыми ты знаком много лет, это и пилоты, и судьи, и волонтеры, да, и наши коллеги с тобой, средства массовой информации, и просто друзья приезжают к тебе в город ради того, чтобы увидеть ту самую Каппадокию в России.
7: Ну вот у меня тоже очень много знакомых, которые ранее жили в городе Великие Луки, и они переехали уже по каким-то причинам в другие города, и все равно стремятся приехать именно в июне на встречу воздухоплавателей и привести уже своих друзей, которых они там завели в тех городах, чтобы показать это классное событие. Ну, а не зря...
6: Не просто так, мы уже 6 раз сказали слово «друзья».
7: Друзья, да, совершенно верно, потому что сегодня Международный день друзей.
6: Да, уважаемые друзья, новые, старые, постоянные и не очень, звоните нам в эфир прямо сейчас по телефону 8 811 53 78 117, передавайте привет своим друзьям, нам, и давайте поговорим о дружбе.
7: Ну, конечно,
6: дружба крепкая, не сломается, хочется петь эту песню.
7: Совершенно верно. Вообще, праздник неофициальный, стоит отметить, но
6: странно.
7: Лет ему очень много.
6: Странно.
7: Да, праздник неофициальный, но лет ему очень много. И ты знаешь, придуман он, конечно же, для того, чтобы напомнить людям о том, что семью мы не выбираем, а вот друзей выбрать можем. Но, как это сказать, как по мне, друзей мы тоже не выбираем. Они как-то нам судьбой дарованы.
6: Согласна. Есть друзья, которые приписаны к тебе еще с горшечной, как я выражаюсь. Есть друзья, приобретенные на работе, да, там в какой-то профессиональной среде. Но вот где у тебя самый дальний друг живет?
7: Самый дальний друг.
6: Или
7: сейчас,
6: подруга.
7: Подожди, я тебе, наверное, скажу. Ну, абсолютно точно сразу же назову Санкт-Петербург. Великий Новгород, Санкт-Петербург. География такая. Сейчас
6: это недалеко.
7: Алматы.
6: Ну это уже интереснее.
7: Подальше. Наверное, больше так никого не вспомню. У меня достаточно узкий круг таких вот друзей. Да, ну так случилось.
6: Слушай, у меня самый дальний друг, мой студенческий друг, наверное, один из самых надежных и лучших. Вот так сложилось, что у меня лучшие друзья мужчины. Как бы это смешно сейчас не звучало. И дружба между мужчиной и женщиной есть. У меня вот самый лучший мой друг, именно друг-парень, живет в Грузии.
7: Я даже знаю, кто.
6: В Батуми, да, Дима, привет. Я вот... Мы с ним поддерживаем, да, вот, связь, несмотря на тысячи-тысячи километров между друг другом. А затем следующая точка, если смотреть на карту России, это Калининград. Это уже друг по профессиональной линии, наш коллега, человек, который возглавляет один из медиа-холдингов в Калининграде. И вот так профессиональные пути наши сошлись, видимо, по северу-западу, и вот мы тоже дружим.
7: Калининград, кстати, классный, хочу очень, да?
6: Да, ты не поверишь, что у меня там есть уже друг много-много лет.
7: Я и ты ни разу не была.
6: Не могу добраться, но каждый раз обещаю, но когда-нибудь точно. Вот как у тебя друзья записаны в телефоне?
7: Можно, нельзя, это, наверное, в эфире. Нет, у меня чаще по фамилиям написаны они. Есть подруга моя, она написана «Мой флом». Передаю ей привет. Вот. Но все остальные, наверное, преимущественно имя, фамилия. Одна из подружек записана просто по фамилии, при всем при этом Пазевичей по своей. Вот. А остальные, наверное, да, вот так.
6: Слушай, я вообще в целом своих близких подруг, у меня их 3, в целом называю по девичьей фамилии. В принципе. Я почему-то для них стала Фадеевой. Мою девичью фамилию никто, в силу, наверное, потому что она очень длинная,
7: да.
6: Ее, наверное, никто не воспроизводит. Я вот для них стала Фадеевой.
7: А у тебя еще, знаешь, как получается, они стала КК, да, и последний, да, ну да. Да, ККН, и поэтому, вот, знаешь... Константинова Ксения. Вот. Так Ксюша Фадеева.
6: Да, Ксюша Фадеева звучит проще.
7: Знаешь, да, звучит проще.
6: Но айфон, зараза, сам переименовывает их так, как названы у них айфоны, поэтому, да, они тоже стали у меня более официально называться, но тем не менее.
7: Нет, а у меня вот, кстати, я обращаю внимание о том, что вообще меня многие знают по моей девичьей фамилии, а по фамилии супруга вот 10 лет у нас в этом году брака.
6: Вот у меня ты до сих пор записана по девичьей.
7: Вообще у многих. А самое интересное, что некоторые моего мужа записывают по моей девичьей фамилии.
6: Классика.
7: Да, поэтому, знаешь, он не обижает, слава богу.
6: Ну, а почему бы нет? Это современно, знаешь ли.
7: А, ну да, это какая-то
6: да,
7: такая нотка
6: вот
7: необычности.
6: Да, я согласна, что я тебе тоже постоянно, мне как-то говорят, у тебя же Катя Пахомова работает. Я говорю, какая Катя Пахомова? У меня работает Гуринова.
7: Да. Ну, ты знаешь, для друзей, наверное, которые вот дружба, когда сформировалась именно добрачная, конечно, ты все равно всегда будешь по своей девичьей фамилии.
6: Ну, вот видишь, у меня вот
7: а у тебя наоборот как-то, да. А у меня, кстати, друзья тоже есть, с которыми мы уже вот, будучи с мужем в браке, да, вот начали как-то дружить, общаться, задружились, то есть они не горшичные друзья, и ты знаешь, они все равно у меня по девичьи.
6: Ну, наверное, потому что она как-то более звучная, чем Пахомова. Много говорящих букв тех самых,
7: да,
6: поэтому
7: может быть,
6: она запоминается гораздо проще. Ну, признайся, чат есть
7: девичий? Конечно. Ну, а как? У кого его нет?
6: Ну, конечно,
7: есть. Я знаю, что даже у мужчин бывают чаты.
6: Да, есть такое. Ну, типа он у них, конечно, называется не так, как у нас. У нас там вот наш чат называется девочки, да, вот, ну, как бы вот так вот, да. У нас есть чат девочки. Ну, у нас так получилось, что какое-то время случился разлад между девочками. Вот у меня есть чат, где я состою
7: с одними девочками
6: и без одних девочек. Я во всех этих чатах. Но у мужчин все это гораздо проще. Типа называется «Кто в баню?» там,
7: да,
6: из
7: да,
6: этого,
7: да, да.
6: Из этой категории.
7: Ну, у нас, я не знаю, можно, ну, наверное, можно, это же не... У нас называется чат «Красильды».
6: Ну, а почему нет? Я вот да. Тоже своих подруг иногда... Особенно, когда мы начинаем сплетничать, а я им говорю, ну что вы, крысы?
7: У нас крысильды, и после того, как нам пришлось перейти в приложение Макс, у нас теперь крысильды на максималках. Вот, а вообще, ты знаешь, из доступных, скажем так, в эфире чатов с подругами, вот я загуглила самые интересные названия, кофе остынет, мы нет.
6: О.
7: Планы на счастье, срочно обнять, здесь можно быть собой и пятница внутри. У меня, кстати, был общий чат с девчонками и мальчишками, пятничная группа так и называлась, потому что каждую пятницу мы встречались.
6: Мы ходим в баню.
7: Практически, да, так и было, только мы ходили в кафе каждую пятницу, у нас была такая традиция на протяжении многих лет, и мы сейчас ее...
6: Я даже помню по твоим обзорам, как кафе вздрагивали от ваших походов.
7: Когда мы приходили, да. И, кстати говоря, мы до сих пор сохраняем эту традицию. Единственное, что это стало происходит не каждую пятницу, потому что у кого-то там дети народились, кого-то работа нарисовалась.
6: Вот о детях. Я очень жду, когда чат девочки уже перерастет в чат, ну, плюс два еще. Вот у меня же есть мои крестницы, они стали вообще полностью моими подружками, ну, то бишь, они приходят ко мне под балкон, ну, как моими подружками, они стали подружками моей собаки.
7: Ну,
6: вот здесь я понимаю, что жизнь идет вперед, потому что это буквально на прошлой неделе они пришли как бы помогать, типа, мне, и я слышу под моим балконом вот это вот «Беля! Беля!» Ну, то есть я понимаю, что... Вот,
7: что немного не к тебе.
6: Немного не ко мне, но чувствую, что скоро в чат они зайдут.
7: 100%. И тогда придется контролировать цензуру там, всякое такое, потому что иногда вот чаты — это то самое место, где можно вот все выложить.
6: Слушай, а вот, да, можно выложить все, но вот как раз-таки ты сейчас начал говорить про цензуру. Я понимаю, что вот в том чате, о котором сейчас я говорю, мы вообще почти не ругаемся матом.
7: Ну, так себе чат. Я бы вышла.
6: Нет, мы там... У нас, вот особенно с появлением детей, чат стал, знаешь, напоминать... даже не знаю, таких уже женщин бальзаковского возраста.
7: Продолжим немножечко после новостей, да, мы разговор наш. Оставайтесь на Луке FM, у нас интересно.
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Новый асфальт, ровные тротуары и удобные парковочные места появились во дворе дома номер 14/17 по улице Маршала Жукова в Великих Луках. Подрядчик обновил более 500 квадратных метров дорожного покрытия, расширил парковку. Все сделано с учетом пожеланий местных жителей, которые давно ждали этого ремонта. Как обычно, за каждым этапом от подготовки основания до финальной укладки следил общественный контроль партии «Единая Россия». Его задача – обеспечить качество выполнения работ, которые велись в рамках муниципального контракта. Экскурсионные поездки для семей участников специальной военной операции организуют в Псковской области. Для этого правительство региона направило более 1 миллиона рублей из резервного фонда. В рамках программы будут организованы экскурсии в Изборск, Печоры, Себеж, Пушкинские горы и усадьбу Ореховна. Благодаря проекту семьи участников СВО смогут проводить больше времени вместе, открывать для себя историко-культурное наследие региона и укреплять семейные традиции. Наступившая рабочая неделя будет сокращенной. В честь Дня России ожидаются трехдневные выходные с 12 по 14 июня. Предпраздничный рабочий день 11 июня, четверг, будет сокращен на 1 час.
16: О валютах.
15: Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85,56, юань 10,85.
16: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
18: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
7: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ. У нас сегодня вторник.
6: Вторник.
7: Но
6: 9
7: такой
6: июня.
7: Вторник, знаете, такой приятный, потому что...
6: Ну, вообще, я люблю начало июня, потому что это сердце греет, что еще 3 дня будет вот выходных.
7: Да, да,
6: вот
7: да.
6: Все
7: да,
6: в таком
7: да, да.
6: немножко расстоянии, несостоянии.
7: Кураже в таком. Да, ну и напомним, что у нас сегодня Катя Пахомова, Ксения Фадеева. Мы уже поговорили про воздухоплавание, которое совсем скоро грядет. Уже вот все по пяточкам ходит. И начали говорить с Ксенией про Международный день дружбы.
6: Да.
7: Сегодня у нас отмечается такой, поэтому не забудьте поздравить своих друзей. Можете позвонить и в эфире у нас поздравить по телефону 78-117. Мы
6: совершенно бесплатно.
7: Совершенно бесплатно. Вот такое будет классное поздравление.
6: Да, и мы остановились на чатах дружеских, у кого их нет, у всех есть, особенно, да, в силу того, что мы уже все взрослые, да, живем, как правило, на расстоянии друг от друга. Не каждый день можем зайти друг к другу в гости. Вот, например, там, с моей лучшей подругой Ксюшей Гороненковой, она же Кузьмина, мы вообще общаемся, да, там, на расстоянии, потому что она живет в Пскове, я в Великих Луках, несмотря на то, что я в Псков приезжаю каждые выходные, мы редко видимся, но мы постоянно друг другу рилсы присылаем, типа, вот та самая
7: но
6: подруга,
7: вообще...
6: с которой вы видитесь 5 лет.
7: Отдельная, мне кажется, вот эта история отправки рилсов к подружкам, у меня тоже есть в отдельных соцсетях специальные чаты, чтобы, типа, двум не отправлять, сразу одним отправляешь, и у одной, одна из нас назвала чат «Чайки Великолукские». В общем, да. Короче говоря, да.
6: Слушай, Кать, а вот какое любимое у тебя занятие с друзьями?
7: Это не эфирная история. На самом деле мы любим покуролесить.
6: Почему бы нет?
7: Да, да. И я считаю, что когда, вот знаешь, мы идем просто в кафе посидеть, там, покушать, в частности. Ну, если это заканчивается только кафе, то мы плохо посидели. Вот сейчас летнее время, но, правда, я не видела еще самокатов, возможно, их вообще не будет теперь, да?
6: Их не будет, да.
7: Да, их не будет. Но вот в добрые времена мы на самокатах любили покататься. Вот мы прям по кругу просто, например, по площади вот катались, и все было нам замечательно, хорошо. потом мы любим погулять, походить. Обязательно, когда мы идем, это, знаешь, вот волна вот этого гогота, смеха, как будто бы, ну, подростки какие-то ходят.
6: Цыганский табор.
7: Цыганский табор, да, да, да, да, да. И ты знаешь, если встреча закончилась только кафе, то это было скучно. А когда есть продолжение, оно, как правило, есть всегда. Также мы с друзьями вот любим куда-то выезжать вместе, например. Не так давно, вот последнее, в мае у нас был выезд, мы ездили на базу отдыха в Псковской области, одну из наших, тоже очень хорошо провели время, несмотря на плохую погоду. В ближайшее время планируем, конечно, палаточный отдых, но ввиду наличия детей маленьких у некоторых дам.
6: То это непросто.
7: Это будет непросто, но я надеюсь, что все получится. Главное, чтобы с погодой, что говорится, повезло. Ну и в целом какие-то такие прогулки, встречи, походы в кино, например. Вот это у нас такое на постоянной основе.
6: Слушай, ну я тоже люблю прогулки с девчонками. Очень люблю гулять. Хотя сейчас я гуляю очень много, потому что есть собака, да, но тем не менее. А еще я очень сильно люблю, когда они ко мне приходят в гости на ужин. Потому что, я фактически вообще не готовлю, а приход друзей...
7: Мы помним про шарлотку.
6: Да, а приход друзей я всегда готовлю, я никогда не заказываю ничего в ресторанах. Как правило, я вот что-то этакое готовлю, вот, что называется, редко,
7: но метко.
6: Да, я люблю, когда все собираются у меня дома, потому что, ну, на самом деле, я сама редко бываю дома, и когда вот куча детей, друзей приходят, там, подружкины, мужья, все это наполняется каким-то вот смехом, гоготом и так далее и тому подобное, это прикольно. Я люблю этот вайб, вот, даже больше, чем мы, когда ходим в кафе. Ну, потому что у меня достаточно публичная работа, я всегда, да, нахожусь на публике, и хочется вот...
7: Простого, тихого дома,
6: даже, возможно, где-то и в пижамах.
7: Ну, вот у нас, наверное, ситуация прямо противоположна, хотя у меня тоже, я вот так вот иногда, знаешь, прикидываю, сколько я была часов дома за день, не считая ночи. У меня тоже такой какой-то все время разъездной характер, хотя я вроде бы не в таком активном потоке нахожусь, как ты. Но тоже дом бывает редко, но я вот дом сидеть не люблю, потому что приходится потом посуду мыть.
6: Не без этого.
7: У нас у одних друзей есть свой дом, не квартира, да, и, конечно, сидеть там гораздо приятнее. Последний раз мы сидели там на улице. Это было, знаешь,
6: ну, сейчас вообще лето.
7: Вайб хороший такой.
6: Да,
7: да, да, совершенно верно. В кафе я ходить люблю, потому что я не люблю готовить, но мне приходится это делать ввиду семьи. То есть, если ты можешь тихонечко там аккуратненько так, типа, там я готовлю только когда приходят друзья, да, то мне приходится это делать просто 2 через 2. И я вообще не понимаю, почему все так много едят.
6: Почему нельзя питаться святым воздухом?
7: Однако, когда друзья приходят к нам в гости, я тоже всю эту историю очень люблю. Во-первых, потому что у меня достаточно уютная кухня. Я всегда тоже делаю какие-то нарезочки. Вот, знаешь, все вот красиво люблю расставить, чтобы все было вот так вот очень гармонично. И быстренько сфотографируюсь, пока я все не съели. Вот. И, ну, такой домашний вайб тоже такое своего рода приятная атмосфера.
6: Да, я еще люблю куда-то ездить с друзьями, но чтобы это не был отпуск вот длительный, да, потому что у меня был опыт, и я все-таки считаю, что когда в отпуск меньше людей, это проще, это действительно отпуск, потому что когда людей много, нужно друг под друга подстраиваться, все разные, да, у всех разный отдых, у кого-то один, у кого-то другой, а вот на один день, типа там в Пушкинские горы сгонять,
7: это круто. Кстати, недавно были дни пушкинской поэзии, да. Если вы ездили, позвоните нам, расскажите.
6: А там съездить, я не знаю, куда-то еще, там, в какой-нибудь тот же Псков, да, ну вот однодневно с друзьями. Это прикольно. Но я люблю друзей, но не люблю, когда вот мы куда-то там надолго, потому что, ну, хорошо, но в меру.
7: Слушай, ну я тут с тобой, конечно, соглашусь, но тем не менее, всегда такие поездки, у меня опыт таких поездок достаточно большой, потому что мы там и на Кипр летали с друзьями, и Дагестан, и Калининград, это все было вот этой шумной большой компанией. Да, сложновато, но интереснее больше, чем сложнее, то есть это какие-то байки, которые останутся всегда в вашей компании, какие-то приколюшки, которые вы помните именно,
6: да,
7: с этих поездок.
6: Безусловно, там есть свой вайб, но вот в целях какой-то вот внутренней гармонии.
7: Если мы хотим просто отдохнуть, то нужно в идеале ехать вообще одной.
6: Согласна, практиковала не раз.
7: Я не практиковала, но поняла ввиду последнего отдыха, что было бы круто прям вот без ребенка куда-то съездить, поэтому мы с супругом решили, что мы съездили с ребенком, что говорится, его отдохнули, теперь мы поедем местного.
6: Теперь вы сами будете отдыхать.
7: Да, совершенно верно. Кстати говоря, коль уж мы зашли в разговоре про супруга, я вообще считаю, что лучший друг — это твой муж.
6: Ну вот, это идеально.
7: Это идеальное отношение, когда вот у тебя есть и подруга, и друг, и все в одном, да, лице, который про тебя знает все, с которым ты уже прошел и огонь, и воду, и медные трубы в силу там длительных отношений. И вот для меня, наверное, мой самый лучший друг сейчас, вот прям вот до мозга костей, это мой муж.
6: Ну, это клево.
7: Да, это очень клево, потому что это очень удобно.
6: Согласна.
7: Можно бы обо всех все поговорить, там, всех кости перемыть всем.
6: Да, да, наверное, это круто. Действительно, вот что еще любят делать с друзьями обычно люди? Вот я знаю, что многие девчонки любят ходить с копом в магазин. Вот одна из моих подруг, как раз-таки Ксения Пскова, она вот прям у нее: пойдем сходим, пошопимся. Я вот это вообще не люблю.
7: Терпеть ненавижу. Для меня с появлением маркетплейсов, доставок и прочего-прочего...
6: Ходить, что-то там смотреть.
7: Вообще, это
6: нет.
7: Для меня, это вот, знаешь...
6: Ну, я знаю, что многие подруги, они прям выходные вот этим занимаются.
7: А мы занимались таким, будучи школьницами. Вот у меня была школьная подружка, мы сейчас, к сожалению, не общаемся, но вот мы с ней вот любили прям походить, поглазеть, но все-таки время было другое, да? Что-то там наприметить, не то чтобы покупать, потому что денег-то тогда сильно не было, знаешь, мы школьницы, ну, да. Откуда? Вот, а сейчас мы вот тоже с друзьями... были, например, в том же самом Витебске, по-моему, мы ездили, да, и там же вот есть бренды, которых у нас нет, и подружка моя говорит: ну, давай сходим посмотрим. И я понимаю, что я захожу, вот захожу,
6: и как-то себя неуютно даже чувствуешь.
7: Я теряюсь. Мне, во-первых, ничего не надо. То есть для меня самый важный шопинг, самый главный, основной, тот, который присутствует в моей жизни, это когда у меня есть цель, мне нужно купить вот это. Все. Дальше как бы меня не интересует походить, поглазеть, максимум в продуктовом. Все.
6: А я вот даже в продуктовом не хожу, я все на доставках, абсолютно.
7: Я тоже на
6: я
7: доставках, это экономнее.
6: Я даже сейчас маркетплейсов начала на доставку использовать. То есть я там, ну, покупаю, но я не покупаю одежду на маркетплейсе, как я говорила, да. Uh-huh. Там, я покупаю, ну, какие-то вещи вот для быта, там еще что-то. Я не хожу даже туда. Я заказываю вызов
7: я
6: курьера.
7: Я так один раз заказала курьера, ждала его 3 часа, мне было не выйти из дома, и я...
6: А это есть у них функция оставить у двери. То есть я сижу на работе, заказываю курьерскую доставку. Мне вообще все равно, когда она придет. У меня прекрасные соседи.
7: А, ну тебе повезло в этом плане.
6: Не надо мой маркетплейс, не надо мои чайники, там, стиральные порошки и так далее. Курьер там в свое удобное время приносит мне это под дверь. Я прихожу с работы, например, вчера, а там уже все под дверью.
7: Идеально.
6: Идеально вообще просто. Еще бы они, знаешь, распаковывали бы все пакеты сами и выкидывали. Вообще было бы супер.
7: Идеально.
6: Мне не жалко этих 50 рублей. Реально там доставка стоит на маркетплейсе 50 рублей.
7: Мне бесплатно.
6: Ну, она входит все равно в сервисный сбор, это называется. Мне тоже казалось, что это бесплатно. Потом, когда я посмотрела чек, она оказалась не бесплатной.
7: А слушай, надо посмотреть. Ну, вот

0: Банком проще.
1: Поэтому потом это все на себе тащить, собаку тащить, нет, это все сложно.
0: Это все не для меня.
1: Это все не для меня. Вообще не люблю очереди. Обычно ты приходишь в маркетплейс после работы, да, это вот после шести.
0: Ну, это самый такой...
1: Там просто очередь до двери, думаешь, да на, ну надо мне оно.
0: Нет, а лучше всего, кстати говоря, приходить, я вот так вот уже это выявила, там, за час до закрытия. Топ, вообще никого нету. Или днем. Могу себе позволить, я,
1: ну,
0: да,
1: да,
0: знаю, что не все могут себе позволить днем прийти, там вообще никого нету, можно хоть в каждую примерочную зайти при желании.
1: Ну, видишь, маркетплейс — то место, куда с подругами и с друзьями точно не сходишь.
0: Не сходишь, нет.
1: Ну, вот, слушай, мужская дружба, у них, конечно, больше окрасов, чем наша. У них есть рыбалка, охота, баня, футбол.
0: В зависимости от того, кто что любит, сейчас прервемся на небольшую паузу, обязательно дозакончим эту мысль, оставайтесь на Луки ФМ.
2: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
5: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
1: Всем доброе, бодрое утро. Это Луки ФМ. Сегодня день друзей. И, наверное, пользуюсь случаем. Конечно же, я поздравляю своих друзей, своих девчонок, которые сейчас меня слушают, моих лучших подружек, ну и всех тех, кто считает себя, меня своим другом.
0: Кто считает меня вашим своим другом. Ну, я тоже, конечно же, пользуюсь случаем, поздравляю своих друзей. И девчонок, и мальчишек. Как-то у нас так в компании мы дружим все.
1: Нет, я тебе скажу, у меня много друзей и мальчишек, но просто они, как правило, не слушают меня.
0: Мои слушают, я надеюсь.
1: У меня есть, как говорит моя маленькая подружка, у меня еще много очень маленьких подружек, которые считают меня своей подружкой. Вот все дочери моих коллег, они считают, что тетя Ксюша — это подруга. И вот одна из них говорит про моих друзей мужчин, что они половники. Многие половники, конечно, слушают меня ради того, чтобы стать половником. Поэтому я тоже передаю привет.
0: Мы, кстати, с Ксенией тоже за эфиром говорили о том, что мужская дружба-то существует. И вот я приводила
1: конечно.
0: Пример как раз-таки своего супруга, который практически ежедневно созванивается со своими друзьями, и его как-то в целом окружают люди, которые вот к этому привыкли, это любят, это ценят. И вот даже школьные друзья также с ним остаются уже на протяжении долгого времени, да, потому что у меня, например, школьных друзей как-то таковых не осталось, ну, то есть мы как-то разошлись наши пути, и вот они тоже созваниваются, тоже общаются, и тоже что-то обсуждают, какие-то у кого проблемы насущные, уже, знаешь, они и выпускной, что говорится, пережили, и ЕГЭ сдали, и в институт поступили, и семьей обзавелись.
1: Что, кажется, обсуждать каждый день?
0: Да, ну, может, ну, с какими-то каждый день, да, созваниваются, там что-то они по паре слов перекидываются.
1: Мужской мир, он гораздо сложнее, чем наш, у них там свои всякие аттракционы и спецэффекты.

0: Я просто считаю, что у них вот дружеские встречи, они такие более, ну другие, имеют другой характер.
1: Но у них нету сплетен. Ну все, о чем мы можем дальше с ними разговаривать?
0: А вот эта вот чрезмерная любовь к своим детям, она, конечно же, есть, но внутри. Они там вот не выражают это так ярко, как девушки. Ну, не думаю, что они обсуждают мир моды в том ключе, в котором мы это обсуждаем.
2: Я вообще не обсуждаю мир моды.
0: А, там, я не знаю, опять же...
1: Мир трендов, может
0: мир
1: быть.
0: Мир трендов,
1: вот,
0: да,
1: наверное.
0: Там, я не знаю, вот ты покрасила волосы, мы там можем у с тобой них... часами обсуждать, что вот у тебя цвет блонд стал блондинистее, чем ранее.
1: Да. А, совершенно верно. Но у них другие темы, автомобили, стройки, там, я не знаю, рыбалка,
0: охота.
1: Та же самая охота, да, и все.
0: Вот еще есть отдельная категория мужской дружбы, это когда они играют вот всякие приставки. Вот, они
1: я с мужем играю в приставку.
0: И встречаются. Но мы же с тобой выяснили, что у тебя муж твой друг.
1: Друг, да.
0: Да, и они там встречаются ради того, чтобы порубиться в этот Sony PlayStation, да, там, и обсуждают это. И вот есть
1: и
0: те,
1: какие
0: которые...
1: выходят новые игры, новые обновления,
0: да,
1: новые
0: да. И в онлайн в эти игры играют, типа Counter-Strike, танчиков. Вот танчики — это вообще какая-то отдельная плеяда.
1: Я с детьми в Counter-Strike играю со своими.
0: Слава богу, меня это все как-то обошло стороной. Я не страдаю от этих друзей, конечно, но тем не менее.
1: Ну, конечно, дружба, она бывает разная, и ты знаешь, я вот ввела и уже закрыла эту вкладочку, не дружат ли животные между собой, оказалось,
0: конечно,
1: да.
0: Конечно, конечно, вот моя собака дружит с лысой кошкой. Мне даже иногда кажется, что вот когда она бежит с улицы к этой лысой кошке, она прям кричит вот это, подружка дорогая, потому что она целует ее, у нее какой-то просто неподдельный восторг от того, что она встретила эту кошку, хотя они виделись там буквально 5 минут тому назад, но вот да, вот, и как бы у меня же всем известно 3 кошки, да, сегодня день любимого кота, да,
1: кстати говоря,
0: да, и вот да. Из всех кошек она выбирает именно вот эту лысую, розовую, многим не очень приятную
1: да.
0: кошку.
1: Я вот, кстати, тоже всегда считаю, что кошка должна быть вот эта лохматая, шоколадная.
0: У меня моя подруга боится моего кота-сфинкса, кошку.
1: Я, да, на него тоже смотрю с опаской на таких котов.
0: Это нещадие ада.
1: Да, кстати, пример дружбы, это даже фильм такой вышел про их дружбу Дэнни Мэнни, я не знаю, слышала
0: да.
1: ты или нет.
0: Я подписана на
1: я
0: этого
1: блогера,
0: я обожаю.
1: Я очень давно подписана, обожаю их. У меня ребенок постоянно вот лайкает с моего аккаунта, если видит, говорит, боже, это Дэнни Мэнни, я хочу вот ее на фильм-то сводить тоже. И это пример той самой дружбы.
0: Да,
1: кот
0: я
1: Сфинкс
0: вот, кстати,
1: и
0: говоря,
1: лабрадор.
0: Мечтаю, чтобы моя собака тоже научилась там мыть сама лапу, выносить мусор там и так далее и тому подобное.
1: Но
0: я
1: это годы тренировок.
0: Я верю в потенциал корги, что все-таки они готовы запомнить 500 слов, но вот пока мы даже слово «нет» не можем выучить.
1: А это слово, которое никто не запоминает. И, кстати говоря, я вот здесь посмотрела примеры дружбы, не буду сейчас все озвучивать, просто представь. Дружили собака и лиса, шимпанзе и тигрята, конь и кот, слониха и лабрадор, это прям примеры дружбы, тут они описаны, да, и лев, медведь и тигр.
0: Ну, почему бы нет? В зоопарке, мне кажется, там дружеские связи у них довольно-таки сильные должны быть.
1: А тут даже
0: быть.
1: В лесу.
0: Да? Интересно, как за этим наблюдали.
1: А я думаю, что знаешь, как у нашего Гарри Невильского ловушки?
0: А,
1: вот
0: ну,
1: эти.
0: Наверное.
1: Да. И тут вот написано, что в лесу, а, например, конь и кот вообще вот в Австралии, они типа всегда проводят много времени вместе. Возможно, на фермах на различных и так далее. То есть достаточно интересно.
0: Ну, мне кажется, все живое, оно обладает этим свойством дружбы, любому.
1: Ну, во-первых, симбиоз, как минимум.
0: Живому
1: да?
0: существу нужен друг. Я в этом уверена.
1: Особенно дельфины
0: абсолютно.
1: Дружат хорошо. Ты знала об этом?
0: Да, знала.
1: Да.
0: Дельфины из людьми дружат.
1: Да, самые такие вот любвеобильные, наверное, самые дружественные вот такие животные морского мира. А еще я знаю, что между собой очень хорошо дружат, например, ну, как вот кошачьи, семейство кошачьих. То есть это может быть кот, там, допустим, и пантера, условно говоря, да? То есть
0: ну,
1: вот
0: да.
1: они одного семейства, поэтому они хорошо дружат. Ну, в целом, друзья мои, еще раз напомним вам, поздравьте своих друзей, может быть, устройте какой-нибудь променад по набережной, почему бы нет?
0: Дружескую посиделку, дружескую встречу.
1: Да,
0: просто позвоните.
1: Сегодня хорошая погода обещает нам быть вечером. Вроде бы как там дождик какой-то нарисовывается, но...
0: Но мы верим.
1: Мы...
0: Что воздухоплавание и плохая погода не торжественно равны.
1: Изо всех абсолютно углов я слышу, ну вот сейчас дожди начнутся.
0: А, даже есть стикеры, типа шары прилетели, и тут же над крестом крепости над нашей дождь вливает. Ну что, давай мы обратимся к гороскопу. Все-таки
1: звезды рекомендуют.
0: Звезды что-то должны сегодня рекомендовать. Они сегодня советуют провести утро в спокойном темпе. Ближе к полудню появится желание действовать, начинать и пробовать новое. Вот я сегодня уже записывала кружочек как раз-таки друга о том, что я в 7:20 уже что-то делаю.
1: Да, я, кстати, застала Ксению за важным делом, пока она заливала омывайку в автомобиль. Ну вот женщина.
0: До этого я заправилась на заправке, заехала, отвезла документы и кучу всего сделала.
1: Еще только 9, а у тебя уже столько всех дел переделано. Ну что, поехали, овны. Внутреннее чувство правильного пути надежнее, чем точный, но чужой план.
0: Тельцы, сегодня вы заметите важные психологические установки, требующие изменений. Это станет важным шагом к решению проблемы.
1: Близнецы, ваша идея может вызвать отклик единомышленников и вместе с тем наткнуться на возражения.
0: Раки, ощущение верного направления в делах сейчас важнее детального плана, доверьтесь ему.
1: Львы, выход за рамки привычного маршрута принесет неожиданные и ценные открытия.
0: Девы, четкая и спокойная речь поможет договориться, хотя чужие условия могут требовать уступок.
1: Весы, доброта к другим всегда возвращается доверием и уважением. Помните об этом.
0: Скорпионы, обратите внимание на сигналы организма, здоровье всегда важнее всего. Пожалуйста, только не это.
1: Только не сейчас. Стрельцы, после полудня придет желание реализовывать проекты, а не просто мечтать. Позвольте себе начать что-то прямо сейчас.
0: Козероги, разговор с кем-то из близких о важном может быть сложнее, но сам факт его начала уже что-то поменяет.
1: Водолеи, полет фантазии сегодня может быть остановлен сдерживающимися факторами и непониманием.
0: Рыбки, интуиция подскажет верное решение в материальном плане. Доверьте себе, и это откроет новые возможности.
1: Хороший гороскоп, я считаю, на сегодня просто замечательный. Друзья, следовать, как говорил Александр Васильев в моде смешно, а не следовать глупо, так же, как и нашему гороскопу. Желаем всем хорошего, продуктивного дня. Вот я...
0: Вторника.
1: Слушай, я даже залезла сейчас специально в этот, в погоду. Ну. Думаю, дай посмотрю. Стоит дождик только в... час, и то такой, знаешь, маленький, с процентной вероятностью в минимал, поэтому, друзья,
0: ты знаешь,
1: мои, вечером солнышко.
0: Я вот все-таки к тому склоняюсь, что пускай сейчас выльется все, что должно вылиться, а вот начиная с пятницы нас ждет хорошая погода. Для Великих Лук это гораздо важнее.
1: 100% важнее для наших гостей, воздухоплавателей, важнее для тех, кто хочет посмотреть это замечательное, яркое событие и шоу, поэтому, ну, шоу можно так назвать, Киеграф, это
0: конечно.
1: Шоу, это крутое шоу, мы очень рекомендуем вам обязательно сходить.
0: Шоу в шоу.
1: Шоу в шоу. Ну что, мы прощаемся, всем желаем отличного, слышно было, как у меня кости хрустнули, да? Всем желаем отличного вторника, друзья мои, хорошего, чудесного, прекрасного настроения лета в городе. Ура!
0: Пока,
1: всем пока. Пока-пока!
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
2: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, BAT не является лекарственным средством.
5: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету.
6: 12+.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц». Аналитика с именем. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
8: О важном.
9: Россия нацелена на долгосрочное урегулирование украинского конфликта. Страна отказывается участвовать в имитации мирного процесса и публичных спектаклях Киева. Это заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что Москва начнет реальные переговоры только после того, как украинские власти прекратят использовать язык ультиматумов. Ранее Владимир Зеленский законодательно запретил себе вести диалог с российским руководством.
8: О политике.
9: Дональд Трамп пригрозил Беньямину Нетаньяху оставить его один на один с Ираном. Американский лидер пойдет на такой шаг, если премьер Израиля продолжит наносить удары, пишет издание Axios. Трамп отметил, что 5 стран региона, участвующих в посреднических усилиях между США и Ираном, попросили его оказать давление на Нетаньяху. Глава Белого дома считает, что Нетаньяху должен прекратить атаки на Иран и способствовать достижению мирного соглашения.
8: О преступлениях.
9: ФСБ и ФСИН предотвратили теракт в колонии Ульяновской области, готовившийся осужденным сторонником террористической организации во время Курбан-байрама. Он планировал убить сотрудников колонии, пострадавших нет.
8: О лекарствах.
9: Новые вакцины против агрессивной опухоли мозга появятся в этом году. Речь идет о глиобластоме, одной из самых опасных форм рака. Разрешение выдадут на 2 разработки: пептидную вакцину Глиопепт и мРНК-вакцину Глиорна. Обе уже показали обнадеживающие результаты в доклинических исследованиях. Это не профилактические прививки, а метод иммунотерапии для пациентов с подтвержденным диагнозом. Если все пойдет по плану, вакцины могут стать доступными уже в следующем году.
8: Обо всем.
9: Иностранные предприниматели стали выдавать свои мандарины за абхазские. Эти цитрусовые давно стали брендом, заявил глава Абхазии Бадра Гунба. По его словам, на российских прилавках часто наблюдается продукция китайских, испанских и турецких производителей под брендом абхазских мандаринов. Но никакой маркетинг в этой связи не может конкурировать с качеством мандаринов из Абхазии, сказал Гунба в интервью РИА Новости. Президент добавил, что за этот сезон в нашу страну экспортировали 34 тысячи тонн мандаринов.
8: О валютах.
9: Официальный курс доллара сегодня 73 рубля 26 копеек, евро 85,28, курс юаня 10 рублей и 78 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
8: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
10: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Диалоги». Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня Анатолий Кузичев, известный телеведущий, Первый канал. Время покажет. Здравствуйте, Анатолий.
11: Здравствуйте.
10: Слушайте, вот, ну, хочется поговорить с грандами, скажем так, пропаганды. Я не про себя, конечно же. О том, ну, вот смотрите, я переключаю каналы, смотрю вас всех и пытаюсь поставить себя на место людей. Вообще наша работа, ладно, я себя тоже в эти ряды включу, наша работа, ваша работа, как, она продолжает влиять на умы или все-таки мы что-то делаем не так, как вы думаете?
6: Потому что, ну, каждый день переключаешь одно и то же, одни и те же темы, в принципе, одни и те же гости, одни и те же посылы, пассажи, и я, честно говоря, начинаю задумываться над этим. Это точно правильный вектор. А тема-то, как мы знаем, одна, да, плюс-минус, это Украина.
11: Но тема объективно одна, на самом деле.
6: И весь агрессивный мир,
11: да. Как писал, извините, Бродский в своем Нобелевском эссе, все мы думаем, что пишем про разное, а пишем про одно и то же.
6: Про любовь.
11: Да, а то или про время и себя в нем. Я, кстати, не помню, что он именно имел в виду, но сама мысль эта, вот, она прямо у меня, значит, осталась. Так вот, а в чем проявляется, ну, если мы неправильно что-то делаем, мы должны же в чем-то какие-то выражения иметь материальные.
6: Ну, вы же понимаете, о чем я говорю. Когда
11: я понимаю,
6: постоянно,
11: что...
6: мы уже сколько...
11: Я понимаю,
6: вот,
11: что
6: нет,
11: вопрос...
6: Я поясню,
11: да,
6: я поясню.
11: Хорошо.
6: До 2014 года, и лукавить тут не надо, никому нафиг были не нужны все эти ваши ток-шоу, никто их не смотрел, очень мало людей их смотрело. Потом, после, собственно, Крыма, вот эта взрывная история с Украиной. Ну, ладно, до Крыма плюс-минус 13-й год, вы поняли, да, Майдан и прочее, прочее, прочее.
11: Да.
6: И потом взрывной интерес к новостям. И в зависимости от повестки, значит, больше-меньше рейтинги росли-падали. Внутренняя повестка вообще куда-то там ушла на Камчатку, на нее никто внимания не обращает. Но это уже не наша с вами вина. А, собственно, я говорю, что с тех пор и мы говорим, в принципе, одни и те же вещи, одним и тем же тоном. Чему надо, возмущаемся, чему не надо, стараемся не возмущаться, и не будем тут лукавить и обманывать себя хотя бы в рамках этого разговора.
11: Нет, не будем. Ну, просто вот здесь важно понимать. Нет,
6: давайте.
11: Конечно, вы правы. Тут единственное,
6: а вы, кстати, еще и работали в некоторых относительно либеральных СМИ. Конечно.
11: Но себе я никогда не изменял, если я работал, слушайте, я работал и на «Эхе Москвы» в начале 2000-х, я работал на «Коммерсант
6: ФМ». Заблокированное, убранное и прочее.
11: Да. Вот, тем не менее, себе я все равно это не изменял и был собой, но вот тут важно поправить вас, Иван, простите уж.
6: Давайте.
11: Значит, не то, чтобы до 2014 года никто эти ток-шоу не смотрел, кому они нафиг нужны были. Их просто тупо не было.
6: Вот.
11: Наша программа «Время покажет» появилась строго в 2014 году на волне Крыма и всего прочего.
6: Ну, была программа «Политика», «Толстой».
11: Не, ну, была,
6: Петр,
11: но
6: Лебедь
11: это уже...
6: Да,
11: нет,
6: что-то такое.
11: Понятно, и была программа «Тему», где тоже порой, там, это вообще 90-е и так далее. Но так вот, то ток-шоу на каждом канале,
6: да,
11: большущее,
6: да,
11: здоровенно,
6: да,
11: несколько раз...
6: Про Украину в основном.
11: Да, такого не было, конечно. В 2014 году вы правы, мы взорвали вообще все рейтинги, просто взорвали. Это было беспрецедентно, людям это было ужасно интересно, важно было получить ответы и так далее. Я с вами согласен. Тема одна, и говорим мы про нее примерно одно и то же. Конечно, есть нюансы, есть детали, мы стали гораздо глубже, понимаете, разбираться в этом. Я думаю, что, знаете, вот это как, вот, как в случае с каким-нибудь с ученым крупным, там, физиком, например. Вот со стороны нам, не физиком, вот он что-то ковыряется, какие-то кванты, какие-то, значит, квантовые взаимодействия, ну, вроде все то же самое. А для специалиста вот это там сантиметровое движение, это просто революция уже. Но я к тому, что просто мы стали гораздо глубже разбираться и так далее. К чему я все это говорю? А сейчас, если я правильно понял, даже не то не ваш вопрос, а тональность вашего вопроса,
6: ирония,
11: и подтекст его,
6: да.
11: Сейчас вопросов-то гораздо больше. И я не знаю, какие давать на них ответы в нашей программе. С тем же названием, но совсем другой. Поэтому я тоже, на самом деле, задаю вопросы. Ну, или предлагаю какие-то версии движения вперед. И наши, ну, не то чтобы я все-таки ведущий, а наши эксперты уж точно. Время сейчас, извините за эту банальщину, но это объективно, оно очень непростое, повторяю, оно ставит такое количество вопросов неприятных. Неприятных. Что прям не знаешь, куда от них деваться. А на них придется давать ответ.
6: А вы получаете эти ответы в рамках своих... Реально получаете ответы?
11: Я получаю версии. Ответы я могу получить только, ну, так, строго говоря, не знаю, там можно на пальцах одной руки, наверное, посчитать. Ну, ладно, на пальцах двух рук можно посчитать количество людей на нашей планете, у которых есть именно ответы. Все эти
6: и
11: люди,
6: они нам интервью не дают.
11: Все эти люди, да, в наши программы не ходят. Ну, поэтому нет, я получаю версии, я получаю гипотезы, я получаю соображения, я получаю аналитику, мы все. Но не ответы.
6: Вопрос начался с того, это по-прежнему работает, работать ли будет. Мы просто встали на эти рельсы, идем и движемся по этой железной дороге, и кажется, у нее нет ни конца, ни края, но мне кажется, что все уже спрыгнули с поезда. Я вот о чем.
11: В каком смысле?
6: Ну, теряют интерес к этому. Люди, в первую очередь. То, что мы говорим, как мы говорим, потому что меня люди нас на улице встречают, спрашивают, тебе не надоело слушать одно и то же, тебе не надоело получать одни и те же ответы от разных людей.
11: Ну, тут есть два ответа. Первый, значит, инструментальный. Нет, не стало менее интересным. Если посмотреть там рейтинги, количество людей, по крайней мере, доли, они примерно такие же. Я думаю, что настроение, с которым сейчас люди смотрят и слушают, и пытаются понять, найти ответ, оно чуть другое.
6: Скепсиса больше.
11: Чем раньше. Больше скепсиса, больше раздражения просто, больше непонимания. Но их не меньше, этих людей. Вот. И, кстати сказать, вот я тоже встречаю людей на улице.
6: То есть даже вас узнают иногда.
11: Даже меня, представляете, не
6: всего 30 лет,
11: да,
6: в эфире.
11: Да, его встречают, и в основном, правда, это я не, так сказать, не хвастаюсь, я бы на самом деле...
6: Знаю, да,
11: конечно, нет, я к тому, что просто я бы рефлексировал, если
6: причем
11: бы...
6: Причем чаще они... вас даже узнают по участию в программе «Изолента», наверняка, не по Первому каналу.
11: Ну, нет, ну, конечно, чаще, если строго говорить, конечно, по Первому каналу, но был смешной случай, ладно, коли что сказали. Значит, захожу вместе с женой своей, заходим в магазин «Семена». Это там у нас, я за городом живу, крохотный магазин «Семена», какой-то, по-моему, советский времен еще такой, знаете, ну, смешной. Весь облеплен этими пакетиками с семенами и так далее. Много-много каких-то штучек. И там две такие пожилые женщины. Очень бойкие, очень веселые, пожилые. Смотрят на меня, переглядываются. Я про себя думаю так немножечко устало, как мэтр. Думаю, ну вот, да, конечно, бремя славы. Так. Что ж. Ага. Да, бремя славы. Они говорят, так это вы и есть. «Изолента, ты смотри».
6: Я смешно
11: получилось. Это правда. Это реально было. Так вот, люди встречают, мне очень часто жмут руку просто. Говорят, а можно вам руку пожать? Говорю, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Но я предполагаю, что люди, конечно, раздражены, не получая ответов. И зачем тогда все это нужно, спросите вы?
6: Да. Нам бы сосредоточиться на себе, на проблемах, вне зависимости от рейтингов, а мы все топчемся на этом. Украина, это НАТО, одно и то же. Рассказываем людям про каких-то людей, про которых они понятия не имеют, и многие из тех, кто смотрит вашу программу, слушают мою, никогда не были во Франции и видели Макрона только по телевизору, и не увидят никогда Францию, Париж, и не будут после этого.
11: Ну, это, слушайте, есть такой фильм великолепный, «Терри Гиллиама». Нет, «Бразилия» называется.
6: Есть старенький, да.
11: Да, очень старенький. Да. Вы знаете, в этом фильме «Терри Гиллиама» гениальное совершенно кино, такое, знаете, малобюджетное, вот, смешное в этом смысле немножко, с блестящими актерами. Там ни разу не показывается Бразилия, и даже слово «Бразилия» ни разу не произносится. Бразилия – это какой-то образ, совершенно недоступный, даже неведомый и так далее образ. Так вот, это Франция, где многие или большая часть народа не было, она все равно в расширительном смысле Франция, она влияет на нашу жизнь. И НАТО проклятое влияет на нашу жизнь. А самое главное, что Украина уже непосредственно, а не опосредованно влияет на нашу жизнь. Как нам это дело разрулить и завершить, собственно, что я вам объясняю? Вы сами говорите, получаете все те же ответы на все те же вопросы. А вопросы все те же. Как бы нам это разрулить, как бы нам победить, есть ли шанс победить, а если нет, куда деваться? Но, собственно, люди бьются и обсуждают именно это, потому что это наша судьба, на самом деле. От того, как к нам относится, например, вот условная, ну, в расширительном, повторюсь, смысле Франция, зависит и то, как и сколько мы едим, и что носим, ну, и так далее. Экономические, ну, так сказать, санкции, понятно, что они так не сработали, как им хотелось, но так вот тихонечко...
6: Чтобы не сработали, тоже не скажешь.
11: Правда. Ну, да, но исподволь, они же начинают, так сказать, там накопительный эффект какой-то, если мы начинаем это чувствовать, мы это чувствуем. Так что это все имеет значение.
6: Вот смотрите, Песков не так давно сказал вещь потрясающая, абсолютно. Дмитрий Сергеевич умеет сказать потрясающие вещи, оставить нас с ней наедине, потом задуматься над ней. Он сказал, специальная военная операция начиналась для того, чтобы прекратить удары по регионам России. И тут, да, многие сразу зависнут в этот момент. Вы что бы ответили пресс-секретарю или уточняющий вопрос, какой бы ему задали по этому поводу?
11: Это, значит, хороший ответ Пескова, ваш отличный вопрос, Иван. И я, собственно, да, и ценю наши с вами беседы, потому что, действительно, чуть с другой стороны оказаться и услышать те вопросы, так сказать, в свой адрес, который я сам задаю, это важно. Что бы я переспросил и как бы я уточнил у Дмитрия Пескова, я бы даже не умничал, даже не выпендрился. Я бы сказал, Дмитрий Сергеевич, простите, но ведь их стало объективно больше. Просто их стало арифметически гораздо-гораздо больше.
6: Будем честны.
11: Это что, да. Затишье, вернее, наоборот, буря перед затишьем? Или что-то пошло не по плану? Я бы так спросил, конечно.
6: А он хитро бы переадресовал на Министерство обороны, как он это делает, когда... Это он про погоду может ответить что-нибудь, допустим. А вот когда что-нибудь остренькое, он может переадресовать компетентным людям, что на самом деле логично. С другой стороны, зачем он сам иногда подливает масло в огонь? Тоже ведь вопрос.
11: Видите, вот у нас проблема, мы, собственно, вот именно с этого ракурса и в этом ракурсе обсуждаем, что, так сказать, интерпретация происходящего, так сказать, она должна быть там не раздражающей людей, так сказать, не это самое, не тревожить, не фраппировать, я не знаю, и так далее, и так далее. Мне кажется, может, я просто простоват, но мне кажется, есть такая английская поговорка «honesty is the best policy». Честность – лучшая политика. Мне кажется, если вот… Ну, я предполагаю, я не знаю, как ведут себя народные массы, когда слышат какие-то неприятные вещи, но ну, я думаю, что если выйти и сказать, я не знаю, кто там, представитель Министерства обороны или еще кто-то, кто-то из руководства Российской Федерации, и сказать, ребят, мы, к сожалению, недооценили решимость и готовность Запада, их психопатию, их готовность играть с огнем, ну, например, это так могло прозвучать, да, их и все прочее, их ненависть, собственно, их ощущение экзистенциальности, угрозы, исходящей от России, мы этого недооценили, к сожалению. Поэтому боюсь, что придется, так сказал бы человек, боюсь, что придется нам чуть-чуть, так сказать, поднапрячься, чуть продлить всю эту историю. К сожалению, это не так быстро, как мы надеялись, и вообще. Ну, мне кажется, это
6: ну,
11: правда.
6: Да. Но
11: это...
6: вот так вот никто действительно не отвечал. Тут из официальных, из ну, высоких.
11: Да.
6: Вот,
11: мне да. кажется, это было бы самое лучшее.
6: Согласен. Давайте сделаем перерыв.
11: Давайте.
6: Анатолий Кузичев в нашем эфире, ведущий Первого канала, программа «Время покажет». Иван Панкин в студии. Скоро продолжим.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
12: Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
13: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
14: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
15: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
17: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения, это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Анатолий Кузичев, ведущий Первого канала, программы «Время покажет». Анатолий, ну тогда такой вопрос. Не все получается у нас, если мы говорим про фронт, будем объективны. Не все у нас получается в плане обороны. Не могу сказать, что не все получается в плане атак, но точно не все по какой-то причине делают так, как заявлено и заявляют периодически, и так, как мы ожидаем. Как вы думаете, почему? Вот вы сказали, как бы должен ответить потенциальный высокий чиновник ранга и уровня Дмитрия Сергеевича Пескова, пресс-секретаря президента, да, он должен говорить честно, откровенно, мол, недооценили, так, сяк, да, наверное, будем пересматривать, но вот ошибка зафиксирована. Я сейчас хочу просто уточнить. Несмотря на это, очевидно, что как будто бы, может, ошибаюсь, жалеем ту сторону, которая не жалеет нас. Вы что-нибудь вообще в этом психологическом аспекте можете понять и объяснить, почему он такой? Только не говорите, пожалуйста, словами Валентина Ивановна Матвиенко, мы не такие, мы не будем похищать, убивать Зеленского и прочее. Да? Потому что ну, от этого тоже немножко уже как-то...
11: Ну,
6: Мы не такие, вот это все.
11: Нет, если речь про Зеленского, я даже не очень понимаю, что значит мы не такие. Вообще-то мы должны быть такими. Ну, просто
6: как при случае спросите Валентина Ивановна, почему мы все-таки не такие.
11: При случае спрошу, да, но есть другая поговорка, французская. В русском переводе звучит так: на войне, как на войне. Соответственно, надо либо признать это войной. Ну, то есть я не терминологически, но вообще так для себя как-то. Либо нет. Вот, и стать такими, наконец. Потому что если можно там обсуждать действительно и там разные точки зрения относительно населения Украины и людей Украины. Вот я сегодня написал там недавно пост, и там была такая формула моя. Я сказал, что вот людей жалко, а Украину
19: нет. Нет. Да, вы так и написали.
11: Да, ну вот. Ну и вот. А по поводу Зеленского, по поводу руководства, ну даже как-то странно это обсуждать, мы не такие, мы должны быть такими. У меня есть предположение, что мы все-таки политика и международная политика гораздо более тонкая, как бы и запутанная, и сложная штука, чем мы можем себе представить. И, знаете, есть такой образ «муха на обоях», когда вот муха типа ползает по обоям, как-то очень красиво, там, изощренным, и осознает, что, наверное, там есть какой-то узор сложный, который осознать она не в силах. То есть она понимает, что он есть, то она все равно же, она же муха, она ползет по какой-то линии, по какому-то завитку, по какому-то там, не знаю, листику, цветочку, ну и так далее. Вот у меня есть ощущение, что я вот муха, я осознаю какой-то сложнейший узор, вот, но не могу его оценить и воспринять целиком. Возможно, этот узор предполагает следование не в неком, не знаю, в некой колее, в неком русле. Стоит России, там, наверное, предположим, нарушить эту, вылезти из этой колеи или из этого русла, то, что позволил себе, например, Иран, ну, к примеру. И вот стоит тебе вылезти из этой колеи, тогда все облегченно наши оппоненты, облегченно выдохнут, скажут, ну, ладно, окей, теперь, значит, правил нет, все можно. Раз они нарушили, тогда и мы. Возможно, в этом дело. Просто объяснять это нашим, так сказать, гуманизмом генетическим, еще чем-то, мне кажется, это довольно странно. Тем более, что наш генетический гуманизм не помешал нам победить в Великой Отечественной войне и шире во Второй мировой. Потому что, ну уж, воевать так воевать. И мы воевали. То есть, если ты генетика, то получается последних пары-тройки десятилетий, а не вообще. Повторю, у меня ответа нет. Я думаю, что все связано с какой-то сложной, сложнейшей, тонкой, запутанной игрой. Иначе я это объяснить не могу.
19: Я бы вот как раз продлил бы вопрос по поводу заявления Валентины Ивановны Матвиенко, при всем уважении к ней, но тем не менее. В 23-м году, вот я смотрю, 5 февраля 23-го года, экс-премьер Израиля рассказал об обещании Путина не убивать Зеленского. Разговор с президентом России состоялся в начале марта прошлого года, ну, в смысле, в 22-м году они разговаривали. Когда Нафтали Беннет приезжал в Москву, по его словам, он спросил, вы собираетесь убить Зеленского? Путин ответил отрицательно. И, судя по всему, по этому поводу были достигнуты какие-то договоренности на тот момент.
11: Да, я помню еще
19: может быть, слова. Да, мы наблюдали несколько раз, когда Зеленский приезжал и под Бахмут, мы помним, да, вот эти все советы туда и сюда,
11: время
19: и как будто
11: жив.
19: Бы, и как будто бы, да, да тогда...
11: Как будто над ним золотой купол небольшой.
19: Да, и сейчас вот, и в продолжении разговора, золотой купол образовывается всегда, когда то приезжают Рютте, Кит Келлок, они сами говорят, что они лучшее ПВО для Украины и прочее, прочее, прочее. И, ну, вот тут, может быть, тогда, если было это обещание не убивать украинского лидера, потому что украинский лидер, как мы знаем, тоже имеет отношение к евреям, самое прямое, и заступали за своего, но, может быть, в текущей ситуации уже пора про это обещание забыть или нет. Слово президента железно, он не может его пересматривать, а может, там уже и премьер другой Израиля,
11: да,
19: я имею в виду.
11: Абсолютно другой. Ну, я не знаю, ну, говорят, и как бы у нас есть там куча подтверждений, что да, президент внимательный, слава богу, что это так относится к своему слову.
19: Но это если правда. На войне, как на войне.
11: А вот если, да, вот если на войне, как на войне, то мне, тем более, что Зеленский, мне кажется, столько раз и столько всего для того, чтобы это, так сказать, чтобы наш президент отозвал свое слово, столько всего сделал, ну, я за президента решать не могу, но мне кажется, дело в этом. И, конечно же, это не обещание Зеленскому. Мне кажется, это тоже смешно, кто это такой вообще и почему обещание ему... Нет, понятно, любое обещание, но мне кажется, это обещание не Зеленскому, а кому-то еще. И даже не Нафтали Беннету, который это пересказал. И, кстати, обратите внимание, действительно, это удивительно совпало. Ну, то есть, подтверждаются косвенные его слова. Я говорю, я очень хорошо помню это интервью. Очень хорошо, если посмотреть потом там на хронологию появления Зеленского, настроения, выступления и все прочее, это правда совпало. То есть после этих слов, после встречи с Беннетом, после того, как он передал это Зеленскому, слово Путина его не трогать, посмотрите, как он оживился. То есть он не говорил это впрямую, но можно проследить хронологически, так сказать, там по датам, это прямо все совпадает. Поэтому да. Но повторюсь, мне кажется, это все-таки это было обещание Зеленскому. Есть такой рассказ, наверняка вы его помните, Леонида Пантелеева, «Честное слово», про такого Про парня.
19: Я его забыл, по-моему, я читал.
11: Хоть в двух словах могу напомнить.
19: Давайте, конечно, конечно.
11: Генерал возвращается поздно вечером со службы домой. И смотрит, пацан стоит у какого-то там, ну, я не помню где, у грибка какого-то там во дворе. Стоит, постой, смотрит, говорит, ты чего, уже время там, ну, типа, условно, 11 час. Говорит, вот, а я постовой, мы играли с ребятами, меня вот поставили, я дал честное слово, что я буду охранять наш штаб. А у них там под грибком был штаб. Он говорит, а где ребята? Он говорит, домой пошли, забыли про меня. А ты чего? Ну, я же, говорит, слово дал. И генерал своим званием и своим приказом его освободил. Это на самом деле, ну, это рассказ очень такой пронзительный. И, собственно, да, даже ну, и рассказ, и, главное, тема ставит такая перед нами вопрос, действительно. А вот нормальный мальчик, что он остался там стоять, или это ненормальный мальчик, который остался там стоять? Это такой вопрос.
19: А нам в данном случае каким мальчиком надо быть, который остался стоять?
11: Я считаю, что надо взвесить и понять, что на одной чаше весов Россия, вот извините за пафос, а на другой собственное представление, не знаю, слово, авторитет и все прочее. Я бы выбрал Россию.
19: А наши, которых мы транслируем?
11: Я бы выбрал Россию.
19: Ну, смотрите.
11: А она наши... перевесила,
19: да,
11: мое слово.
19: Логично, логично. А наши, между тем, что бесконечно, и ладно, опять-таки не будем лукавить, потому что это основная претензия к нам почему-то, а не к ним, постоянно делают разные специальные предупреждения. И не специальные тоже, и последние, и предпоследние, какие-то, и раньше были красные линии. Как вы считаете, почему не придерживаемся плана все-таки? Ну, было заявлено, почему не придерживаемся плана? Обратили внимание, никто не задает вопроса самым официальным лицам по этому поводу. Слушайте, вот вы на всех уровнях в свое время нарисовали вот эту предельно красную линию по поводу атак западным оружием, допустим, по регионам России. С тех пор и по Белгороду, и по Брянску прилетали АТКМцы, все-все-все-все-все. Но вы прямо вот жестко же говорили. Почему? Ну, вы объясните. Ну, что случилось?
11: А давайте попробуем анализировать не слова, а перспективу. Ну, предположим. Вот там многие, и мне там в комментариях, слушай, да я сам иногда, ну, когда эмоции берут вверх над, так сказать, над мозгом, я думаю, да шандарахнуть, значит, закопать их, заровнять. А потом начинаешь, значит, размышлять. Ну, предположим. Говорю, давайте на секунду. Это гипотетическая, значит, история. Мы, значит, вы помните, Министерство обороны опубликовало там сколько-то, 20 адресов, где клепают беспилотники, которые бьют по России. Ну, так, типа, с намеком. Всем все поняли? Все такие, ну да, и чё?
19: И чё?
11: Мы такие, а ничего. И ушли. Предположим, что мы по этим 20, значит, адресов бабахнем по Германии. Экстренное заседание, экстренное совещание, это демо-сюдема. Все-таки это опосредованное, а не прямое участие. Значит, Россия агрессор. 5-ю статью включаем? Включаем. Все за. Проголосовали. На нас летят Таурусы. Да не знаю, все что угодно. Першинги, фигершинги. Ну, все, что есть, все и летит.
19: Все, что летит, летит.
11: Все, что летит. Но летит конвенциональное оружие, не ядерное. Россия говорит, все, значит, любое покушение на нашу территориальную целостность, мы вынуждены ответить ядерным оружием. Отвечаем ядерным оружием куда? Ну, предположим, раз летит там из стран НАТО, по центрам, наконец-то, принятия решений. По тому же Лондону, по Берлину и так далее. Предположим, оно летит. Предположим, в ответ по нам тоже летит ядерное оружие. Да, американцы в стороне, естественно, они за океаном. Они призывают стороны к сдержанности. И, значит, после этого мы оказываемся победителями. У нас там сколько-то десятков миллионов человек погибли, у них несколько десятков, может, и сотен людей погибли. Европа практически обезлюдила, значит, разруха, какие-то развалины пылающие, пожары, заражения. У нас то же самое примерно, у нас территория побольше, поэтому это не так заметно и так далее. Мы довольны будем таким исходом? Типа мы победили. Кстати, это гипотетическая ситуация, но мне кажется, ее тоже надо иметь
19: в виду. А я в практическую плоскость переведу.
11: Давай.
19: Хотите? Не заявляйте, просто воюйте. Воюйте в тишине. Не задумывались об этой простой формуле? И вообще, вот вам вопрос. А мы точно были правы, когда официально объявили специальную военную операцию? Вот вы никогда не задумывались над этим? Был, помните, Путин говорил, там, заседание Совбеза, все высказались, да?
11: Да.
19: Как будто предупреждали, после этого армию вели, помните, как ее встретили. Соответственно. А если бы сразу просто напали бы... А может быть, так надо было сделать?
11: Может всякого. Быть. Но теперь, во-первых, чего уж говорить, а во-вторых, может быть, это предупреждение было не для того, чтобы... Не в смысле «иду на вы», а в смысле, чтобы этого и не случилось. Потому что я прекрасно помню, ну, со своего ракурса опять вот телевизионного, мы весь декабрь 2021 года, я помню, сколько мы обсуждали эти предупреждения России, сколько мы предупреждали там требования России прекратить продвижение НАТО, там, милитаризацию Украины и так далее. Сколько у нас там копий было сломано, тогда еще к нам ходили западные эксперты, очень много их было и так далее, и включались из разных стран света и так далее. Значит, нам ответили тогда, я помню, прям просто буквально послали, так довольно жестко. Вот. Но причем мы вынуждены были, значит, объявить, да, начали специальную военную операцию. Возможно, это был последний аргумент, чтобы они все-таки одумались, потому что никому не хотелось бы, наверное, думали мы, такого развития событий. А выяснилось, что, получается, либо они этого не предполагали, либо хотелось как раз наоборот, не знаю.
19: Тогда перерыв у нас, после
11: Хорошо.
19: Этого продолжим. Анатолий Кузичев, ведущий программы «Время покажет» на Первом канале, Иван Панкин. Скоро вернемся.
18: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. С
20: сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Эксперт финансового университета Игорь Шорников о том, когда российские миротворцы могут покинуть Приднестровье.
21: Позиция России осталась неизменна, вот как сейчас. Николай Озеров заявил точно так же и 25 лет назад. Россия заявляла, что должно состояться урегулирование конфликта, которое предполагает безопасность приднестровцев, предполагает выполнение их гарантий, выполнение их всех там, человеческих прав. И только после этого, когда будет подписан соответствующий документ между Кишиневым и Тирасполем с участием всех сторон формата 5+2, тогда действительно миротворческая операция объявляется завершенной, и российские миротворцы должны будут покинуть свои посты, которые они, в общем-то, уже больше 35 лет на них стоят. Дело в том, что последние вот полгода Молдова вместе со своими, скажем так, западными покровителями очень активно пытается похоронить вот этот формат 5+2, отличительной особенностью которого является участие России. Он не устраивает Запад именно потому, что участником, гарантом, страной-гарантом является Россия. Но вот похоронить не удается, возобновить переговорный процесс вот сейчас дипломаты пытаются, и это все происходит на фоне новых заявлений со стороны Запада, со стороны Кишинева, что давайте сворачивайте миротворческую операцию, Россия должна убрать свои войска и так далее, и так далее. В общем-то, Россия еще раз просто объясняет этим людям, что пока права приднестровцев не будут гарантированы, пока не состоится полноценное урегулирование конфликта, миротворцы будут находиться на своем месте, будут выполнять свою миссию.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
22: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Новый асфальт, ровные тротуары и удобные парковочные места появились во дворе дома номер 14/17 по улице Маршала Жукова в Великих Луках. Подрядчик обновил более 500 квадратных метров дорожного покрытия, расширил парковку. Все сделано с учетом пожеланий местных жителей, которые давно ждали этого ремонта. Как обычно, за каждым этапом от подготовки основания до финальной укладки следил общественный контроль партии «Единая Россия». Его задача – обеспечить качество выполнения работ, которые велись в рамках муниципального контракта. Экскурсионные поездки для семей участников специальной военной операции организуют в Псковской области. Для этого правительство региона направило более 1 миллиона рублей из резервного фонда. В рамках программы будут организованы экскурсии в Изборск, Печоры, Себеж, Пушкинские горы и усадьбу Ореховна. Благодаря проекту семьи участников СВО смогут проводить больше времени вместе, открывать для себя историко-культурное наследие региона и укреплять семейные традиции. Наступившая рабочая неделя будет сокращенной. В честь Дня России ожидаются трехдневные выходные с 12 по 14 июня. Предпраздничный рабочий день 11 июня, четверг, будет сокращен на 1 час.
20: О валютах.
22: Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85,56, юань 10,85.
20: О погоде.
22: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
23: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
19: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Анатолий Кузичев, ведущий Первого канала. Программа «Время покажет». Вот какой вопрос. Я вернусь к заявлениям.
11: Да.
19: Многие, ну честно скажем, звучат комично с нашей стороны. Вот они делаются, отменили какие-то заявления или там, от каких-то других политиков, чиновников, депутатов особенно. И прямо скажем, комично звучат. И я все-таки хочу вернуться к мысли, к идее, а может быть, прямо сейчас, коль уж мы анонсировали, действительно анонсировали, и тут уж я Пескова похвалю, он сказал, у системный удар уже наносится. Да, хорошо. Может быть, прекратить говорить, режим тишины все-таки включить, как говорят летчики, выключить транспондер. Да, и лететь в тишине в полной. Да?
11: А что это даст?
19: Это даст, ну, по крайней мере, вы знаете, когда человек молчит и делает, он звучит, как это не парадоксально, угрожающе.
11: Это правда, но есть другое, это тоже справедливая, другая формула. Помню, Миша Леонтьев мне это говорил еще году, не соврать, в 15-м. И он мне говорит, это совершенно, я долго потом много раз про это думал, а главное, что много раз убеждался в его правоте, а именно. Он сказал, что, знаешь, угроза санкций, она гораздо страшнее самих санкций. Это касается, причем не только экономических санкций, это вообще касается, не знаю, жизни человека, если угодно. Но вот когда ты ожидаешь санкций, понятно, что ты малюешь, как не так страшно черт, как его малюют. Так вот, ты малюешь сам себе внутри себя самые страшные последствия. Чудовищные, адские, невероятные. Мы не выдержим, мы не выдюжим и так далее. А когда их уже вводят, ты вынужден просто начать с ними работать. И как-то, понятно, лиха беда начала, и все, и ты как бы подстраиваешься. И так с нами, кстати, и случилось. Когда нам обещали ввести санкции, я помню, сколько было паники. Ну, все, ребята, нам конец. Ребята, нам конец. Может быть, ну, есть такой подход. Угроза санкций страшнее санкций. Может, мы это взяли на вооружение.
19: А вы не заметили, что, ну, по крайней мере, по их риторике, они, ну, как... Можно подумать, они не боятся ударов наших анонсированных, они прямо заявляют,
11: не боятся, это правда,
19: посольство,
11: к сожалению.
19: Значит, останутся на своих местах, ну, в смысле, те люди, которые там работают, все-все-все, нас это не волнует, и вот в этой части иногда они выглядят убедительнее, я вынужден констатировать это, к сожалению.
11: Ну, я тоже, к сожалению, вынужден констатировать, потому что, когда мы говорим, что... Просим, там, рекомендуем посольством убраться из Киева, потому что будет страшно. Потому что, да, ну нафиг, мы не боимся,
19: трясти и остаются. Должно просто после этого, ну, объективно,
11: ну, да,
19: трясти,
11: да.
19: Должно даже здесь.
11: Вот по идее.
19: Это. Да.
11: Они остаются...
19: Должны ощутить, что там все гремит, вот просто буквально.
11: Да. Они остаются, и, конечно, и вот если взять вот эту фазу, так сказать, эту дуэль, то, конечно, они убедительны. К сожалению, вы правы, Иван.
19: Угу.
11: К сожалению, вы правы.
19: Ну, тогда что
11: дальше? С другой стороны, подождите, с другой стороны, ведь еще не вечер.
19: Да я все жду его наступления. Но... Когда он перестанет быть томным, особенно.
11: Ну, рано или поздно-то перестанет. Другое дело, что вот это же в наших, там, в нашей крови, вот, генетически. Во-первых, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
19: Да вы думаете, еще не грянул, да?
11: Вы знаете, в полном смысле этого слова, пока не грянул. Чтобы действительно, чтобы мы напряглись, испугались по-настоящему.
19: А вам не страшно?
11: Мне скорее горько, там, мне неуютно.
19: Вы не испытываете страх?
11: Вот, страх я не испытываю.
19: Перед будущим, когда, ну,
11: нет.
19: И до Москвы, бывает, долетает.
11: Долетает.
19: Нет у вас страха?
11: Нет.
19: Вот, что будет завтра? Вы задаете себе этот вопрос? Будет завтра? Не будет ли завтра хуже? Вот это. Я сейчас не раскачиваю, просто вопрос.
11: Я понимаю, да. Ну, как любой вопрос. Нормальный человек, естественно, я думаю, будет ли завтра хуже. Думаю, что предполагаю, что чуть-чуть все обострится, но так, что прям хуже до такого, что надо будет отбросить, не знаю, мотыгу. Что там русский мужик должен отбросить, или перо, у кого кто что, и сказать, ну, ребят, все, это уже край. Вот ощущения края пока нет. Есть ощущение там игр каких-то, есть ощущение каких-то там, так сказать, сложных, да, каких-то там таких маневров.
19: Замечательно, что даже у вас есть это ощущение.
11: А у всех оно есть, а что тут тоже, да, это правда. Вот, а вот страха настоящего нет. Мне кажется, вот пока гром не грянет, я не знаю, я надеюсь, что он не грянет. А мужик не перекрестится. А вот если грянет, то просто если он грянет, это значит, что мы действительно подошли к краю, что стало все настолько, прошу прощения за резкость, хреново, что деваться некуда, но обратная сторона, слава богу, мужик перекрестился и все такое, и наконец взял себя в руки, и наконец будет по-настоящему все. Но за этим следует нечто страшное всегда.
19: Ну, в таком случае есть...
11: Совсем страшное, совсем,
19: да,
11: я имею в виду.
19: Есть,
11: прямо совсем.
19: Есть непопулярное мнение. договариваться. Понятное дело, что сейчас это звучит из каждого утюга, каждая сторона что-то такое говорит про переговоры, можно ли верить этим словам или это просто слова, мы с вами не знаем, но, допустим, давайте попытаемся им поверить. А вы готовы к тому, что вот завтра стороны начинают реально договариваться? То есть это не абстрактный дух Анкориджа, а уже вполне себе серьезные какие-то попытки договориться, предварительные встречи на тех территориях, где раньше не встречались. Допустим, это вам не Абу-Даби какой-нибудь, да, допустим, выберут в качестве места, ну, постсоветское пространство, это как будто бы ближе, как будто бы...
11: Это что, Минск? Да.
19: А?
11: Минск.
19: Минск, наверное, все-таки вряд ли будут, а вот, ну, Ереван, Баку, и так, Бишкек, Ташкент, это любопытно.
11: Ну,
19: правда ведь? И уже будет чувствоваться, что как будто бы все всерьез, правда ведь?
11: Ну, да, но как я к этому отнесусь, я вам так скажу, если люди... стороны идут на переговоры, это подразумевает и предполагает, что, значит, обе стороны готовы к какому-то компромиссу.
19: По-другому. Какой компромисс для вами вот, приемлем?
11: Вот, вот. Это хороший все, вопрос, только, собственно.
19: Вы понимаете, компромисс – это что-то болючее. Кто-то сказал, по-моему,
11: конечно.
19: Да, что из-за стола переговоров все стают немножечко недовольными.
11: Да, это
19: мягко
11: так
19: сказано. Вот вы насколько немножечко готовы стать из-за стола недовольным? Вот вы давайте картину нарисуйте. А,
11: давайте, нет, ну, все-таки давайте ну, в рамках предложенной вами, так сказать, системы, ну, как бы координат, а именно. То есть, если вообще, если это уже факт, если переговоры, ну, предположим, что это факт, да, то есть мы уже изначально... Мы априори понимаем, что, значит, обе стороны готовы к компромиссу. Зона компромисса, граница компромисса с одной и с другой стороны, это, собственно, это самое главное. Собственно, они для того и ведутся, эти переговоры, чтобы обозначить, что, чтобы сдвинуть максимально свою границу компромисса к ним, а их границу, они хотят сдвинуть свою границу компромисса к нам и так далее. Я сейчас, не знаю, решусь ли, я сейчас буду прямо вслух рассуждать.
19: Давайте.
11: И если наткнусь на какую-то опасность, я, конечно... осекусь и скажу, что
19: неужели вы в эфире Первого канала не обсуждали это?
11: Ну, конечно, обсуждали. Но одно дело модерировать, а другое дело заявлять. Граница компромисса. Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши четыре по конституции региона новых мы взять не сможем. Готова ли страна к новому уровню эскалации и полной внутренней мобилизации? Я не знаю. Если мы исходим из того, что, например, ну, если наше руководство, оно гораздо лучше понимает, чем я, да, экономические наши, там, экономическую нашу ситуацию, демографическую там, и так далее, и так далее, и так далее. Если... наше руководство посчитает, что мы сейчас к этому сейчас, пока, yet, по-английски, к этому не готовы, тогда зона нашего компромисса – это линия соприкосновения Запорожской области и Херсонской области, вот как оно есть, заморозка, и полное освобождение ДНР и ЛНР. Ну, и про Крым я даже не говорю, тут обсуждать нечего. Вот я думаю, что зона нашего компромисса максимально близкая к нам, вот эта граница компромисса выглядит примерно так.
19: Угу.
11: Я предполагаю.
19: Тогда такой вопрос. Представим себе чисто гипотетически, невероятная ситуация, но всякое может быть в нашей жизни. Договариваются по ЛБС.
11: Линия боевого соприкосновения.
19: Да, да, да, да. Что, ну... прямо скажем, неприемлемые. Мы с вами, как вот ястребы, да, в каком-то смысле, да, мы же пропаганда, мы впереди, мы авангард, да, мы же поддерживаем то все пятое, десятое, мы же столько слов уже было сказано.
11: Ну, да.
19: Вы выйдете в прямой эфир. Вы выйдете в прямой эфир, если вот они подписывают, допустим, обе стороны по линии ЛБС. Вы выйдете в эфир, ну, просто потому что надо же защищать государственные интересы, решение принято, подписать так. Вряд ли вы с ним, прямо скажем, согласны. Вы выйдете в прямой эфир. Ну, вот, собственно, да, исторический.
11: Я про это часто... Я могу сказать. Это на самом деле, чуть более как бы простой вопрос, чем может показаться.
19: Да
11: если...
19: Да.
11: Ну, давайте. Нет, он как бы он трудный. То есть, ответить на него несложно, а сделать нечто, предпринять, гораздо-гораздо сложнее, конечно же. Я думал про это. И если там, ну, вдруг как-то что-то произойдет такое, что я, так сказать, не пойму глубоко, то я не выйду в эфир. С другой стороны...
19: Так я вам написал сценарий. А? Я же обозначил. Вот, а, типа, по линии ЛБС. Считайте, да, что сегодня.
11: Так вот, смотрите, я, естественно, попытаюсь разобраться. Потому что тоже, знаете, нам с диванов и бомбить легче, и принимать решения жесткие легче, и не принимать чьи-то условия легче. Но это нам с диванов. А люди, которые принимают решения нашей власти, к счастью, все-таки гораздо глубже, чем я понимаю ситуацию в стране. И не то, чтобы им просто, ну, слушай, неохота, что давай уже там, типа, у меня отпуск, давай сейчас по ЛБС. Ну, вряд ли же так принимается решение. Понятно, что они не меньше нас там думают, переживают, не знаю, не спят ночами и так далее, обсуждают это до хрипоты. И раз они такое решение принимают, значит, очевидно, взвесив все, повторяю, наше экономическое состояние, нашу перспективу, наше, так сказать, там, социальное напряжение или отсутствие такового и прочее, и прочее, и прочее, и вот они все это взвесили и приняли такое решение. Если мне это объяснят, я надеюсь, что мне это объяснят, то я, потому что я же, вот вы говорите, мы пропагандисты, мы должны, а что мы должны? Мы должны не то чтобы пропагандировать войну, мы должны за Россию быть. И как, ну, моей стране,
19: государственные интересы, конечно.
11: Как моей стране лучше... Так я и скажу. И если вдруг, ну, если так выяснится, что это для страны лучше, то я буду точно так же, так сказать, да.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
1: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
3: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в Ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Анатолий Кузичев, ведущий Первого канала, программа «Время покажет». Анатолий, было время, интервью 2-3 назад с вами, по-моему, году в конце 22-го, может, начале 23-го года, я вам задал вопрос по поводу финансирования ВСУ. Вот как, собственно, быть с теми людьми, которые замечены, пойманы за руку на финансирование ВСУ? Я хорошо помню, я даже не перепроверял, хорошо помню, что вы мне тогда ответили на это. Ну, надо относиться к этому, поспокойнее, что вы так действительно все волновались. Ну, да, наверное, какое-то наказание должно быть, но давайте не жестить. Вот как-то так вы тогда мне ответили. Да, давайте не жестить. И вот идет пятый год специальной военной операции. Подозреваю, что наверняка у вас чуть-чуть сдвинулось мнение по этому поводу.
5: Врать не буду, я не помню того ответа, но я скажу, как
4: вы
5: считаю.
4: Вы привели в пример еще футбольный матч. Ну, одни болеют за одних, другие за других. Ну, что?
5: Кстати, да, вы знаете, вот это ощущение
4: это было. Это уже в вашем стиле, да?
5: Да, нет, на самом деле было это ощущение, правда, что это такая война, она такая, ну, вот действительно, как финал Лиги Чемпионов недавно был, да? То есть где-то он проходит,
4: и у нас есть болельщики. Российский гражданин болеет за Украину.
5: Бывает, да, такое. Нет, конечно же, люди, которые осознанно финансируют ВСУ, должны быть подвергнуты жестокому и неизбежному наказанию.
4: Какому, например?
5: Например, ну, понятно, что это не расстрелы, не виселицы на Красной площади, но он должен сесть.
4: Ваше мнение изменилось, этот человек. Соответственно.
5: А потому, знаете что? Потому что, ну, накопилось там кумулятивно, этот накопительный эффект, он тоже, он есть, потому что я смотрю, что они творят, и просто диву даешься. Я же, ну, у нас у всех есть опыт общения с украинцами, там, на флоте или как я там. Конечно. Ну, у всех у нас, мы миллионами линий связаны, воспоминания и так далее, и так далее. Я никогда, у меня как-то все время это было, ну, как бы это две реальности, две совершенно, ну, как бы не совпадавшие какие-то истории. Вот есть там мой, не знаю, служивец на корабле, и не один, а десятки, а есть ВСУ. Есть там, ну, не знаю, Украина, в которой я был, выпивал и веселился и так далее. А есть вот там нынешнее и все прочее. И мне как-то это не стыковалось. Две совершенно разных страны, две реальности, вот и так далее. А тут вдруг не то чтобы сошлось, не то чтобы я всех украинцев теперь считаю там врагами. Нет, конечно, я не идиот. Но та жесть, которую они творят, причем осознанно, явно, и те свидетельства, которые я за эти годы очень много услышал от ребят, которые возвращаются там, в отпуск на побывку или комиссуются и так далее, я столько всего услышал и столько всего благодаря им увидел, что я теперь понимаю, что человек, который финансирует ВСУ, осознанно. Это либо просто идиот, не понимающий, делающий вид, что он не понимает, или там взявший на вооружение какую-то там формулу, типа «я против войны», и только финансирование

0: бизнесу, поможет ее прекратить или остановить и так далее. Это идиот или это враг. В первом случае, значит, пускай подумает, а во втором случае пускай просто, пускай будет наказан. Поэтому, к сожалению, ну, к сожалению, в том смысле, что я всегда против того, чтобы людей как-то, не знаю, против экзекуции, расстрел то, там, или сидение в тюрьме. Но в данном случае, да, к сожалению, такой человек должен сесть.
1: Короткое уточнение, короткий же ответ. Неважно, сколько он задонатил, пусть это рубль или 100 тысяч рублей.
0: Если это осознанное действие, да.
1: Неважно совершенно.
0: Если это осознанное действие, да.
1: А как так получилось, что уже огромное количество людей, которые, может быть, вообще нейтрально настроены, и неважно совершенно, какие у них были политические взгляды, поддались воздействию украинских мошенников и страшные вещи творили? Кто-то осознанно, кто-то не очень, кто-то по недоразумению абсолютно. Но так или иначе, да, были всякие бюллетени зеленкой забрызгивали, кто-то релейный шкаф поджигает, кто-то да. Военкомат коктейль Молотова бросает. Какую только дичь не творят. Миллионы денег отдают сумками да, буквально. Это потому что как да, это возможно? Биодроны, да. Биодроны. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Как так получилось, что наши с вами сограждане, вы ведь наверняка, как и я, не могли себе представить, что это в принципе возможно. Как они так легко поддаются оболваниванию? Это в контексте того, с чего мы с вами начали. Когда по телевизору каждый день одно и то же. Вокруг враги-предатели, весь мир против нас и прочее, прочее, прочее. Некоторых я смотрю, своих коллег, и работа некоторых мне не нравится, потому что я чувствую определенную ангажированность по теме. Потому что я хорошо помню, что тот или иной человек еще вчера говорил одно, сегодня он говорит другое, завтра он скажет третье. Но вот вы со мной общаетесь, сколько уже интервью подряд? Что-нибудь изменилось с тех пор? Нет. Я говорю примерно одно и то же.
0: Да, это правда.
1: Вот.
0: Это правда.
1: Нет, мое отношение к конфликту, так же, как и у вас, оно немножечко меняется.
0: Ну, это естественно.
1: Я становлюсь естественно. Местами более ястребиным таким, да, вот тоже. Иногда я говорю, не, ну какой ядерный удар, а иногда я говорю, да шут с ним, хоть бы и ядерный удар, конечно, да, я же обычный человек, эмоции иногда берут вверх.
0: Да.
1: Но не более, я не меняю мнение свое кардинально.
0: Да, понятно.
1: И не занимаюсь оболваниванием населения никогда, и стараюсь говорить честно.
0: Я тоже стараюсь
1: говорить
0: честно.
1: Даже если это не очень приятно.
0: Более того,
1: мне самому.
0: Я вам отдаю должное, это правда все, что вы говорите про себя, но скажу про себя два слова. Я на самом деле, если вы заметили, больше задаю вопросов, если у меня нету какого-то четкого совершенно, ну, там, мнения, позиции, ответа, то я предпочитаю задавать вопросы, и честно про это, опять же, говорю. И наша задача, повторяю, не то, что не оболванить население, чтобы оно делало как надо, на благо нашей страны, потому что я считаю, что, к сожалению, это невозможно. И это всегда прорвется в каком-то самом тонком месте к самому большому и тяжелому и неожиданному неудовольствию всех. Так вот, что касается этих наших сограждан, ну, кто-то, наверное, вы правы, хотя в основном это молодые люди или сильно пожилые. Хотя сильно пожилые, ладно, это люди,
1: мне
0: которые
1: кажется,
0: смотрят
1: там
0: телевизор.
1: Разные категории.
0: Разные, но в основном, посмотрите, вот, ну, правда, есть, по крайней мере, я не знаю, у меня нет статистики, но то, что просачивается, так сказать, в СМИ, там, ну, вообще в медиа, это какие-то молодые болваны. Прямо, мне кажется, процентов 70 вот такого рода. Там есть разные, да, но, по-моему, в основном это молодые болваны, которые, кстати, телевизор смотрят, мне кажется, не так много, как мне хотелось бы. Не
1: ну,
0: смотрят.
1: Понятное дело, да.
0: А, поэтому, значит
1: чертовы пропаганда... люди смотрят, мало
0: значит,
1: смотрят
0: пропаганда телевизор. Пропаганда на них не работает, наша, вот та самая, оголтелая и, там, и так далее. Значит, что-то другое на них работает. Ну, работает, я думаю, там есть, ну, во-первых, всегда деньги. Во-вторых, я думаю, ну, там же тоже, там люди-то тонкие с той стороны. Там же не то, что они скажут, типа, давай Россию уничтожим уже, как Гитлер хотел, давай, братан, ты с нами. Ну, они же не дебилы. Наверное, они говорят что-то другое, что, ну, не знаю, что они там говорят, но что-нибудь ужасно хорошее, это еще за деньги.
1: Вспомним даже Ларису Долину.
0: Ну, да. Ну, да, кстати.
1: И как-то вот совсем не по себе становится.
0: Ну, это правда, это пугает. Ну, повторяю, там говорят, я записывал интервью с одной девушкой, у нее такая странная, ну, не то, что работа, увлечение, а с другой стороны, почему странное, она общается с мошенниками. Прям профессионально. Есть, да-да-да, есть такая программа, которая выводит...
1: Про рулетку.
0: Да-да-да.
1: Один выводит, из банков ее запустил.
0: Да-да-да. И она прямо методично, целыми днями, там у нее целый там такой...
1: Ну, она их задерживает, прикол в том, что она пытается задержать, чтобы они как можно меньше людей обзвонили.
0: И там много народу, на самом деле. Это прям там целый офис противодействия. Уже у нее там несколько каких-то коллег там, тех самых.
1: Прикольно.
0: Да-да-да, очень интересно. И вот, значит, и она рассказывает, что говорит, я человек, который этим профессионально занимаюсь, я готовая, так сказать, ко всему. И ты знаешь, говорит она, иногда я ловлю себя на том, что я поддаюсь. И так, стоп. Нет, ты можешь представить, какой это уровень обработки? Какой это уровень обработки, если профессиональный человек, который садится, чтобы поговорить с мошенниками, знает, что это мошенники, и тоже начинает, говорит, сама себя стряхивает, как морок какой-то, начинает вестись. Я, к счастью, никогда с этим не сталкивался. Тьфу-тьфу-тьфу. Но это пугает. Я могу только не знаю, предполагаешь,
1: неужели что вам не звонили и не предлагали заменить домофон, потому что вы не были на собрании собственников?
0: Домофон предлагали заменить. Вот, и у меня нет домофона, мы лопаты подпираем, и нормально, что вы представили. Вот и все, на этом заканчивается разговор, как правило. Ну, просто, ну, это прям пугает, правда.
1: Ну и все-таки, ладно, по какой причине тогда, если не наша с вами, слава богу, вина, это значит не мы, пропагандисты проклятые, виноваты в этом во всем, тогда почему так, а? Почему люди вот эти вот, ну прямо назовем их, конечно, в основном идиотами, ну почему, почему, а? Ну хочется же думать, что все-таки наши люди, они ну не могут быть такими.
0: Не, ну наши люди не такие, все-таки это если так, если математическим или арифметическим путем пойти, это какой-то несчастный, не знаю, процентики.
1: Их очень это... много, хорошо. Там огромное количество денег утекло у украинцев.
0: Огромное. Нет, тех, ну, здесь надо тоже на две категории делить. Первые, которые поддались и что-то там перечислили, второй, которые пошли, так сказать, типа поджигать шкафы.
1: Ну, все давайте всех
0: воедино. Хорошо, давай всех воедино. Хорошо,
1: пускай это будет... Я не буду учитывать тех, кто пошел, потому что действительно подумал, что можно на этом заработать.
0: Я понимаю, что это немало, но, предположим, даже 10% – это огромное, конечно, количество народу. Но все-таки это 10. А 90% вот все-таки те, о ком вы говорите, наши люди, вот но это и есть наши
1: звонили,
0: люди.
1: Звонили, извините.
0: Но пока так, тем не менее, это факт. Значит, есть такая у меня неприятное объяснение, а именно неприятное в том смысле, что оно, значит, плохие перспективы рисует. Я где-то прочитал на днях, уж не знаю, я не видел всего интервью Сергея Соловьева, который снял фильм «Асса», но я видел отрывок, цитату из него. Сразу поэтому не поручусь за достоверность, но тем не менее это очень прям потрясло. А цитата была такая. Он говорит, знаете, когда вот мы все там скакали, и я в том числе, и орали «перемен требуют наши сердца» под песню Цоя и все такое, мы же вообще не понимаем, о каких переменах речь вообще? А что именно мы хотим? А зачем? А что? И так далее, и так далее. Понятно, что, так сказать, там, ну, косность уже надоела, что-то хотелось такого и так далее. Но, говорит, в принципе, мы не очень понимали, каких таких перемен так требуют наши сердца. И поэтому, типа, я просто поддался. А молодежь, она же такая, они постоянно перемен требуют их сердца. Возможно, я думаю, что большой, ну, так сказать, вот в этих решениях, в этих странных поступках дурацких, я думаю, там большое место занимает вот это вот неосознанное, не сформулированное, не артикулированное перемен требует наши сердца.
1: В завершении нашего разговора сформулируйте, пожалуйста, вслух, почему, как вы считаете, я надеюсь, вы так считаете, все будет все-таки хорошо, когда, не спрашиваю. Но вот если есть такая уверенность, либо честно скажите, что уверенности нет. Такой нет.
0: У меня есть вера в то, что так будет. Это один и тот же корень, но чуть разные, сами понимаете, оттенки. Вера в то, что все будет хорошо, есть. И вот с чем она связана. Когда говорят, мы русские, с нами Бог, это такая мало к чему обязывающая формула. Ну, типа, повезло. Ну,
1: вот так получилось. Да. Сложилось хорошо.
0: Да, сложилось клево, все, с нами Бог. Но на самом деле... Это не то, чтобы он там просто мы русские, поэтому с нами Бог всегда и делает, что хочет. Нет, нифига, извините. Бог с нами при одном условии, если мы с ним.
1: И... Все в храм.
0: Ну, храм в расширительном смысле этого слова. Вот правда. И тогда, да, с нами Бог. И тогда спасибо. Все будет хорошо.
1: Анатолий Кузичев, ведущий Первого канала, программа «Время покажет», Иван Панкин были здесь, остались довольны. До свидания.
0: Спасибо.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске – полдень, в Новокузнецке – 2 часа дня, в Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
4: Силы противовоздушной обороны сбили более 30 украинских беспилотников в Севастополе и рядом с ним за сутки. Отражены 8 атак, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Пострадавших нет. В разных районах города спасательная служба фиксировала падение обломков БПЛА. Есть точечные сообщения о повреждениях домов и автомобилей.
2: О политике.
4: Марко Рубио поздравил Николу Пашиняна с победой на парламентских выборах. Госсекретарь Америки подчеркнул, что США готовы сотрудничать с Арменией для обеспечения мира, стабильности и процветания как в Закавказье, так и за его пределами. Партия Пашиняна «Гражданский договор» победила на выборах в Национальное собрание Армении.
2: О Евросоюзе.
4: Жители стран Евросоюза стали реже пользоваться автомобилями и сократили потребление топлива на фоне резкого роста цен на энергоносители, вызванного войной в Иране. Это пишет Financial Times со ссылкой на данные Евростат. По подсчетам статистического ведомства ЕС, в апреле потребление топлива в еврозоне сократилось на 3,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года. При этом цены на дизельное топливо в 12 странах ЕС, данные по которым анализировал Евростат, выросли за год на 33,7%, а на бензин более чем на 13,5%.
2: О мошенниках.
4: Мошенники звонят родственникам пассажиров поездов под видом попутчиков. По легенде преступника, пассажир поезда попал в беду, а для решения проблемы нужны денежные средства. Но на самом деле соседство мошенника – фикция, созданная для психологического давления на родственников, которые в панике не могут дозвониться до реального путешественника.
2: Обо всем.
4: Снег растаял почти на всей территории России. Небольшой покров сохраняется лишь примерно на 5% площади страны. Снег есть на севере Ямала, на Новой Земле и на Таймыре до 14 сантиметров, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что примерно столько же снега лежит в районе Норильска на возвышенности, а также на Чукотке и в Магаданской области и на севере Камчатского края.
2: О валютах.
4: Официальный курс доллара на вторник 73 рубля 26 копеек, евро 85,28, курс юаня от Центробанка 10 рублей и 78 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: 2,5 миллиона автомобилей в год будут выпускать в России. И 80% это будет отечественный автопром, не отверточная сборка. Замминистра промышленности и торговли Альберт Каримов с таким оптимизмом смотрит на 2035 год.
6: А кто все это будет покупать?
5: Это мы прислушиваемся к эху, который гуляет после Петербургского международного экономического форума в наших головах, да, не в пустых цехах автозаводов, потому что у нас не пустые цеха автозаводов, у нас запущено, перезапущено производство.
6: Они запущены, они не пустые.
5: Ладно, давайте представим себе, что ждет нас в ближайшем будущем, что нам предложат покупать. Я Дмитрий Делинский.
6: Я Кирилл Манжула.
5: Не вздыхай так тяжко. Вместе с нами Игорь Маржарет, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
6: Привет, Игорь.
7: Доброе утро, друзья.
2: «Форсаж дня».
5: Так, ну первое, что меня порадовало на Петербургском международном экономическом форуме, это заявление главы «АвтоВАЗа», как ни странно. Помните, мы удивлялись тому, что они в мае закрывали автозавод на реконструкцию в связи с тем, что там нужно было переоснастить оборудование для выпуска новых моторов, более мощных. Ну так вот, господин Соколов заявил, что да, таки на Азимуты и на Ауры будут ставить движки мощностью 150 лошадиных сил.
6: 149.
5: Да налоговые.
7: И 9.
5: 149
6: и
5: 9.
6: И 10.
7: Слушайте, ну, у меня ровно такой двигатель стоит под капотом моей машины, выпущенной в России 7 лет назад. Ну, неважно, поехали.
6: А хороший двигатель-то?
5: Французский.
6: Ну, нет.
7: Отлично. Ну, немецко-французский.
6: И надо порадоваться, что ровно такой двигатель теперь будут ставить...
5: Он не ровно такой. Он абсолютно другой.
6: Хорошо.
5: Я так до сих пор не понимаю, что они допилили до 150 лошадиных сил. Это они купили какой-то китайский двигатель, или это вот классическая вазовская вот эта штука, но только на 150 сил разогнанная?
7: Ну, я так понимаю, что турбину все-таки поставят. Ну, посмотрим, как это будет. Это уже будет в ближайшее время. Я вам тут расскажу, что это будет. Ну, вообще, хорошая новость. Расширяется спектр двигателей на том же АвтоВАЗе. Начинали, если вы помните, в 2022 году с слабого двигателя 1.6, а теперь несколько вариантов 1.6, 1.8. Вот теперь обещают 150 сил. Круто. А там на подходе еще какие-то новые моторы. Ну, потихоньку мы живем, я же не говорю, что вот все хорошо, но и не могу ни в коем случае сказать, что все плохо. Идут разработки, идет производство, продажи идут. Первые намеки июня говорят, что, может быть, июнь будет еще достаточно удачным по продажам. Он будет даже лучше, чем предыдущие месяцы. Ну, посмотрим. Опять же, все очень сложно, и достаточно сложно прогнозировать даже все на один месяц. А в 35-м году я вам тоже могу рассказать, что будет в 35-м году.
6: Да ладно.
0: Игорю будет 70 лет.
7: Мы будем летать на Марс, там, я не знаю.
6: А я думал, на метле.
7: Вот.
6: На метле на Марс.
7: По городу с помощью вот этих самых летающих досок. Ну, много чего могу рассказать. Вы знаете, я тут вчера, что ли, прочел большой аналитический материал по поводу того, как нам обещали автономные автомобили, которые выйдут на улицы там, в 2015-2020 году. Я помню, с одним американцем разговаривал, с очень крутым, он говорит, да вы что, так к 2020 году только автономные такси будут во всех крупных городах. Ну-ну, сказали мы с Петром Ивановичем.
5: Сказала японская пила.
7: Любой прогноз сейчас, он достаточно, ну, из серии полпотолок. Вот хорошо бы было, чтобы все было хорошо. Ну, хорошо, будем надеяться.
6: Главное, понимаешь, в чем дело, Игорь? Никто не несет ответственность за все эти обещания. Ибо все забывается очень быстро. Давно вот такая тема у меня в голове крутилась. Надо собирать все эти обещалки просто вот в отдельный блокнотик и потом смотреть.
5: Блокнотик у тебя то ли треснет, то ли слипнется.
6: Да-да-да, и треснет, и слипнется. Ну, правда, вот
7: слушайте,
6: очень хотелось бы, чтобы люди, говоря что-то, понимали, что это не просто сотрясение воздуха.
5: Несли ответственность, ты хочешь сказать?
6: Да, именно
7: да,
6: так.
7: Да, степень ответственности крайне невелика. А прогнозы можно любые выдавать. Еще раз говорю, поскольку я еще немножко аналитик, как вы сказали правильно, и я понимаю, что корректный прогноз в нашей жизни. Мы в «Автостате», там, например, на конец года делаем 3 прогноза. Наиболее вероятный, там, оптимистический и пессимистичный. Но они не сильно отличаются, но все-таки, потому что это все на основании расчета делается. Но все-таки я могу сказать, что будет продано к концу года 1.4 максимум миллиона автомобилей. Это как в прошлом году. При этом...
6: Это оптимистично?
7: Нет, это наиболее прагматичный прогноз. Оптимистичный, может быть, еще на 50 тысяч побольше. Но есть и пессимистический прогноз, потому что у нас столько, к сожалению, вводных, которые мы не можем предсказать. Причем вводных, касающихся не только российских там властей, а касающихся политики мирового масштаба.
6: И теперь вопрос, Игорь, вот зачем? Зачем говорить, что мы будем продавать в 35-м году? Какое количество? Зачем? Вот объясните.
7: Ну, я не знаю.
6: Если все здравомыслящие люди понимают, что это невозможно предсказать.
7: Я, по-моему, говорил, что у нас в автопроме раньше был горизонт планирования 7 лет. Иначе, ну, потому что очень большие деньги, очень большие циклы производства и так далее. 7 лет считалось нормальный цикл планирования. Сейчас, чтобы вы понимали, 3 месяца. Ну, это правда, это реально правда. Причем 3 месяца – это дальний прогноз. Сложный. А так и планируют на 2 недели вперед. Ну, вот так мы и живем, а что поделаешь?
5: Мне в связи с этим, прости, пожалуйста, вспоминается картинка, вот это классический мем из интернета насчет невесты, которая стоит перед доской, на которой график. И какой-то чувак, значит, в костюме, в галстуке, с указкой, с линейкой показывает ей. Вчера вы вышли замуж. Если так дело пойдет дальше, то завтра у вас будет 2 мужа.
7: Это сильно. Да, ну, не знаю насчет 2 мужей, но вот тут наши чиновники говорят, что мы будем выпускать там 2,5 миллиона автомобилей, 3,5 миллиона автомобилей. Я вам скажу честно, что автопром на сегодняшний день, наше состояние выпускать, конечно, 3,5 миллиона автомобилей может легко. Съест он съест, кто ему даст, называется. Дело в том, что ни один автозавод на сегодняшний день не работает даже на 50% своей мощности, потому что нет спроса. Нет спроса, потому что очень дорого, и у людей нет денег.
5: Тем не менее, на Петербургском международном экономическом форуме нам показывали новые машины, на которых мы с вами будем ездить в ближайшее время. Ну, может быть, не все будем ездить, а некоторые, особо приближенные к власти. Ниву с улучшениями, вот эту революционную Ниву.
6: Приближенные к власти будут на ней ездить?
5: Да, мы прямо сейчас о приближенных к власти будем говорить.
7: Слушайте, вот если говорить о тех моделях, которые показали в Питере, вообще очень здорово, мне понравилось. Но тут надо обратить внимание, что тут машины в основном представлены 2 типов. Первое – автомобили для элиты. Там показали новый «Аурус» за 140 миллионов, показали новую линейку «Сенат», показали новые «Волги». Они хотя
6: подешевле, за 4,5.
7: Подешевле, но все равно они в первую очередь предназначены сегодня для корпоративных клиентов. Это одна крайность. Другая крайность – автомобили такие, ну, для людей попроще. Это вот ту же самую «Ниву» показали. Давно ждали, на 49-м году производства у него появилась подушка безопасности. Я радовался вместе с вами, что появился ключ зажигания, который еще и двери открывает. Представляете, какой прогресс.
5: А я тут выкопал еще одну подробность. Они, наконец, начали цинковать капот, крышу, заднюю дверь, задний фартук.
7: О, ну круто. Нет, ну я к чему говорю, что вот эта машина будет иметь большой спрос. То, что вот в прошлом году обновили «Ниву Тревел», и она сразу поперла вверх в продажах, потому что оценили. Mm-hmm. Двигатель все-таки поинтереснее на трассе. Уже не 18 секунд разгона, а там в пределах 14, что ли.
5: Зачем? Вот. Зачем на Ниве разгоняться до 100 км в час?
6: Вопрос не...
7: Ну, ей же ехать надо. До рыбалки, до охоты надо доехать.
6: Ей нужно там, не знаю, конную повозку обогнать. Раньше не мог, теперь может.
7: Смотрите, и вот эта Нива Легенд, которая обновилась там по многим параметрам, в первую очередь по мотору, будут пользоваться спросом, снова продажи попрут вверх, и будут покупать люди, которые увлечены охотой и рыбалкой, которые ездят по бездорожью, ну и, конечно, сельские какие-то жители, фермеры, потому что для них это автомобиль незаменимый. То есть, вот смотрите, две крайности. С одной стороны, для очень богатых, в основном корпоративных, кстати, клиентов, с другой стороны, для тех, у кого денег не очень много. Ну, «Азимут» появился предсерийный, но с этим «Азимутом» для меня большая проблема. Интересная модель, интересная, безусловно, и, наверное, перспективная, если будет правильно выбрана цена.
5: Да, потому она заходит в самый-самый-самый конкурентный кусок рынка.
7: Если они заходят в сегмент от 2 до 3 миллионов, там китайцы вот просто их немерено. И там будет дико сложно конкурировать. То есть им надо нижнюю цену поставить не меньше 2 миллионов, безусловно. Каким угодно образом, там, я не знаю, продавать себе в убыток эту машину, пока не раскачается спрос, пока люди не поймут, что это удачная модель. Я надеюсь, что это удачная модель. Но очень сложно. Тут бы «АвтоВАЗу», как говорит мой друг Сергей Целиков, предложить автомобиль какой-нибудь еще один дешевый. Но они хотят вот присутствовать и в сегменте подороже, где там попрестижнее машина, и чтобы она обязательно была со всеми абсолютно суперсовременными функциями. Еще раз говорю, все зависит от цены. Будет цена в 2 миллиона, машина пойдет. Будет цена 2,5 миллиона, будет очень тяжело продавать. Ну, посмотрим. То есть, вообще, показал питерский экономический форум, что автопром жив, разработки идут, проекты какие-то с восточными партнерами продолжаются, модели появляются новые, но вот видите, тут бы нам больше упор сделать на бюджетные модели, но в основном упор делается на то, чтобы удовлетворить запросы чиновников в наличии современных средств передвижения. Вот для них, пожалуйста, целый спектр уже появился. За последнее время, смотрите, вот тебе и «Волга», вот тебе и «Сенат», вот тебе обновленный «Аурус», там еще подтянутся наверняка какие-то проекты. «Москвич» же запустил там модели серии «М», которые тоже претендуют на то, что...
6: Ни в чем себе не отказывайте.
5: Это во-первых. Во-вторых, где вы видели обычных людей на Петербургском международном экономическом форуме?
6: Вот именно. Кому это все показывает?
7: Ну, для кого-то же показали, не его, не его легенд.
5: Демонстрация возможностей. Как пару лет назад АвтоВАЗ показывал на Петербургском международном экономическом форуме Ниву на батарейках. Вот так же, типа хоба, смотрите,
6: Игорь,
5: как мы можем.
6: Спасибо.
5: Игорь Маржаретто, автоэксперт, партнер аналитического агентства «АвтоСтат», был у нас на связи. Давай, хорошего дня.
7: Всем хорошей дороги и берегите себя.
5: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
6: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, почему машина глохнет в пробке летом.
2: Программа «Мой автомобиль».
8: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: А можно заказать машинку? Я возле магазина. На перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
10: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
11: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
14: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: А у вас машина в пробке глохнет?
6: Нет.
5: А если глохнет? Тогда мы идем к вам. Просто потому что нас с Кириллом чаша сия миновала. Тьфу-тьфу-тьфу, по деревяшке пустую. Лоб подставь, пожалуйста, постучу.
6: Свой подставляй. Вот по своему и стучи.
5: Обсуждаем причины, по которым машина может глохнуть в пробке. Вот именно в пробке. Именно в летние пробки. Вместе с автомехаником, ведущим программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юрий Сидоренко у нас на связи. Юр, доброе утро.
6: Юр, привет.
15: Доброе утро.
2: «Автомастер».
5: Мы с Кириллом не понимаем вообще ничего в этом вопросе, ну просто потому, что никогда не сталкивались с этой проблемой. Ты принес эту тему на личном опыте.
15: Ну, я принес эту тему, естественно, на личном опыте, потому что у меня уже, ну, как бы есть звонки в сервис. Вот люди звонят, тут совсем недавно человек мне машину пригнал, говорит: «Юр, невозможно, весь в поту приехал», говорит, «злой. Вот машина работает, работает, только в пробку встает, она тут же глохнет. На трассе прет вот просто вот как зверь». Понимаешь, ну, машина не новая, могу сразу сказать, ей 5 лет, но это нельзя сказать, что она старая.
6: 5 лет – это по нынешним временам новый автомобиль.
5: 5-летняя машина, которая глохнет в пробке. Что не так?
15: У него был просто подсос воздуха во впускном тракте. Это самый распространенный вообще дефект, потому что на жаре, естественно, у нас... Ну, когда что-то подогревается, мы понимаем, что предмет что делает? Расширяется. Соответственно, любая трещинка, которая была, например, в патрубке, которая идет на датчик, например, там коллектору впускают.
5: Господи, вот. Из чего же они эти патрубки сейчас делают? И... У меня к 16 годам на Форде на моем рассыпался, ну, в смысле, начал растрескиваться вот этот впускной патрубок.
15: Ну, извините, у тебя Форд, и у тебя там патрубок стоит оригинальный. Сейчас, к сожалению, делают снизу не из очень хорошей резины. Через 5 лет эта резина приходит в негодность. Микротрещина начинает подсасываться воздух туда. Как только воздух подсасывается, соответственно, попадает, который не учитывается электроникой, мимо датчиков. И получается, что критически этот воздух обедняет смесь. Все, и двигатель глохнет. Ничего хорошего не происходит. Подсос можно искать где угодно, там патрубки стервентиляции и так далее.
6: Юр, подожди, да. А почему на скорости на трассе не глохнет?
15: Ну, потому что ты там наваливаешь, он, видимо, ну как, там нет такого нагрева, во-первых. Смотрите, вы стоите в пробке, на улице там плюс 30 градусов. Под капотом у вас все тепло, хорошо, то есть рабочая температура двигателя, он не сильно перегревается, допустим. Вот, но в любом случае под капотом у вас температура выше, чем обычно. Потому что вы стоите в пробке, никуда не ездите. Когда вы разгоняетесь, у вас, естественно, начинает подкапотное пространство больше обдуваться. Если оно больше обдувается, то температура под капотом уменьшается, и микротрещина эта закрывается, и все.
5: Ну и как вариант, ты просто когда педаль притапливаешь, да, у тебя машина, смесь, бензин больше туда закидывает в цилиндры, и поэтому у тебя нет никаких причин физических для того, чтобы заглохнуть.
6: Ну хорошо.
15: Ну как бы причина в любом случае есть, но как бы то, что просто эта трещинка не очень большая. Ее очень сложно найти. Это самая дурацкая неисправность, я называю. Потому что как ее искать, это хорошо, если она большая. То есть ты запускаешь и слышишь, где шипит. А если не шипит, то тогда, получается, уже ничего хорошего нету в этом.
5: Дым-машина.
15: Начинаешь это все дело искать. Дальше такая часть неисправности, бензонасос перегревается. Пару раз вы проехались на очень маленьком уровне топлива. Вот, когда он поработал, ну, естественно, когда он перегрелся, в любом случае. Потому что у нас же бензонасос, тот, который в баке стоит, он охлаждается топливом. Вот. И если вы едете в пробке, у вас в баке находится мало бензина, то насос у вас просто может перегреться, начать подклинивать. Как только он подклинивает, ну, естественно, туда не поступает бензин.
6: Если бы бензина было под завязку, то этого бы не происходило.
15: А под завязку тоже плохо, но точно бензонасос бы не грелся, но под завязку летом наливать бензин нельзя, потому что у нас все расширяется. Соответственно, если вы нальете прямо до верхнего заливной горловины, он просто у вас потечет из-под крышки и прямо по крылу. Вот.
6: Ну, под завязку я имею в виду по отщелкиванию пистолета.
15: Да-да, ну конечно, это будет хорошо, и это нормально. Не забываем, что надо менять иногда хотя бы топливный фильтр, потому что из-за топливного фильтра тоже может происходить не очень хорошая история.
5: Так, ладно, поползем дальше в этой пробке.
15: Слушай, ну, на таких вот бывалых машинках, ну, уже там, которым лет, здесь, как у тебя, Дим, вот, бывалая машинка, летом в жару бензин в топливных магистралях может вообще, я неправильно сейчас скажу, закипать. То есть образуются такие паровые пробки. Он слишком перегревается, образуется паровая пробка. Особенно если, например, топливный фильтр находится под капотом. Такие машины есть. Вот. Или даже тот, если топливный фильтр висит где-нибудь внизу. Вот как у меня на машине висит. Там он стоит машина, я стою в пробке. Вот. Если топливный фильтр забит, то как раз вот там получается перегрев бензина и образуются, ну, как пропуски такие. То есть вы начинаете на машине дергаться, то есть он дергается. Вы больше нажимаете на газ, даете больше топлива, пытаетесь дать. В общем, ничего хорошего не происходит, машина глохнет. Датчики сходят с ума, это вообще частая история, особенно там датчик коленвала, например, или датчик положения дроссельной заслонки, вот.
6: Датчик коленвала?
15: А, ну вот как, датчик положения коленвала.
6: А зачем он нужен
15: вообще? Он видит, какое положение у коленвала, и, соответственно, блок управления считывает эти показания, и, соответственно, он, ну, регулирует работу двигателя.
5: Короче, мозги дают сигнал на искру, исходя из Понятно. Показаний датчика положения коленвала.
15: Потом датчик массового расхода воздуха. Это то, про что все говорят, но никто не знает, где это находится. То есть это стандартная история. Вот. Он дает неверные показания, и все. И смесь переобогащается или обедняется, и все, мотор глохнет. То есть, ну, датчик много. Там лямбда, зонд тоже часто начинает глючить, когда в пробку человек встает. То есть по трассе идешь, все в порядке. В пробке... Ну, в пробке что у нас происходит? У нас перегрев. Общий перегрев всего происходит. И машины, и, ну, двигателя, кузова, и человека тоже. Тут, конечно, надо смотреть уже конкретно, на какой датчик перестает работать. Это только диагностика делает.
5: Кстати, ты забыл еще один про одну причину. приблуду, регулятор холостого хода.
15: Тут сама дроссельная заслонка может тоже глючить, начинать. Смотрите, ну, мы понимаем, что в пробке вы едете, вы на газ не давите. Тут, то есть, работает мотор на холостых. Вот, внутри дроссельной заслонки, если вы давно не чистили, например, там есть нагар. То есть нагар, он там скапливается в любом случае на внутренних этих самых. Это там пары с пылью, вот этот вот нагар, он там образуется. И при высокой температуре он делает вот эти отложения такими тягучими. То есть, знаете, когда вот карамель в руке у вас, ну, как бы она не расплавилась. Вы кладете на торпеду, например, она расплавляется там. И вот это вот потом руки вот эти все склеиваются, ну, становится нехорошо. То же самое там происходит, внутри заслонки. И заслонка просто в каком-то моменте, она зависает в определенном положении. И все, она просто зависает, вы можете на газ давить, она ехать не будет никуда, машина. И при этом она заглохнет. И еще чаще всего глохнет, знаешь, когда? То, что выводит вообще из себя. Это, я помню, я лет 20, наверное, назад с этим столкнулся. Тоже не понимал, что происходит. Еду, газ сбрасываю, машина глохнет. Я ее запускаю, на газ нажимаю, еду. Потом подъезжаю к машине, которая передо мной стоит, сбрасываю газ, она опять глохнет. А как не сбрасывать газ, чтобы останавливаться? Вот я там со сцеплением пытался как-то это делать. Ну, потом, конечно, разобрался, в чем проблема.
5: Это был заливший
15: дроссель? Да, да, да. Это была именно дроссельная заслонка, которая... Ты на газ нажимаешь, а она обратно до конца, ну, не работает. Она обратно не прикрывается, не открывается. Она в каком-то положении зависает все время и там остается.
6: А чистит дроссель только разбирая... Там никакой не химии
15: его чистят, его чистят только химией исключительно, никаких других средств нельзя использовать, там щеток, отвертками иногда я видел, да, то есть в интернете люди там кто-то чистил, говоря, что ничего страшного, все в порядке, так и будет. Нет, это ничего хорошего не будет. Вот. И, конечно, желательно его со съемом чистить, то есть он снимается, прочищается, аккуратненько протирается мягкой фланелечкой, обратно ставится, меняется прокладка дросселя, потому что там может быть подсос воздуха потом, если на старую поставите. Вот. И желательно, ну, не на всех машинах, но желательно сделать адаптацию этой заслонки, то есть несложно через компьютер это делать. Ну, и куча еще всяких вещей, там кондиционер включает, дополнительную нагрузку дает, в пробке это очень сильное дает понижение оборотов, и двигатель глохнет. Аккумулятор разряженный, масса у него плохая, аккумулятора при перегреве начинает перегреваться провод, и он начинает отсекать это все дело. Вот, топливо не то залили, качество не то, то есть сгорание не то топливо. Свечи просто забросало, и все. И он, когда по трассе вышли, нормально было, а потом в пробку встали, не работает. И банальная утечка топлива. Это тоже может быть вполне. Причем топливо может утекать на коллектор. У нас приехала машина, у него топливный подводящий магистраль лопнула, и маленькая щелка, и прямо на коллектор текло. Он тут же испарялся. Я говорю, как ты не взорвался, это просто, ну, вот, повезло просто человеку.
5: Ну, у меня девочка знакомая на Каде, вот, она тушила такую машину.
15: Вот, ничего хорошего в этом нет, это опасно. Так что, если у вас что-то начинает происходить, неровно работает машина в пробке, не ждите, пока само пройдет, сама не пройдет она. Это неисправность. Ее надо приезжать и смотреть, чтобы уже смотрели и разбирали, что вообще происходит. То есть, если только пошла неровная работа двигателя.
6: Само может только отвалиться.
15: Да-да-да. Самая неожиданная была неисправность. Знаешь, из-за чего у нас машина глохла? Из-за испорченных подушек двигателя.
5: О, Господи.
15: Вот вроде связи вообще никакой нет. Приехал человек, у него такие, ну, гидравлические подушки. Мы не можем понять, что происходит. Он говорит, все в порядке. Он уезжает, приезжает, привозит на эвакуаторе. Она вообще не заводится. Начали смотреть, что-то пошевелили, все стало заводиться. И поняли, двигатель начинает вибрировать. У него патрубок начинал сползать, открывался подсос воздуха и воздухом засасывало. Он приезжает обратно, мы его пошевелили, все обратно встало. Вот представляешь, какая история? Мы разобрались не с первого раза, кстати. Вот такая может быть вещь.
5: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юр, спасибо.
6: Пока-пока.
5: Давай, до новых встреч.
15: Большое спасибо, всем удачи.
6: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Поговорим о том, кто возьмет на себя ответственность за аварию с автопилотом. Тут наметились перемены в сложившейся практике.
16: Программа «Мой автомобиль».
2: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
17: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
18: на здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
18: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
20: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках полным ходом идет подготовка к 30-й международной встрече воздухоплавателей. Традиционно в эти дни город становится точкой притяжения для гостей, туристов и участников одного из самых ярких событий года. Поэтому городские службы работают сейчас в усиленном режиме. Особое внимание уделяется покосу травы, уборке улиц, общественных пространств и мест проведения праздничных мероприятий. Эту работу на постоянном контроле держат активисты местного отделения партии «Единая Россия». Пушкинский бал состоялся в Луки-парке. Праздник прошел под открытым небом. Гостей ждали элегантные танцы, исторические костюмы и особая атмосфера пушкинской эпохи. Необычное мероприятие собрало любителей искусства, литературы и танцев и стало одним из зрелищных событий праздничных дней, посвященных великому русскому поэту. В связи с проведением 30-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках в отдельные дни будет введено ограничение движения транспортных средств на некоторых участках дорог и прохода пешеходов. Так, на время проведения соревнования «Кейграб» 13 июня с 19 до 21 часа вводится временное ограничение движения автомобилей по проспекту Ленина от улицы Некрасова до набережной Матросова, на острове Дятлинка от съезда с улицы Пушкина. Объезд будет осуществляться по улицам Некрасова, Ботвина, Холмской, Винотовского. 13 июня с 18 до 21 часа будет прекращено движение пешеходов по мосту через реку Ловоть на проспекте Ленина. В качестве обхода определены пешеходный мост с острова Дятлинка и городская плотина возле здания на Краснофлотской набережной 26.
20: О валютах.
21: Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85.28, юань 10.78.
20: О погоде.
21: Сегодня в Великих Луках переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова от службы информации радио Луки-ФМ.
20: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: А вы же видели видос, как пранкер из Дагестана включил автопилот в пробке и ушел в магазин. Вернулся с чипсами, догнал машин, сел в нее. Оценки от правоохранительных органов на эту суету мы еще не видели, но настоятельно рекомендуем не повторять. Вот этот парень, Хизри Запиров его зовут, парень, которому по большому счету терять-то нечего, он уже сидел за решеткой за мошенничество.
6: А то есть ты думаешь, он туда рвется обратно?
5: Да нет, он просто хайпует.
6: Хайпует, это факт.
5: Вопрос. Допустим, купил я машину с автопилотом. Чисто теоретически. Пусть машина меня возит, подумал я. А если авария, кто отвечать будет?
6: Ты.
5: Во всех странах, где подобная езда разрешается, законодатель решит, что отвечаю я, водитель.
6: Ну?
5: Даже если я не совсем водитель, фактически. То есть я вышел из-за руля, как тот Запиров.
6: Ну так ты нарушил, собственно, правила дорожного движения, выйдя из-за руля.
5: Ага, наметились перемены.
6: Теперь можно?
5: Вот это и обсудим. С Федором Буцковым этой четверти часа. Федь, доброе утро.
6: Привет, Федь.
3: Доброе утро.
1: Дорожные истории.
5: Это что получается? Будет отвечать за ДТП разработчик софта?
3: Да, это большой вопрос, потому что действительно всегда в мире нужно, если уже принят закон о том, как эксплуатировать автопилотируемые автомобили и кто отвечает за ДТП, если оно произошло, то всегда ответ законодателя в том, что отвечает водитель. Наверное, это довольно большой препон для тех, кто вот выбирает, а не купить ли нам такую машину. Мы, такой выбор у нас не стоит, у нас автопилоты пока не прижились. А в Китае ездят, и компания BYD сейчас сделала очень громкое заявление. Они берут на себя полную финансовую ответственность за аварии по вине водителя. В том случае, когда машина ездит с использованием их автопилота.
5: Батюшки святые, отделу маркетинга памятник поставить можно.
3: Ну, маркетологи сделали очень сильный шаг. После того, как они вот в прошлый раз такого рода кампанию проводили, они тогда заявили, что несут ответственность при использовании автопарковщика. Интеллектуальная парковка 4-го уровня это называется. Ну, то есть вы можете выйти из машины и идти уже там в свой магазин, ваш автомобиль включит аварийку и сам аккуратненько там проедет 5, 10, 20 метров и встанет на парковку и будет вас ждать.
5: Главное, чтобы рядом с этой
3: вы не должны следить.
5: Парковкой не было воды. Видели же видосик, как Зикр, по-моему, какой-то паркуется в речку?
3: Да, и утонул. Нет.
5: Ну, как бы...
6: Я, если честно, не видел.
5: Да, видел другой видос, свежий же уже. Девочка подходит к какому-то большому китайскому внедорожнику с телефоном в руке и зачем-то стучит по капоту. Вот.
6: Телефоном?
5: Нет, рукой.
6: Ага.
5: А вот этот самый большой внедорожник, он припаркован задом настолько плотно к другим машинам, перпендикулярная парковка, настолько плотно к другим машинам, что двери не открыть. Она стучит по капоту, отходит в сторону, и машина сама выезжает к ней, открывает дверь, выдвигает подножку.
3: Да, и говорит, ты сегодня самая красивая на свете, садись, пожалуйста, я тебя прокачу. Ну вот просто до тех пор, пока ты смотришь на видео, как какой-нибудь очередной автомобиль модный, красивый и жутко дорогой паркуется в реке, ты сильно подумаешь, а стоит ли мне использовать этот автопарковщик? Может, не надо? А вот когда BYD заявили, что мы несем финансовую ответственность за вот маневр машины без водителя, у них фактическое использование этой функции у водителей изменилось с 20% до там, 93%. Ну, то есть люди такие, если вы платите, ну тогда не вопрос. И сейчас нечто подобное они делают уже не с парковкой, а с ездой, правда, в городских только условиях и только в Китае, но тем не менее. Если вы за рулем BYD, можете включить автопилот, в случае с чего компания неограниченные суммы за вас выплачивает. Вы даже не пострадаете как клиент страховой компании. То есть у вас не поднимется коэффициент бонус малого, как у нас называется.
6: Ну, слушайте, не знаю. С точки зрения парковки там ничего сложного по большому счету нет для технического решения. При современном развитии технологий любой автомобиль можно этим оснастить. А вот с автопилотом пока не знаю.
3: И дальше еще тоже вот вопрос. Автопилот. Ну, вот есть, например, у американцев, у марки Тесла, автопилот. Если ты покупаешь Теслу, и вот вам в магазине там или на сайте, значит, предлагается, не хотите ли еще вот этот автопилот себе, то это стоит в долларах там 9,5 тысяч примерно. Ну, то есть довольно дорого.
6: Угу.
3: А у китайцев это стоит в 5 раз дешевле. 1700. Да. Купили вы за 3 миллиона машину, а за 150 тысяч еще хотите вот такую штуку, чтобы она у вас по городу сама ездила. А еще и компания платит, если не дай бог чего. Ну, конечно, здорово.
5: Но только не в России.
6: Даже меньше, чем 150 тысяч.
5: Перестаньте уже травить душу, в конце концов. Это, во-первых. Во-вторых, она уже отравлена. Перестаньте превращать водителя в овощ.
6: Мы превращаем? Мы-то тут при чем?
5: Да, вы занимаетесь рекламой свистелок, которые превращают водителя в овощ.
6: Только в Китае.
3: Ну, Дим, ты, наверное, такой мясоед, знаешь. А овощи — это тоже прекрасная вещь. Не надо так к ним относиться. Я от лица овощей, может быть, хотел бы сделать
6: заявление.
5: О, Господи. Ладно, давайте вернемся на нашу грешную землю. На российском рынке с началом лет появились две новинки, обе необычные. Одна машина лифтбэк, каких теперь, в принципе, не так уж и много. А вторая претендует на звание самой дорогой иномарки в нашей стране. С какой начнем?
6: С самой дорогой иномарки.
3: Самой дорогой? Ну, давайте.
6: Давай.
3: Ну, марка Хончи их привезла и показала. Ну, для России, вообще для внешнего мира. Автомобиль класса Bentley. Большой седан, такой по-настоящему длинный. Очень правильно сделанный, с классическими пропорциями. Знаете, вот пропорции — это очень важно. Это как у человека фигура. Вот какой длинный руки, ноги, какая ширина в плечах.
5: Федя, вот. Сколько?
3: Да что ты сразу, сколько?
5: Ты понимаешь, пропорции можно обсуждать до бесконечности. В тот момент, когда ты объявишь цену...
6: Мы тут автомобильная программа или программа про торгашей? Нет?
3: Давай скажем так. Ну, примерно полцены от Aurus Senat.
5: А в какой комплектации? Потому что
6: в базовый?
5: Новый лонг Aurus.
6: 117 миллионов стоит.
3: Ну, и еще дешевле. Еще намного дешевле.
6: Еще дешевле? Ну, тогда берем.
3: Aurus стоит 40 миллионов с чем-то. За 40, наверное, трудно его купить.
6: Нет, сейчас представили новый лонг, версию.
5: Смотри, предыдущий, может быть, стоит 40 рублей. Лонг новый, рестайлинговый, стоит больше 117 миллионов.
6: В базе.
3: В базе. Это машина другого класса. Ты уже лимузины такие полноценные сравниваешь. Это не совсем правильно. Потому что Хончи Гоя — машина, которая имеет длину 5 метров 35 сантиметров. Это большая длина, хорошая длина, но это еще не лонг, да, потому что она могла быть еще на метр длиннее, поэтому это разные весовые категории. Поставляется либо с мотором V6, либо с мотором V8. Ну, с V8, конечно, подороже. Ну, и обстановка внутри еще более красивая, с раздельными сиденьями. Но в целом машина классная. Смотрится. Именно это не вычурная роскошь, а это машина, сделанная с пониманием, что роскошь должна быть такой сдержанной. Иначе она уже кричащая, она-то не роскошь, а какой-то кич. А здесь вот без кича. Хотя есть много красивых, очень эффектных деталей. К сожалению, вместо красного знамени теперь такие крылышки развиваются. Они тоже как вот у Rolls-Royce, маскот такой выезжает, значит, на капоте спереди. Красиво сделано из рубинового стекла. Очень красивые фары, фонари. И это красивое, это не просто, как, знаете, вот мы можем про обычные машины говорить. Вот там эффектная графика там, световых приборов. Но тут немножко другое. Тут фонарь — это что-то сделанное в духе светильников запретного города Китая. Ну, то есть это действительно очень красиво выглядит. При этом машина сделана точно по канонам классического большого седана. Ну, то есть, например, вот линия остекления. Это когда вы сбоку на машину смотрите, какую площадь занимает стекла, а какую металл. Вот классическое такое золотое сечение — это третий, две трети. Точно, пожалуйста, вот Хончи Гоя. Или, например, стойка лобового стекла, куда она смотрит. Если визуально продлить ее линию дальше, да, у хороших машин такого класса ей положено смотреть в пятно контакта или в ступицу переднего колеса. Вот точно так оно и есть. То есть здесь все это сделано супер по канонам, по самым вот таким классным. Тем более, что делал человек, который прежде много лет рисовал Rolls-Royce, создавал автомобили Rolls-Royce. Он же последние сколько? 6,5, наверное, лет работает в Хончи. В общем, машина очень яркая, очень эффектная. И, наверное, иногда мы их будем видеть не только на петербургском международном экономическом форуме. По чуть-чуть они будут появляться. Это такой прямой конкурент Майбуху. А дальше уже вопрос к тем, кто может выложить за машину эти там 20 там, с лишним.
6: Так и... там 30 миллионов, по-моему, она, нет?
3: Ой, чуть-чуть подешевле версия, чуть-чуть подороже. Ну, как бы я уже в цены эти не смотрю, потому что они с моей жизнью в любом случае несовместимы. Но я и на Майбахах не ездил. Ты уж меня извини.
5: Короче говоря, это гражданские Хончи. То есть это вот не люксовая президентская версия, которую в Китае продают... Есть у Хончи машины, которые можно купить только по разрешению коммунистической партии
6: Китая. Так они, собственно, так и задумывались. Эта марка машины появилась.
5: Вот. А это гражданский автомобиль, который можно купить в автосалоне, но очень дорого. Ладно, пара минут буквально до конца этой четверти часа. У нас есть еще заявленный лифтбэк.
3: Да, и он совсем не столь дорог, как значит, этот Хончи. Лифтбэк, ну, если кто не помнит, что такое лифтбэк, то вспомните, что такое Шкода Октавия. Вот в этом духе сделанная машина. Но более современный дизайн, очень острый такой. Резкий подчеркнутый дизайн Чинган Юниви с длинным таким носом, с глухим носовым обтекателем, так как будто уже это электромобиль. Хотя он на самом деле нормальный бензиновый. Просто решетка радиатора смещена ниже в бампер, утопленные ручки дверей, вот не вот эти выкидные рукоятки, которые мы все не очень любим, а именно нормальные ручки дверей, но утопленные, и, собственно, хорошие колеса 18-е, чему я очень рад. Знаете, это же тот случай, когда колеса в размер, ну, в размер колесных арок. У нас же сейчас часто бывает, смотришь и думаешь, а чего вот, ну, какой-то новый китайский автомобиль? Как будто, кажется, колесики маленькие, недоразмеренные такие, ну, некрасиво. А при этом подходишь ближе и понимаешь, что резина 20-я. Думаешь, господи, ну как же вы так машину-то сделали? Ну какие-то 23-е, что ли, надо было вставать, чтобы что ты сэкономил на резине, да? Вот, это не история. У Юниви он очень складный, он такой, чувствуется, что он задорный, веселый, бодрый. И, собственно, это подтверждается и техническими характеристиками, потому что у него двухлитровый мотор, турбированный, конечно, на 235 лошадиных сил, работает, как мы любим, с классическим гидромеханическим автоматом, 8 ступеней, осин, с подрулевыми лепестками переключения передач. То есть, ну, машина, которую не грех и на гоночную трассу какую-нибудь выдвинуть. Ну, не в смысле, что, конечно, биться в чемпионате мира там, конечно, нет. Но она подразумевает, что, ну, хотя бы на какой-то трек-день там воскресный можете поехать там погазовать, если резину не жалко.
6: Спасибо, Федь.
5: А, да, 3 499 тысяч стартовая цена этой машины, без учета скидок и спецпредложений, я смотрю. Да,
3: извините. Ну, это как раз средняя цена иномарки в нашей стране, согласно статистике.
5: Окей. Федор Буско был у нас на связи. Федь, спасибо.
0: Пока-пока.
5: Давай, хорошего дня.
3: Всего вам доброго.
5: А мы вернемся буквально через пару минут.
6: В следующей части программы Олег Осипов поговорим о том, можно ли использовать неоригинальные запчасти при ремонте машины по ОСАГО. Ответ на этот вопрос созрел у Верховного суда России.
4: Программа «Мой автомобиль».

0: супермаркетах.
1: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
5: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: Только оригинальные запчасти. Новый оригинал, никаких аналогов при ремонте машины по ОСАГО. Это не мы придумали, не баран чихнул, это официальная позиция Верховного суда. На днях было опубликовано решение по делу одного жителя Башкирии, который пытался отремонтироваться после ДТП, и не получилось отремонтироваться, ну, просто потому что страховая переговорила с автосервисом, автосервис переговорил со страховой, все вместе заглянули в справочники запчастей и пришли к выводу, что нет, не будем ремонтировать. Человек пошел в суд.
7: Подожди, а почему не будем? И какая мотивация отказа?
6: Потому что оригинальные запчасти слишком дорого. Человеку предлагали отремонтироваться аналогами.
7: Прекрасно, замечательно.
6: Вот. Человек не согласился, прикрываясь законом об ОСАГО. Ему отказали в ремонте, сказали, ну тогда, как бы, не хочешь натуралку, выплатим тебе деньгами.
7: Ага.
6: Человек не согласился с этим, сказал, я хочу натуралку, мне нужна машина, отремонтированная по закону об ОСАГО.
7: Ага.
6: Вот. Ему сказали, не-а.
7: И справедливость восторжествовала.
6: И он пошел в суд.
7: То есть сперва суд решил, что не более 400 тысяч, как сказано, да?
6: Да.
7: Две недели назад это было решение, да?
6: Да.
7: А вот теперь только оригинально. Они сами себе противоречат.
6: Так с одной стороны деньги, с другой стороны запчасти.
7: Да, но в 400 тысяч при определенных ремонтах с оригинальными деталями ты не отремонтируешься. Вот в чем проблема.
6: Здрасте всем еще раз. Это Кирилл Манжул.
7: Это Дим Делинский.
6: Вместе с нами Олег Осипов. Олег, доброе утро.
8: Доброе утро, привет всем.
3: Пробуксовка дня.
6: Значит, позиция Верховного суда. Закон об ОСАГО не предусматривает установку неоригинальных запчастей. Страховщик обязан привести автомобиль в состояние до момента ДТП. Все, занавес.
7: Ну и еще раз я озвучу свой вопрос. Если при обязательной установке оригинальных частей не хватает тех самых 400 тысяч, которые прописаны в законе об ОСАГО, о чем суд тоже нам напомнил.
6: Верховный тоже.
7: Верховный, да. Что делать-то? С одной стороны, страховая и автосервис не может установить не оригинал, а с другой стороны, он не может выйти за пределы 400 тысяч, да и не хочет выходить. И что делать?
8: А представляете себе ситуацию, при которой страховая компания говорит, ну что ж, это справедливо, мы компенсируем полностью, что, между прочим, предполагает закон. Ну, ребята, это же очень простая история. Они продают полисы, они обещают исполнить свои обязательства, ну и пусть делают.
6: Ну, они обещают, да, по закону об ОСАГО, они могут исполнить свои обязательства в пределах 400 тысяч рублей по железу.
7: Понимаешь, Олег, мы медленные сапы, а я думаю, что уже и достаточно быстрыми шагами...
6: Сапа тихая.
7: Да, вот медленные сапы, либо быстрыми шагами, я не знаю, как...
6: Стремительным домкратом,
7: как хотите. Но движемся к тому моменту, когда институт ОСАГО у нас в стране просто накроется медным тазом.
8: Нет, это было бы неправильно и ужасно.
7: Да, ну значит, надо что-то делать сейчас.
8: Послушайте, Верховный суд лучше нас, я так полагаю, представляет себе, что может страховая, что должна страховая.
7: Да, Верховный суд решение принимает, исходя из существующего закона.
8: Ну, послушайте, значит, не надо говорить о том, что страховая не имеет права выйти за эти 400 тысяч. Имеет. И Верховный суд им однозначно сказал, расскошеливайтесь, вот и все.

0: Я
1: и
0: сильно...
1: Это нормально, мне нравится это решение.
2: Не совсем
0: сильно
2: так.
0: Подозреваю, что в таком случае, значит, если натуральное возмещение обходится больше, чем 400 тысяч рублей, страховая имеет право подать регрессный иск виновнику ДТП с требованием компенсировать,
1: да, и
0: разницу.
1: С него деньги. И пусть этим занимаются, они для того и созданы. И не надо перекладывать вот эти вот недоразумения, так сказать, на плечи автовладельца, который ни при чем. Он добросовестный человек, он купил полис. Он обратился.
2: Да, кстати, все по поводу лимитов 400 тысяч решение принимал Конституционный суд все-таки.
0: Да, и они попробовали...
2: Там не Верховный.
0: Потребовали от Госдумы поменять закон об ОСАГО, угу, так, чтобы не было никаких лазеек, позволяющих получать больше.
2: Смотрите, вот если...
1: Вы совершенно... Вот мы да, разобрались до конца. Пожалуйста, предъявляйте регрессный иск к виновнику ДТП и снимайте с него деньги. Человек не должен страдать.
2: КС тогда решил, что высшая инстанция признала неконституционную практику, при которой со страховых компаний взыскивали убытки сверх максимальной выплаты в 400 тысяч, если те по объективным причинам не могли организовать восстановительный ремонт машины.
0: Угу.
2: Ну, и вот, и что? Вот это самое, вот тот самый стоп. Как действовать-то? Как жить? Вот Верховный суд говорит только оригинал.
0: Угу.
2: Конституционный суд говорит не больше 400. Что делать-то дальше?
1: Жизнь же диктует совершенно другие порядки. Например, вам говорят, слушайте, уважаемые, мы можем вам поставить оригинал, но его надо ждать доставку в течение полугода, условно говоря, да? А у нас вот есть не оригинал, не согласитесь ли вы, чтобы мы его поставили за 2 дня? Вот это уже какая-то, так сказать, какое-то предложение реальное. То есть вот так вот чаще всего в жизни не бывает, на самом деле. Если человек не хочет брать вообще материальную компенсацию и ставить те запчасти, которые, так сказать, ему больше нравятся. Ну, то есть варианты есть. И из этого, ну, я не знаю, всероссийскую проблему организовывать я бы не стал. Но, в принципе, мне это решение Верховного суда понятно, и оно мне нравится, если честно.
0: Короче говоря, возникают вот такие проблемы, возникают такие претензии к страховым компаниям. Вот вам решение Верховного суда. Найдите номер в интернете, можете его прикладывать к тем документам.
2: К больному месту.
0: Так, Олег Осипов только что вернулся из Узбекистана на минуточку. Олег, скажи, пожалуйста, ты же отдыхать туда ездил, не по делам?
1: Нет, я ездил по частному делу, так сказать, абсолютно не связанному с автомобилями, но я не мог не обратить внимания на то, что я не был там лет 8, если не ошибаюсь, на то, как изменилась страна в смысле автомобилизации. Я был совершенно потрясен. Самый популярный автомобиль на дорогах, это просто видно, так сказать, это BYD.
0: Я понимаю, почему BYD. Фишка в чем заключается? Мы же помним, вот это со времен рекламы, а я узбеков люблю, они на морозе заводятся хорошо. Завод General Motors, который стоял в этом самом Узбекистане, выпускал Deo, всевозможные модификации, потом это все стало Ravon'ом, и это все вот прямо сейчас пошло в одном известном направлении в связи с тем, что китайцы поставили в Узбекистане завод BYD. И он выпускается исключительно электрички.
1: Не только гибриды.
0: Ну ладно, хорошо, хорошо, гибриды. И вот в результате узбеки пересели на батарейные машины.
1: В общем, да. Там, кстати говоря, там не только BYD, есть и другие марки. Но просто автопарк помолодел немыслимо. И среди этого многообразия, которое там присутствует, абсолютно потерялась «Лада». Ее вообще нет, не видно. Так сказать, раньше я приезжал в Ташкент, я видел прежде всего что? Так сказать, ну, старенькие «Жигули», какие-нибудь «Лады», «Девятки», так сказать, там те же самые.
2: На рынке, где есть конкуренция, а «Лада» эту самую конкуренцию, да, не выдерживает.
1: Все, абсолютно. То есть там вообще ничего нет такого. Парк, конечно, я не знаю, в несколько раз моложе российского. Вот в чем дело. Узбекистан никогда не отличался прорывами.
2: Ибо покупательская способность была низкая.
1: Покупательская способность, совершенно верно.
2: Благодаря нашим замечательным утильсборам мы сравнялись в этом вопросе. Вот и все.
1: Абсолютно. И вообще я был поражен, насколько изменился сам город. То есть это совершенно другая уже страна, совершенно другой город, по сравнению с тем, что было еще несколько лет назад. Ну, конечно, это впечатляет, действительно. Я не знаю, в чем там дело, я не разбирался, не интересовался этим специально. Но, тем не менее, вот такие зримые перемены, на них нельзя не обратить внимания. И, кстати говоря, из очень немного внедорожников, как ни странно, есть они, разумеется. Я имею в виду, прежде всего, там такие, как Land Cruiser, так сказать, Mercedes, BMW есть. Но их, в общем, немного в общей массе. Все совершенно спокойно ездят на белоснежных, конечно, белых, конечно, светло-серых BYD. И их все больше и больше. Ну, правильно, построили завод.
0: Я смотрю, на чем, собственно, ездят узбеки, что выпускает этот завод BYD. Во-первых, компакт-кроссовер переднеприводный, который называется Song Plus. Значит, на местном рынке эта штука стоит в местной валюте 300 да. миллионов. В переводе на рубли по текущему курсу это 1 857 000 рублей. А если эту машину попробовать купить в нашей стране, от 3,5 миллионов.
2: Ну, вот... Утиль, сбор в действии.
1: Почувствуйте разницу, как, что говорится, так сказать. И это не означает, что там тоже нет своих пошлин.
2: Естественно, своих, есть.
1: Все это есть, естественно. Но вот такая цена. Да, может быть, зарабатывают люди немного. Инфраструктура еще недостаточно развита, но она есть. Я видел зарядки. Правда, всего две штуки успел заметить, но я специально не исследовал вопрос. Угу. Я думаю, что там все будет в этом отношении нормально. Все развивается.
2: Жарко было очень сильно.
1: Жарко было за 30.
2: Это...
1: За 30, но там, поскольку влажность маленькая, так сказать...
2: Сухо, ну, там.
1: Сухо, да. Это все переносится вполне себе нормально.
0: Окей, еще одна маленькая деталь. Пару лет назад, когда мы, собственно, удивлялись тому, что китайцы открывают производство электромобилей в Средней Азии, в Узбекистане, я уже говорил об этом, не лишне напомнить еще раз. Это вообще первый заграничный завод компании BYD. Мировую экспансию...
2: Они начали из Узбекистана.
0: Из Узбекистана.
1: А теперь еще китайцы будут строить дорогу Ташкент-Самарканд. Вот это вот тоже любопытно мне показалось, потому что я не знал, что там и такие проекты существуют.
0: Дорога платная?
1: Ну, наверное. Черт ее знает. Пока я не видел платных дорог там, наверное, может быть, они есть. Так что, да, Китай в этом отношении наступает в экономическом смысле.
0: Ладно, приговариваем. В этой четверти часа у нас все. Олег Осипов был на связи. Олег, спасибо.
2: Пока-пока, Олег.
1: Всем удачи. Пока.
3: Программа «Мой автомобиль». Друзья, будущее наступило. Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: Реклама.
5: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
6: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
3: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
9: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
3: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь
10: партнера. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
10: Об атаках.
11: Атака на Москву продолжается. Она началась еще накануне. Как сообщил мэр Сергей Собянин, над регионом было сбито уже 19 дронов. В настоящий момент специалисты работают на месте падения обломков. Из-за этого временные ограничения были введены во Внуково, Домодедово и Шереметьево. Аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию. Жуковский полностью закрыт на прием и выпуск воздушных судов.
10: О происшествии.
11: В подмосковной Балашихе в автомобиле сработало взрывное устройство. Водителя машины BMW X3 получил множественные ранения, от которых скончался на месте. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как рассказали в СКР, взрывное устройство привели в действие около 5 часов 30 минут сегодня утром. В это время автомобиль начал выезжать от жилого дома в микрорайоне Авиаторов.
10: О конфликтах.
11: Дональд Трамп заявил о нежелании возобновлять удары по Ирану. По словам президента США, если военная операция будет длиться еще 2-3 недели, то от страны ничего не останется. Как отметил американский лидер, морская блокада Ирана оказалась эффективнее. Их экономика действительно страдает, и они пойдут на сделку, заявил Трамп. При этом он добавил, что Ормузский пролив не откроется еще месяцы.
10: О продуктах.
11: Продажи шоколадных плиток в рознице в январе-марте упали на 13% в году. Это наиболее выраженное снижение среди всех позиций кондитерских изделий. Спрос на шоколадные плитки падает из-за увеличения их стоимости. За последние 2 года шоколад в России подорожал почти в 1,5 раза, пишет Коммерсант. Как отмечают опрошенные изданием аналитики, структура потребления кондитерских изделий смещается в сторону бюджетных позиций. Наиболее заметный рост спроса в январе-марте показали пирожные. Объем их реализации год к году увеличился на 9%. Продажи печенья выросли на 3%.
10: Обо всем.
11: В Японии закрыли около 100 школ из-за неуловимого медведя. Власти города Уцуномия, что в 100 километрах от Токио, уже несколько дней пытаются поймать черного медведя, которого впервые заметили в субботу возле городского парка. Он успел пробежаться и по жилым, и по промышленным районам. Жители города призвали держать двери и окна закрытыми, не приближаться к медведю.
10: О валютах.
11: Официальный курс доллара сегодня 73 рубля 26 копеек, евро 85.28, курс юаня 10 рублей и 78 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
12: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь уничтожили 140 украинских дронов над Россией. Мост в Чангаре Херсонской области снова поврежден. Украина могла получить от Штатов новые крылатые ракеты «Расти Даггер». Реплика полковника. И президент Соединенных Штатов вновь заявил о скором заключении сделки с Ираном. Что сказал на этот раз? Эти и другие темы подробнее обсудим в ближайшие минуты в эфире радио «Комсомольская правда». Начнем с того, что силами ПВО за ночь уничтожено 140 украинских дронов над регионами Российской Федерации. Это сообщение Минобороны. Мост Чонгари Херсонской области снова поврежден после ночной атаки БПЛА. Движение перекрыто, сообщил губернатор Сальдо. На подлете к мосту сбили более 20 беспилотников. У нас на связи военный эксперт, подполковник, специалист по антитеррору и противодиверсионной работе Алексей Калинкин. Алексей Борисович, я вас приветствую. Здравствуйте.
13: Здравия желаю, уважаемые друзья, уважаемые ведущие.
12: Ну вот я вижу, что обмен воздушными ударами на украинской войне продолжается, и усилились атаки беспилотников, если смотреть в недолгосрочной, но все-таки ретроспективе, потому что еще вчера обратили мы внимание, что 140 БПЛА, раньше столько было там за месяц, за неделю, теперь за день, и многие сотни, потому что днем ранее было более 300 по регионам Российской Федерации, за сутки, вот я вижу сообщение Минобороны, сбито 359 БПЛА, потому что 219 было сбито днем. Кратно увеличилось количество беспилотников, которые атакуют гражданское население России в том числе. На ваш взгляд, чем это вызвано и что с этим делать? Или это надолго?
13: По поводу, что с этим делать, что делать? Продолжать выполнять свою работу на местах от гражданского населения, с коммунальных служб до, как сказал президент, работать и брать. Ничего с этим не сделаешь, потому что только коренным переломом и значительным перемалыванием сил ВСУ можно каким-то образом подготовить дипломатические переговоры. Говорить о том, что кратно увеличилось, и говорить о том, что неожиданно увеличилось такое количество беспилотников для налета, тоже никак нельзя. Во-первых, у нас мы видим, что некоторые страны пытаются заработать уже самостоятельно деньги. Та же самая Дания и объявила о переносе каких-то производственных мощностей с Украины на свою территорию. Разумеется, пахнет деньгами. Видим, что и Венгрия разблокировала хотя бы на словах сейчас, да, разговор, что выделение Украине на тех самых пресловутых миллиардов долларов. Да, разумеется, на этом надо погреть руки. И если отбросить политический смысл любой, кто-то пытается из коммерсантов вытащить часть денег в свой карман и поработать. Знаю, что безнаказанно на территории Дании, может быть, они сделают что-то, но даст возможность заработать, даст возможность толкнуть коррупцию на своей территории. Поэтому то, что у них увеличивается такое количество налетов, да, ну, мощности растут. Да, и с этими мощностями что-либо действительно надо делать. Делать только одно – уничтожать. Дронами одними они, конечно, сыты не будут, у них все равно существуют проблемы с логистикой, необходимо создать проблемы еще больше. Мы же видим только о проблемах о своих, здесь разговариваем, на ударах об НПЗ, ударах различного рода, тем же самым скоплением без завозов. Но нельзя забывать, что на Украине точно так же все горит, на Украине точно так же проблемы со снабжением. Вот, и сейчас необходимо просто усилить натиск. Здесь роптать нечего. Это война.
12: Вот, к слову, да, к слову, я посмотрел тут различные паблики с противоборствующей стороны, с вражеской, и вот там сообщается, что за ночь Украину атаковало 168 беспилотников в 8 разных областях. Не то чтобы я хотел бы доверять этой информации и говорить, что это истина в последней инстанции, но вот просто для сравнения цифры, которые там они у себя публикуют, так или иначе. Алексей Борисович, еще один момент. Вот помимо того, что наша жизнь изменилась с большим количеством беспилотников, которые атакуют территорию Российской Федерации, мы видим, что периодически происходят либо диверсии, либо теракты. Вот сегодня утром в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль, там водитель получил множественные ранения и скончался на месте происшествия. Там Следственный комитет России об этом заявил в 5:30, да, в микрорайоне авиаторов в Балашихе это произошло, автомобиль BMW X3. Другой информации по большому счету нет. И говорить о чем-то преждевременно. Может быть, это диверсия, может быть, это теракт, может быть, это какие-то внутренние разборки, пока есть только предположения. Но также обратите внимание на то, что это происходит все чаще и чаще. За счет чего, на ваш взгляд? Где эти взрывные устройства и как они вообще попадают на территорию России?
13: Вы абсолютно правильно сказали, что до тех пор, пока мы не получим данные о личности человека, который погиб в ходе данного инцидента, и до тех пор, пока мы сейчас с вами имеем очень короткую информацию, связанную с BMW X3, с временем, местом и 62 года пострадавшему. Дело все в чем. Я по определенного рода опыту и признакам не вижу здесь террористического акта до тех пор, пока мы не разберемся в личности. То, что большое количество оружия и взрывчатки действительно приходит на территорию Российской Федерации, это, к сожалению, горький факт. То есть действительно работает хорошо погранслужба, работает ФСБ, рентген, вопросов никаких нет. Но все-таки существует вот эта вот история с Курским направлением, Белгородским направлением, потому что туда заходили частично подразделения, которые атаковали их, да, и не будем называть из трех букв этой корпуса, они же заходили и делали схроны для того, чтобы так или иначе была возможность осуществлять террористическую деятельность. Да, если отбрасываем это и понимаем, что взрывчатка не из схронов пришла, то она имеет криминальное направление. Криминальное направление у нас существует целая прослойка людей, о которых мы забыли, но которым плотно занимался РУБОП. Да, те, которые производят свои встречи, значит, сбежав с Армении в Турцию, и, соответственно, криминалитет для решения каких-то вопросов на плодово-овощных базах, да, вот мы понимаем, о чем мы разговариваем, конечно. Да, вот это прослойка людей точно так же имеет доступ к взрывчатке. И мы с вами прожили те времена, когда едва ли не каждую неделю или не каждый месяц кто-то кого-то стрелял, кто-то кого-то взрывал. Я думаю, что может быть, до тех пор, пока мы не разберемся в личности, повторюсь, значит, мы говорим, что это история коммерческая. А если коммерческая, то, к сожалению, да, хорошо забытое возвращается сюда, и промышленности нет, производства нет, коммерсантов, которых делят, и продукты жизнедеятельности этих коммерсантов, разделяемые между криминалитетом, тоже нет. Соответственно, надо перерешить вопросы тех же самых там торговых комплексов, которые... Помнишь, да, когда у нас один гражданин застрелил, пришел на главу администрации, да, да. Точно так же построил дом. Вот я думаю, что вот это из вот этой серии ситуация.
14: Да,
13: это
14: понятно. Бизнес. Благодарю вас, Алексей Борисович. Это Алексей Калинкин, военный эксперт, подполковник, специалист по антитеррору и противодиверсионной работе, был с нами на связи. Еще одна тема. Украина могла получить от Штатов новые крылатые ракеты «Расти Даггер» – «Ржавый кинжал» в переводе на русский. Вывод об этом был сделан после найденной в зоне специальной военной операции особые CRP-антенны. Их устанавливают на беспилотниках и ракетах, что позволяет им принимать сигналы спутников в обход помех. Тему продолжит военный обозреватель комсомолки, полковник в отставке Виктор Баранец.
15: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
16: Невероятно любопытную вещицу обнаружили наши бойцы, разведчики, на поле боя в ходе специальной военной операции. Они нашли антенну, которая свидетельствует о том, что американцы передали Украине крылатую ракету, которая называется IGM-188. Что это за ракета? Это крылатая ракета, воздух-поверхность, а у нее достаточно внушительные показатели. Допустим, масса составляет 225 килограммов, а боевая часть, обратите внимание, 60 килограммов. Эта ракета оснащена турбореактивным двигателем и развивает очень высокую дозвуковую скорость. Ну и эта ракета имеет систему наведения GPS с возможностью автономной визуальной навигации. Ну, попутно замечу, что стоимость этого изделия, по американским данным, $250 000. О чем это все говорит? Американцы нас постоянно убеждают, что они перестали оснащать украинскую армию крылатыми ракетами. Но мы к этому лицемерию уже давным-давно привыкли. А теперь самое главное. Какова дальность этой ракеты? А дальность этой ракеты зашкаливает за 1500 километров. То есть то обещание Зеленского, которое было направлено в письме Путину, в так называемом открытом письме, говорит о том, что, собственно, американцы оснащают украинскую армию оружием, которое способно бить в глубинные районы России. А это уже, если хотите, и предурали, и Урал, и Зауралье. Вот такова она, лицемерная позиция Соединенных Штатов Америки. Ну что же, мы должны придерживаться очень четкой линии. Америка врет, оснащая вооруженные силы Украины достаточно современными видами ударных вооружений. Ну что же, будем учитывать. Нам не впервые с такой ракетой сталкиваться. У России есть средства поражения таких ракет, например, «Бук», «Панцирь» и так далее. Ну что же, давайте теперь будем ждать новостей из наших штабов о том, как мы поражаем эту ракету. Но и о лицемерии американцам тоже должны постоянно помнить. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
15: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
14: Президент США вновь заявил о скором заключении сделки с Ираном. Что он сказал на этот раз, сам судя подробнее в эфире через 2 минуты.
17: Реклама.
18: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут же памятник.
19: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
20: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
21: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
22: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-713-59-94.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
14: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев в студии. Приветствую всех присоединившихся к нашей волне. И теперь поговорим о президенте США Дональде Трампе, который в очередной раз заявил о скором заключении сделки с Ираном. Иран и Израиль согласились остановиться, заявил Трамп. Возможно, через 2-3 дня состоится очень хорошая сделка. Армузский пролив откроется сразу после ее подписания, заявил американский президент. Ну, естественно, мы посмотрели, что там говорят на стороне Ирана, а подтверждений нет, как всегда. Потому что вот председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Азизи сказал, что мы не считаем Трампа честным. Если нас смогут убедить в его искренности, Иран будет вести переговоры. Ну, давайте обсудим это подробнее в нашем эфире. Извините за этот смешок. Сейчас поймете, почему. Политолог-международник Елена Супунина с нами на прямой связи. Елена Владимировна, приветствую вас. Здравствуйте.
24: Добрый день.
14: Я уже посмотрел CNN. Конечно, Трамп много раз говорил, что это фейк-ньюс, и что они там работают не на него и не на Соединенные Штаты, но я вот вижу, что они не поленились и подсчитали, что Трамп уже 37 раз заявлял о скором подписании сделки с Ираном, и это за 2 месяца. И он продолжает это говорить, то есть в социальных сетях, в своих публичных выступлениях, в телефонных интервью журналистам. Соглашение близко, соглашение близко-близко. Вот. А при этом колумнисты CNN заявляют, что сегодня нет никаких свидетельств того, что ситуация ближе хоть сколько-нибудь к соглашению, чем была, скажем, 7 апреля. На ваш взгляд, что происходит и почему Трамп продолжает как мантру говорить, что сделка прекрасная, замечательная, великолепная, очень и очень скоро, Иран это никогда не подтверждал?
24: Да, верно. Трамп с периодичностью в 3-4 дня последний месяц заявляет, что вот уже через те же 2-3 дня будет подписано мирное соглашение с Ираном. И даже сейчас, когда он пытается сдержать израильского премьер-министра Бениамина Нетаньяху с тем, чтобы он не бил по Ливану и не наносил ответные удары по Ирану, то текст звучит такой, что ну подожди немножечко еще, вот сейчас будет мирное соглашение, и все будет хорошо. Но израильтяне тоже, как и иранцы, этому не верят и продолжают бомбить Ливан. А теперь еще сегодня беспилотник сбили, который летел со стороны йеменских хуситов в сторону Эйлата. То есть у израильтян появляется все больше поводов ответить и непосредственно Ирану снова, и другим его союзникам, помимо ливанской Хизбаллы. Вообще складывается впечатление, что Иран и Израиль уже готовы к тому, чтобы вновь ввязаться в драку, а Трамп делает все возможное, чтобы отложить начало этого захватывающего действия, потому что у него, видите ли, чемпионат мира по футболу, у него собственный день рождения, у него день независимости. Ему очень не хочется, чтобы ему испортили праздник.
14: Угу. Я вот, знаете, что хотел бы уточнить с вашей помощью. Да, штаты Израиль по-прежнему пытаются отделить Ливан от Ирана. В основном Израиль, конечно, да, потому что штаты хотя бы на словах говорят, что, наверное, не надо бить по Ливану, чтобы достичь сделки. Но вот Тегеран своими действиями показывает более чем явно, что его оборонная доктрина распространяется и на Ливан. А можете объяснить, почему Ирану так нужен Ливан? Это, конечно, меняет картину для там, западных противников Ирана, и давление на администрацию Трампа усиливает, но мы теперь точно можем понимать, что Иран и Ливан – это, по сути, одно и то же.
24: Вообще, когда иранцы с самого начала вписали пункт о Ливане в свои предложения по урегулированию, которые отправили американцам, многие решили, в том числе специалисты, что это такой пункт, которым можно пожертвовать. И вполне возможно, что иранцы поначалу ужесточали свои позиции, чтобы потом в ходе переговоров, например, отказаться от ряда требований. И Ливанский фронт мог быть такой разменной монетой. Но чем больше иранцы убеждались в том, что их позиции оказались тверже, чем даже они сами предполагали, чем больше они убеждались в том, что Трамп очень не хочет сейчас большой войны, тем больше они понимали, что могут выторговать себе и многое другое. Тогда решили настаивать и на этом пункте тоже. Почему? Потому что ливанская партия Хизбалла поддержала Иран неоднократно, когда израильтяне Иран бомбили, и американцы, когда прошлые разы тоже был обмен ударами. Ливанская партия Хизбалла поддерживала Иран даже в ущерб интересам своим и своей страны, и они понесли большие потери. Иранцы считают, что они должны тоже ответить помощью. Но самая главная причина, на мой взгляд, что они учуяли вот эту слабину у Трампа и поэтому решили вести себя более дерзко.
14: А Израиль может теоретически остаться один на один в противостоянии с Ливаном и с Ираном?
24: Это Трамп так сейчас говорит, угрожая израильскому премьер-министру Нетаньяху, говоря, что вот один останешься и так далее. Но на самом деле стратегические интересы Израиля и США, они совпадают. И несмотря на жесткие выражения, даже нецензурные, которые якобы Трамп использовал в беседе с Нетаньяху, военная помощь идет. И, по сути, мало что меняется.
14: Вот если эта военная помощь прекратится, да, скажем, Штаты введут какое-то полное эмбарго на поставки оружия и боеприпасов Израилю и начнут еще какие-нибудь палки в колеса Нетаньяху вставлять, ну вот тогда, наверное, да, тогда будет сложно. А так, в общем, наверное, вы абсолютно правы. Даже не наверное, а абсолютно точно. Израиль-то этим не напугаешь, разве что. Елена Владимировна, благодарю вас, спасибо большое. Это Елена Супонина, политолог-международник, была с нами на прямой связи. Обсудили ситуацию в Персидском заливе. Ну, а снижение цен на жилье в крупных городах России усилилось. Это еще одна тема для обсуждения. В мае готовые квартиры подешевели в 12 городах против 9 в апреле. Причин, как говорят эксперты, сразу несколько. И в этой теме досконально разбирался наш коллега Юрий Кораблев.
0: Цены на вторичное жилье в мае снизились в 12 крупных российских городах из 50 исследуемых. Еще в 5 городах динамика была около нулевой. Для сравнения, в апреле цены уменьшились только в 9 крупных городах. Это данные консалтинговой компании CRG. В среднем в мае цены в крупных городах снизились в диапазоне от 0,1% до 2,5%. Лидер по сокращению цен на жилье в мае – Тула. За месяц средняя цена одного квадратного метра в этом городе уменьшилась на 2,3%. Второе место занял Сочи. На третьей строчке расположилась Пенза. В пятерку крупных городов самым подешевевшим жильем в мае попали Краснодар и Ярославль. Усиление падения цен в крупных городах в мае аналитики связывают с несколькими факторами. Одной из причин может быть насыщение рынка предложениями. Во-вторых, происходит естественная коррекция цен после периодов их бурного роста. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов региональные особенности. Яркий пример – Краснодар, говорит член Совета гильдии риэлторов Роман Вихлянцев.
1: Действительно, цены снизились в некоторых городах, но у каждого своя история. Ну, самый, наверное, такой яркий случай – это Краснодар. Дело в том, что Краснодар традиционно находился на высоком спросе людей, которые переезжают в более теплые края. А у них был очень сильно перепродан рынок, который во многом зависел от таких вещей, как транспортная доступность, как спокойствие и так далее. И в целом, это касается и Сочи, касается Краснодара в первую очередь, города, где очень сильно ухудшилась транспортная доступность, и вообще они чуть-чуть потеряли статус отпускных мест и отдыхательных мест. Но связано это в первую очередь с СВО, второе – это с трудностью именно доступности самих районов по железнодорожному транспорту, по авиасообщению.
0: Несмотря на усиление тренда на снижение цен на вторичке, в большинстве городов стоимость жилья увеличилась. Согласно исследованию, стоимость квартир выросла в 33 городах из 50 исследуемых. Сильнее всего вторичка подорожала в Барнауле, второе место заняла Пермь, третьим стали Чебоксары. В двух столицах, в Москве и Санкт-Петербурге, в мае тоже наблюдался рост цен. И долгосрочный тренд, он связан с ростом цен на квартиры, отмечает Роман Вихлянцев.
1: В принципе, люди сейчас, получив уже ставки по депозитам порядка 12%, понимают, что вкладывать в недвижимость становится интересным. Очень многие заходят в первую очередь уже не в депозиты, а в недвижимость. При этом разница между новостройками и вторичным рынком, она все-таки сохраняется, поэтому многие покупают новостройки. При этом существуют просто города, где ситуация более депрессивная по вторичному рынку, но тут ничего не сделаешь. Это разница, связанная с экономической ситуацией, с развитием самого рынка, с количеством новостроек, опять-таки, построенными и так далее. То есть, но таких городов меньшинство в России. Если взять, то количество городов, где цены уменьшились, по-моему, составляет то ли 8%, то ли 6%. То есть в основном цены растут.
0: Некоторые эксперты считают, что для активизации вторичного рынка ипотечные ставки должны опуститься до 10-12%. Однако это перспектива следующего года. А потому ждать ощутимых изменений на вторичном рынке в этом году не стоит. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери серии микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите редунит бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 11:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках полным ходом идет подготовка к 30-й международной встрече воздухоплавателей. Традиционно в эти дни город становится точкой притяжения для гостей, туристов и участников одного из самых ярких событий года. Поэтому городские службы работают сейчас в усиленном режиме. Особое внимание уделяется покосу травы, уборке улиц, общественных пространств и мест проведения праздничных мероприятий. Эту работу на постоянном контроле держат активисты местного отделения партии «Единая Россия». Пушкинский бал состоялся в Луки-парке. Праздник прошел под открытым небом. Гостей ждали элегантные танцы, исторические костюмы и особая атмосфера пушкинской эпохи. Необычное мероприятие собрало любителей искусства, литературы и танцев и стало одним из зрелищных событий праздничных дней, посвященных великому русскому поэту. В связи с проведением 30-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках в отдельные дни будет введено ограничение движения транспортных средств на некоторых участках дорог и прохода пешеходов. Так, на время проведения соревнования «Кейграб» 13 июня с 19 до 21 часа вводится временное ограничение движения автомобилей по проспекту Ленина от улицы Некрасова до набережной Матросова, на острове Дятлинка от съезда с улицы Пушкина. Объезд будет осуществляться по улицам Некрасова, Ботвина, Холмской, Винотовского. 13 июня с 18 до 21 часа будет прекращено движение пешеходов по мосту через реку Ловоть на проспекте Ленина. В качестве обхода определены пешеходный мост с острова Дятлинка и городская плотина возле здания на Краснофлотской набережной 26.
4: О валютах.
6: Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85.28, юань 10.78.
4: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова от службы информации радио Луки-ФМ.
23: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
7: Петербургский международный экономический форум. Главное.
17: Минздрав предупреждает. Курение опасно для вашего здоровья.
25: Здравствуйте, дорогие друзья. «Комсомольская правда» продолжает свою работу на Петербургском международном экономическом форуме. И сегодня мы будем говорить о опыте Бразилии в ограничении табакокурения и снижении никотиновой зависимости. У нас в гостях специалист в этом деле Алекс Питер дос Сантос, специалист в области клинической онкологии и директор Института образования и инноваций в области здравоохранения. Мистер дос Сантос, nice to meet you here.
26: Thank you for having me here, Евгений.
25: Welcome to Russia. Russia, maybe you can...
8: Господин Дос Сантос, вы в России в первый раз. Каковы ваши впечатления? Да, в первый раз в России, и я очень рад быть в Санкт-Петербурге, городе великой истории. Сегодня утром я видел, как петербуржцы бежали марафон. Это так приятно было наблюдать. Люди, занимающиеся спортом, это полезно для здоровья. Сотни людей бежали, и так приятно было наблюдать, как народ улучшает свое здоровье и совмещает несколько важных вещей сразу. Спорт — это полезно для здоровья. А когда вы занимаетесь им на природе, да еще в городе с такой красивой архитектурой, как в Санкт-Петербурге, это вообще замечательно.
25: We are here to talk about health issues. Can you describe the usage of current smoking usage in...
8: А что вы можете сказать о табакокурении в Бразилии? Какие тут были тенденции в последние годы?
9: Yeah, we have a very productive meeting this morning.
8: Да, мы провели продуктивную дискуссию сегодня утром. Обсуждали, какие альтернативы предлагает Россия. Каковы подходы России и Бразилии к этому важному вопросу в укреплении общественного здоровья. Тут наблюдается большая разница, и я думаю, что Россия в деле борьбы с табаком впереди. И это при том, что у Бразилии была программа, способствовавшая сокращению никотиновой зависимости от 35% населения до 12% в течение 30 лет. Тут дело в том, что ситуация оказалась сложнее наших ожиданий. Новые средства потребления никотина, такие как электронные сигареты, они в Бразилии все под полным запретом. Последствием такого подхода стало то, что возник черный рынок таких средств. Наше правительство тут не пыталось ничего регулировать, оно просто запретило новые средства потребления никотина, и все. Наше правительство не попыталось помочь людям, которые пытаются бросить курить, но у них не получается ни с первой, ни со второй, третьей или десятой попытки. В итоге такие желающие уйти от зависимости люди, если они законопослушны, не имеют доступа к электронным сигаретам, которые могли бы помочь постепенно уйти от зависимости. По моему мнению, урок тут следующий. Запрещение чего-либо требует от властей способности сделать запрет действенным. Если вы не можете навязать свой запрет железной рукой, используйте регулирование. Это самый умный выход. Это позволяет убрать самые вредные вещи, но при этом помочь части населения постепенно избавиться от вредной привычки, одновременно избегая потребления вредных веществ детьми. Это более прагматично, чем просто запретить.
25: In Russian experience, we can legally purchase them.
8: В России табак и электронные сигареты можно легально покупать. И я знаю молодых людей, которые уже много времени как втянулись в пользование такими вещами. Но если у вас не запрет, а регуляция, вы можете потребовать от покупателя документ, подтверждающий возраст, во избежание продажи никотина малолетним. Вы можете точно выяснить, что там внутри того девайса для потребления никотина, который вы видите в продаже. Появляется возможность через возможности государства подталкивать людей к тому, чтобы они вели себя более ответственно. Это более прагматично, чем простой запрет. Мой опыт говорит, что при полном запрете вы теряете контроль над ситуацией. Вы только шумите, а толком ничего не знаете. Нельзя раскрыть факты о выпуске запрещенки. Если вы знаете, что какой-то продукт вреден, но люди его хотят, у них привычка, то более умный путь — сокращать зависимость, уменьшать риски, а не пробовать решить проблему одним волевым усилием. Какова разница в последствиях потребления никотина через сигареты или при помощи новых средств? Есть ли большая разница в частоте возникновения рака, других болезней? Есть набор данных, собранных в так называемую библиотеку Кокрейна, которые позволяют утверждать, переход на электронные сигареты позволяет постепенно начать уход от зависимости от курения. Если вы прежде никогда не потребляли никотин, то и не надо вам начинать. Нечего тут вам пробовать. Но что делать, если вы уже втянулись? У меня, как клинического онколога, среди пациентов есть люди с легочным раком. Для таких людей бросить курить просто необходимо. И вот я часто слышу от своих пациентов: «Доктор, я знаю, что мне надо бросить, потому что я уже приступил к лечебным процедурам, но я не могу. А мне необходимо таким людям помочь. Лучше человеку помочь, чем обвинять его». И вот тут другие средства потребления никотина оказываются альтернативой, пусть и нежелательной. А как удалось в Бразилии снизить зависимость от никотина на 23% за 30 лет?
9: Да,
8: удалось. В 1989 году курильщики составляли 35% населения, а в 2019 только
25: 12%.
8: И какие средства вы применили? Налоги плюс запрет рекламы. Сигареты продаются только взрослым, причем на пачках сигарет указывается, каким последствиям для здоровья ведет их привычка. Это та же регуляция, что и в России. Да, но тем не менее курильщиков в Бразилии больше 20 миллионов, это очень много. И эти люди пользуются нашими медицинскими услугами, а не в системе. И мы обязаны помочь им избавиться от курения. Я бы посоветовал таким людям рассматривать процесс выхода из зависимости как своего рода приключение, потому что когда кто-то решает похудеть или бросить курить, это новые требования и ощущения. Вы должны принимать решение каждый день, чего мне сегодня нельзя делать, и вы ищете альтернативы, которые бы сработали. Как врач, я должен дать им совет, предупредить. В каждом индивидуальном случае мы вырабатываем план. Конечная цель – полная свобода от никотина. Но из опыта и научных данных мы знаем, есть люди, которым не удается одним лишь усилием воли избавиться от зависимости. Нужно идти по пути лечения и постепенного выхода из зависимости. Я даю таким людям понять, вы лечитесь, вы на правильном пути, а я принимаю и ценю ваши усилия как доктор. Проблема в том, что многие заболевшие курильщики подвергаются обвинениям со стороны семьи и общества. «Ага, ты курил, и вот теперь смотри, что случилось с тобой», типа «Ты сам это заслужил». Но обвинение – это не решение проблемы. Люди нуждаются в понимании, снисхождении. Поэтому я не думаю, что отношение к человеку с предубеждением – это разумный путь вперед. Нет, надо избегать возбуждения чувства вины. Принятие человека таким, какой он есть, и постепенное снижение риска – вот решение, которое я практикую со своими пациентами. Значит, нет единого пути к избавлению от никотиновой зависимости? Есть реалистические и утопические решения. Запрещение – это утопическое решение, потому что некоторые люди не могут сразу прекратить потребление никотина. Лучше проявить понимание и постепенно решать проблему, чем ожидать, что проблема просто исчезнет, потому что вы что-то запретили.
25: Okay, thank you very much. The time is out. Very nice to meet you, and thank you for the interesting dialogue.
9: It was really my pleasure.
25: Thank you very much. У нас в гостях, напомню, что был клинический онколог из Бразилии, Алекс Питер дос Сантос. Мы говорили об опыте Бразилии в уменьшении риска табак-курения. Всего доброго.
17: Минздрав предупреждает, курение опасно для вашего здоровья.
7: Петербургский международный экономический форум. Главное. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор.
10: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Было время, когда в нескольких российских онлайн-изданиях появилась новость, которая заставила многих встревожиться. Якобы ученые из Техаса выяснили, что цветные сны – первый признак шизофрении. Люди без риска расстройства видят черно-белые сны, а те, у кого есть диагноз или наследственная предрасположенность, смотрят цветные. Только вот есть одна проблема – ссылок на это исследование нет, и найти его не удалось. Фамилия профессора в разных публикациях тоже плавает. То Бравенстен, то Бравенстентон. Это уже настораживает. А что говорят психиатры? Главный врач Центра психического здоровья профессор Иван Дудин отмечает однозначно. Цветные сны не являются признаком шизофрении. Они чаще всего бывают у людей эмоциональных. А врач-психиатр Антон Елисеенко добавляет, что большинство людей вообще видят сны цветными. Черно-белые сны скорее исключение. И связано это, может быть, с влиянием черно-белого телевидения в прошлом. А что насчет реальных исследований? Они есть, но совсем про другое. В одном небольшом эксперименте сравнивали сны 14 пациентов с шизофренией и 15 здоровых людей. Выяснилось, что первые чаще видят кошмары и незнакомых персонажей. В другом исследовании 46 пациентов с шизофренией реже запоминали свои сны, описывали их короче, а сюжеты были беднее на детали и эмоции. Еще одно исследование аж 70-го года показало, что у больных больных шизофренией действительно выше частота цветных сновидений. Но разница не такая драматичная, как в техасской сенсации. Специалисты из ведущих клиник подчеркивают, цветные сны – нормальное явление. Это не диагноз. Психические расстройства диагностируются по целому комплексу симптомов. Бред, галлюцинации, нарушение мышления и поведения, а не по одному только цвету снов. Так что если вам снятся цветные сны, как и мне, мы с вами в порядке. Это значит лишь то, что мы эмоциональные люди или просто жили после появления цветного телевидения. А та самая техасская новость – интернет-миф, который просто разлетелся без единой настоящей научной ссылки.
11: Здоровый разговор.
12: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 302-41.
11: Телефон рекламный

0: серьезной эскалации, они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Дневник Петербургского международного экономического форума.
3: Здравствуйте, друзья. Продолжает свою работу открытая студия медиагруппы «Комсомольская правда» на Петербургском международном экономическом форуме. Второй день работы нашей площадки. И я с большим удовольствием приветствую нашего первого сегодня гостя в Рио, губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Егор Викторович, мы вас приветствуем. Спасибо большое за то, что в плотном действительно графике время нашли. Давайте сразу начнем с, наверное, итогов вашей работы в Луганской Народной Республике. Довольны ли вы, собственно, этими итогами? И такой вдогонку вопрос, как опыт управления новым регионом будет помогать вам на новом месте? Есть уже примерное понимание?
4: Ну, наверное, не совсем корректно давать самому себе оценки работе. Наверное, эти оценки должны давать жители Луганской Народной Республики, руководство Луганской Народной Республики, ну, собственно, федеральное руководство. Вот. Поэтому здесь я, наверное, промолчу. Работа в воссоединенных территориях, в частности, в Луганской Народной Республике, безусловно, имеет определенные нюансы. Но, в общем и целом, при примерно сопоставимой оперативной обстановке, прежде всего, в приграничных территориях, все-таки ситуация несколько отличается, в том смысле, что Брянская область – это давно сложившийся уже регион Российской Федерации. Там полностью действует законодательство Российской Федерации без каких-либо переходных моментов, без каких-то переходных периодов. Несколько по-другому устроена работа бюджетной системы, несколько по-иному выстроены программы восстановления. И это правильно, потому что вновь воссоединенные территории требуют большего внимания, опять же, при всей необходимости защищать интересы граждан, жителей Брянска, ну, все-таки воссоединенные территории имеют определенные особенности. Что касается опыта полученного, ну, безусловно, это отношение к событиям, которые происходят, к оперативной обстановке. И я с огромным уважением отношусь и к луганчанам, и к брянцам, которые в этой обстановке уже достаточно давно живут и достаточно успешно работают. Это действительно заслужит огромного уважения. Этому, как оказалось, можно научиться и в этих условиях жить и развиваться.
3: А вот если, вот, может быть, чуть-чуть в конкретику упереться, я понимаю, что оперативная обстановка, она примерно похожа, действительно, Луганская Народная Республика и Брянская область. Все-таки есть какие-то местные особенности, условия, которые вот сейчас определяют формат и масштаб работы на Брянщине?
4: Безусловно, они связаны с тем, что, ну, наверное, регион не афишировал себя на федеральном уровне, и есть многие точки роста, которые, на мой взгляд, еще остались нераскрытыми. Основные два драйвера развития – это, безусловно, промышленность и сельское хозяйство, и в части, допустим, сельского хозяйства, безусловно, регион-лидер в топе находится. Уже научились на Брянщине выращивать очень многие культуры, и высокомаржинальные, например, рапс, ну и традиционные, например, картофель или пшеница. Но, на мой взгляд, можно еще усиленно поработать над переработкой, над глубокой переработкой, с тем, чтобы продукция высоких пределов, с тем, чтобы большая часть добавленной стоимости оставалась внутри региона и использовалась на социально-экономическое развитие. Речь идет не только о бюджете, а о том, чтобы действительно местный бизнес, занимаясь высокопередельными производствами, высокомаржинальными производствами, получал больше ресурсов для своего развития и, разумеется, для развития своих трудовых коллективов и территории присутствия.
3: А город Брянка в Луганской Народной Республике остается подшефным городом Брянской области. Как, да, будете продолжать помогать, выстраивать отношения, ну и в целом дальше Брянку поддерживать?
4: Сейчас Брянка, вы правильно отметили, была и остается подшефным муниципалитетом для Брянской области. У нас все программы развития, программы поддержки остаются без изменений. Это цифры порядка 800 миллионов рублей. Есть перечень объектов, согласованные с муниципалитетом, с руководством Луганской Народной Республики. Не случайно выбор муниципалитета связывает общие корни, очень много общей истории. Да и названия, на самом деле, они крайне взаимосвязаны. Это не случайные совпадения. И мы, кстати, вот недавно

0: будучи там, я пригласил коллег из Брянки на наш фестиваль «Славянское единство», который пройдет в конце июня. И там и дети у нас приехали на летний отдых из Брянки. И, безусловно, сотрудничество будет продолжено. Это важно, потому что нужно так или иначе интегрировать воссоединенные территории полностью в пространство Российской Федерации, не только правовое, не только финансовое, но именно в пространство смыслов, в пространство общего менталитета, отношения к прошлому, к будущему.
1: Вообще, насколько велик потенциал торгово-экономических взаимоотношений Брянской области и Луганской Народной Республики, в чем он сегодня заключается и какие здесь видятся возможные точки роста?
0: Ну, я бы не стал ограничивать возможности взаимодействия только Луганской Народной Республикой. Понятно, что прежде всего отношения выстраиваются с регионами, соседями, с теми, с кем непосредственно граничишь. Это кооперация, это логистика, это туристические связи, культурные обмены. Безусловно, все воссоединенные территории, включая и Луганскую Народную Республику, имеют еще со времен Советского Союза, имеют определенные кооперационные связи. Прежде всего, конечно же, в сфере промышленности. И вот сейчас задача будет стоять передо мной, как перед руководством Брянской области, как раз выявить эти потенциальные возможности, потенциальные кооперационные связи и, по сути, восстановить. Сейчас стоит задача по максимально загрузить производство Брянской области, которое там существует. Побывал уже на нескольких из них. Очень радостно видеть, что некоторые говорят о том, что они не могут принять посторонние заказы, потому что полностью их мощности загружены своими изделиями. Это радует, с одной стороны. С другой стороны, это говорит о том, что такие эти компетенции могут быть востребованы и снаружи, и, соответственно, можно их расширять.
1: Игорь Викторович, ну, помимо работы управленческой в Луганской Народной Республики, у вас за плечами, что называется, опыт большой управленческий в вашей родной Челябинской области, и вице-губернаторство, и должность мэра МИАСа. Как этот опыт вам помогает? Ну и, соответственно, тот же вопрос, что и предыдущий. Планируете ли выстраивать торгово-экономические отношения с Южным Уралом?
0: Безусловно, весь тот опыт ранее полученный, он так или иначе используется. Если мы говорим про управление регионом, то, ну, наверное, это один из обязательных пунктов. Даже не столько работа в органах региональных, сколько именно работа в муниципалитете. На самом деле это тот опыт, это, наверное, обязательный опыт, который необходим для работы на уровне региона. Без понимания процессов, которые происходят рядом с людьми, в непосредственном контакте с людьми, наверное, очень сложно принимать взвешенные, обоснованные решения на уровне региона, и тем более на уровне всей Федерации. Ну и в целом, если говорить о воспоминаниях, то только теплые воспоминания, и, безусловно, часть профессионального становления произошло на территории Челябинска. Очень благодарен и руководству региона, и всем коллективам, в которых я работал, за опыт и за те позитивные эмоции, которые дал.
1: А в мае вы провели встречу с участниками региональной программы «Брянские герои», это часть федеральной программы «Время героев». Успело ли у вас сложиться впечатление о том, каков кадровый потенциал участников этой программы, ну и, например, какие отрасли могли бы усилиться за счет вот такого рода управленцев?
0: Программа действительно хорошо знакома. Я и по Луганску был, в том числе среди наставников. Там есть аналогичная программа. И, в общем-то, задачи, они одинаковые, на самом деле. Во всех регионах стоят примерно одинаковые задачи. Ну, во-первых, это интеграция участников СВО в экономику, в мирную жизнь. И это прием лучшего опыта боевого, в том числе и управленческого, который, безусловно, присутствует на линии фронта. Это опыт бесценный. Именно работа в экстремальных условиях с принятием таких

0: центра, прежде всего от нашего руководителя, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, правительства Российской Федерации, всех министерств, ведомств. Я вижу огромное желание помочь. Наша задача, чтобы этой помощью воспользоваться грамотно, на благо жителей области, ну и без каких-либо негативных последствий для государственных служащих.
1: Егор Викторович, спасибо большое. Врио-губернатор Брянской области Егор Ковальчук, гость открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
2: Дневник Петербургского международного экономического форума. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров о планах Трампа относительно Украины.
4: Курс Белого дома, мне кажется, не изменится даже после поражения, если оно случится на выборах, имеется в виду партии республиканцев. Но корректировки все-таки возможны. Потому что вот Трамп занимает такую позицию, ну что ли, ну такой тяни-толкай какой-то. Вот он и нашим, и вашим где-то, да? Только тогда, конечно, когда понимает, что ситуация критическая. Он не отказывается от Зеленского в принципе. Потому что бросить управлять, манипулировать процессами на таком огромном пространстве, да, а понимаем, что через Украину и Европу управляет Трамп, он не готов. Но и как управлять таким несуразным, очень странным устройством, как Зеленский, тоже не совсем понятно. Через него сигналы прямо не проходят. И поэтому вот Трамп какую-то вот занимает позицию, то как будто бы он меняет взгляд там. Да. Не-не-не, он ничего не меняет. Такой подход.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: О важном.
6: Поезда в Крым со вторника будут идти до обычных конечных станций. Из Крыма стартовать с начальных станций, сообщил Grand Service Express. По данным перевозчика, на 10 утра по московскому времени с опозданием следует 7 составов из Крыма в Москву, Мурманск и Челябинск. Время задержки от 1 до 9 часов. График движения нарушен из-за атаки БПЛА в ночь на понедельник.
2: Об атаках.
6: Военные в Севастополе сбили уже 8 дронов ВСУ, атаковавших город днем во вторник, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Воздушная тревога была объявлена в половине 11 по Москве. Это уже третья воздушная тревога за вторник. Ранее губернатор сообщил о том, что было 2 сбито дрона.
2: О конфликтах.
6: CNN подсчитал количество заявлений Дональда Трампа о скорой сделке с Ираном. Президент США сообщал, что близок к заключению перемирия с Тегераном 37 раз. Журналисты напомнили, что впервые эта мысль прозвучала 23 марта. В последний раз глава Белого дома заявил, что Вашингтон и Тегеран смогут заключить сделку в ближайшие 2 недели, буквально накануне.
2: О поставках.
6: Иностранные предприниматели стали выдавать свои мандарины за абхазские. Эти цитрусовые давно стали брендом, заявил глава Абхазии Бадра Гунба. По его словам, на российских прилавках часто наблюдается продукция китайских, испанских и турецких производителей под брендом абхазских мандаринов. Но никакой маркетинг в этой связи не поможет конкурировать с качеством мандаринов из Абхазии, сказал Гунба в интервью РИА Новости. Президент добавил, что за этот сезон в нашу страну экспортировали 34 тысячи тонн мандаринов.
2: Обо всем.
6: Собака выбежала на ВПП в аэропорту Новосибирска, из-за чего два самолета не смогли приземлиться, сообщили местные СМИ. Пса долгое время никак не могли поймать. В это время двум самолетам авиакомпании Seven Airlines пришлось отправляться на второй круг. В итоге собаку поймали, а воздушное судно благополучно приземлились.
2: О валютах.
6: Официальный курс доллара сегодня 73 рубля 26 копеек, евро 85,28, курс юаня от Центробанка 10 рублей и 78 копеек.
2: О погоде.
6: В Москве сейчас плюс 26, днем до плюс 28 без осадков. В Санкт-Петербурге во вторник днем плюс 26, местами возможен кратковременный дождь. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
7: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. За минувшие сутки ВСУ 74 раза атаковали Белгородскую область. Удары пришлись еще на 11 округов. За год на Украине отчислили 30 тысяч студентов мобилизационного возраста. О чем это говорит? И выплаты по ОСАГО впервые превысили сборы. Ждать ли повышения цен на полисы? Эти и другие темы подробнее в ближайшие минуты в эфире радио «Комсомольская правда». Начнем с того, что за минувшие сутки вооруженные силы Украины 74 раза атаковали Белгородскую область. В результате ранения получили 7 человек, сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев в «Максе». Четверо из 7 пострадавших были госпитализированы. Всем им оказывают необходимую помощь. Удары пришлись на Белгород и еще 11 округов. Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Красноярушский, Прохоровский, Ракитянский и другие. По словам Шуваева, ВСУ 8 раз применяли авиацию, реактивные системы залпового огня и артиллерию. И еще 10 раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. О ситуации в регионе рассказал собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Белгороде Виталий Сачкан.
8: За прошедшую неделю интенсивность ударов врага по населенным пунктам Белгородской области заметно увеличилась. Ежедневно, начиная с самого раннего утра, с 5-7 часов утра, и до глубокой ночи, до 3-4 часов ночи, над регионом звучат сирены, предупреждающие население о ракетных ударах и атаках беспилотных аппаратов. Участились налеты на сам Белгород. По сути, каждый день Белгород подвергается ударам как ракетным, так и, соответственно, атакам беспилотников. Только за прошедшие сутки враг атаковал 12 округов Белгородской области. С особой интенсивностью враг обстреливает белгородские населенные пункты Белгородского, Грайворонского, Красноярушского и Шебекинских округов. Только за прошедшие сутки на мирных жителей обрушился удар 152 беспилотников. Это официальная информация от оперативного штаба Белгородского региона. Приграничье обстреливалось артиллерией, ракетами, танками и стрелковым оружием. Все это, к великому сожалению, повлекло за собой человеческие жертвы среди мирного населения, значительные разрушения. Ранены дети, взрослые, и повреждена в значительной степени повреждена инфраструктура, сожжены десятки автомобилей, разрушены частные дома. Бесспорно же понятна цель этих обстрелов, потому что, по сути, они полностью бессмысленны, и враг тратит большое количество как беспилотных аппаратов, так и различного рода вооружения на то, чтобы просто пытаться наводить какой-то ужас и среди мирного населения. Но в целом хочу отметить, что белгородцы держатся стойко. В любой ситуации это люди действительно мужественные и относятся ко всему. Да, конечно, за осторожность, за прошедшее время белгородцы уже многому научены. Налажена система оборонительная вокруг. Спасибо нашему ПВО, которое охраняет воздушное пространство и предотвращает нанесение любых ударов со стороны врага. Это действительно спасает и вселяет уверенность, что все будет у нас хорошо. Белгородцы в этом уверены и говорят, что так и будет.
7: Еще одна тема. На Украине в прошлом году отчислили почти 30 тысяч студентов мобилизационного возраста, сообщает украинское издание «Телеграф», ссылаясь на результаты проверок учебных заведений профессионального и высшего образования. В материале отмечается, что в стране сейчас продолжаются проверки студентов, которые имеют право на отсрочку от мобилизации. Речь идет о мужчинах старше 25 лет. К слову, около 60% прибывших в Германию украинцев за последние 16 месяцев – это мужчины призывного возраста. Об этом пишет на своем сайте немецкий телеканал NTV. И вот с начала прошлого года число военнообязанных украинцев в ФРГ заметно выросло. Говорится в статье, за период с 8 марта прошлого года по 30 мая нынешнего общее число украинских беженцев в стране увеличилось почти на 100 тысяч, ну, там чуть-чуть до 1,5 миллионов в итоге не дотягивают. Я напомню, в августе прошлого года украинцам от 18 до 22 лет разрешили выезжать из страны, и в этом году в стране уже не раз предлагали вновь запретить им делать. Но тут не только в Германии обещают поддержать усилия Киева по возвращению украинских мужчин призывного возраста на родину. Чаще появляется информация о депортации граждан Украины из Польши, Канада, США. В общем, можно целую карту, наверное, уже составлять. В этом нам, думаю, что поможет кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств МГИК Юрий Кот. Юрий Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, рад вас слышать.
7: Взаимно. Юрий Владимирович, ну вот видим мы, что тут недавно Зеленский в Лондон приезжал, и там он немирный план явно привозил. Как сообщают источники различных СМИ, летнюю мобилизационно-наступательную папку он привез. Потому что Британия тоже в том числе требует ужесточения мобилизации и давит на снижение призывного возраста, как и вся Европа. Зеленский в ответ, как всегда, по-украински говоря, петляет. Вот на ваш взгляд, как это вообще выглядит? Сначала многие европейские, не только европейские страны повесили над входом пограничного пункта убежище для украинцев, а теперь их фактически собираются сортировать и отправлять обратно на родину. Так получается?
9: Ну, это было неизбежно. Когда все это началось, мы изначально говорили, что вы не забывайте, что для Европы все украинцы – это такие предавшие русских русские, да, то есть предатели. И поэтому они сейчас вас используют и будут использовать. И сегодня Европа, Евросоюз, опять же, те же, с кем разговаривал, там, немцы, французы и англичане, с кем встречался Зеленский. Для них не важно, как живут люди. Для них важно, чтобы все было максимально направлено против России. Чтобы любой человек, будучи ресурсом в определенном смысле, обязательно внес свою лепту, хочет он этого, не хочет, в момент ослабления России. Чтобы вот максимально. Поэтому здесь, когда их принимали там, когда им обещали какие-то золотые горы, мы же помним эти истории про пенсию как ЕС, про кружевные трусики, про всю эту историю на Майдане, когда они скакали.
7: Да.
9: Уже тогда понятно, что это все мышеловка, да, которая рано или поздно схлопнется, и потом будут просто сортировать и в вагонах мужчин завозить обратно на Украину для того, чтобы они там превращались в пушечное мясо.
7: Но подождите, то есть депортация будет происходить за счет европейских стран, это опять они будут деньги тратить. Я вот вижу, что в Канаде украинских беженцев уже заставляют доказывать, что они не уклоняются от мобилизации в СВУ, и речь касается пока, по крайней мере, только мужчин. Они и до женщин могут дойти там?
9: Ну, до женщин вряд ли. Я думаю, что как бы до этого дело не дойдет, потому что к тому времени, я думаю, мы уже победим. Но в целом, да, тенденция такая. Они в первую очередь заинтересованы в утилизации мужского населения. То есть мужчина, это же не просто мужчина, да, там это не какие-то там первичные половые признаки. Это носитель определенного кода, в том числе нашего русского кода. И это любой убитый мужчина на Украине, это целая просека нерожденных детей. То есть фактически идет выбивание огромной части русского народа, южной части. Вот. Ну, с другой стороны, вы смотрите, как интересно получается. Ну, с точки зрения, конечно, интересно, может быть, не совсем корректное слово, но кощунственно интересно, потому что они, с одной стороны, их купили на плюшки, на обещания, дали им возможность в подвешенном состоянии находиться там за рубежом и фактически своей работой, ну, скажем так, низко оплачиваемой во многом, поддерживать их там благосостояние. А сейчас, когда вот стоит задача задача уже выдыхает народ населения внутри Украины. Стоит задача обратно фаршировать, обратно перекручивать всю эту историю в Украину, чтобы постепенно поддерживать, просто поддерживать. Уже не стоит же задача победить. Поддерживать как можно дольше вот это кровопролитие с одной единственной целью. Они же выполняют свою задачу, утилизацию русских все равно. То есть украинцы тоже русские, тоже уничтожаются. Но для них это какая разница? Они им, конечно, наперед там сладкоголосые какие-то рассказы о титульной нации, о том, что они великие, оккупировали им память, историю, там, да, лишили веры. И те, надо сказать, с радостью это сделали, потому что им посолили плюшки. Но сейчас, ну, постепенно это гуляние по супермаркету заканчивается, и касса приближается неизбежно для каждого. Тот, кто успеет отскочить, ну, хорошо, а нет, ну, наверное, европейцы в этом видят какое-то, наверное, проявление, естественно, отбора, что ли, там, выживает сильнейший. Я не знаю, как это сложно. Я просто вообще не могу понять с точки зрения человеческой морали, как можно такое делать. Но, видите, европейская политика такое позволит.
7: И не только европейская. Вот с началом войны и специальной военной операции, можно так сказать, из Украины в Европу, как минимум, эмигрировали свыше 4 миллионов граждан. Нашел я вот такую статистику. Но это не только Европа, потому что в Канаде, я уже говорил, что украинских беженцев заставляют доказывать, что они не уклоняются от мобилизации. Там дается недели им при подаче документов на постоянное проживание, просят предоставить справку об освобождении от воинской службы. И в сети предполагают, что Канада может стать вообще первой страной, которая начнет в прямом смысле слова депортировать украинцев призывного возраста, если такая практика станет массовой. То есть куда же бежать тогда получается? Некуда?
9: Куда бежать? Да куда бежать? Бежать можно только, было раньше в России, сейчас и в России сложно, потому что в результате среди тех, кто сюда зашел, немало оказалось засланных казачков-террористов, которые творят чудеса. Поэтому...
7: Да, поезд ушел, как говорится. Бросаем мешки, вокзалы уходят. Жаль, конечно. Юрий Владимирович, благодарю вас. Это Юрий Кот был с нами на прямой связи. Продолжим наш эфир. Выплаты по ОСАГО впервые превысили сборы. Ждать ли повышения цен на полисы, мы обсудим через пару минут в эфире.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
10: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
11: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
12: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
13: Яркое лето. Яркие образы. Комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин. Любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
7: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И расскажем о том, что выплаты по ОСАГО впервые превысили сборы. За первые 4 месяца этого года уровень выплат по полисам с учетом расходов на ведение дел почти достиг 105%. Ждать ли повышения цен на ОСАГО, расскажет Егор Волгин.
14: Система ОСАГО впервые стала убыточной. Согласно отчетам Российского союза автостраховщиков, по итогам первых 4 месяцев текущего года уровень выплат по полисам обязательного страхования с учетом расходов на ведение дел в среднем по России почти достиг 105%. Совокупный объем собранных премий по ОСАГО по итогам 4 месяцев 2026 года составил чуть больше 105 миллиардов рублей, а общая сумма выплат превысила 90 миллиардов. Если прибавить к этому отчисления в компенсационный фонд и расходы на ведение дел страховыми компаниями, то получается, что страховщики работают себе в убыток. Среди причин в Союзе автостраховщиков назвали общее ухудшение экономической ситуации, а также активизацию недобросовестных практик и недостаточный контроль за приобретением водителями полисов ОСАГО. Эксперты согласились с ними. Как рассказал радио «Комсомольская правда», партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Маджаретто, главной причиной такого перекоса стало удорожание содержания автомобиля, а также мошеннические схемы со страховкой.
15: У нас, к сожалению, растут цены на машины, растут цены на ремонт, на запчасти, причем растут катастрофически быстро. Цена автомобиля за последние примерно 7 лет выросла больше, чем в 2 раза. Соответственно, конечно же, дороже стоит и ремонт, дороже стоит и обслуживание и так далее. Плюс еще мошенничество, которое у нас в многих регионах зашкаливает. Страховые мошенники обнаглели совершенно. И борьба где-то с ними идет, а где-то идет вяло.
14: В сложившейся ситуации большинство экспертов отмечают риск того, что для восстановления баланса все же придется пересматривать тарифы страховых компаний или менять те или иные коэффициенты, влияющие на итоговую стоимость полиса. Однако есть и шанс, что делать это не придется. Осенью этого года в России должна заработать система камер фото-видеофиксации, которые будут штрафовать всех водителей без полиса ОСАГО. Это может заставить таких недобросовестных автомобилистов все же оформить страховку, а значит вырастут и сборы страховых компаний, которые, возможно, компенсируют дисбаланс. В противном случае повышение стоимости ОСАГО не избежать, уверен Игорь Маржаретто.
15: Вполне возможно, что грядет расширение коридора и повышение стоимости полиса, который сейчас средняя цена у нас 7,5 тысяч, но может и вырасти. Что может помешать этому росту? Надеюсь, введение вот этих самых фото-видеофиксаций наличия отсутствия полиса ОСАГО, потому что у нас 10% примерно ездит без полиса. Соответственно, средства на ремонт от этих людей не поступают. Это самая действенная мера, потому что с прошлого года отменили у нас предъявление полиса ОСАГО при регистрации автомобиля. То есть последний барьер такой пал. Ну и усиление борьбы с мошенниками. Если это вот 2 события произойдут, то, соответственно, наверное, полис не будет дорожать. Но если не произойдут, полис будет дорожать неминуемо.
14: Впрочем, некоторые эксперты считают, что повышение стоимости ОСАГО все же избежать не получится. По действующему законодательству страховые компании обязаны отправлять 22% от объема страховых премий на расходы ведения дела. Таким образом, страховщикам необходимо увеличить доходную часть более чем на 25%, чтобы выйти в ноль, а добиться такого повышения прибыли в кратчайшие сроки крайне сложно. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
7: Уволить часть сотрудников в этом году планирует каждая 7-я российская компания. Кому придется уволиться в первую очередь, узнала Виталия Осипова.
16: Каждая 7-я компания в России в этом году планирует сокращение сотрудников. Такого уровня ожиданий на рынке труда не было с 2020 года. Причиной стало серьезное охлаждение экономики. В первую очередь под сокращение попадут офисный средний слой и высокооплачиваемые середняки, то есть сотрудники без редких компетенций. По словам аналитиков, успеха в карьере не стоит ждать и самым молодым сотрудникам, так как без опыта работы их почти не берут. Также рискуют быть уволенными работники старше 45 лет. Но это их ждет лишь в том случае, если они не смогут перестроиться под современные реалии и изучить новые задачи. Главными же претендентами на увольнение сейчас являются HR-специалисты. Точнее, и тут речь идет о той категории кадровиков, которые выполняют только базовые функции – отбор резюме и организация собеседований. Многие работодатели уже перешли от массового найма и стратегии удержания уже имеющихся сотрудников. А следовательно, и большой штат HR-ов им уже не нужен. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
17: Сокращение идет не у всех, а только у неэффективных специалистов, либо тех, кто был сосредоточен на каком-то узком сегменте. Просто если раньше человеку приходилось нанимать, например, там 20, 30, 40 человек выводить в месяц, а сейчас такой необходимости нет, да, бизнес не растет, он пытается удержать, роли поменялись, и если HR не способен, там, допустим, переключиться на мотивацию, на развитие, нет достаточных компетенций, то компания предпочитает расставаться с такими специалистами.
16: А вот кому точно не стоит беспокоиться, так это квалифицированным рабочим, инженерам, врачам, специалистам по кибербезопасности, а также курьерам и складскому персоналу. В этих сферах, наоборот, наблюдается дефицит кадров. В некоторых случаях работодатели даже готовы вернуть на работу бывшего сотрудника, чтобы сократить расходы на найм и обучение нового человека, подчеркнула Зуля Лойкова.
17: Высококвалифицированные специалисты, они, конечно же, всегда востребованы, особенно мы говорим про кризис. Работодатели очень тщательно стали проверять, смотреть компетенции более глубинно. Работодатели сейчас стали фокусироваться на удержании развития сотрудников, потому что найти, нанять, обучить, адаптировать нового выходит гораздо дороже и неэффективнее для бизнеса. Компании делают ставку на внутреннюю ротацию и порой даже звонят тем специалистам, которые когда-то у них работали.
16: Самым устойчивым поколением на рынке, по мнению экспертов, сегодня остаются миллениалы. Чаще всего они проявляют гибкость в работе и быстрее других адаптируются к переменам. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о разных способах покупки жилья. Как выбрать наиболее выгодный вариант? Для многих это главная сделка в жизни. Недвижимость стоит дорого. Накопить на нее полную сумму для многих невозможно. Приходится брать ипотеку. Платить за нее проценты банку, но при этом жить в собственном жилье. Это немного улучшает настроение. Но можно ли обойтись без ипотеки? В этом давайте сегодня и разберемся. Конечно, самый очевидный вариант – накопить всю сумму самостоятельно. Но тут есть нюанс. Не всегда есть возможность накопить на большую и комфортную квартиру. Придется довольствоваться тем, на что хватит денег. А это может быть далеко не лучший вариант. Да и цены на недвижимость могут расти быстрее, чем ваши накопления. И все это время придется жить на съемной квартире. Еще один вариант – жилищно-строительный кооператив. Его суть в том, что вы вступаете в сообщество, которое строит несколько домов или какой-то жилой комплекс, вносите ежемесячные взносы, на эти деньги осуществляется стройка. По итогу вы получаете квартиру, обычно дешевле рыночной стоимости. Но риски здесь перекрывают плюсы. Дольщики таких же СК часто становились обманутыми, поэтому жилищных кооперативов сейчас практически нет. Либо под их прикрытием выступают откровенные мошенники, поэтому здесь нужно быть очень осторожными. Наиболее популярный сейчас вариант – рассрочка. Клиентам предлагают не брать ипотеку, а вносить определенные суммы ежемесячно до сдачи дома в эксплуатацию. Допустим, пару лет. После этого нужно внести остаток суммы, например, продав старую квартиру. Или взять ипотеку. Во втором случае главный риск – процентный. Невозможно предсказать, какими будут ставки по ипотеке через год или два. Возможно, все. Если ставка останется высокой, банк не одобрит вам кредит на нужную сумму, квартира вернется застройщику, а часть уже вложенных денег вы потеряете. Еще одна схема, связанная с новостройками – это лизинг готовых квартир. Работает он так. Покупатель въезжает как арендатор, платит оговоренную сумму, а через 2-3 года выкупает жилье. Неважно, за наличные или с помощью кредита. При этом все время аренды квартира принадлежит застройщику, а право собственности переходит только после полной оплаты. Далее начинаются нюансы, которые должны быть прописаны в договоре. Нужен ли первый взнос, включается ли арендная плата в выкупные платежи, а если включается, то полностью или частично, фиксируется ли стоимость покупки квартиры в будущем, или она будет зависеть от переменных факторов. В общем, нюансов много, каждый нужно взвешивать и внимательно читать договор. Честно говоря, рассматривая разные варианты покупки жилья, так или иначе приходишь к ипотеке. Да, ставки пока высокие. В льготной ипотеке появилось больше ограничений. Но вместе со снижением инфляции ключевой ставки будет падать и ставка по рыночной ипотеке. И этим нужно грамотно пользоваться, считают в ПСБ. Во-первых, постарайтесь накопить хороший первоначальный взнос. По сути, это станет тренировкой для ежемесячных платежей по ипотеке. Во-вторых, берите в кредит посильную сумму, чтобы платежи были вменяемыми. Если бы и превышали стоимость аренды такой же квартиры, то не намного. В-третьих, обязательно оставьте финансовую подушку безопасности хотя бы на несколько месяцев спокойной жизни. Да, в случае форс-мажора можно взять ипотечные каникулы на полгода, но их дают лишь тем, у кого сильно просели доходы или возникли серьезные проблемы со здоровьем. Так что лучше подстраховаться самостоятельно. И, наконец, если будет такая возможность, отдавайте ипотеку быстрее. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Самый простой способ – ничего не менять. продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 12 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках идет реализация благотворительного проекта «ДШИ-центр» реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями и индивидуального предпринимателя Сергея Липатова. Идея возникла в результате обращения заведующей центром дневного пребывания реабилитационного центра Оксаны Гороховой в ДШИ-центр с просьбой о помощи в оформлении территории детской игровой площадки на территории реабилитационного центра. Эта площадка огорожена большим двухметровым бетонным забором мрачного серого цвета. Его предложили расписать яркими цветами. К делу подключился благотворитель, индивидуальный предприниматель Сергей Липатов. Он выделил средства на закупку материалов. Учащиеся художественного отделения ДШИ-центр проявили большое желание помочь детям с ограниченными возможностями здоровья. С 3 июня юные художники под руководством преподавателя Петра Дудко приступили к работе. Они будут вестись ежедневно, кроме выходных дней. Закончить планируется до 19 июня. В администрации города Великие Луки наградили победителей и призеров городской спартакиады среди предприятий и организаций по итогам 2025 года. Соревнования проходили по 11 видам спорта. В них приняли участие более 500 человек. Они представляли 14 предприятий и организаций города. Этот спортивный проект является уникальным для Псковской области и не имеет аналогов среди муниципальных образований региона по своему масштабу. Награды победителям вручил глава администрации города Андрей Беляев. В номинации «За волю к победе» был отмечен исправительный центр номер 1. В общекомандном зачете 3-е место занял Великолукский опытный машиностроительный завод, 2-м стал опытный завод «Микрон», лидировал завод электротехнического оборудования. Также состоялось вручение золотых и серебряных знаков отличия ГТО муниципальным служащим и депутатам. Фонд взаимопомощи «Земляки» оказал адресную помощь многодетной семье из Порховского района. В апреле пожар оставил ее без крова. Пострадавшие не опустили руки и приняли решение заказать готовый дом, чтобы как можно скорее восстановить жилье и вернуться к нормальной жизни. За счет средств фонда «Земляки», который тесно сотрудничает с партией «Единая Россия», были приобретены песчано-гравийные материалы, необходимые для подготовки основания под строительство, а также оплачены услуги перевозчика для доставки груза.
0: О валютах.
3: Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85.28, юань 10.78.
0: О погоде.
3: Сегодня в Великих Лугах переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около +21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
4: А знаете ли вы что? Около камчатского вулкана Шевелуч в свое время, в 1969 году, испытывали луноход. По мнению ученых, ландшафт в тех местах похож на лунный.
5: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев в студии. Откроем наш портал kp.ru. Здесь интереснейший и очень важный материал опубликован в рубрике «Общество». Заголовок «Как будут повышать безопасность на дорогах?». В России принята новая стратегия на 10 лет. И вот наши коллеги проанализировали планы правительства по повышению безопасности на дорогах. Автор этого материала – автоэксперт «Комсомольской правды» Николай Мысин, который с нами уже на прямой связи. Николай, приветствую, здравствуйте.
6: Да, добрый день.
5: Что показывает ваш анализ и анализ ваших коллег? О чем этот материал? Что удалось выяснить и прояснить?
6: Ну, материал о том, что у нас еще в ноябре была утверждена президентом стратегия по развитию безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой дальнейшего развития до 2036, то есть правильно вы сказали, да, в общем-то, как раз на ближайшие 10 лет. И в конце мая правительство утвердило план мероприятий, который, значит, направлен на реализацию непосредственно этой стратегии. План очень обширный, в нем больше 260 пунктов, если мне не изменяет память, там, по-моему, их 266. Вот, затрагиваются самые разные сферы, то есть от того, как надо развивать дорожную инфраструктуру, строить новые дороги, более, чтобы они были более безопасны и так далее и тому подобное. Ну и, разумеется, касается каких-то более конкретных целей, например, там, на повышение качества подготовки новых водителей, на улучшение работы с вообще молодежью, то есть, не, может быть, там вплоть до того, чтобы школьникам организовывать, да, различные юношеские кружки автошкол. Мы тоже об этом говорили еще на прошлой неделе в эфире. Вот, на самом деле, ну, сложно вот так в двух словах рассказать про весь этот план, пока сосредоточимся на двух тезисах. В общем-то, все, что в этом плане мероприятий содержится, в данном случае можно сказать двумя словами. Изучить и доложить. Так. Различным ведомствам, от МВД до Минпромосвещения, до Министерства просвещения, да, значит, положено по соответствующим там каким-то своим вопросам провести различные исследования, подготовить предложения, доклады, выводы, конкретные уже шаги действий, которые будут принимать, что-то может принять, что-то не принять, что-то подкорректируют. Вот, сроки подготовки этих докладов тоже разнятся, какие-то уже должны быть в конце этого года опубликованы, какие-то там ждут, допустим, только в 30-31 годах. Вот. Но основная задача стратегии тоже, знать, как ее будут оценивать эффективность, это, собственно, снижение аварийности и, разумеется, в первую очередь, снижение смертности на дорогах. У нас принято одной из национальных главных задач. Это достижение нулевого уровня смертности. Вот. Соответственно, толкаемся у цифр 2023 года. Если получится к 2030 году в полтора раза понизить число пострадавших и погибших в авариях, а к 2036 году в два раза понизить относительно вот этих самых цифр, то будем считать, что стратегия удалась и она работает. Удастся или не удастся, мы будем поглядеть. В принципе, на самом деле шансы неплохие, потому что уже опыт предыдущей такой стратегии, которая у нас действовала в период 17-24 годов, он как раз оказался довольно показательным. Там где-то примерно 15-20% все показатели удалось понизить.
5: А техническое состояние автопарка, я вот вижу, вы тоже на эту тему прошлись по ней, да, потому что чем старше машина, тем хуже ее состояние в силу износа. Сейчас новый автомобиль стоит дорого, и есть ощущение, что люди не будут автопарк свой обновлять, так как это было раньше, по крайней мере, там 5-6 лет назад, и это же тоже на статистику ДТП и смертности в том числе будет влиять.
6: Ну вот, понимаете, толкаемся опять же от того, что ну, 266 мероприятий, очень сильно разношерстная история. Что-то вызывает явное одобрение, вот, что-то вызывает некоторые вопросы. Действительно, принято, значит, ну, тут не является, да, каким-то большим секретом тот факт, что если машина старая, она, естественно, становится менее безопасной. И по-хорошему, конечно, бороться, в смысле, как бороться, наоборот, не бороться, да, бороться надо со старением автопарка, вот, а всячески стимулировать его обновление. курение. У нас же как-то вот с вопросами стимуляции как-то все сложновато обстоит, потому что цены действительно только растут и уж точно никак не падают. И постоянно, ну, эти сбор повышается, индексируются какие-то новые там правила, его индексации вводят и прочее. Все это, в общем-то, влияет на цены и двигает их только в правую сторону. С другой стороны, там, например, да, правительство поручило проработать такой момент, как влияние там, степени износа, возраста, пробега и так далее автомобиля на статистику аварийности и, возможно, введение коэффициентов ОСАГО вот с учетом этой самой статистики. То есть, что мы, скорее всего, получим на выходе? Скорее всего, мы получим на выходе. В 2030 году нам скажут, что условно машины старше 10 лет чаще попадают в аварии, поэтому полис ОСАГО на них должен становиться дороже. Хорошо это... Ну вот, на мой взгляд, непонятно, да, потому что, опять же, мы берем полис ОСАГО и, значит, смотрим. В 2014 году у нас в последний раз подняли лимит по выплатам, составилось, ну, по ущербу на именно на железо, да, там, на восстановление техники. 400 тысяч рублей сделали. При этом средняя стоимость полиса тогда составляла около 3,5 тысяч рублей. Сейчас она уже 7,5 тысяч рублей. Стоимость за 10 лет, за 12 выросла в два раза, лимит не повысился. И страховщики всячески отказываются его повышать, мотивируя тем, что, мол, страховки станут дороже. Но они и так становятся дороже. А теперь, возможно, появится еще один, да, дополнительный, скажем так, законодательно оправданный момент, почему, допустим, на старые машины они будут еще более удорожаться. И вот такие нюансы. Параллельно, кстати, такая же история связана, например, с изучением аварийности праворульных автомобилей. Вот, это может быть не очень актуально в Москве, но не секрет, наверное, да, что на Дальнем Востоке там
5: Россия до 90%
6: автопарка, да, это, в общем-то, именно праворульные автомобили для граждан, которые там проживают, на Дальневосточном федеральном округе, даже в Сибири, на самом деле, тоже до половины процентов, до 50%, наверное, автопарка тоже, в общем, с правым рулем. Эта тема очень актуальна. Вот сейчас ждут доклад, там, я не помню, к 29-му, что ли, или к 30-му году, о том, насколько праворульные машины опасны на дорогах. Скорее всего, вот тоже, конечно, не хочется сразу думать плохое, но очень похоже на то, что сделают вывод, что да, они, конечно же, опасны, чуть более, да, чем машины с классическим рулем. Вот, поэтому, наверное, может быть, их надо там как-нибудь, не знаю, запретить, не запретить, но, может быть, обложить какими-то тоже там повышенными пошлинами и ОСАГО.
5: Мы этого все не ради знаем. Безопасности.
6: Мы можем, да, мы можем об этом только догадываться, вот, но намеки определенных, конечно, есть, и это пугает. Вот, но, тем не менее, это, хорошие моменты тоже там имеются.
5: Да, спасибо огромное. Это Николай Мысин, автоэксперт «Комсомольской правды». Обсудили материал, расположенный на портале kp.ru. Как будут повышать безопасность на дорогах, зайдите, прочтите. Очень поучительно. Ну, а проверка навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП может стать обязательной по итогам обучения в автошколах. Это следует из документа правительства. И речь идет о комплексе мер по повышению качества подготовки водителей в Российской Федерации. В числе мер, которые прорабатываются, введение единых требований к обязательности проверки знаний и навыков оказания первой помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии по результатам освоения программ подготовки водителей транспортных средств в рамках квалификационного экзамена. Ну, в общем, мы будем продолжать автотему в нашем эфире уже с традиционной рубрики «Под капотом».
7: Рекламно-информационная программа.
0: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
8: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. При нынешних ценах на горючее вполне логично, что многие, кто раньше заливал в бак 95-й, обращают внимание на 92-й. Масло в огонь подливают и производители, которые часто на лючках бензобака автомобилей с турбированными двигателями пишут «минимум 92-й». Этот маркетинговый трюк настораживает. Главный вред от низкооктанового топлива – это детонации в камерах сгорания. Низкооктановое топливо не выдерживает высокой степени сжатия, и возникает вспышка не от свечной искры, а из-за нарастания давления. Причем происходит она где-нибудь сбоку поршня или у клапана в тот момент, когда поршень еще не достиг верхней мертвой точки. Тогда взрывная волна внутри камер бьет ему в противоход. Да еще и под углом к горизонтальной плоскости. В итоге возникают дополнительные нагрузки. Поршни тормозятся, их юбки бьются о стенки цилиндров, возникают задиры. А при дальнейшем росте температуры происходит частичное оплавление поршня и залегание колец. Режим детонации проявляется чаще всего при высоком давлении, которое нарастает вместе с оборотами. Чем быстрее вращается коленвал, тем выше нагрузки на все части силового агрегата. Электроника будет вмешиваться в работу силового агрегата, корректировать зажигание. Но эти вмешательства всегда происходят постфактум, то есть уже после срабатывания датчика детонации. А значит, после начала разрушительных процессов неправильного сгорания топлива в камерах. В этом случае срок службы двигателя стремительно сокращается. Уже через месяц активной езды можно увидеть из выхлопной трубы темный дым. Так что надо внимательно изучить мануал для вашего автомобиля. Если там сказано, что заправлять надо 95-м, а 92-й допускается, то лучше им не злоупотреблять. И, конечно, при каждой заправке пользоваться моющими присадками Супротек Апрохим СГА для бензина или СДА для дизеля. Присадка мягко очищает топливную аппаратуру, смазывает ее, защищает от коррозии, предотвращает образование отложений. Это восстанавливает рабочие характеристики топливных насосов, инжекторов или форсунок, защищает их от износа, продлевает срок службы. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
9: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
10: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
11: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
12: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
13: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
15: Идет борьба между так называемой

0: видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь? Возраст. Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Добрый день, Нина Андреевна.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. Чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снимают симптомы.
2: Нина Андреевна, к чему может привести развитие артроза?
3: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности. А инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует. Он не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как заботиться о себе он уже не в состоянии.
2: В наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
3: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут. Ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают.
2: Действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
3: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора». Шедевр современной российской науки, который предназначен как для избавления вас от боли, а также, чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
2: Думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
3: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно, ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Вы абсолютно ничем не рискуете. Зато взамен получаете самое главное – шанс жить без боли. 8 800 777 2300. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
3: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть,

0: снятия боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации, то есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными. Хоть сейчас марафон беги, но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. Инфракрасная фототерапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. Это шанс заняться своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движения.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777 2300. Нина Андреевна. Расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
0: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания и травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор органов глаз, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный. И если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет идеальным и доступным решением. Такие потрясающие возможности не остались незамеченными. Аппарат «Аврора» стал лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
1: Давайте подводить итоги нашей программы. Действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Андреевну Солнцеву.
0: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но спешите. Количество товара и подарков очень ограничено. Вы абсолютно ничем не рискуете. Зато взамен получаете самое главное – шанс жить без боли. Номер 8 800 777 2300.
1: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». просто космос.
4: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. У меня есть новость, которая касается напрямую каждого из нас. Японский зонд «Хаябуса-2» доставил на Землю образцы с астероида Рюгу. И исследование подтвердило смелую гипотезу. Жизнь действительно могла быть занесена на нашу планету из космоса. В пробах нашли органические молекулы, аминокислоты, те самые кирпичики жизни, из которых строятся белки. А главное, внутри минералов обнаружили застывшие капли жидкой воды, которым миллиарды лет. Это прямое доказательство того, что ранняя Солнечная система была гигантским химическим реактором. Астероиды постоянно бомбардировали молодую Землю, принося с собой и воду, и готовый органический суп. Получается, что мы не просто живем на планете. Возможно, мы сами буквально собраны из космической пыли. В общем, друзья, космос оказывается не таким уж чужим и враждебным, а иногда даже удивительно родным в самом прямом химическом смысле этого слова.
2: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович об информационной войне с Украиной.
6: Сообщения с украинской стороны я бы отключал и стирал, не читая, потому что это голая пропаганда. Когда что-то сегодня говорит противник, это он сегодня нас отвлекает от чего-то более важного. Основной инструмент информационной войны сейчас – это настроение. То есть нас нельзя победить на поле боя, это правда, это не пропаганда, это правда. Но можно поменять настроение, чтобы и человеку привить чувство страха, чувство неуверенности, чувство усталости. И вот в ближайшие 2 месяца это будет полный рост, потому что перед выборами, напомню, по осени будут выборы, лодку будут раскачивать там, как нам и не снилось.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О конфликтах.
7: Россия и Украина сейчас не ведут никаких переговоров по мирному урегулированию конфликта. Киев отказался от компромиссов и заморозил мирный диалог с Москвой. Об этом заявил постпред нашей страны при ООН Василий Небензя. Дипломат пояснил, что киевский режим считает продолжение боевых действий условием для сохранения своей политической власти. Ранее российская сторона направила переговорщикам конкретное предложение по урегулированию конфликта, однако официальный Киев оставил их без ответа.
2: О спецоперации.
7: Российские военные за сутки уничтожили украинские склады с боеприпасами, горючим, а также объекты транспорта и энергетики ВСУ. Общие потери противника превысили 1300 человек, сообщили в Минобороны. Как отмечается, ПВО сбило 9 управляемых авиабомб, 2 снаряда реактивной системы «Хаймарс» и более 500 беспилотников.
2: О расследованиях.
7: Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который готовил теракт по заданию украинской разведки. За совершение взрыва иностранные кураторы обещали заплатить $5000, сообщили в региональном управлении ведомства. Там отметили, что 52-летний местный житель успел сфотографировать объекты инфраструктуры и установить скрытую камеру наблюдения. Суд арестовал подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.
2: О политике.
7: Оппозиционный блок «Армения» оспорит итоги прошедших парламентских выборов в Конституционном суде. Представитель этой политической силы Ишхан Сагатилян заявил, что власти республики провели голосование несвободно, несправедливо и под жестким давлением на избирателей. Ранее правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна получила почти половину голосов и сохранила большинство в парламенте. В оппозиции еще до начала подсчета голосов заявляли о массовых задержаниях своих сторонников.
2: Обо всем.
7: Пятый сезон сериала «Мажор» выйдет в начале июля. В главной роли в проект вернется Павел Прилучный. События новых серий развернутся в Сочи, сообщили в пресс-службе одной из стриминговых платформ. Как отмечается, по сюжету главный герой создаст с друзьями подпольное агентство добрых дел и сам станет жертвой масштабной аферы. Предыдущий сезон «Криминального детектива» вышел 4 года назад.
2: О валютах.
7: Официальный курс доллара 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек, юаня 10 рублей 78 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
5: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа, регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года, выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
8: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в эфире очередная передача «Загадки и легенды Великих Лук», которую провожу я, историк-краевед Владимир Орлов. Сегодня мы поговорим по очень интересную тему. Посмотрим, что из себя представляли Великие Луки в военном отношении 1930-х годов, то есть до войны. В настоящее время наш город сугубо, наверное, населенный пункт. Редко на его улице встретишь военнослужащего. А вот во второй половине 1930-х годов наш город был буквально насыщен часто меняющимися воинскими частями, штабами, военными городками. Он считался приграничным, граница с буржуазной Латвией была, как и сейчас, совсем неподалеку, и имел статус закрытой зоны. Давайте ознакомимся с этим периодом в жизни нашего города, используя для этого воспоминания великолукских старожилов. Конечно, они могут иметь некоторые неточности, но очень интересны. Итак, на 1939 год в Великих Луках находились 8-й военный городок в Веденщине, в районе нынешней улицы Гастелло и прилегающих улиц, 5-й военный городок в Старых Ребеках, ныне территория заводов «Филмаш», «Лесхозмаш», картонная фабрика ПТП бывшая, 11-й военный городок на Торопецком шоссе, сейчас на этом месте мебельный комбинат, 4-й военный городок, или так называемый «Красные казармы» на Пьяной горе, справа от кладбища Бажно, погранотряд в Ореглодове, в настоящее время район улиц Липецкой, Матвея, Кузьмина. Нельзя забывать еще и железнодорожный узел, имевший ряд военных объектов, а также какую-то конную часть, потому что улица Дьяконова долгое время называлась Кавалерийской улицей. Штабы размещали здания бывшей торговой палаты на Октябрьской улице, ныне Дом творчества школьников, Дом пионеров, Лютеранской кирхи, клуба нацменьшинств на Пушкинской улице, ныне Дом спорта, бывшее духовное училище на Долгой улице, ныне офис Великолукской епархии, и в некоторых других местах. Во второй половине 1930-х годов был построен Дом Красной Армии на 710 мест, ныне в перестроенном виде, наш драмтеатр, и гостиница «Москва» для командированных офицеров, в настоящее время принадлежит органам внутренних дел на перекрестке Пионерской и Карл-Либкнехта улиц. Ну, начнем с 8-го городка. Это название оставалось в великолукской топонимике вплоть до 60-х, 70-х годов, да и сейчас кое-кто называет его 8-м городком. В 30-е годы в нем первоначально размещался артиллерийский гаубичный полк. Постепенно территория военного городка расширялась, были построены жилые дома для личного состава, столовая, клуб, полковая школа, склады. Использовались и сохранившиеся дореволюционные каменные постройки, вроде механического завода Карла Ивановича Поппи и дома труда трудолюбия. Одна из великолучанок вспоминает. Во время праздников 1 мая и 7 ноября, стучая грохоча по булыжной мостовой по Кукинской улице, сейчас ныне Гастелло, полк ехал на парад в центр города на площадь Ленина. Лошади в упряжке везли орудия. Автотягачей тогда не было. Обычно 2 мая на правом берегу Ловоти, напротив масло-сыр-прома, артполк устраивал конно-спортивные соревнования. Смотреть эти выступления приходило много горожан. Конечно, не обходилось без девчонок и мальчишек. Играл военный духовой оркестр, веселые мелодии плыли над Ловотью, лошади бежали по кругу, то рысью, то галопом, преодолевали препятствия, прыгали через огонь. Всадники на полном скаку прыгали с лошадей на землю, с земли опять в седло, рубили шашками лозу, удачно выполненные упражнения на коне вызывали восторг зрителей. В 1940 году, после окончания Советско-финской войны, артполк был передислоцирован на Карельский перешеек. Его сменил авиационный полк тяжелых бомбардировщиков. В нем служил будущий герой Советского Союза, капитан Николай Францевич Гастелло, который с 1 октября 1940 по 13 марта 1941 года проживал в трехэтажном доме для семей комсостава на улице Кукинской. Здание-то немного перестроено после войны, добавили четвертый этаж, сохранилось до настоящего времени. До того, как на четвертый день войны совершить свой бессмертный подвиг, капитан Гастелло и члены его экипажа направили свой горящий самолет на скопление вражеских танков и бензовозов, и геройски погибло. Он успел отличиться в нашем городе. Когда один из мальчишек, которые катались на коньках на Ловоте возле спиртзавода, провалился под лед, капитан Савельскую жизнь спас его, вытащив из полыньи. В 1964 году исполком горсовета переименовал улицу Кукинскую в улицу Гастелло. А на здании школы-лицея номер 10 в настоящее время установлена памятная доска. Офицеры-летчики часто посещали учебные заведения Великих Луг и проводили воспитательные беседы с учащимися. От 8-го городка до Великолукского аэродрома, где стояли самолеты, через болото было проложено бревенчатая гать, чтобы члены экипажа могли быстро добраться до своих боевых машин. Во время Великолукской операции 1942-43 годов 8-й городок стал местом ожесточеннейших боев. Немцы превратили эту территорию в мощный опорный пункт Гамбург с множеством дотов и дзотов. Гитлеровцы считали, что военный городок укреплен не хуже крепости. Но за 4 дня части 257-й стрелковой дивизии разгромили и уничтожили находящуюся здесь вражескую группировку и продолжили наступление вдоль улицы Ботвина. Сейчас мы немножко прервемся на рекламу, а потом продолжим нашу передачу.
2: Реклама.
9: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: А можно заказать машинку? Я возле магазина. На перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
11: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
12: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь «Электрик». У нас обучение. Социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание. Корпоративные мероприятия и развлечения. А также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Первыми женщинами-госслужащими в России стали телеграфистки. Причем поначалу на должность могли претендовать только вдовы и жены телеграфных чиновников. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Итак, уважаемые слушатели, мы возвращаемся к нашей передаче, посвященной военному центру 30-х годов, городу Великие Луки Калининской области. Пятый военный городок, где размещался зенитный полк, знаменит в первую очередь тем, что его зенитки в конце августа 1939 года обстреляли самолет немецкого министра иностранных дел Иоахима Риббентропа, который летел в Москву подписывать пакт о ненападении между СССР и нацистской Германией. Интересно, как развивалась бы мировая история, если бы самолет был сбит? Прошло это по одной версии, потому что самолет с провокационной целью отклонился от намеченного курса, по другой версии, более достоверной, виной этого инцидента стала обычная безалаберность. Командир батареи отлучился с него по личным делам, передав командование сержанта, а тот, не разобравшись в ситуации, приказал открыть огонь. Надо сказать, что наши зенитчики били не по самому самолету, а вокруг него, принуждая «Юнкерс» к вынужденной посадке. Получив незначительные повреждения от осколков снарядов, снаряд Риббентроп приземлился на Великолупском аэродроме и после осмотра и дозаправки улетел в Москву. Через несколько дней для разборки инцидента из столицы прибыла специальная комиссия. Выводы ее были неожиданно мягкими. Германская сторона попросила не придавать этому событию серьезное значение, поэтому виновник ЧП был приказано наказать властью начальника Великолупского гарнизона. Командир зенитной батареи получил выговор, а сержанта на несколько суток посадили на гауптвахту. Тем дело и закончилось. Период оккупации в постройках пятого военного городка гитлеровцы устроили концлагерь. После освобождения города в них некоторое время сидели уже обычные заключенные уголовники, а затем уцелевшие здания передали строящимся в этом месте великолукским предприятиям. За военный городок номер 4 «Красная казарма», где в предвоенные годы стояла танковая часть, зимой и весной 1942 года шли жестокие бои. Об одном из них, происшедшем 20 февраля, стоит рассказать чуть-чуть подробнее. «Красные казармы» занимали 26 наших бойцов под командованием лейтенанта Шишова. Вели наблюдение за немцами. Появилось 9 немецких бомбардировщиков, которые вроде бы пролетели мимо, а потом они вдруг развернулись и нанесли бомбовый удар по казармам. После того, как рассеялся дым, наши бойцы увидели со стороны озера Бажно идущие цепи немцев при поддержке 7 танков. Шишов приказал имеющемуся у нас противотанковому 45-миллиметровой пушке командованию сержанта Шведова перебраться в бок, чтобы ударить по немцам во фланг, и приказал готовиться к бою. Когда немцы приблизились, по ним открыли огонь. Наша пушка уничтожила 2 немецких танка, 3-й повредила, остальные танки отошли, а так было отбито несколько атак, и после боя перед красными казармами валялось до 200 немецких трупов. Потери наших были 4 человека. Как последнее стало известно, эти 2 немецких батальона, которые атаковали красные казармы, были, кто уцелел, переведены в штрафные батальоны немецким командованием. А лейтенант Шишов получил за этот бой орден Ленина, сержант Шведов орден Красного Знамени. Остальные бойцы, которые отражали немецкие атаки, были награждены медалями за отвагу. В военном городке номер 11 перед войной находилась саперная часть. В конце 1940-х годов в нем построили сначала спичечную, а затем мебельную фабрику. 4-этажное каменное здание погранотряда, превращенное немцам в опорный пункт «Белый дом», было после тяжелых боев взято воинами эстонского стрелкового корпуса 7 января 1943 года. Что касается военных объектов на железнодорожном узле, то старожилы вспоминают созданную в 1939 году площадку для отправления воинских эшелонов, для чего вырубили большой и хороший сад 14 участка, любимое место отдыха железнодорожников. Он тянулся по правой стороне Торопецкого шоссе, ныне проспект Гагарина, от нынешнего автовокзала до железнодорожного вокзала. Площадка, кстати, так и не пригодилась, потому что была полностью уничтожена при первом же налете вражеской авиации на город. И, конечно, знаменитый командный пункт бомбоубежища для железнодорожного начальства неподалеку от вокзала, известный великолучанам как бункер фон Засса. Именно в нем 16 января 1943 года был пленен начальник немецкого гарнизона Великих Лук полковник барон фон Засс вместе с полусотней своих офицеров и солдат. Ветеран связи Павел Федорович Борискин так описывает этот бункер до войны. Это было внушительное, очень глубокое убежище, имевшее 2 входа, закрывавшиеся массивными стальными дверями. Длинный коридор, покрытый ковровыми дорожками и отделанный под дерево с поворотами, вел к центру, где находились кабинеты, посты для управления службами железнодорожного узла в войне. военное время. Командный пункт имел автономную систему жизнеобеспечения. Он был снабжен освещением, вентиляцией, связью, водопроводом, канализацией и прочим. В нем имелся небольшой медпункт. Построен убежище было вровень с землей, и заметить ее было очень сложно. Бункер в настоящее время залит водой. Была несколько раз идея создать в нем филиал нашего краеведческого музея, но дело пока остается в подвешенном состоянии. В заключение еще один любопытный эпизод из статьи великолукского краеведа Соломона Шепса «Мир довоенного детства». В 1940 году в дни финской кампании здание бывшей кирхи на Пушкинской улице служило казарма воинской части, прибывшей из Сибири. Стояла суровая зима, а солдаты-сибиряки ходили умываться на ловоть в одних нательных рубахах. Такое никак не могло пройти мимо нашего мальчишеского внимания. Впрочем, взрослые не пропускали этого зрелища. Не меньше зрителей собирали на улице тренировки солдат, в езде на лыжах за лошадью. В конской упряжке крепился длинный леер, за который держалось несколько бойцов в полном снаряжении, стоящих на широких, но коротких лыжах. Таким образом, мы с вами сегодня узнали еще об одном эпизоде в истории нашего древнего города, которому мало осталось памятников старины, но, тем не менее, очень и очень интересная история.
14: В твоем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины. Вот твой дом, но в двери уже

в этом доме в слезах, и ты опять не пришел, и в дом пробрался страх. Страх смотрел ей в глаза отражением в темном стекле. Страх сказал, что так будет лучше ей и тебе. Он указал ей на дверь и на новый замок. Он вложил в ее руки ключ и сделал так, чтоб ты вернуться не мог. И ты вышел во двор, и ты сел под окном, как брошенный пес. И вот немного устал, да немного замерз, и ты понял.

А соседи шумят, они не могут понять, когда хочется петь. Соседи не любят твоих песен, они привыкли терпеть, они привыкли каждый

первый тебя так учил отец ранних лет. И еще ты успел посмотреть на окно, в это время она погасила свет. В твоем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины.

0: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Просто космос.
1: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях, полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на которую в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету, а еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
0: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сейчас вы можете получить Стопинор совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнаете, как это сделать. «звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. «звездочка-125» и узнаете, как это сделать. «Звездочка-125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
3: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О конфликтах.
4: США оперативно сообщают России об итогах беседы с Владимиром Зеленским при появлении новых предложений по урегулированию конфликта. Пока детали разговора главы киевского режима со Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером не передавали. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что точная дата визита американских эмиссаров в Москву пока не ясна, но наша страна готова принять их в любой момент. Ранее Зеленский провел телефонные переговоры со спецпосланником президента США и американским бизнесменам, назвав эту беседу позитивной.
0: О терроризме.
4: Спецслужбы стран СНГ предотвратили более 2500 терактов и экстремистских преступлений за прошлый год. Силовики также ликвидировали свыше 200 радикальных ячеек и перекрыли 300 каналов их финансирования. Об этом сообщил руководитель антитеррористического центра Содружества Евгений Сысоев. По его словам, правоохранители задержали почти 4000 участников и пособников террористических организаций. Всего за этот период суды привлекли к уголовной ответственности 1500 экстремистов. Более 1 миллиона российских домовладений получили доступ к газу по программе социальной газификации. Новые трубы подвели бесплатно до границ участков жителей страны. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Политик напомнил, что этот проект получил прямую поддержку главы государства Владимира Путина и помог возобновить темпы газификации регионов.
0: Об образовании.
4: Срок обучения в российских школах останется прежним. 11 классов – оптимальный вариант, поэтому сокращать или увеличивать это время не будут. Об этом заявил замглавы Минпросвещения Владимир Жилонкин. Чиновник отметил, что ведомство продолжит настраивать учебные стандарты исключительно в рамках действующей программы. Ранее в экспертном сообществе предлагали сократить время учебы, чтобы подростки раньше начинали профессиональную подготовку.
0: О спорте.
4: 4 российских велогонщика пропустят австрийский этап Кубка мира по маунтинбайку. Спортсмены не выступят на соревнованиях в Леоганге, так как до сих пор не получили визы. Об этом сообщили Федерации велосипедного спорта России. Главный тренер сборной Николай Крутилин надеется, что гонщики успеют оформить документы к следующему этапу в Швейцарии. Сейчас россияне выступают на международных турнирах только в нейтральном статусе.
0: О валютах.
4: Официальный курс доллара 73.26, евро 85.28, юаня 10.78.
0: О погоде.
4: В Москве сейчас плюс 27, днем до 28 тепла и мало. Облачно в Санкт-Петербурге плюс 24. Сегодня дожди и грозы и до 25 градусов. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
5: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
6: Комментируй это! Самые актуальные новости в одной программе на Луки ФМ.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Уже очень давно в эфире Луки ФМ не было передачи «Комментируй это». Поэтому рада всех приветствовать. С вами Катя Пахомова, и нам есть о чем поговорить в мире без политики. Итак, первая новость, которая поразила меня, прилетела ко мне в конце мая. Это о том, что шоколадки в России уменьшились до 73 грамм. А шринкфляция уже составила больше 25 граммов от классической 100-граммовой плитки. Сначала вес снижался до 95, потом до 90, 85 и 83 граммов. А теперь установлен новый антирекорд, всего 73 грамма, хотя цена осталась прежней. Естественно, комментаторы огорчились такому сладкому разочарованию. Однако не стоит забывать, что вредность шоколада все-таки доказана. Так что, друзья мои, едим в маленьких количествах. Следующий кулинарный шедевр, скажем так, прилетел к нам из Белоруссии. В Белоруссии из борща сделали айс-латте. Гастрономический изыск назвали холодичино. Кстати, поеду скоро в Беларусь и обязательно попробую этот шедевр, с вами поделюсь. За основу напитка взяли свекольный суп на кефире с огурцами и яйцом. Свеклу варят, охлаждают, взбивают с молоком до получения фиолетового смузи. Это ужасно, дайте попробовать. Комментаторы восторгаются выдумками белорусов. Конечно же, ждут теперь щавелевой латте, так как мы знаем, что это второй супчик для любителей летних супов. Поэтому посмотрим, дойдут ли они до этого. Прогулка на свежем воздухе – лучшее лекарство от всего, напоминают ученые. Обычная ходьба помогает не только телу, но и мозгу. Лучше всяких тренингов. И вот почему. Кстати говоря, стоит отметить, погода радует нас, так что обязательно гуляйте. Во-первых, прогулка продлевает жизнь. Каждые 1000 шагов в день снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний аж на 15%, а 7000 шагов вдвое уменьшают этот риск. Не зря говорят, что ходить нужно по 10 тысяч шагов, хотя на самом деле эта история была придумана в Китае. Чисто случайно один мудрец, который жил очень-очень много лет, просто сказал о том, что он каждый день ходил 10 тысяч шагов. Все. Это стало мейнстримом, все начали следовать этим правилам, ходить 10 тысяч шагов. Есть даже какие-то такие, знаете, соревновательные элементы в различных социальных сетях, кто больше пройдет, но на самом деле достаточно 7 тысяч шагов. Это действительно поможет вашему здоровью. Также прогулка борется с депрессией, особенно часто бывает весенняя депрессия, да, когда у нас переход от зимнего к весеннему, все вроде бы как расцветает, и мы должны радоваться, а на самом деле как-то уныло становится. Поэтому, пожалуйста, прогулки на природе снижают активность участков мозга, связанных с тревогой, мрачными мыслями и переживаниями. Вышли на улочку, порадовались солнышку, в воде, воздуху, природе, красоте, и все, депрессия ушла. Также Прогулки на свежем воздухе повышают креативность. Во время прогулки мозг начинает активнее генерировать идеи, и эффект сохраняется на весь день. Стоит попробовать, я считаю. Ну и перезагружать голову полезно. Ходьба помогает успокоиться, разложить мысли по полочкам и снизить стресс. Время выбираться из пещер и идти на прогулку. А еще я знаю про полкогрядок, тоже здорово помогает этой истории. Уверена, что сейчас все дачники со мной согласятся. Едем к следующей новости. СДВГ может сократить жизнь почти на 13 лет. Оказалось, что при СДВГ мозг постоянно гонится за быстрым дофамином и плохо справляется с долгосрочной стратегией. СДВГ — это когда вы не можете сообразить, куда вам кинуться, я так простым языком, да, говорю, на одно дело, на второе, на третье, или делаете все одновременно. Так вот, во время СДВГ мозг плохо справляется с долгосрочной стратегией. Сон, режим, спорт и отказ от вредных привычек регулярно проигрывает импульсивным порывом. В итоге годами накапливаются риски аварий, травмы, зависимости, переедания, хронический стресс, недосып. Но есть и хорошая новость. Лечение, спорт, нормальный сон и даже простые напоминания в телефоне реально помогают прожить дольше. Ну, насчет здорового сна, мне кажется, уже давным-давно известная история, когда мы спим 8 часов, наш организм чувствует себя гораздо лучше, чем когда мы с вами поспим часа 4, может быть, 5. Поэтому здоровый сон — это наше все. Ну и, конечно же, то, что касается напоминаний в телефоне. Сейчас немножко поясню. Это когда вы, например, должны сделать какое-то дело, поставить напоминание, что вы должны вот в это время пойти, например, в магазин и купить продукты. И чтобы вот в суете обычных бытовых дел, работы и так далее не забыть об этом, вы ставите себе напоминание на телефон. Работает. Кстати говоря, комментаторы пишут о том, что действительно СДВГ очень сильно мешает нормальной жизни, и ты сначала вроде бы как берешься за одно дело, потом за другое, потом за третье, в итоге мельтешишь, суетишься, ничего не успеваешь. В конечном итоге планирование лучшее, что может быть при этом синдроме. Так что рекомендую. Искусство омолаживает организм лучше, чем спорт. Ученые изучили анализы крови 3500 человек и пришли к выводу, что творчество хотя бы раз в неделю замедляет процессы старения в организме на 4%. Регулярные занятия искусством делают человека биологически на год моложе тех, кто далек от культуры. Авторы исследования заявляют, что творчество по своей пользе сопоставимо с полным отказом от курения. Для сравнения, еженедельный спорт дарит всего 6 месяцев молодости. Мне вообще всегда очень интересно понаблюдать за этими исследованиями, как они проходит, какие факторы используются ключевые для того, чтобы утверждать, что спорт дарит меньше месяцев молодости, чем творчество. Однако, да, действительно, во время каких-то творческих дел вы можете отвлечься от, скажем так, происходящего, от ситуации в мире, от каких-то сложных стрессовых ситуаций в вашей жизни. И очень здорово, что сейчас в моде, скажем так, коллективное рисование, какие-то встречи, лепка из глины, выжигание, все это вот такие мастер-классы для взрослых. Раньше как-то для детей это было, и мы не обращали на это внимания, а сейчас для взрослых существует огромное количество различных таких мероприятий и встреч, даже в нашем городе они регулярно проводятся, те же самые музыкальные квизы тоже. Это творчество. Поэтому обязательно обращайтесь к таким мероприятиям, чтобы разгрузить мозг. Рекомендации по здоровому образу жизни. Да, у нас сегодня такой выпуск, мне кажется, про здоровье, здоровый образ жизни, но оно и понятно, потому что весна, время пробуждаться, уже лето, да? Весна была таким переходным периодом, а летом надо активничать. Итак, утвердили рекомендации по здоровому образу жизни в России. То есть это не просто вам какие-то рекомендации от врачей или ученых, или исследователей. Это утвержденный документ. Во-первых, выпивать стакан воды сразу после сна. Признайтесь честно, кто так делает? Я стараюсь. Завтракать в течение часа после пробуждения. Прием пищи должен содержать 30-40% дневных калорий. То есть скушать надо много. Ужинать за 3 часа до сна. После нельзя. Между едой соблюдать интервал 4-5 часов. Исключить или минимизировать полуфабрикаты, колбасы, готовые соусы, белый хлеб, добавленный сахар, сладости, выпечку, сладкие напитки, пакетированные соки. Каждый час нужно пить 2-3 глотка воды, а за 20-30 минут до еды 100-150 мл. Ходить минимум 7 тысяч шагов, то, о чем мы с вами говорили, все-таки не 10. Не сидеть за экраном за 1-2 часа до сна, спать по 7-9 часов при полной темноте. При температуре помещения не должна превышать 20 градусов. Не пить кофеин после 14:00 и алкоголь за 3 часа до сна. 10-15 минут медитации или дыхательных упражнений утром, ходить на вечернюю прогулку за 20 минут и вести дневник благодарности. Ну, давайте я прокомментирую всю эту историю вот относительно тех людей, которые со мной делились своим опытом и относительно своей жизненной позиции. Выпивать стакан воды сразу после пробуждения абсолютно согласна. Это, скажем так, пробуждает наш кишечник. Все окей, тут понятно. Завтракать в течение часа после пробуждения. Но давайте будем откровенно говорить, не у всех есть такое время. Чаще всего нам нужно отвезти ребенка в школу, в сад, быстренько позавтракать, быстренько умыться, собраться и его собрать. Поэтому нет такой возможности. А насчет ужина за 3 часа до сна, да, действительно согласна, это даже по себе могу сказать. Чем позже покушаешь, тем сложнее засыпать. Между едой соблюдать интервал. Давайте мы с вами открыто будем говорить о том, что интервалы у нас гораздо больше, особенно между завтраком и обедом, обедом и ужином чаще всего. И эти бесконечные перекусы, которые действительно нужно исключить. Ну, исключить или минимизировать полуфабрикаты. Здесь, конечно, мы не можем сказать пельмешкам «до свидания», потому что чаще всего они выручают нас, когда лень готовить, так что извините. Насчет колбасы, соусов, белого хлеба тоже достаточно спорная история, как по мне. Ну, а сладости, выпечку – это для меня вообще не запретный плод, скажем так. А это то, что немножечко поднимает настроение, когда грустно, согласитесь. Насчет питья воды и 7 тысяч шагов я уже вам комментировала. Да, действительно, полезная история, которую, в общем-то, соблюдать достаточно легко. Бутылочку с собой поставили, там с собой взяли, выпиваем по глоточку воды, все отлично. Сон! 7-9 часов. Это самое сложное, что в нашей жизни бывает, с чем мы сталкиваемся. Ну и, конечно же, полная темнота, да, это должны быть шторы, блэкаут. Насчет кофеина после 14, тут я тоже, конечно, готова поспорить, потому как я кофеман, кофе пью очень много. Ну и насчет дневника благодарности скажу вам от себя, это все ерунда. Пыталась я его вести, в итоге ничего не вышло, так что не знаю, если у вас есть опыт, пишите мне и рассказывайте, как у вас с дневником благодарности. Ну а мы прерываемся на небольшую паузу, совсем скоро вернемся к вам. Оставайтесь на Луке FM.
8: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: А знаете ли вы что?
10: В словаре «Даля» отсутствует термин «пьянь». Так что, если хотите узнать значение, смотреть надо у Ожегова или Кузнецова.
6: Комментируй это. Самые актуальные новости в одной программе на Луке FM.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Комментируй». Это Катя Пахомова с вами. И мы тут разговаривали в первом выходе про такие, скажем так, полезности, сколько нужно спать, сколько нужно ходить, чего нужно есть. В общем, это какая-то передача, знаете, не комментируя это получилось, а про здоровый образ жизни, хотя мне кажется, что сейчас такая актуальная тема для очень многих людей. И мои комментаторы, и я лично согласны с тем, что заботиться о здоровье просто необходимо. Но теперь давайте перейдем к другой истории, которая меня немножко поразила. Оказывается, что сейчас у российских туристов есть новый тренд путешествий. Избинг и монастыринг. Монастыринг или избинг – это поездка по монастырям или проживание в отдаленном селе. Ну, что касается монастыринга, слава богу, Псковская область может этим похвастаться. У нас есть куда съездить. Вот насчет избинга не знаю. Туристы хотят не просто отправиться в маленький город, но и обучиться старинному ремеслу. Например, участвовать в сборе яблок. Это агротуризм. Я считаю, что такие области, как наша, точно может войти в этот тренд и поактивнее

и настраиваем их на правильный, верный жизненный путь. Если мы им платим за какие-то базовые вещи, ну, например, помыть посуду, помыть обувь, это уже делает из них ленивых домочадцев, заседов, переседов, поэтому это полный бред. В частности, как по своему опыту могу сказать, да и девчонки тоже со мной делились, нет, значит нет. Мы смотрим телефон 40 минут, потом его просто выключаем. Все. Если у ребенка начинается истерика или что-то подобное, его к психологу, пожалуйста, на проработку. Я считаю, что вообще в целом много вокруг интересных увлечений и всяких разных занятий, которым можно ребенка занять. Главное, посвятить родителю время на ребенка. Итак, едем дальше. Еще одна тема, тоже касаемая, наверное, деток, только постарше. Цены на татуировки в России взлетели в 2 раза за 6 лет, и по ним теперь все чаще судят о платежеспособности клиентов в 2026 году. Если в 2020 году мини-тату стоило 2,5-6 тысяч рублей, а средние работы 10-16 тысяч, то в 2026 диапазон вырос до маленьких 5-10 и крупных от 15 тысяч рублей. А проекты, которые, знаете, как это, на всю спину, например, они вообще варьируются в ценовой категории 40-200 тысяч. Ну, я знаю людей, которые категорически против татуировок, не считают это искусством, а считают испорченным телом. Да, действительно, может быть. Поэтому теперь это еще и дорогая история. Женщины перестали дружить с женщинами. Около 60% девушек больше не делятся личными переживаниями с подругами. Психологи связывают это со страхом, осуждением и давлением. Идеальной жизни, это в кавычках, кстати говоря, в соцсетях, где реальные проблемы часто воспринимаются как неловкие, неподходящие для обсуждения, из-за чего растет эмоциональная дистанция и падает уровень доверия. Мы начали обсуждать эту историю с комментаторами и вообще пришли к выводу о том, что социальные сети, и в частности, различные показы идеальной жизни доводят многих людей до каких-то абсурдных ситуаций, что они друг с другом-то не могут поговорить. Кто-то начинает воспитывать детей по правилам вот этих социальных сетей, умных мам и так далее. Кто-то начинает свою жизнь пытаться выстроить в идеальную картинку, а по факту мы все получаем то, что остаемся у разбитого корыта. Давайте просто придем к тому и уже согласимся, что социальные сети — это просто вылизанная идеальная картинка, которой не нужно следовать и которую, в частности, никто уже не хочет даже смотреть. Я как человек, который социальные сети ведет, вижу тренд на естественность, на простоту, на то, что реально происходит в твоей жизни, а не то, что хотелось бы показать для идеальной картинки. Итак, едем дальше. Вот уже неделя июня прошла. Что же изменилось? Да много чего. Ну, во-первых, открылись многие площадки, в частности, Великие Луки. Пляж уже готов наш городской к тому, чтобы искупнуться, не знаю насчет воды. Импортные товары подорожают с 1 июня из-за новых правил ввоза. Работающие родители с 2 и более детьми и доходом ниже 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе смогут ежегодно возвращать часть НДФЛ, обратившись в соцфонд. Также начнется эксперимент по использованию биометрии в Шереметьево-Пулково для регистрации на рейсы, допуска в стерильную зону и посадки. Еще вырастут госпошлины за номера телефонов для граждан до 100 рублей за номер, поэтому не получится больше 100-500 симок, как у нас раньше было, иметь. Также россияне смогут жаловаться на маркетплейсы через госуслуги. Да, какая интересная история. Еще буквально 10 лет назад мы не думали вообще про то, что можно будет заказывать вообще абсолютно любые категории продуктов, товаров, электротехники и чего-то еще через маркетплейсы, а теперь вот можно. Потребители смогут сообщать о проблемах с товарами ненадлежащего качества, приобретенными на маркетплейсах Озон и Валберис. И это поможет решать проблемы с продавцами на маркетплейсах в досудебном порядке. Любопытная история, кто же поможет продавцам на маркетплейсах, потому что на них давят уже со всех сторон. Покупатели, которые после примерки товара возвращают товар в ненадлежащем виде. Государство, которое вот, собственно, разрешает жаловаться даже через госуслуги. Ну и, собственно, сами маркетплейсы, потому что требования там к тому, чтобы на них находиться, ого-го. Итак, едем к следующей новости, которая меня очень сильно порадовала. Россиянки вошли в топ-5 самых красивых женщин мира. Но это было абсолютно очевидно. Жалко, что не в топ-3. Выше оказались только, внимание, Колумбия, тут есть вопросики, Польша и Греция. Российские девушки на 4-м месте. В исследовании оценивали результаты конкурсов красоты, происхождение мировых знаменитостей и общественное мнение. Ну, здесь как бы сомнительная история происхождения мировых знаменитостей, потому что неадекватная оценка, на мой взгляд. Ну ладно. Россияне имеют право требовать удаленку во время похолодания. Если температура в помещении опустилась ниже плюс 21 градуса по Цельсию и работодатель не в состоянии решить проблему, сотрудник имеет право запросить удаленный формат работы. Очень актуальная история была у нас в прошлом году, когда отопление выключили несвоевременно и было очень холодно абсолютно везде. Ну, не знаю, конечно, наверное, от

0: работодателя все это зависит. Едем дальше. Дипломные работы могут исчезнуть из-за развития искусственного интеллекта, так сообщил министр образования. По его словам, им на смену придут устные экзамены. Это позволит объективно оценить реальные знания и компетенции студента. И вот тут, конечно, высыпали в комментарии бумеры и миллениалы, которые действительно научились без вот этих бесконечных тестов, бесконечных экзаменов ЕГЭ, ОГЭ, а просто рассказывая своими словами, пересказывая тексты, пиша сообщения и так далее. На самом деле, трезвая оценка знаний — это когда у человека есть что-то в голове. Объективно тесты можно натренировать, да я и сама по себе могу вам сказать, что когда еще ЕГЭ только начинали вводить, у меня это был второй год, получилось так, что я ходила к репетитору по математике, так как в математике я не очень сильна, и мы просто натренировывали задания. Задания были такие же, не знаю, как сейчас. Сейчас, ребята, я думаю, что вряд ли пропускают такие же задания, как и при пробных ЕГЭ. Там 100% все другое, но тем не менее, все это, знаете, бездумные галочки. Устный экзамен — это то, что действительно покажет, насколько в голове у ребенка отложились какие-то знания. Слушание музыки на работе повышает продуктивность и помогает сосредоточиться. Это исследование. Задачи выполняются на 15% быстрее, а концентрация держится дольше. Особенно полезны мелодии без слов. Спокойная музыка помогает в сложных задачах, а энергичная ускоряет рутинную работу. Так что, дорогие друзья, если вас начальник застукал с наушником в ухе, вы можете ему сказать: вот исследования показали, что я буду более работоспособным. Едем дальше и снова поговорим о зумерах, которые хотят зарабатывать от 125 тысяч рублей. Молодежь с 18 до 24 лет рассчитывает на доход от 125 тысяч рублей. Старшие группы меньше. Большинство уверены, что смогут зарабатывать больше уже в следующем году. Эксперты связывают это с нехваткой кадров и ростом зарплат. Мы с вами про политические новости не говорим, но что-то мне подсказывает, что вряд ли они больше смогут зарабатывать в следующем году. Ну да ладно. Едем дальше. Соискатели 30-45 лет начали скрывать часть опыта в резюме, чтобы выглядеть моложе на рынке труда. Причина — растущая возрастная дискриминация и предпочтение работодателей в пользу молодых сотрудников. Знаете, мы тоже начали обсуждать эту историю с комментаторами, да и в целом мое мнение, что это полный бред. Ну, во-первых, опыт, он всегда есть опыт. Молодые сотрудники чаще всего не отличаются особыми знаниями в каких-то, я не знаю, ситуациях, в которых мы раньше, мы могли выкрутиться всегда, да, то есть опыт есть опыт. Его за компьютер не пустишь, правильно? Страх выгорания у россиян начал превышать страх потери работы. Действительно, говорят о том, что есть весенние депрессии. Сейчас весенние и осенние депрессии, да, у нас всегда были в топе, а сейчас уже психологи пришли и к летним депрессиям, когда все вокруг тебя слишком хорошо, слишком красиво, зелено и свежо, а тебе очень грустно от этого. Эксперты отмечают, что людей все больше утомляют постоянные рабочие чаты, высокая нагрузка и ощущение бесконечного рабочего дня. А на самом деле хотят принять закон о том, чтобы рабочий чат был на отдельном телефоне, который сотрудник оставляет в офисе. Ну, и, собственно, последнее, что я, наверное, хотела вам сказать, самая популярная такая сводка новостей, это то, что россияне могут получить компенсации по вкладам, открытым до 91 года. Оплачивать покупки в Китае россияне теперь смогут рублями по QR-коду с российских банковских карт. Протеиновые добавки повышают риск развития различных болезней почек и вредят печени. Школьникам начнут начислять дополнительные баллы к ЕГЭ за навыки управления беспилотниками. Мошенники массово используют высокий спрос на кондиционеры летом для обмана россиян, так что будьте внимательны. Ну и библиотеки начали ограничивать выдачу детских книг. Об этом обязательно поговорим в следующей программе. Я вам желаю хорошего дня. С вами была Катя Пахомова. Оставайтесь на Луки ФМ. У нас интересно. Пока-пока.
1: А знаете ли вы что? В ходе вынашивания ребенка биологический возраст женщины увеличивается в среднем примерно на 2 года. Однако уже к третьему месяцу после родов начинается обратный процесс. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
3: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это Иерусалим Пост со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, затягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама. Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
5: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве 8-495-637-65-22.
6: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Российские военные сбили еще один беспилотник на подлете к Москве. Отразить очередную воздушную атаку помогли дежурные расчеты противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Глава города добавил, что специалисты экстренных служб уже устраняют последствия падения обломков. Всего с начала суток на пути к мегаполису силы безопасности уничтожили 14 вражеских дронов.
1: О важном.
7: Владимир Путин и Дональд Трамп пока не планируют проводить телефонные переговоры. Сейчас такой беседы нет в графике лидеров двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что согласовать общение стороны могут оперативно, однако каждый такой контакт требует серьезной подготовки. Ранее Песков отмечал, что лидеры созваниваются по мере необходимости. Госдума ввела обязательные лицензии для розничной и оптовой продажи табака и вейпов. Новый закон депутаты приняли сразу во втором и третьем чтениях. Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко объясняли, что эти правила сделают рынок прозрачным, сократят долю нелегального оборота и оградят несовершеннолетних от курения. По новым нормам, которые начнут действовать с 1 октября текущего года, выдавать разрешение на опт будет Росалкогольтабакконтроль, а для магазинов региональные власти. Окончательный запрет на торговлю сигаретами без лицензии вступит в силу с 1 марта 2031 года.
8: о выплатах.
7: Соцфонд «Россия» проверка информации о задержках детских пособий. Специалисты переводят деньги родителям в плановом порядке, отметили в ведомстве. Там уточнили, что на данный момент выплаты за прошлый месяц уже получили более чем 98% семей.
8: О Москве.
7: Столичные власти утвердили планы продления Филевской и Сокольнической линии метро. Общую протяженность пути увеличат еще на 20 километров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, голубую ветку протянут от станции Кунцевская до инновационного центра Сколково, а красную линию от бульвара Рокоссовского в Ярославский район.
8: О погоде.
7: 30-градусная жара без осадков продлится в Москве до середины июня. До наступления длинных выходных никаких изменений не произойдет, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в столичном регионе установилась сухая и солнечная погода со слабым ветром.
8: О валютах.
7: Официальный курс доллара 73.26, евро 85.28, юаня 10.78. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
9: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
10: Здравствуйте.
11: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И это Ася Рак. Ася, я сразу тебя представлю. Официальный представитель компании «Аквалайф» с нами в студии. И мы уже поняли, что со связью у тебя все в порядке сегодня. Ася?
10: Это здорово. У тебя тоже со связью все хорошо. Мы друг друга слышим. Надеюсь, нас слышит также вся страна, кто сейчас включил радиоприемники и настроился на волну «Комсомольской правды». Итак, давайте с вами начинать. И сразу у меня к вам вопрос. Конечно, очень бы хотелось увидеть поднятые руки или услышать ваши голоса, но сделаю вид, что я это услышала. Знаете ли вы, что в 2026 году водородная терапия официально изучается в ведущих клиниках мира, от кардиореанимации до лечения болезней суставов? В нашей стране в том числе. И сегодня я расскажу, почему вдыхать молекулярный водород не просто безопасно, а полезно для сердца, мозга и кишечника. И как это теперь можно делать дома, не выходя из собственной спальни. Итак, говорим о молекулярном водороде, газе, который врачи изучают в тысячах исследований в США, в Европе, да и в России сегодня уже в том числе называют водород одной из главных надежд превентивной медицины. Об этом заявлял лично министр здравоохранения Андрей Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме, где представил созданный в России аппарат для ингаляции водорода, на котором уже можно пользоваться, придя в центр в Москве. Забыла, как называется, найду, обязательно напомню. В общем, там можно приходить и делать ингаляции водорода на нашем российском аппарате. А можно не выходить из дома и делать, лежа в кровати или сидя на кухне за столом, и как я об этом расскажу в данном выпуске. Итак, начнем все-таки с азов. В 2007 году японские ученые опубликовали сенсационную статью в журнале Nature Medicine. Водород – единственный селективный антиоксидант, способный точечно уничтожать самые агрессивные свободные радикалы. И вот в прошлом году и в этом вышли работы, которые подтвердили его эффективность при постковиде, артрите, язвенном колите и даже сердечной недостаточности. И сегодня мы разберем, что наука узнала о водороде за последний год. И, собственно говоря, как генератор водородной воды «Аквалайф» делает эту терапию доступной каждому. Итак, в январе 2026 года вышел крупный обзор в журнале Advanced Drug Delivery Review. Ученые подтвердили, молекулярный водород уменьшает окислительный стресс, подавляет воспаление, влияет на работу митохондрий и даже обладает противораковым потенциалом, изменяя микроокружение опухоли. А в феврале 2026 года был опубликован обзор, где резюмируют: водород уже применяют при неврологических, сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных болезнях с перспективой включения в стандарты лечения. Я сейчас хочу сделать небольшое отклонение и сказать следующее, что неважно, сколько вам лет, неважно, в каком состоянии вы находитесь, там, я не знаю, 15-20 лет, 25-30 лет или 76 лет. Вот здесь важно понять главное, что пить воду, насыщенную водородом, и дышать водородом нужно на самом деле абсолютно всем. Мы же ведь начали с вами с того, что это превентивная медицина, и в первую очередь сегодня так хотят использовать водород во всех странах мира. Превентивная, то есть предотвратить, не дать развиться заболеванию. А 90% всех заболеваний, они вызваны оксидативным стрессом. То есть, по сути, главная цель и задача человека – не проваливаться в этот оксидативный стресс, не давать накапливаться большому количеству свободных радикалов в своем организме. А сделать это можно, поддерживая собственные антиоксидантные системы. И вот чем раньше вы начнете этим заниматься, тем больше шансов обойти стороной так называемые болезни цивилизации или возрастные изменения, отсрочить их, отложить. Потому что сегодня все, кто находится, ну, занимается биохакерством, занимается изучением процессов старения, превентивной медициной, ведь лучше действительно профилактировать. Профилактировать, чем запустить процессы. Но, что очень важно, водород важен и нужен, и полезен, и будет эффективен и в том, и в другом случае. То есть, и если вы начинаете использовать его профилактически, у вас еще ничего нигде нет, и в том числе, если вы его подключаете уже к своему лечению, которое вы активно используете. Водород здесь выступит мощнейшим помощником. Люди, которые годами не получают никаких результатов от лечения, когда подключают водород, в виде ингаляции или пить водородную воду, получают просто колоссальнейший сдвиг в исцелении и, наконец-таки, начинают выходить из своих патологических состояний. Поэтому вот мое лирическое отступление было в том, что я рекомендую всем абсолютно искренне, абсолютно от души, опираясь в том числе на свой собственный опыт, потому что для меня генератор вот, – это постоянный спутник. Я постоянно делаю ингаляции, я постоянно пью водородную воду, я с ним не расстаюсь практически. И это на самом деле дает действительно очень крутые результаты. Я смотрю на своих ровесниц некоторых, мне 47, я вижу своих ровесниц, и я понимаю, что можно находиться на разном уровне в этом возрасте. Я очень рада, что у меня появился такой инструмент, максимально экологичный по отношению к моему здоровью, который поддерживает меня, и я не проваливаюсь в те состояния, в котором многие мои ровесники пребывают прям вот, и не скажешь, что им 47. Я желаю всем выглядеть моложе своих лет, даже не выглядеть, а чувствовать себя, и чтобы организм работал в 50, как в 35. Это возможно. Давайте дальше. Ингаляция водорода при реанимации. Я вам говорила, что я смотрела большой фильм японский, переведенный на английский язык, про то, как в Японии в реанимациях используют водородную терапию. Делают ингаляции, дают пить водородную воду людям, которые уже после реанимации. Так вот, большое клиническое исследование. Пациенты с остановкой сердца во время ЭКМО. Это расшифровывается как экстракорпоральная мембранная оксигенация в рамках сердечно-легочной реанимации. То есть остановка сердца, идет реанимация. И вот в этих ситуациях подключают водород в течение 72 часов и после этой реанимации. Цель – снизить ишемические реперфузионные повреждения. И это, кстати, первый в мире протокол, где водород пробуют применять в критической медицине. Водород и кишечник, язвенный колит. Но тут на самом деле стоит сказать, что кишечник – наш второй мозг. И сегодня, к сожалению, за счет того питания и экологии, в которой мы находимся, и злоупотребления многими лекарственными препаратами и БАДами, практически каждый, да не каждый второй, мне кажется, все все какие-то имеют проблемы с кишечником. Так вот, в июле 2025 года было опубликовано рандомизированное, двойное, слепое, плацебо-контролируемое исследование. Пациенты с язвенным колитом вдыхали водород по 4 часа в день на протяжении 8 недель. Результат. Значительно повысилось микробное разнообразие, улучшилась эндоскопическая картина и ни одного нежелательного явления. И водород помогает восстановлению кишечника. И вот здесь в данном случае было исследование с язвенным колитом. Дышать 4 часа в день водородом, ну, смотрите, 3000 в Москве стоит полчаса. Посчитайте, сколько будет стоить 4 часа подышать. А при помощи генератора водородной воды Aqualife дышите сколько хотите, вот просто сколько хотите. В Россию мы с вами в МГУ заглянем. В 2025 году российские ученые из МГУ провели исследование на борцах. Месяц ингаляции водорода, и у спортсменов снизился уровень метана в кишечнике. Уменьшилась щелочная фосфатаза, а главное, это все в анализах смотрится, мне, кстати, должны прийти анализы с щелочной фосфатазой. А главное, после нагрузки лактат возвращался к норме значительно быстрее. Дистанция на гребном тренажере за 2 минуты выросла, а диастолическое давление на пороге анаэробного обмена снизилось. Водород – легальный допинг для выносливости, и его, собственно говоря, еще в 1980 каком-то году японская сборная использовала во время Олимпиады, и в том году олимпийская сборная Японии показала свои лучшие результаты. Смотрите, вы можете дышать водородом дома каждый день. Я надеюсь, я вот ответила на вопрос, а надо ли мне и можно ли мне. Надо всем, можно всем. Надо зачем? Надо, чтобы не болеть никогда. Чтобы быть здоровым. Можно всем, потому что свыше 2000 исследований и ни одного противопоказания, потому что все эти вредные, агрессивные радикалы водород превращает в простую воду и выводит из организма. Попробуйте. Сегодня сразу два генератора водородной воды от Aqualife за 29 тысяч рублей. Такого предложения больше не будет. Вот на этой неделе последний раз в преддверии 12 июня суперпраздника такое предложение. 29 тысяч рублей за два генератора водородной воды. Звоните прямо сейчас. 8-700-505-0855.
9: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
12: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
13: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
14: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
3: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: На чистую воду.
15: Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Продолжается разговор о правильной воде. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. И Ася вновь готова принимать ваши отзывы и отвечать на ваши вопросы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
10: Звоните, будет очень интересно и приятно с вами пообщаться, услышать ваши отзывы или же ваши вопросы. Это всегда очень интересно. Ну, а я пока спешу напомнить о предложении дня сегодняшнего в преддверии 12 июня, Дня России. Мы решили удержать эту суперцену, цену прошлого года. Два генератора, генератор водородной воды «Аквалайф Премиум», при помощи которого можно и нужно делать ингаляции молекулярным водородом, а также с его помощью готовить ионизированную щелочную воду. У него два режима приготовления воды, 2 минуты и 10 минут. Подробная есть и видеоинструкция, конечно, приходит вложенная, напечатанная инструкция. Разберетесь в обязательном порядке, всегда берите с собой, делайте по максимуму ингаляции водородом, пейте по максимуму водородную воду, и, как говорится, да будет вам счастье. Это правда так. Потому что, когда ты здоров, у тебя ничего не болит, ты действительно больше открыт к счастливым моментам в этой жизни, нежели когда тебя что-то беспокоит. И второй генератор в этом комплекте, генератор водородной воды Light. У него одна функция, он просто готовит водородную воду за 5 минут. Вы заливаете в него воду от 50 мл до 400, это максимальный объем. Нажимаете одну единственную кнопку, и через 5 минут у вас готова водородная вода, он сам отключится, вам не надо ничего засекать. Все это современные инновационные гаджеты, но очень легкие и простые в использовании. В комплекте каждому генератору, конечно же, идет зарядное устройство. Вы их заряжаете, как мобильный телефон, но каждый день заряжать не надо, работают долго, на длительное время хватает, там в инструкции подробно все описано. Зарядили и всегда носите с собой, куда бы вы ни пошли, берите с собой генератор. Заливаете туда воду обыкновенную, простую, какую привыкли пить до этого, просто теперь вы будете насыщать ее водородом. Также у этой воды ОВП становится отрицательным, и такая вода становится антиоксидантом, который помогает вам в решении всех ваших задач, необходимых вам. Снижает давление, снижает сахар в крови, улучшает работу микробиома нашего с вами, помогает расти там полезной микробиоте, уничтожая при этом патогены. В общем, массу положительных эффектов вы получаете, и все это за 29 тысяч рублей. Сразу два генератора. Еще раз напоминаю, полчаса ингаляции водородом в Москве стоит, 3000 рублей. Последнее, что я встречала. Да? А вы можете дома делать, пожалуйста, ингаляции сколько хотите часов. Обязательно делайте перед сном. Это я прям рекомендую, особенно если есть какие-то проблемы со сном. Сон наладится просто, феноменальным образом, на самом деле, но наука это все прекрасно объясняет, почему так происходит. Дальше, я еще делаю, когда есть я гипотоник пожизненный, всегда у меня было пониженное давление, хотя сейчас хочу, чтобы не сглазить, простите за такое суеверие, но суть в чем, что хотела сказать, давление стабилизировалось. Вот я делала ингаляции, да, у меня был какой-то период в жизни, не знаю, что это происходило, какие магнитные бури, но у меня давление падало так, что я не могла пальцем пошевелить. Все, вот я превращалась в тряпочку. Но я делала ингаляции, и все. И еще раз. И моя коллега, кстати, тоже гипотоник, тоже со мной поделилась, говорит, ты знаешь, у меня давление стабилизировалось, и сейчас, вот я последний раз была, кстати, у терапевта на чекапе, она мне замерила, у меня было 100 на 70, по-моему, 100 на 70, да, при том, что у меня раньше всегда было 90 на 60, вот такое стабильное, представьте, еще ниже опускалось. Сейчас у меня давление стабилизировалось, и неважно, вы такой же гипотоник, как и я, или наоборот гипертоник, Здесь речь идет о стабилизации давления. То есть, если оно у вас повышенное, вы будете регулярно делать ингаляции, вы будете регулярно пить водородную воду, вы придете к стабилизации давления. Об этом у нас тоже и масса исследований, и большое число отзывов, кстати, от наших клиентов, которые прям вот звонят сказать спасибо, что, представляете, вот у меня стабилизировалось давление. Раньше я с этим мучился, там по 5 препаратов принимал, а сейчас у меня все хорошо. Попробуйте, потому что действительно это вот прям разделяет жизнь на до и после. Обязательно попробуйте. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Не ждите. Многие ждут, многие слушают годами, потом кусают локти, говорят, да почему же я раньше не купил, раньше бы стал себя чувствовать лучше, да еще и раньше дешевле было. Потому что, ну, конечно, годы идут, инфляция, дорожают все комплектующие, компоненты, которые мы используем при изготовлении нашей продукции, нам поставщики поднимают цены, вот и сейчас в очередной раз грозятся поднять цены, и мы тоже будем вынуждены их поднять. Не специально, не потому что хочется зарабатывать больше, а потому что вырастет себестоимость. Поэтому моя рекомендация всегда: услышали, поняли, что это для вас, что вам надо, что вы хотите быть всегда здоровым, или услышали и поняли, что да, вот сейчас это тот момент, которого мне не хватает для того, чтобы выйти из какого-то патологического состояния, сразу звоните и заказывайте. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата при получении, то есть сейчас вам деньги никакие не нужны. Вы оплатите, когда получите свою посылку. В посылке два генератора. Генератор водородной воды премиум, при помощи которого делаете ингаляции, готовите водородную воду и щелочную воду. И генератор водородной воды Aqualife Light. Причем, напоминаю, сегодня этот комплект 29 тысяч рублей. Еще раз напоминаю, платите комплект, когда получите. Давайте дальше пойдем. Замедление разрушения суставов при артрите и остеоартрозе. Осенью 2025 года вышла работа о наноферментах, выделяющих водород. Они улучшали митофагию, то есть очистку старых митохондрий, и тормозили старение хондроцитов. Много умных слов, да, но самое главное, что 60 минут в ингаляции водородом в день в течение 2 недель, и пожилые пациенты с остеоартрозом колена отмечали значительное улучшение функциональной активности. Вот, пожалуйста, вам, да. Сердце, сосуды, защита миокарда. Здесь проводили исследования на животных, да, но результаты показали, что улучшается сократительная способность сердца и снижаются воспалительные маркеры. Это, еще раз, не замена лекарствам, но это мощная дополнительная поддержка и активация вашего лечения. Результаты приходят гораздо быстрее и лучше, и врачи начинают снижать дозировки лекарственных препаратов. Это очень важный момент. Дальше, при фиброзе легких идут значительные улучшения при таком заболевании, если делать регулярные ингаляции молекулярным водородом. Здесь давайте вспомним и нашего академика Чучалина, который проводил очень много экспериментов с дыханием водородом. Причем он взял медицинских сотрудников, своих коллег, по сути, которые тяжело перенесли ковид, у которых был фиброз после ковида. Так вот, они делали ингаляцию водородом, и потом выяснилось, что сатурация улучшилась с 92 до 97. процентов, да, проходит одышка, проходит вот этот тремор, проходит эта усталость, быстрая утомляемость. У нас отзывов много, на самом деле, но вот один, который я зачитывала, поэтому помню его, можно сказать, наизусть, да, девушка молодая, ей там 30 с небольшим, она написала о том, что у нее была невероятнейшая утомляемость после ковида, то есть, ну, практически человек даже ходить не мог, чуть-чуть пройдется, и все, и задыхается, и усталость, и тремор в дрожи, в руках, и в ногах, и, в общем, ей было очень плохо. Ей врач, с которым мы сотрудничаем, порекомендовала пить водородную воду и дышать водородом. И буквально через пару месяцев она говорит: все, у меня прошла вот эта усталость, у меня прошла вот эта одышка, я стала человеком, я могу нормально теперь ходить на работу, мне стало гораздо легче. Причем академик Чучалин, который изучал ингаляцию водорода, он проводил эти эксперименты, он вообще пульмонолог, он занимается болезнью легких, и вот его вывод, что при заболеваниях легких ингаляция водородом просто незаменимая вещь, незаменимая, и я с ним согласна. Он вообще говорит, цитирую, что равного по силе лекарства природа не знает, это он про водород, и вы можете использовать его у себя дома. Не куда-то идти, куда-то ехать, каждый раз платить за какие-то процедуры, ну, в смысле, за какие-то, за ингаляции. Вы можете делать их дома самостоятельно. Для этого и нужен генератор водородной воды Aqualife Premium. С его помощью делайте ингаляции, с его помощью готовите в двух режимах 2 минуты и 10 минут водородную воду, чтобы пить. С его помощью готовите щелочную воду. В комплекте есть все. Ничего покупать, докупать ни сейчас, ни спустя месяцы там не надо. Мы положили все, что надо для работы. Мы не зарабатываем ни на каких запасных частях, деталях. И второй генератор Light в комплекте у вас. И сегодня комплект 29 тысяч рублей. Причем оплачиваете вы только тогда, когда получаете свою посылку. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный, а оплата, как я уже сказала, при получении. Успейте, пока действует эта цена 29 тысяч за два генератора. Звоните 8 800 505 0855.
16: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Георгий Федоров об угрозе России со стороны Турции.
18: Я считаю, что Турция, это особенно эрдогановская, это наш геополитический противник, который строит свою новую Османскую империю, соответственно, готовится поглотить и Грузию часть, и, соответственно, и Армению. Та экспансия, которая со стороны Турции проводится, причем эта экспансия распространяется на все тюркские народы, она распространяется на Крым, влияние, она распространяется на Башкирию, на Татарстан, на другие, так скажем, регионы. Причем самое интересное, эта экспансия, она происходит очень такими умными методами. Противника надо всегда оценивать адекватно. И у них есть свой большой проект, который противоречит нашему проекту. Просто не надо недооценивать, что Турция – это такая страна, которая рвется в ЕС. Она, может, рвется в ЕС, уже сколько там лет, 50 ее туда не принимают. Но, тем не менее, при Эрдогане пошли события очень негативные. И он даже сам не скрывает. И, по-моему, года два назад ему там подарили карту Великого Турана, соответственно, где, так скажем, наше Поволжье, наши как бы ряд регионов и Крым – входит в эту большую территорию.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
16: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В Великих Луках 14:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках идет реализация благотворительного проекта «ДШИ Центр» реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями и индивидуального предпринимателя Сергея Липатова. Идея возникла в результате обращения заведующей центром дневного пребывания реабилитационного центра Оксаны Гороховой в ДШИ Центр с просьбой о помощи в оформлении территории детской игровой площадки на территории реабилитационного центра. Эта площадка огорожена большим двухметровым бетонным забором мрачного серого цвета. Его предложили расписать яркими цветами. К делу подключился благотворитель, индивидуальный предприниматель Сергей Липатов. Он выделил средства на закупку материалов. Учащиеся художественного отделения ДШИ Центр проявили большое желание помочь детям с ограниченными возможностями здоровья. С 3 июня юные художники под руководством преподавателя Петра Дудко приступили к работе. Они будут вестись ежедневно, кроме выходных дней. Закончить планируется до 19 июня. В администрации города Великие Луки наградили победителей и призеров городской спартакиады среди предприятий и организаций по итогам 2025 года. Соревнования проходили по 11 видам спорта. В них приняли участие более 500 человек. Они представляли 14 предприятий и организаций города. Этот спортивный проект является уникальным для Псковской области и не имеет аналогов среди муниципальных образований региона по своему масштабу. Награды победителям вручил глава администрации города Андрей Беляев. В номинации «За волю к победе» был отмечен исправительный центр номер один. В общекомандном зачете третье место занял Великолукский опытный машиностроительный завод, вторым стал опытный завод «Микрон», лидировал завод электротехнического оборудования. Также состоялось вручение золотых и серебряных знаков отличия ГТО муниципальным служащим и депутатам. Фонд взаимопомощи «Земляки» оказал адресную помощь многодетной семье из Порховского района. В апреле пожар оставил ее без крова. Пострадавшие не опустили руки и приняли решение заказать готовый дом, чтобы как можно скорее восстановить жилье и вернуться к нормальной жизни. За счет средств фонда «Земляки», который тесно сотрудничает с партией «Единая Россия», были приобретены песчано-гравийные материалы, необходимые для подготовки основания под строительство, а также оплачены услуги перевозчика для доставки груза.
8: О валютах.
0: Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85.28, юань 10.78.
8: О погоде.
0: Сегодня в Великих Лугах переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: А знаете ли вы что? В ходе вынашивания ребенка биологический возраст женщины увеличивается в среднем примерно на 2 года. Однако уже к третьему месяцу после родов начинается обратный процесс.
20: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Асирак. И Ася по-прежнему готова принимать ваши отзывы и отвечать на ваши вопросы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
10: Звоните. Буду очень-очень рада с вами пообщаться. Ну, а мы с вами, напомню, сегодня говорим о том, какой эффект нам оказывают регулярные ингаляции молекулярным водородом и питье водородной воды. Говорим об исследованиях и о нашем суперпредложении в преддверии 12 июня. Хотим вас порадовать. Сохраняем цену прошлого года. Это 29 тысяч рублей за два генератора водородной воды. Два. В комплекте один генератор водородной воды «Аквалайф премиум», при помощи которого делаете ингаляции водородом, готовите щелочную воду, ингаляции, щелочную воду и водородную воду в двух режимах. Прям забыла, что еще можно делать при помощи нашего супергенератора. И второй генератор Light. У него одна функция приготовления водородной воды за 5 минут. Наливаете туда от 50 мл до 400, это максимальный объем. Нажимаете одну единственную кнопку, через 5 минут он сам отключится. Вы можете открывать крышку и пить водородную воду, свежеприготовленную. Получать максимум антиоксидантов. Представляете? Не в аптеку ходить каждый раз, покупать какие-то антиоксиданты, которые еще под вопросом усваиваются или не усваиваются, а чтобы их еще и, собственно говоря, знать, какие нужны антиоксиданты, надо ходить к врачу, сдавать кучу анализов, за это тоже приходится платить деньги. А здесь просто дышите водородом, пьете водородную воду и получаете самый эффективный в мире антиоксидант. И да, это можно делать вот так самостоятельно, потому что нет никаких противопоказаний, нет никаких ограничений. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855, два генератора водородной воды «Аквалайф премиум» и «Аквалайф лайт». 8 800 505 0855 к оплате 29 тысяч рублей, но не сегодня, а в день, когда вы получаете посылку. То есть вот кто боится, я сейчас оплачу, а мне ничего не пришлют, смотрите, сначала получаете, потом оплачиваете. Вот так это работает легко, просто, честно. Все в ваших руках. Главное успеть дозвониться и зафиксировать для себя цену 29 тысяч рублей, потому что следующая партия будет уже однозначно дороже. Невозможно эту цену удерживать дальше. Но не будем о грустном, давайте лучше о веселом и поговорим еще о том, чем нам поможет с вами ингаляция водородом и питье водородной воды. Но, во-первых, давайте все-таки в преддверии, опять же, Дня России 12 июня погордимся нашей страной. В России создан аппарат для ингаляционной терапии водородом. Это разработка научного медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава Российской Федерации совместно с центром Келдыша, который входит в Роскосмос. Технология прошла клиническую апробацию и получила регистрацию. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко на ПМФ лично подтвердил эффективность метода при хронической обструктивной болезни легких, заболевание, которое занимает второе место по смертности среди пожилых пациентов. Дорогие мои, давайте не будем попадать в эту статистику. Давайте заниматься профилактикой, ну и активным лечением максимально экологичным способом. Дышите водородом. Это легко, это просто, это не занимает много времени. Вы даже можете дышать водородом, а в этот момент что-то делать. Я люблю лечь и расслабиться в момент, когда делаю ингаляцию водородом, ну, либо кино смотреть, либо книгу читать. А можно на самом деле по беговой дорожке ходить или вообще ходить, гулять и дышать при этом водородом. Да, это возможно, да, это легко и просто. Надо только начать это делать, вам понравится, я уверена. Также давайте пойдем с вами дальше разбирать позитивные эффекты. Постковидный синдром, немного уже о нем поговорили, давайте еще раз вернемся. Российские ученые опубликовали исследование в журнале «Терапевтический архив». В нем участвовало 60 пациентов с постковидным синдромом. Что показали результаты? Ингаляции водорода привели к регрессу одышки и кашля, улучшению качества жизни, увеличению пройденной дистанции в тесте 6-минутной ходьбы, восстановлению окислительного статуса организма. А главное, никаких побочных эффектов. Вывод авторов – водород эффективен и безопасен для реабилитации. Исследователи Токийского столичного института гериатрии – это ведущий центр по изучению долголетия – подтверждают, водород подавляет воспалительные цитокины, включая интерлейкин-6. Это значит, что хроническое воспаление, а хроническое воспаление – это основа всех возрастных болезней, отступает. Также они доказали, водород защищает митохондрии, те самые батарейки наших клеток. Для кого ингаляции? Я всегда отвечаю для всех. Для всех, кто хочет чувствовать себя здоровым, бодрым, для тех, кто хочет сохранять это состояние, да, а не соглашаться с вот этой фразой расхожей, которую я прям не перевариваю. А что вы хотели в вашем возрасте? В любом возрасте можно быть активным и здоровым. Все зависит от вас. Ваше здоровье в ваших руках. Здесь давайте вспомним Амосова, да, великого врача, кардиохирурга, который говорил, врачи лечат болезни, а здоровье придется добывать самому. Но и здоровье добывать какими-то способами, которые одно лечит, другое калечит, тоже сомнительное, да. А здесь мы говорим о максимально экологичном по отношению к нашему организму способе поддерживать это здоровье и выходить из каких-то неприятных ситуаций. Итак, 8 800 505 0855, звонок на этот номер телефона бесплатный, оплата при получении. Успевайте, пока действует цена 29 тысяч рублей. Это предложение не вечно. У кого есть хронические воспаления? Вот японское рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование 2025 года показало, ингаляции водорода улучшают микробиоту кишечника у пациентов с язвенным колитом. Пожалуйста. Пожилые люди и сердечно-сосудистые риски. Американская кардиологическая ассоциация изучала эффект водорода на людях старше 65 лет. Всего 20 минут ингаляции в день на протяжении 4 недель. И результаты. Сердечно-сосудистый риск снизился значительно. Выносливость кардиореспираторной системы выросла на 22,4%. Сила хвата рук увеличилась на 4,6%. Это официальные данные Американской ассоциации сердца за 2025 год. Пациенты после операции. Это тоже свежее исследование. Ингаляции водорода после операции на головном мозге. У пациентов, получавших водород, отека мозга, получавших водород, отек мозга рассасывался быстрее, сон был глубже, а болевые ощущения слабее. Водород, по мнению ученых, может стать новым стандартом вспомогательной терапии после нейрохирургических вмешательств. И возвращаемся в Россию. Минздрав подтверждает, ингаляции водородом улучшают когнитивные функции, снижают усталость, стабилизируют вес за счет улучшения метаболизма и положительно влияют на зрение при глаукоме. Метод обладает иммуномодулирующим и противовоспалительным действием. И главное, оказывает омолаживающее воздействие на весь организм. Я надеюсь, вы уже звоните. 8-800-505-0855. Поддерживать свое здоровье, выходить из патологических состояний, используя максимально эффективный и максимально безопасный, экологичный способ – это очень и очень здорово. Сегодня еще раз подчеркиваю, 29 тысяч, два генератора. Генератор водородной воды Aqualife Light и генератор водородной воды Aqualife Premium. Вот при помощи премиум вы делаете ингаляцию. У него в комплекте идет специальная канюля, которую вы подключаете к генератору, надеваете на нос, включаете генерацию водорода и все, 10 минут дышите водородом. Он это газ, он самотеком попадает, каким-то особым образом дышать не надо. Что-то специфическое вы вряд ли почувствуете, но легкую такую прохладу немножечко в носу можно ощутить. Все. Поэтому и детям, даже маленьким, которые не любят никаких процедур, ингаляции водородом очень нравится, им они тоже нужны и важны, потому что это способствует укреплению иммунитета. И делать им нравится. Вы даете генераторам в руки. Премиум-генератор выполнен из тритана. Это прочнее даже, чем из стекла. Это очень прочный материал, прозрачный. И вы видите, как идет процесс выработки водорода. То есть поднимаются такие пузырьки. Плюс ко всему меняется световая подсветка в момент генерации водорода. Детям это очень нравится, это очень залипательно, поэтому они все делают ингаляции с удовольствием, с радостью. И потом ходят в детский сад и в начальную школу без пропусков. Не как их там одногодки, два дня походил и потом две недели лечится. Нет, дети, кто дышит водородом, пьет водородную воду, ходят без пропусков и без прогулов. А значит, родители не сидят на бесконечных больничных и занимаются своими делами, успевают абсолютно все. Попробуйте. 8 800 505 0855 только сегодня. 29 тысяч, два генератора. Премиум и лайт по одной цене. 29 тысяч рублей. Звоните. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный на этот номер телефона, из мобильного, из городского, а оплата при получении. Никаких рисков, зато гигантское количество плюсов для вашего здоровья. 8 800 505 0855.
4: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
20: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
21: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
22: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
23: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
5: люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
6: Петербургский международный экономический форум. Главное.
7: На Петербургском международном экономическом форуме продолжает свою работу открытая студия «Комсомольской правды». И у нас в гостях первый заместитель генерального директора А7 по продажам Станислав Лазарев. Станислав, рады видеть вас в нашей студии.
12: Добрый день всем. Спасибо, что пригласили. Очень рад.
7: Станислав, расскажите, пожалуйста, какие планы у компании А7 на Петербург?

0: бизнес?
1: В первую очередь это крупный и средний бизнес. Потому что для этого сегмента любая задержка платежа в банке – это риск остановки целого производства и других важных процессов компании. А работа с А7 дает возможность провести расчеты достаточно быстро, в течение нескольких дней. И мы не просто проводим платеж, мы выбираем способ оплаты, объясняем клиенту все свои рекомендации и помогаем оформить все необходимые документы, включая документы для бухгалтерского учета, налогового учета, таможенного оформления, то есть всю отчетную документацию.
0: Форум у нас международный, деятельность ваша международная. Расскажите, пожалуйста, какая сейчас география международных расчетов А7?
1: Я думаю, я вас не удивлю, если скажу, что большую часть наших платежей мы проводим в Китае. Это более 30% от нашего общего объема. Гонконг занимает чуть меньше 20%, и 16% приходится на Объединенные Арабские Эмираты. При этом наша инфраструктура, конечно, гораздо шире. Она охватывает более 100 стран мира, и ежедневно через нашу систему проводится более 2000 платежей.
0: А что с валютой? От доллара мы давно отходим. Вот в каких валютах сегодня происходят расчеты?
1: Если 5 лет назад, всем было очевидно, доллар и евро занимал более 85% всех внешнеторговых расчетов российских предприятий, то сегодня их совокупную долю мы оцениваем не более 15%. При этом доля рубля во внешнеторговых расчетах уже превысила 53%. И вместе с валютами дружественных стран эта цифра достигает порядка 85%. При этом важна, на наш взгляд, не только валюта, знаете, но и форма расчетов, форма инструментов для международных платежей. К примеру, мы очень активно используем вексель. Вексель – это такой один из старейших, в принципе, финансовых инструментов. Он закреплен Женевской конвенцией 1930 года, а самому вексель уже более 700 лет. Признается судами в 30 странах мира. И это такой инструмент, расчет которым нельзя отменить. Он ценен тем, что позволяет фиксировать курс сделки, расчеты можно сделать моментально, не ждать несколько дней. Но нам важно, конечно, отталкиваться от конкретного запроса бизнеса. Где-то мы используем вексель, где-то банковский перевод, где-то пользуемся цифровыми инструментами. То есть все зависит от цели.
0: Станислав, вы сказали, что крупный бизнес – это ваши основные клиенты. Но скажите, предлагаете ли вы какие-то особые условия для малого и среднего бизнеса?
1: Конечно. Мы сделали международные переводы доступными для малого бизнеса, в том числе и для индивидуальных предпринимателей. Для этого сегмента тоже очень важно производить необходимые закупки и расчеты с зарубежными контрагентами. И здесь мы предлагаем фиксированную комиссию всего 0,3% плюс НДС, вне зависимости от того, насколько большая или небольшая будет сумма платежа. Для малого бизнеса это особенно ценно. И еще одно важное преимущество для этого сегмента – оформление всех документов. Мы берем на себя проверку реквизитов, цепочки платежа. Это очень важно, это помогает малому бизнесу избежать ошибок при осуществлении расчета.
0: С бизнесом все понятно. А вот, допустим, я или любой другой частный клиент, можем мы работать с А7? Есть ли у вас какие-то особые сервисы, платежные решения для частных клиентов?
1: Да, здесь у нас тоже есть решение. Частные клиенты с помощью нашей системы платежей могут оплатить практически любые покупки и услуги своим зарубежным контрагентам. Будь то приобретение автомобиля, оплата туристической поездки, платеж за образование, за услуги здравоохранения. Это все входит в те сервисы, которые мы предоставляем нашим частным клиентам. Также у нас есть инвестиционные продукты. Вот совсем из нового. Мы недавно с Минфином и компанией «Росвексель» запустили цифровую платформу на нашей инфраструктуре. И теперь любой частный клиент может через нас купить золото, сделать инвестицию в этот драгоценный металл, причем размером от 1 грамма. Чуть дальше даже здесь мы шагнули, чем рынок. Такого действительно сейчас на рынке нет. Вместе с этой услугой мы предлагаем клиентам защиту также от падения стоимости золота. Для инвесторов это очень привлекательно, особенно, конечно, для частных лиц.
0: Я, честно говоря, о таком даже не слышал. Отличная услуга. Еще о новом. Вот о чем я слышал, так это о том, что А7 начинает проявляться активнее и в городах России. Скажите, пожалуйста, для чего это вам и какие планы у А7 по работе в российских регионах?
1: Наша задача – это сделать качество

0: финансовый сервис и доступным по всей стране. И, конечно, спрос на квалифицированную современную финансовую услугу, он есть на всей территории нашей страны, далеко не только в Москве. Для корпоративных клиентов мы представлены еще в 9 регионах, а для частных лиц недавно мы открыли наш большой региональный филиал компании «А7 Финансы» в Краснодаре. В новом офисе частные клиенты могут получить весь комплекс услуг в одном окне.
1: То есть это просто для простоты людей, чтобы они могли получить услуги, получить консультации и так далее, да?
0: Абсолютно. Да. И Краснодар – это наш первый шаг. Это будет масштабная программа регионального развития наших услуг для частных лиц.
1: Станислав, ну и в завершение такой стратегический, что ли, вопрос, да, такой с взглядом в будущее. Вот скажите, пожалуйста, в целом, какие вы видите перспективы у международных расчетов на ближайшие пару лет?
0: Я могу сказать, что этот рынок продолжает меняться. И все большее значение имеет надежность, прозрачность, устойчивость той финансовой инфраструктуры, которую мы и наши конкуренты предлагаем клиентам. Также я убежден, что будущее за такими гибридными системами, если проще сказать, это решения, которые объединяют разные инструменты. Банковский перевод, вексель, цифровой актив, другие механизмы расчетов. На сегодня я совершенно убежден, могу сказать, что универсального решения для любой ситуации не существует. Поэтому бизнесу важно при расчетах иметь доступ в одном окне сразу к нескольким надежным каналам проведения платежей. И выигрывать будут те компании, которые для своих клиентов выстраивают вот такую независимую, гибкую финансовую инфраструктуру. Вот такие компании будут уверенно себя чувствовать в будущем. И, конечно, А7 намерена и дальше развивать такие решения, помогать клиентам работать на всех международных рынках. Таким образом, мы будем помогать строить новую архитектуру мировой торговли.
1: Ну что ж, Станислав, остается только пожелать удачи вам и вашим клиентам, и их партнерам из-за рубежа и внутри России, потому что чем проще и удобнее будет проводить расчеты всем нам, тем лучше будет развиваться экономика, и тем лучше мы будем жить. Спасибо.
0: Спасибо, и совершенно с вами согласен. Спасибо.
2: Петербургский международный экономический форум. Главное. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор.
3: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Было время, когда в нескольких российских онлайн-изданиях появилась новость, которая заставила многих встревожиться. Якобы ученые из Техаса выяснили, что цветные сны – первый признак шизофрении. Люди без риска расстройства видят черно-белые сны, а те, у кого есть диагноз или наследственная предрасположенность, смотрят цветные. Только вот есть одна проблема – ссылок на это исследование нет, и найти его не удалось. Фамилия профессора в разных публикациях тоже плавает. То Бравенстен, то Бравенстентон.

0: сотрудников, и для них это стоит, ну, не 0 рублей 0 копеек, давайте так не будем говорить, 0 рублей 0 копеек, но гораздо дешевле, чем если мы завтра сдавим для нас с вами одну частоту, вояк переведем куда-то в другие места, но при этом мы должны будем им заново покупать оборудование. Понимаете, у нас и с 4G примерно такая же история, просто не было такого хайпа. И с Wi-Fi вот такая же история. В разной стране по-разному были какие-то частотные подходы. Поэтому, скажем так, страны крупные с 5G, в этом плане у них все стандартно. Да? У нас получилась вот такая нестандартная история.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О конфликтах.
2: Россия и Украина сейчас не ведут никаких переговоров по мирному урегулированию. Киев отказался от компромиссов и заморозил диалог с Москвой. Об этом сообщил постпред нашей страны при ООН Василий Небензи. Дипломат пояснил, что киевский режим считает продолжение боевых действий условием для сохранения своей политической власти.
1: О законах.
2: Госдума приняла второй пакет законов для защиты граждан от кибермошенников. Новый комплекс мер позволит пользователям блокировать международные звонки и создавать специальные детские сим-карты, отметили в Нижней палате парламента. Также россияне смогут отправлять жалобы на аферистов через портал госуслуги с помощью тревожной кнопки. Кроме того, теперь оформлять на свое имя можно не более 20 банковских карт. Ранее в рамках первого пакета законов против цифровой преступности российские власти запустили единую систему мониторинга звонков и запретили подменные номера.
1: О санкциях.
2: Европейский Союз предложил закрыть свои границы для всех действующих и бывших российских военнослужащих. Ограничения затронут граждан, которые проходили службу в армии с февраля 2022 года. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в новый пакет также войдут запреты на поставки металлов для оборонной промышленности и ограничения против энергетики. Также ЕС планирует запретить импорт ряда рыбы, включая треску.
1: О преступлениях.
2: Украинские военные повредили или полностью уничтожили более 300 объектов культурного наследия в России. По всем выявленным фактам следователи уже завели уголовные дела. Об этом на съезде Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры заявил председатель организации Артем Демидов. Он отметил, что собранные данные помогли правительству составить специальную программу, по которой власти полностью восстановят разрушенные памятники в приграничных регионах.
1: Обо всем.
2: Россияне стали больше тратить на покупки в интернете. Ежемесячные расходы превысили 27 тысяч рублей, сообщает ЦИОМ. Как отмечается, за последние 5 лет эта сумма выросла более чем в 2,5 раза. Чаще всего граждане в сети заказывают одежду, обувь и товары для дома, а реже всего доверяют интернету при покупке валюты и домашних животных.
1: О валютах.
2: Официальный курс доллара 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек, юаня 10 рублей 78 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда» обсуждаем основные темы. Сегодня будем говорить о том, что действия Киева, такие как удар по поезду Москва-Симферополь, осложняют попытки перехода к мирному урегулированию, и другие темы также обсудим в нашем эфире.

0: Ну что ж, добро пожаловать на радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И сегодня у нас несколько тем для обсуждения. Естественно, мы будем в ближайшие моменты внимательнее разбираться с темами, которые окажутся в нашем эфире. И сейчас начнем с того, что посреднический процесс Соединенных Штатов по Украине стоит на паузе, но Российская Федерация в любой момент будет рада принять американскую делегацию. Это заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном визите в Москву Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера. Но при этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью журналисту «Вести» Валентину Богданову заявил, что Вашингтон при всем желании президента США как можно скорее завершить конфликт на Украине не может быть посредником на переговорах между Москвой и Киевом. Также Небензя подтвердил, что сегодня никакого переговорного процесса по Украине не ведется. Но ранее Марко Рубио заявил, что администрация США рассчитывает вскоре передать Украине военную помощь в рамках утвержденного Конгрессом США пакета на 400 миллионов долларов. На посредничестве США настаивал глава киевского режима Зеленский в открытом письме президенту России Владимиру Путину о проведении переговоров. И вот, по мнению Зеленского, США могли бы проследить за соблюдением украинской стороной режима прекращения огня. Еще одна смежная тема. В Европе не останавливается санкционный печатный станок. ЕС намерен ввести санкции против 90 российских банков и криптоплатформ из России и третьих стран. Об этом пишет Рейтер. И в 21-й пакет рестрикций попадут 170 физических лиц и организаций. Ну, коротко, что известно еще о 21-м уже пакете санкций против России. Из заявления фон дер Ляйен, Еврокомиссия предложила запретить въезд в ЕС для всех участников специального операции. Также Евросоюз предлагает новые санкции против российской энергетики и впервые в сфере рыболовства. Также Еврокомиссия ведет новые экспортные запреты против России на металлосплавы и компоненты для беспилотников. Предложено включить в пакет 30 танкеров и оставить без изменений потолок цен на российскую нефть. И также предложено запретить продажу России СПГ-танкеров и ввести санкции против портов, которые торгуют энергоресурсами с Российской Федерации. У нас на связи директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец. Алексей Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Алексей Николаевич, как вы, как эксперт, можете оценить вот то немногое, что известно о готовящемся 21-м пакете санкций против России? Как вы могли бы это прокомментировать и оценить?
1: Ну, на самом деле, пока что это всеобщие разговоры, то есть они думают, что могло бы войти в этот пакет. А потом будут отметаться те вещи, против которых выступают там разные страны. Ну, вот, например, там Греция и Мальта против санкций против танкеров, они против этих санкций, потому что, ну, понятно, что они в этом участвуют. То есть в предоставлении флота и, собственно, и обслуживании танкерного флота и так далее. Ну вот, собственно, смотрите, в этом санкционном пакете нет принципиально ничего нового, кроме одной вещи. Это потенциальное включение в санкционный пакет Российской Православной Церкви, включая там патриарха Кирилла. Что вообще очень странно, ну, потому что патриарх, какое он имеет отношение там к российской экономике, к управлению государством или там к ведению военных действий на Украине? Ну, собственно, никакого. Поддерживает, да, действительно, как поддерживает вся страна, но, собственно, вот, но тем не менее, есть желание некоего нового развития вот санкционного пакета, да, и мне в этом вот, в той информации, которую я видел по 21-му пакету, там очень понравилось заявление господина Домбровского, это у них там еврокомиссар по экономике, который заявил, что сейчас не время ослаблять давление на Россию, и в России сейчас самое время добиться большего от России, потому что Россия плохо себя чувствует. И в России сейчас страдает от статичного инфляционного шока. Вот я доктор экономических наук, но я как-то вот узнал для себя новое об экономике, о том, что Россия страдает от статичного инфляционного шока. То есть они рассказали себе историю, что в России все плохо, и самое время Россию покачать, и она упадет. При этом как-то одновременно с этим они собираются с Россией разговаривать. Ну, то есть это такая политика кнута и пряника. То есть вот есть новый кнут в виде пакета санкций, а вот есть пряник, мы с вами готовы поговорить про, там, про решение конфликта и устранение там раздражителей между Россией и Европой.
0: Но при этом понятно, такая... что чем больше санкций, тем меньше вероятности, что они будут сняты.
1: Это да, это совершенно понятно, это очевидно. И, в общем, они не скрывают, что, что возвращать российские деньги они не собираются ни в каких обстоятельствах. А вот, ну и, собственно, дальше возникает вопрос. Если вы не хотите нам вернуть наши деньги, то какой смысл нам с вами о чем-то договариваться? Ну, наверное, вот поговорим с Украиной, может быть, когда-нибудь. А с Европой-то о чем говорить? Европа не является участником конфликта. А, ну, мы понимаем, что она формально не является, при этом фактически, да, это сторона конфликта, но формально нет. И с какой стати вести с ними переговоры и о чем? И какие, какое может быть потенциальное их участие в регулировании этого конфликта? Потому что от, ну, регулирования, это всем известно, Зеленский отказывается во всех его формах. Ну, в общем, вот такая история, чистый пиар. Но действительно пакет будет, а конкретно его наполнение мы узнаем, когда они о чем-то договорят. Пока что это общий наброс.
0: Спасибо большое, Алексей Николаевич, за экспертную оценку. Кратко, сжато, лапидарно, очень информативно. Алексей Зубец был с нами на прямой связи. Это директор Центра исследований социальной экономики и доктор экономических наук. Мы обсудили новость о том, что в Европе продолжают штамповать пакеты с санкциями в адрес Российской Федерации. Вот теперь, собственно, санкции против 90 российских банков и криптоплатформ из России и третьих стран собираются ввести, там попадут 170 физических лиц и организаций. И вот, собственно, вокруг этой темы с Алексеем Николаевичем мы сейчас в эфире «Радио Комсомольская правда» и поговорили. Ну, а теперь еще одна тема, которую я с удовольствием представлю в нашем эфире, о том, что Украина могла получить от Соединенных Штатов новые крылатые ракеты AGM-188A. Rusty Dagger. Такое у них название. В переводе на русский это «ржавый кинжал». Вот вывод о том, что США могли такие ракеты Украине передать, сделан был не просто так, не с потолка взят, а после найденной в зоне специальной военной операции особой CRP-антенны. И с подробностями в нашем эфире на эту тему выступит обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Невероятно любопытную вещицу обнаружили наши бойцы, разведчики, на поле боя в ходе специальной военной операции. Они нашли антенну, которая свидетельствует о том, что американцы передали Украине крылатую ракету, которая называется IGM-188. Что это за ракета? Это крылатая ракета в воздух-поверхность, а у нее достаточно внушительные показатели. Допустим, масса составляет 225 килограммов, а боевая часть, обратите внимание, 60 килограммов. Эта ракета оснащена турбореактивным двигателем и развивает очень высокую дозвуковую скорость. Ну и эта ракета имеет систему наведения GPS с возможностью автономной визуальной навигации. Но попутно замечу, что стоимость этого изделия, по американским данным, 250 тысяч долларов. О чем это все говорит? Американцы нас постоянно убеждают, что они перестали оснащать украинскую армию крылатыми ракетами. Но мы к этому лицемерию уже давным-давно привыкли. А теперь самое главное. Какова дальность этой ракеты? А дальность этой ракеты зашкаливает за 1500 километров. То есть то обещание Зеленского, которое было направлено в письме Путину, в так называемом открытом письме, говорит о том, что, собственно, американцы оснащают украинскую армию оружием, которое способно бить в глубинные районы России. А это уже, если хотите, и предурали, и Урал, и Зауралье. Вот такова она, лицемерная позиция Соединенных Штатов Америки. Ну что же, мы должны придерживаться очень четкой линии. Америка врет, оснащая вооруженные силы Украины достаточно современными видами ударных вооружений. Ну что же, будем учитывать. Нам не впервые с такой ракетой сталкиваться. У России есть средства поражения таких ракет, например, «Бук», «Панцирь» и так далее. Ну что же, давайте теперь будем ждать новостей из наших штабов о том, как мы поражаем эту ракету. Но и о лицемерии американцам тоже должны постоянно помнить. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
0: Госдума приняла закон, который вводит новые меры защиты россиян от телефонных мошенников. Подробнее через 2 минуты.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке инвестиций.
0: Главная тема дня в эфире «Радио Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Всех приветствую. Продолжаем обсуждать новости. И одна из них гласит, что Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который вводит новые меры защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников. Документы объединяют около 30 инициатив. Первый пакет аналогичных мер приняли в прошлом году. Если коротко, о нововведениях, там человек не может иметь больше 20 банковских карт, потому что у банков теперь есть право тормозить подозрительные платежи. Любой желающий может сам запретить себе входящие международные звонки. Никто не будет названивать тогда из дипломатических номеров, так называемых. Для детей и подростков тоже есть мера, потому что появятся специальные детские сим-карты, чтобы защитить их от мошенников и опасного контента. Ну и если, допустим, вы получили новую сим-карту, то не сможете расторгнуть договор с оператором в течение 90 дней. Это, конечно, далеко не все, но я предлагаю начать с этого и обсудить с генеральным директором компании «Декурион» Алексей Раевский с нами на прямой связи. Алексей Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Я вот как эксперт по кибербезопасности хочу вас спросить. А то, что человек не может иметь больше 20 банковских карт, это как имеет, какое отношение к интернет-мошенничеству? А почему не 15, не 11, не 22 банковских карты, а именно 20?
5: А мера эта предназначена для борьбы с так называемыми дропперами, когда один человек на себя открывает много карт и потом их использует для того, чтобы преодолевать лимиты. Дело в том, что на одну банковскую карту распространяется лимит по снятию наличных, например. Mm-hmm. А если у него 20 таких карт, у него, соответственно, этот лимит умножить на 20. Почему именно 20, я, как честно говоря, не могу сказать. Но, скорее всего, здесь какой-то пытались найти баланс между удобством, потому что если сделать, например, две карты, то для большинства честных граждан это будет неудобно, потому да. что у нас сейчас счета в нескольких банках, в каждом банке по нескольку карт, а, наверное, большее количество карт уже увеличивает риски такого дропперства, то есть, ну, собственно, не то чтобы риски, а расходы вот этих дропперов значительно уменьшаются.
0: Ну, то есть сузили бутылочное горлышко еще больше, да, и сделали так, чтобы и волки сыты, и овцы целы, как говорится, да, но волкам, чтобы больше досталось неприятностей.
5: Ну, да, здесь же всегда, конечно, какой-то компромисс, всегда как-то пытаться соблюсти баланс между тем, чтобы как-то удобно было и можно было продолжить пользоваться каким-то сервисом, и тем, что этим сервисом будут пользоваться в каких-то противоправных целях.
0: А вот еще один момент, как вы можете его прокомментировать, про то, что человек может сам себе запретить входящие международные звонки. Зачастую это бывает, знаете, как вот Джером Кей Джером в «Трое лодки, не считая собаки» говорил, что такое хлам, это то, что тебя раздражает и мешает, но как только ты это выбросишь, на следующий день тебе это понадобится. Вот так же и здесь. Как быстро можно этот самозапрет снять будет? Не в курсе ли вы?
5: Нет, я не в курсе, но, наверное, это должно делаться мгновенно, моментально, но в крайнем случае в пределах 24 часов вряд ли как-то это должно быть дольше времени занимать. Но эта мера, опять-таки, она нужна для того, чтобы ограничить возможности мошенников. Дело в том, что сейчас у нас власти пытаются как-то контролировать внутреннюю телекоммуникационную среду, если можно так выразиться. И часто бывает, мне самому звонили мошенники и из турецких номеров, из каких-то, даже с Маврикия, по-моему, звонили как-то раз. Вот, поэтому, вот чтобы таких, ну, я-то, понятно, я человек опытный, я вижу сразу по коду, что звонят из другой страны. А кто-то, может быть, ну, пенсионер какой-нибудь, он может не обратить внимания или вообще не знать, что разные бывают коды. А плюс еще, вот, например, у Казахстана, у него тоже код +7. И пока еще не было данных о том, что в Казахстане какие-то используют колл-центры или какие-то шлюзы, которые телефонный номер Казахстана определяют. Но, по сути, это тоже будет международный звонок, и такой запрет, он может тоже серьезно усложнить жизнь мошенникам.
0: Скажите, пожалуйста, Алексей Викторович, а вот чем сим-карты для детей и подростков отличаются от обычных? И насколько это вообще безопасно? И что это такое за зверь?
5: Вот тут, честно говоря, я не могу сказать точно. Скорее всего, там будут какие-то ограничения по доступу в интернет или по приему, опять-таки, входящих звонков. Потому что мошенники чаще всего детей через интернет, через мессенджеры разводят, и они, скорее всего, вот эти симки будут иметь ограничения на доступ к интернету.
0: Ну, скажем, там белый лист, 10 номеров, предположим, да, и все, новый добавить нельзя, все остальные отсекаются, но вот как быть с мессенджерами, вот
5: да, тут у меня был вопрос. Что-то такое, плюс какой-то более расширенный родительский контроль.
0: Да, с этим понятно. А вот, допустим, новая симка появилась у человека, да, но вот теперь появится, что расторгнуть договор с оператором в течение 90 дней не получится. А это для чего сделано, на ваш взгляд?
5: Это, честно говоря, вот мне кажется, что просто сделано для того, чтобы операторы получали больше денег, чтобы их выручка не сильно падала. Но это, конечно, в этом есть доля шутки. Наверное, это связано с тем, что кто-то заключает договор с оператором, потом передает свою симку, ну, продает ее, условно говоря, на Авито или где-то, и потом расторгает договор. И когда приходит к нему что вот у тебя тут с твоего номера звонят кто-то там, какие-то мошенники, он скажет, а я вот продал свою симку, она мне больше не нужна, и все. А если установить такой лимит, то, скорее всего, таких операций тоже будет ограниченное количество.
0: Логично, да. Алексей Викторович, спасибо вам большое за разъяснение. В эфире радио «Комсомольская правда». Алексей Раевский, генеральный директор компании «Закурион» и эксперт по кибербезопасности, был у нас на прямой связи. Обсудили новости о том, что Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который вводит новые меры защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников. Там 30 инициатив. Времени не хватит, чтобы в эфире все, но вы сможете этот закон найти. Я уверен, да, останется только еще президенту его подписать, тогда он вступит в силу. Такой вот у нас порядок, но ознакомиться с ним можно, через поисковик найдете легко. Но аналогичные меры в прошлом году также принимали. Еще одна тема. МВД попросило снизить квоты на число прокатных самокатов в Москве. Причина – рост числа аварий. С января по май число ДТП выросло в 2.5 раза. Вот решит ли эта мера вопрос с безопасностью или новую проблему создат сверху? Приведу пример. Операторы кикшеринга считают, что это приведет к росту числа частных самокатов, которые вообще никак пока не регулируются. И мой коллега Юрий Кораблев поговорил с автоэкспертами и досконально разобрался в этой теме.
6: МВД предложило сократить число самокатов в Москве. Ведомство просит Центр организации дорожного движения рассмотреть возможность снижения квоты на число самокатов, которые кикшеринговые сервисы могут выставлять в столице в 2026 году. В распоряжении СМИ оказалась копия письма главного госинспектора по Москве Александра Быкова. В документе приведена статистика по количеству ДТП с участием самокатов с января по май текущего года. Отмечается, что за год таких аварий стало больше в 2.5 раза. В каждом четвертом случае самокатом управляли лица младше 18 лет. Один человек погиб, 320 пострадали. В 58 случаях несовершеннолетние водители самокатов совершили наезды на пешеходов, причем все они пользовались арендным транспортом. Автоэксперт Петр Шкуматов считает, что сокращение числа самокатов будет эффективной мерой. Вот что он заявил радио КП.
7: Квотирование количества электросамокатов – это мера, которая применяется во многих городах мира. Если речь идет о кикшеринге, о прокатных электросамокатах, ограничение количества электросамокатов сверху, ну, по сути, лицензирование этой деятельности. Мне кажется, идея разумная, правильная, наверное, как промежуточный этап перед регистрацией электросамокатов как транспортных средств будет очень востребовано. И, конечно же, люди, особенно пешеходы, особенно мамы с детьми, конечно, такую инициативу поддержат.
6: Квоты на число самокатов нужны. Также считает эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. Другой вопрос. Сейчас проверить, сколько реально самокатов находится на улицах города, невозможно. Для этого необходима их регистрация.
8: На каком основании, кто и каким образом выдает квоты кикшеринговым компаниям на ведение частного бизнеса? Если это делает московский ЦОД, то, скорее всего, он делает в рамках соглашения между кикшерингом и ЦОДом и правительством Москвы. Такое же соглашение подписано и в Питере. Но соглашение это носит добровольный, необязывающий характер. И проверить количество самокатов, которые одномоментно находятся на уличной дорожной сети, довольно сложно, трудно и невозможно. Реально, понимаете, это нужно одномоментно проверить весь город. В противном случае в любую посчитанную цифру вам скажут, что вы просто неправильно посчитали, самокаты находились в других локациях или передвигались, или еще что-то. Ждем, что, скорее всего, до конца года появятся поправки в закон о регистрации транспортных средств, и, возможно, появятся регистрационные номера на средства индивидуальной мобильности. И вот здесь появится законная возможность управлять количеством находящихся в обиходе транспортных средств, средств индивидуальной мобильности, путем ограничения количества выдаваемых регистрационных знаков.
6: Сейчас жителям Москвы доступны для аренды 60 тысяч электросамокатов, 16 тысяч электровелосипедов, 4 тысячи электроскутеров и 250 механических велосипедов. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП –
9: Это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Проблемы с сосудами – угроза не только для сердца, но и для мозга. Если давление нестабильно, происходит спазм мельчайших капилляров, из-за чего артерии сужаются и становятся хрупкими, кровообращение ухудшается и появляется риск опасных состояний. Все это усугубляется отложениями холестерина и кальция на стенках сосудов. В итоге и сердце, и мозг перестают получать достаточно кислорода. Они буквально задыхаются. Попробуйте Арсил Кардио. Он был создан для восполнения недостающих сосудам веществ для поддержания их чистоты и эластичности. Позвоните с мобильного +125. Узнайте о том, как получить одну упаковку в подарок. Звонок по России бесплатный. +125. В основе Арсил Кардио уникальный тюленей жир. В его составе 24 вида жирных кислот, источник важных элементов, которые участвуют в процессе очищения сосудов и поддержания их эластичности и гибкости. А инновационный компонент Мена-Q7 участвует в процессах правильного распределения кальция в организме. Арсил Кардио – это питание сосудов и поддержка кровообращения сердца и мозга. Пусть мысли остаются ясными, а сердечный ритм четким. Звоните прямо сейчас и узнавайте, как получить упаковку Арсил Кардио бесплатно. +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках, 15:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сегодня в Великие Луки прибыл спортивный директор 30-й международной встречи воздухоплавателей, главный судья 31-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту Евгений Чубаров. Он уже не первый год выступает в этой должности. Его опыт и высокий профессионализм хорошо известны как российским, так и зарубежным пилотам. Вместе со своими помощниками и судьями-измерителями Евгений Чубаров приступил к подготовке спортивной программы крупнейшего воздухоплавательного события страны. В ближайшие дни спортивная дирекция проведет комплекс мероприятий по организации обеспечению соревновательной части чемпионата. Это подготовка полетных заданий, проверка площадок и координация работы судейского корпуса. Также сегодня директор международной встречи воздухоплавателей Владимир Орлов провел рабочее совещание со спортивной дирекцией. Участники обсудили вопросы организации спортивной программы, обеспечения безопасности полетов и проведения массовых мероприятий. Вышла в свет уникальная книга Владимира Острейко, заместителя генерального конструктора по научно-техническим разработкам и публикациям ЗАО-ЗЭТа. Автор предлагает оригинальный взгляд на природу электрических явлений и рассматривает новые подходы к пониманию источников энергии. Владимир Острейко разработал схему так называемого бестопливного реально-виртуального генератора – устройства трансформаторного типа, состоящего из двух связанных между собой электрических контуров – реального и виртуального. В книге рассмотрены и математически описаны три варианта такого генератора. Автор считает, что предложенные решения могут открыть новые возможности для создания электрогенераторов, не требующих традиционного топлива. В ОМВД России по городу Великие Луки на службу приглашаются граждане Российской Федерации на должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава. Требования к соискателям – образование не ниже среднего, состояние здоровья, позволяющее проходить службу в ОВД, отсутствие судимости, возраст не старше 50 лет для замещения должностей младшего начальствующего состава, 55 лет для замещения должностей среднего и старшего начальствующего состава. Обращаться по адресу: улица Комсомольская, 14, кабинет 322. Телефон отдела кадров 30241.
9: О валютах.
11: Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85.28, юань 10.78.
9: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около +21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
9: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
12: Петербургский международный экономический форум. Главное.
13: На Петербургском международном экономическом форуме продолжает свою работу открытая студия «Комсомольской правды». И у нас в гостях первый заместитель генерального директора А7 по продажам Станислав Лазарев. Станислав, рады видеть вас в нашей студии.
14: Добрый день всем. Спасибо, что пригласили. Очень рад.
13: Станислав, расскажите, пожалуйста, какие планы у компании А7 на Петербургском международном экономическом форуме?
14: Вы знаете, для нас МЭФ – это одно из ключевых событий всего года. И мы к нему подходим очень практически, с конкретными задачами. Центр внимания – это развитие отношений с клиентами и партнерами, причем не только в части финансовых сервисов. К примеру, мы на этом форуме планируем запустить новые проекты с вузами и новые проекты с регионами. Но все это одна цель – перевести диалог в область практических решений, положить такую основу новых долгосрочных проектов.
13: А вот можете рассказать, для каких клиентов решение А7 особенно полезно? Это граждане, это бизнес?
14: В первую очередь это крупный и средний бизнес. Потому что для этого сегмента любая задержка платежа в банке – это риск остановки целого производства и других важных процессов компании. А работа с А7 дает возможность провести расчеты достаточно быстро, в течение нескольких дней. И мы не просто проводим платеж, мы выбираем способ оплаты, объясняем клиенту все свои рекомендации и помогаем оформить все необходимые документы, включая документы для бухгалтерского учета, налогового учета, таможенного оформления, то есть всю отчетную документацию.
13: Форум у нас международный, деятельность ваша международная. Расскажите, пожалуйста, какая сейчас география международных расчетов А7?
14: Я думаю, я вас не удивлю, если скажу, что большую часть наших платежей мы проводим в Китае. Это более 30% от нашего общего объема. Гонконг занимает чуть меньше 20%, и 16% приходится на Объединенные Арабские Эмираты. При этом наша инфраструктура, конечно, гораздо шире. Она охватывает более 100 стран мира, и ежедневно через нашу систему проводится более 2000 платежей.
13: А что с валютой? От доллара мы давно отходим. Вот в каких валютах сегодня происходят расчеты?
14: Если 5 лет назад, всем было очевидно, доллар и евро занимал более 85% всех внешнеторговых расчетов российских предприятий, то сегодня их совокупную долю мы оцениваем не более 15%. При этом доля рубля во внешнеторговых расчетах уже превысила 53%. И вместе с валютами дружественных стран эта цифра достигает порядка 85%. При этом важна, на наш взгляд, не только валюта, знаете, но и форма расчетов, форма инструментов для международных платежей. К примеру, мы очень активно используем вексель. Вексель – это такой один из старейших, в принципе, финансовых инструментов. Он закреплен Женевской конвенцией 1930 года, а самому векселю уже более 700 лет. Признается судами в 30 странах мира. И это такой инструмент, расчет которым нельзя отменить. Он ценен тем, что позволяет фиксировать курс сделки, расчеты можно сделать моментально, не ждать несколько дней. Но нам важно, конечно, отталкиваться от конкретного запроса бизнеса. Где-то мы используем вексель, где-то банковский перевод, где-то пользуемся цифровыми инструментами. То есть все зависит от цели.
13: Станислав, вы сказали, что крупный бизнес – это ваши основные клиенты. Но скажите, предлагаете ли вы какие-то особые условия для малого и среднего бизнеса?
14: Конечно. Мы сделали международные переводы доступными для малого бизнеса, в том числе и для индивидуальных предпринимателей. Для этого сегмента тоже очень важно производить необходимые закупки и расчеты с зарубежными контрагентами. И здесь мы предлагаем фиксированную комиссию всего 0,3% плюс НДС вне зависимости от того, насколько большая или небольшая будет сумма платежа. Для малого бизнеса это особенно ценно. И еще одно важное преимущество для этого сегмента – оформление всех документов. Мы берем на себя проверку реквизитов, цепочки платежа. Это очень важно, это помогает малому бизнесу избежать ошибок при осуществлении расчета.
13: С бизнесом все понятно. А вот, допустим, я или любой другой частный клиент, можем мы работать с А7? Есть ли у вас какие-то особые сервисы, платежные решения для частных клиентов?
14: Да, здесь у нас тоже есть решение. Частные клиенты с нашей помощью, с помощью нашей системы платежей могут оплатить практически любые покупки и услуги своим зарубежным контрагентам. Будь то приобретение автомобиля, оплата туристической поездки, платеж за образование, за услуги здравоохранения. Да, все входит в те сервисы, которые мы предоставляем нашим частным клиентам. Также у нас есть инвестиционные продукты. Вот совсем из нового мы недавно с Минфином и компанией «Росвексель» запустили цифровую платформу на нашей инфраструктуре, и теперь любой частный клиент может через нас купить золото, сделать инвестицию в этот драгоценный металл, причем размером от 1 грамма. Чуть дальше даже здесь мы шагнули, чем рынок. Такого действительно сейчас на рынке нет. Вместе с этой услугой мы предлагаем клиентам защиту также от падения стоимости золота. Для инвесторов это очень привлекательно, особенно, конечно, для частных лиц.
13: Я, честно говоря, о таком даже не слышал. Отличная услуга. Еще о новом. Вот о чем я слышал, так это о том, что А7 начинает проявляться активнее и в городах России. Скажите, пожалуйста, для чего это вам и какие планы у А7 по работе в российских регионах?
14: Наша задача – это сделать качественный финансовый сервис и доступным по всей стране. И, конечно, спрос на квалифицированную современную финансовую услугу, он есть на всей территории нашей страны, далеко не только в Москве. Для корпоративных клиентов мы представлены еще в 9 регионах, а для частных лиц недавно мы открыли наш большой региональный филиал компании А7 Финансы в Краснодаре. В новом офисе частные клиенты могут получить весь комплекс услуг в одном окне.
13: То есть это просто для простоты людей, чтобы они могли получить услуги, получить консультации и так далее, да?
14: Абсолютно, да. И Краснодар – это наш первый шаг. Это будет масштабная программа регионального развития наших услуг для частных лиц.
13: Станислав, ну и в завершение такой стратегический, что ли, вопрос, да, такой с взглядом в будущее. Вот скажите, пожалуйста, в целом, какие вы видите перспективы у международных расчетов на ближайшие пару лет?
14: Я могу сказать, что этот рынок продолжает меняться. И все большее значение имеет надежность, прозрачность, устойчивость той финансовой инфраструктуры, которую мы и наши конкуренты предлагаем клиентам. Также я убежден, что будущее за такими гибридными системами, если проще сказать, это решения, которые объединяют разные инструменты. Банковский перевод, вексель, цифровой актив, другие механизмы расчета. На сегодня я совершенно убежден, могу сказать, что универсального решения для любой ситуации не существует. Поэтому бизнесу важно при расчетах иметь доступ в одном окне сразу к нескольким надежным каналам проведения платежей. И выигрывать будут те компании, которые для своих клиентов выстраивают вот такую независимую, гибкую финансовую инфраструктуру. Вот такие компании будут уверенно себя чувствовать в будущем. И, конечно, А7 намерена и дальше развивать такие решения, помогать клиентам работать на всех международных рынках. Таким образом, мы будем помогать строить новую архитектуру мировой торговли.
13: Ну что ж, Станислав, остается только пожелать удачи вам и вашим клиентам, и их партнерам из-за рубежа и внутри России, потому что чем проще и удобнее будет проводить расчеты всем нам, тем лучше будет развиваться экономика, и тем лучше мы будем жить. Спасибо.
14: Спасибо, и совершенно с вами согласен. Спасибо.
12: Петербургский международный экономический форум. Главное. Здоровый разговор.
15: Всем привет, это «Здоровый разговор» в студии Мария Баченина. Вы замечали, что ваше тело ведет себя так, будто вы встретили медведя, хотя просто читаете новости? Учащенное сердцебиение, боль в животе с точки зрения психиатрии – это эволюционный механизм, который дал сбой. Давайте разберемся с фактами и мифами о тревоге. Миф первый. Тревога – это ненормально. Нет, это эволюционный суперинструмент. Если бы наши предки были невозмутимы, они просто бы не выжили. Норма Норма – это поволноваться перед выступлением и успокоиться. А вот расстройство начинается, когда тревога разрушает жизнь, лишает сна, вызывает хронические головные боли или тахикардию. Появились физические симптомы – это повод идти к врачу. Миф второй – валерьянка и пустырник безопасны. Наука категорична. Травы – это черный ящик. Доза вещества в таблетке зависит от того, сколько солнце светило на эту траву. А в 20% повреждения печени связаны именно с БАДами и растительными средствами. Лекарство – контролируемая химия. Травка – непредсказуемая смесь. Теперь про новости. Наш мозг не приспособлен к потоку мировых катастроф. Он заточен на действие. Увидел медведя – убежал. Чтение новостей о том, на что вы не можете повлиять, это ловушка думскроллинга. Если перестанете их читать, ничего плохого не случится, а тревога уйдет. И еще алкоголь. Это худшее лекарство. Да, спиртное временно успокаивает. Но когда этанол выводится, мозг впадает в дисбаланс. Отсюда берется похмельная тревога и панические атаки на утро. Алкоголизм часто – это попытка самолечения тревожности, а не ее причина. Как жить с тревогой? Научный подход вам в помощь. Ваша тревога – это смесь генов, воспитания и стресса. Лечение должно быть комплексным. Движение. Прогулка повышает уровень вещества, которые удобряют мозг, улучшая связи между нейронами. Психотерапия отлично работает против панических атак. Антидепрессанты помогают в 60% случаев, но это не волшебная таблетка, а костыль, чтобы вы дошли до психотерапевта. Главный вывод – ваша цель не убрать эмоции, а сделать так, чтобы тревога перестала управлять вашим телом. Это достижимо с помощью науки, а не волшебных травок.
16: Здоровый разговор.
17: Реклама.
18: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
19: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
20: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
21: Яркое лето. Яркие образы. Комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин. Любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
22: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Когда Цейлон получил независимость в 1972 году, новые власти решили его переименовать. Это оказалось не так-то легко. Помимо Цейлона, остров называли Тамбапарни, Сингала, Лакдива, Элам, Тапрабами, Сирандип, Ланка. А остановились на последнем варианте, добавив уважительное «Шри». Получилось «Шри-Ланка».
16: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
24: Дневник Петербургского международного экономического форума.
25: Добрый день, дорогие друзья. В эфире открытая студия радио «Комсомольская правда», которая работает на площадке Петербургского международного экономического форума. У микрофона Александр Зюзяев. У нас очень интересный гость. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Вячеслав Андреевич, здравствуйте.
26: Александр, добрый день. Спасибо большое, что нашли время.
25: По итогам вашего участия в Петербургском международном экономическом форуме прошлого года, Самарская область показала значительный интерес со стороны инвесторов и подписала ряд важных соглашений, направленных на развитие региона. Прошедший год стал периодом активной работы по реализации достигнутых на ПМЭФ прошлого года договоренностей?
26: Безусловно. В период, когда экономика стагнирует и многие предприятия не могут себе позволить активную инвестиционную фазу, наша задача все проекты, которые уже сформированы, одобрены, максимально быстро и комфортно сопроводить. Инвестиционный климат – это не набор бумаг,

0: Какие из разработанных вами федеральных мер поддержки за эти 2 года были впервые апробированы в Самарской области и уже тиражируются на всю страну?
1: Работа комиссии Госсовета по направлению промышленности не является поддержкой конкретно Самарской области ни в коем случае. Наоборот, это площадка, где 89 субъектов имеют возможность донести свои чаяния, предложения, опасения до федерального начальства. Поэтому мы не пилотируем только в Самарской области. Нормативные акты, проекты федеральных законов, которые были утверждены на комиссии, стали законопроектами Российской Федерации. Очень много было сформулировано действенных предложений по части внедрения беспилотных систем. Я могу как пример привести в нашем регионе. В прошлом году из всей сельхозземли мы обработали беспилотниками более 1 миллиона гектар. О чем это говорит? Производительность повышается на 30%. Мы вносим, благодаря искусственному интеллекту, разработанному в Тольяттинском госуниверситете, очень точное удобрение. Он считывает, где поврежденная почва, где слишком много влаги. Исходя из этого, правильно распределяет. Удобрение, кстати, сделанное тоже в Тольятти, на Тольятти азота, на Куйбышев азот. То есть у нас в полном смысле услуга по обработке сельхозземли стала по-настоящему локальной. Вот. Но при этом наша компания, которая вот обрабатывает эту услугу, представляет уже во всей стране, пользуется огромным повышенным спросом. Это невозможно было бы сделать без сильной законодательной базы. Поэтому комиссия Госсовета вместе с Комитетом по промышленности, с Гутеневым Владимиром Владимировичем, вместе с Советом Федерации, Министерством промышленности, лично министр вот прям руку на пульсе держит, знает все абсолютно, как сам бывший губернатор и очень успешный губернатор, все аспекты промышленной региональной политики. Поэтому у нас нет задачи ему что-то подсветить, что он не знает. Он все знает в курсе. У нас задача вместе с ним сделать так, чтобы новые меры поддержки принимались быстрее. Чтобы мы не упустили вот этот лаг по времени. Потому что иногда мы долго, даже в действующих мерах поддержки, принимаем решения и теряем конкурентоспособность. Как бы не стыдно об этом сказать, потому что наша задача уйти от этого. Перейти к более гибкой, более быстрой модели.
0: О беспилотниках задам еще пару вопросов. В начале вашего срока Самарская область активно включилась в создание кластера беспилотных авиационных систем. Удалось ли региону за эти 2 года занять лидирующие позиции в стране по производству и внедрению гражданских дронов?
1: Вы знаете, новые технологии так быстро развиваются. Это их, наверное, основная характеристика. Буквально каждый месяц появляются новые технологические решения, которые делают, к примеру, беспилотники еще более конкурентоспособными. Поэтому я не стал бы характеристикой, вот мы стали лидерами или не лидерами. На самом деле, с десяток субъектов так правильно поддержали своих производителей, что они стали востребованы не только в гражданском назначении, но и в двойном. Ну, понимаем, о чем говорим. Поэтому наш кластер очень сильно развился. У нас работает порядка 60 резидентов со всей страны. Это команды, которые делают двигатели, искусственный интеллект, проектируют из новых композиционных материалов более легкие решения для маневренности и так далее. То есть по всему спектру создания беспилотной технологии у нас есть молодые, гибкие команды предпринимателей с научным уклоном. Мы создали по поручению президента университет пилотных систем, первые в России. В этом году выпускаем магистров первых. Институт искусственного интеллекта, который мы создали сами, получил поддержку порядка 900 миллионов рублей из федерального бюджета, потому что он состоялся, и решения, которые там создаются по-настоящему, развивают этот вид промышленности. Поэтому у нас работа не останавливается, идет полным ходом, и уверен, что всем, кто работает в периметре беспилотных технологий, будет интересно приехать к нам, познакомиться с инфраструктурой, а потом стать частью этой большой экосистемы поддержки развития беспилотного кластера.
0: Как работает созданный в регионе научно-производственный центр БАС, вы на самом деле коротко уже рассказали. Какую долю на сегодня, долю рынка он занимает на федеральном уровне?
1: Есть разные механизмы оценки, и надо справедливо отметить то, что некоторые двойного назначения решения не учитываются в статистике. Но я могу так сказать, что порядка 30% беспилотных систем, комплексов, научных разработок, пускаемой продукции, а также уже внедренной в новую отрасль экономики, сами беспилотные системы и их компоненты, 30% это вот примерно сколько сейчас составляет объем производства Самарской области относительно России.
0: Есть еще одна очень большая тема, которую хотелось бы с вами обсудить. 2 года назад перед ВАЗом стояла задача не просто выжить, а достичь глубокой локализации. Каков реальный процент локализации новых моделей на данный момент? И удалось ли создать в регионе полноценный кластер производителей автокомпонентов, независимый от восточных партнеров?
1: Все-таки АвтоВАЗ – это не кластер, который создается. АвтоВАЗ – это предприятие с гигантской истории.

0: Вопрос локализации на АвтоВАЗе не стоит. Почему? Потому что там был создан полный цикл производства автомобилей еще в 70-е годы. Одного производства в России, которое было бы более локализовано. Другое дело, то что есть важный элемент создания автомобильной промышленности, такие как автокомпонентная база, электроника, которую мы, конечно же, сейчас не имеем лучших отечественных решений, покупаем зарубежное. Хочу хороший пример привести. Вот сегодня на форуме работает три машины «Лада Азимут». Новый паркетник. Его когда год назад впервые показали здесь, на питерском форуме, я почитал прессу вот автомобильную, все написали, ну вот, АвтоВАЗ начал копировать китайское, такого дизайна никогда у АвтоВАЗа не было, слезали у кого-то. А на самом деле вот знаменитый центр производственных технологий в Тольятти, вот в этой модели Азимут, только нашими ребятами, нашими промышленными дизайнерами создал полностью этот облик, который все написали, что он, ну, абсолютно не похож на то, что раньше производили отечественные автопроизводители. Он крутой в полном смысле этого слова. Поэтому, несмотря на то, что всегда есть какие-то определенные экономические сложности, АвтоВАЗ – это основа промышленности Самарской области. АвтоВАЗ – это 40-тысячный коллектив. Коллектив очень сильный, крепкий, который работает с тем, для того, чтобы наши автомобили были и конкурентоспособны, и по-настоящему удобны для наших жителей. Так что здесь я абсолютно ответственно заявляю, то, что продукция АвтоВАЗа была, есть и будет. Хорошая, отечественная.
1: Про инвестиции. Какие принципиальные новые отрасли зашли в особые экономические зоны Тольятти и Жигулевскую долину за время вашего руководства?
0: Конечно, не хочу перечислять все проекты. Сфокусируюсь, наверное, на биоэкономике, потому что мы регион большой газохимии. У нас большие предприятия Тольятти, Азот, Куйбышев, Азот. Но сейчас президентом утверждены проекты национального технологического лидерства, и биоэкономика занимает очень важную часть. Во-первых, потому что мультипликативный эффект производства биоэкономики – это X10. Биоэкономика является основой продовольственной и технологической безопасности. И мы приняли решение идти в этом направлении. Первый проект, который мы сейчас в полном смысле реализуем, это ксантоновая камедь. Это очень важное вещество, которое позволяет нефтесервису чувствовать себя экономически эффективнее. Мы его полностью закупаем у иностранных партнеров. Вот такое производство первое создадим в Самаре, в Самарской области. Потом дальше пойдет лимонная кислота, полимолочная кислота, молочная кислота, соли. Все, что связано с технологическими циклами биоэкономики. Мы бы хотели, чтобы не только большая газохимия, потому что метанол и аммиак – это, ну, понятно, основа основ и удобрения во всем мире пользуются спросом, но жизнь так быстро идет, развивается, так быстро технологические циклы меняются, что если мы не будем иметь уникальных, малотоннажных производств веществ, которые станут веществами будущего, это не только композиционные материалы, это и многие другие вещества, мы свое технологическое лидерство можем упустить. Вот мы, чтобы не допустить этого, свой вклад в биоэкономику делаем, как Самарская область, развивая такие проекты.
1: Я не был в Самаре. Что я там увижу?
0: Сердце России. Замечательно красивую, благодарную землю, где родилось огромное количество талантливых, выдающихся деятелей культуры, искусства, управления. Вы увидите замечательную, широкую, величественную Волгу. И самое, наверное, откровение будет увидеть, что напротив Самары, города-миллионника, через эту замечательную широкую Волгу огромный национальный парк Самарская ОК, горы. И ты стоишь в миллионнике, а напротив тебя горы. Такого очень редко где встретишь. Вы встретите очень добрых людей. Вот Самару это отличает. Самарцы добрые, искренние, очень любящие свою родную землю. Поэтому я вам очень рекомендую, не как губернатор, а как человек, который уже с вами познакомившись, может ответственно сказать, приезжайте с семьей в Самарскую область.
1: Спасибо вам большое. А нашим зрителям, слушателям напомню, что гостем открытой студии «Радио Комсомольская правда» на площадке Петербургского международного экономического форума был губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
2: Дневник Петербургского международного экономического форума. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Вадим Трухачев о риторике и действиях Европы.
4: Есть такой момент. Мы очень пристально следим за заявлениями, потому что в русской культуре слово значит много, а в европейской, в западноевропейской культуре слово так много не значит. Следить, прежде всего, нужно за документами, которые там принимаются. И заявление имеет значение только тогда, когда оно сопровождает какой-либо принятый документ. Есть стратегии перевооружения стран Евросоюза и Евросоюза в целом. Есть данные СИПРИ Стокгольмского института исследования проблем мира, где показано, как все новые европейские страны входят в число крупнейших производителей и экспортеров оружия. Это показывает, что Европа действительно всерьез готовится к войне с Россией.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
5: Владимир Путин и Дональд Трамп пока не планируют проводить телефонные переговоры. Сейчас такой беседы нет. В графике лидеров двух стран сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что согласовать общение стороны могут оперативно. Однако каждый такой контакт требует серьезной подготовки. Ранее Песков отмечал, что лидеры созваниваются по мере необходимости.
2: О санкциях.
5: В ЕС анонсировали новые санкции против России. 21-й пакет рестрикций может затронуть энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю и впервые рыбный промысел. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, также запретят въезд на территорию сообщества всем, кто служил в вооруженных силах России с начала проведения специальной военной операции.
2: О законах.
5: Госдума ввела крупные штрафы за вход на российские сайты через зарубежные сервисы. Владельцы интернет-ресурсов заплатят до 700 тысяч рублей, если предложат пользователям авторизацию с помощью иностранной электронной почты или системы Apple и Google. Новые правила затронут только компании. Обычные граждане смогут и дальше пользоваться своими аккаунтами. Российские власти запретили регистрироваться на отечественных сайтах через иностранные платформы еще в 2023 году, однако до сих пор не наказывали нарушителей рублем.
2: О политике.
5: Против лидера процветающей Армении возбудили уголовное дело. Гагика Царукяна подозревает в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, сообщили в Генпрокуратуре республики. Ранее политику запретили покидать страну. 7 июня в Армении прошли парламентские выборы. Партия Царукяна не смогла пройти в законодательный орган.
2: О болезнях.
5: В России зафиксировали сезонный подъем энтеровирусных инфекций. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что летом такие проявления традиционно учащаются. Ведомства отметили, что общая заболеваемость острыми кишечными инфекциями в стране сейчас не превышает средние многолетние показатели.
2: О футболе.
5: Иранские болельщики лишились билетов на матчи своей сборной на чемпионате мира по футболу. США аннулировали национальную квоту за два дня до старта турнира, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Федерацию футбола Ирана. Чиновники назвали этот шаг политическим вмешательством, которое нарушает принципы равенства стран.
2: О валютах.
5: Официальный курс доллара 73.26, евро 85.28, юаня 10.78. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Военная ревю полковника Виктора Баранца.
6: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск, и с вами его проведут все те же ведущие. Позвольте нам представиться, может, кто-то не знает. Я Виктор Баранец.
7: И Аким Апачев, Аким Апачевич, что в телефон мне уже пишет, что ты там пишешь постоянно, что ты тут сидишь там. Здравствуйте, дорогие слушатели.
6: Да, да. К нам постоянные какие-то претензии буквально.
7: Да, я думаю, если бы мы были супер-супер нормальными, все равно бы насыпали, ты ж полковник. Кому эти нормальные нужны вообще? Так-то.
6: Все волнует, интересует и возмущает даже наших дорогих радиослушатели. Ну что, дорогие друзья, сегодняшний выпуск мне бы хотелось начать с напоминания об истории группы советских войск в Германии. Это была великая группа, вдумайтесь, 500 тысяч человек. Да, 9 июня 1945 года была организована эта группа войск. Правда, она называлась поначалу, достаточно интересно, группа оккупационных советских войск. Ну, что, собственно, и соответствовало действительности. Хотя, в общем-то, я не знаю, кто додумался для того, чтобы это сменить. Но, видимо, кто-то все-таки посчитал, что мы пришли в Германию как оккупанты. А через 10 лет дошло нашим политикам, военным. И так образовалась ГСВГ. 500 тысяч человек, только одних дивизий 22, вдумайтесь, да. Через группу советских войск Германии прошли многие-многие миллионы людей. И те, кто служил, и члены их семей, наверняка вспоминают это время как лучшее в своей армейской жизни. В тех краях довелось и служить и мне, и я тоже. Как вы часто любите говорить, я тоже как типичный совок, я тоже поражался той щедрости в магазинах группы советских войск Германии. И тоже чесал репу и думал, почему это побежденные живут гораздо лучше, чем победители. Ну что же, а сейчас я предлагаю вспомнить в день рождения группы советских войск Германии вот эту песню, которую мы выставляем сейчас по просьбе тех, кто служил в великой ГСВГ. Катенька, 333, поехали.
7: Да, Катюш.
6: Да.

0: А потом пришел человек, в народе прозванный Меченый, и решил, что НАТО понравится очень Германии, и решил убрать группу войск. Этот момент очень многие, многие миллионы людей проклинают. Я знаете, что думаю? Если бы не была выведена группа советских войск Германии, мы бы жили с вами сегодня в другой стране. И никакого падения Советского Союза не было бы, не было бы и нашего конфликта с Украиной. Но теперь к конфликту с Украиной. Я обозначил его достаточно агрессивным способом. Может, кому-то не понравится, извините. А не пора ли нам ударить по тем заводам в Европе, для начала, в Европе, которые денно и нужно клепают оружие для Украины? И беспилотники, и тяжелую технику, и боеприпасы, и ракеты в том числе. Знаете, ну вот как-то руки чешутся, потому что ситуация припирает. Мы с вами денно и нужно говорим о том, что жирным потоком идут боеприпасы и техника, и беспилотника прут и прут на Украину, да? Ну что нам остается делать? Мы об этом вчера говорили. У нас единственный остался способ, да пока единственный, это перекрыть эти каналы, перерубить эти каналы. 4,5 года вот уже воюем. К сожалению, эти каналы не перерублены. А техника, беспилотники прут и прут и прут. Что делать? Что в другом случае делать, если Запад готовится воевать против нас? Мы же должны вырубить его, наверное, арсеналы. Только в одной Германии наша разведка установила, сегодня денно и ночно пашут на Украину аж 8 предприятий. Иноземных, и подземных, и так далее. Да и вся Европа, натовская Европа изо всех сил старается. Ну а теперь давайте представим, что все-таки наше политическое военное руководство решило, что дальше терпеть нельзя. Да. И надо все-таки покончить с этой пакостью. Ну, я имею в виду то, что надо наносить удары. Представьте себе, вот, все. Путин им согласовал Генштаб, Генштаб согласовал с министром обороны и так далее. Координаты всех этих заводов до метра известны, ракеты есть. И верховный главкомандующий сказали, все, ребята, надо с этим заканчивать, 333. Ну что, и полетят ракеты в Европу. Нет, не по мирным городам, нет, мы же не бандеровцы, да, мы будем бить по военным заводам, которые клепают оружие для Украины. А теперь вопрос. Мы же люди разумные и должны же думать, какую ответку мы получим. Ответка известная. Ответка известная. НАТО взводит. Россия напала на Европу. Вот о чем мечтают. Вот о чем и заводят с помощью украинцев. Вот нам надо все сделали, чтобы Россия первой напала на Европу. Это мечта. Золотая мечта НАТО. А мы до сих пор терпим, да. Нам говорят, да вы трусы. С такими, как Баранец, вы никогда не победите. Да, а почему вы боитесь? Давайте, Шара. Да что там, Баранец, мелочица. Давай ядерка по Берлину, по Парижу, по Лондону. Давай, чтобы там даже мыши не жили. Это война. Да, это война. А что скажет родной до боли российский народ? Зачем вы это начали? Хоть хреновенько там, может быть, и получалось отношения с этими странами, с Украиной как-то воевали. А тут мы вызываем на себе войну. Можно такие размышления, можно допустить или нет? Вы люди умные, звоните на военное ревью и говорите, что вы об этом думаете. Конечно. И Баранец, и Апачев отвечают за то, что сегодня до сих пор Запад поставляет, накачивает оружием Украину. Вы готовы нас упрекнуть в этом, да? Уже можете упрекнуть нас в том, в каком-то договорнячке, в том, что мы слабо воюем. Говорите, пожалуйста. Но вы нам предложите, что делать. Да, я понимаю, что надо первым делом перерезать поставки. Да, я понимаю, что те участки границы, откуда просто с Польши, прежде всего, да, вот там вот Украина-Польская граница, вот там уже, в общем-то, должна она дымиться и шкварчать. И больше там никаких трасс не должно, ни железнодорожных, ни автомобильных не существует. Да и более того, что же это за наглость такая, когда американские транспорты через день садятся там в одном из украинских аэропортов? Беспорядок, Баранец. Почему не сбиваем, я говорю, Баранец, отвечай в глаза. А я не знаю. А я вам честно говорю, я не знаю. Хотя я бы сильно наврал вам, если бы не сказал, что мы не достаточно серьезно кое-что наколотили. Наколотили и на железных дорогах наколотили, и на переправах, и на складах, в том числе подземных и так далее. Просто мы почему-то привыкли не докладывать народу каждый раз. Даже доставали под землей заводы. Один из таких заводов немецких, даже под землей в Западной Украине. И там достали. Ну что, мог бы вам долго об этом говорить, о своем возмущении, о том, что надо делать с этим. Конечно, надо и дальше совершенствовать радиоэлектронную борьбу. Мы тут достигли очень больших успехов. Там целый выводок РЭБов у нас существует. Я вам скажу, хорошо, вымываем мозги и заставляем эти беспилотники украинские зарываться мордой в землю. Это его величество РЭБ. Ну что, ракета нужна, новые ракеты нужны, дешевенькие, недорогие, точные. Нужно. Да вы все знаете, что нам нужно. Вот нам бы как-то сделать, чтобы у нас это быстрее, живее, победоноснее пошло. На этом я заканчиваю. Сейчас мы с Акимом будем ждать. Что будем ждать? Ваших звонков. Аким, вы меня слышите?
1: Да, надеюсь, товарищ полковник, внимательно всегда слушаю. Есть что добавить. Вчера встречался с товарищами, которые вернулись с МЭФ. Там собирались ребята, которые занимаются противовоздушной обороной, которые генерируют будущее нашей противовоздушной обороны. Есть несколько свежих мыслей, но расскажу о них, наверное, уже после паузы, потому что есть о чем подумать, есть о чем поговорить, друзья.
0: И я хочу к вашей радости сообщить, что вы же просили, что мы должны дольше выступать в эфире. Я вам скажу, когда мы будем 2 часа выступать.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
3: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Апачевый Баранец сейчас готов отвечать на ваши вопросы. И кто к нам первый сегодня дозвонился? Будьте добры. Волгоград у нас славный. Здравствуйте, Волгоград.
7: Добрый день, товарищи ведущие. Недавно Следственный комитет вновь возобновил поиски семьи Усольцевых. где много техники привлекли, самолеты, вертолеты, волонтеров. Скажите, пожалуйста, что это за семья такая у Сольцевой? Вот, что он такие силы бросает на поиски?
0: Обыкновенная семья. Да, он бизнесом занимался. У нее есть жена, которая на каждой фотографии лопается от счастья. Обратите внимание, есть ребенок. Они исчезли. Исчезли такие, до сих пор ищем. Извините, пожалуйста, это военное ревю, а не Следственный комитет. Будьте добры, мы просим вас, учитывайте это. Кто следующий в эфире? Кемерово, Максим у нас, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Да, я вот с каким вопросом, вот вы как считаете, при существующих экономических отношениях, которые сейчас в России до сих пор развиваются, мы вообще сможем кардинально перевернуть ситуацию или нет?
0: Ситуацию добавляйте. А вот наконец-то, то я уже... Да. Да, дорогой мой человек, сможем. При умной организации и политики, и внутренней, экономической, и военной сможем, сможем перевернуть.
8: То сможем. Есть не меняя основы экономические?
0: Да, то я понимаю. Так, внимание, что хотел спросить? Давайте, Баранец, давайте завалим капитализм, вернем социализм и будем воевать. Но вы же этого хотите. Нет, дорогой мой человек. Когда штормит, дорогой мой человек, когда штормит, на корабле обои не меняют, а спасают прежде всего корабль и пытаются победить. Вы предлагаете тут же ремонт затеять на корабле, который сильно штормит. Это не умно, это глупо. Вот давайте закончим специальную военную операцию, а потом будем с вами открыто говорить, а как дальше жить будем? И что будем делать с этим проклятым капитализмом? Ответ закончен.
1: Да, товарищ полковник, позволите, чуть-чуть тоже украду эфирного времени. Я вчера общался с товарищем.
0: Да.
1: Значит, ну чего? Вот эта проблема наша, о которой мы говорим в каждом эфире, она наконец-то дошла до высоких кабинетов. О том, что у нас нет малоразмерной, дешевой ракеты-перехватчика. То есть... Чтобы вы понимали, товарищ полковник понимает, я для зрителей, кто не понимает, кто немножко не в теме, уже многие сейчас, все эксперты по ПВО резко стали, все каждый там норовит рассказать, как... В общем, ПВО это не одно какое-то изделие конкретное, да, это эшелонированная система, то есть это там РЛС. Ну, то есть нужно цель увидеть и подсветить ее для других устройств. То есть это большая такая команда работает. Представьте, вот на футбольное поле вот есть 11 игроков, примерно ПВО это примерно о том же. То есть есть центры, где там борьбы, радиоборьбы, подавление и так далее. Центр РЛС, принятие этого всего. Дальше постановка цели и дальше уже работает. Там, панцири на одном расстоянии, торы на другом расстоянии. Вот эти шилки, которые должны быть, где они, кстати. Тоже это вот три ну, то есть это три разных ответа на разный уровень угрозы там вглубь вот этой зоны ПВО, вот этого купола, о котором мы говорим. То есть это эшелонированная система. И в том числе вот эта дешевая ракета-перехватчик, почему мы о ней говорим в каждом эфире. Загуглите стоимость ракеты для панциря. Просто посчитайте. Панцирь эффективен, конечно же. Он зарекомендовал себе там еще и в Триполи, и в Сирии, везде панцирь себя зарекомендовал. И на ходу наши панцири сбивали байрактары турецкие. Но дело в том, что ракета для панциря стоит дорого, гораздо дороже, чем украинский беспилотник. И вот это тот самый момент, где экономика войны важнее. И вот мы говорим о дешевой ракете-перехватчике, потому что нам нужно, чтобы наша ракета стояла не дороже самого беспилотника. Это раз. Второе. Товарищ полковник, где наши шилки?
0: Да я же сам этот вопрос задавал.
1: Это острый вопрос, который вот кого спросить, где шилки?
0: Да.
1: Господи, у нас было супер изделие, зарекомендовавшее себя в Сирии, а отлично отработали шилки. Потому что, ну, типа, дроны не подходили, байрактары там на высоте сидели и скидывали что-то. Шилка крутейшее изделие. На шилку ставишь оптику правильную, допилишь туда искусственный интеллект, там, вот этой системы Катран и так далее. Это супер изделие. Где шилки, товарищ полковник? Я их не вижу на фронте, я их две штуки встретил всего. А у нас где-то вот читал, там где-то у нас 2500 стоят. Если они где-то стоят, друзья, может, мы их достанем и отправим на фронт, чуть-чуть допилим туда мозгов, и у нас будет супер изделие.
0: Да, 2500 подготовлены для утилизации, для того, чтобы в Мартен отправить.
1: Ну вот, вот, о том, что, знаете, нужны ответы, то есть, нет, конечно же, шилка это не супер решение всего, всей проблемы. Конечно, это эшелонированная история, то есть, у нас и шилка должна быть, и дешевая ракета, перехватчик, и панцирь, и РЛС, вот это все у нас должно быть, и торы должны стоять, это все в совокупности должно быть. Но вот конкретно у нас есть, у Советского Союза было супер изделие, которое сейчас супер необходимо, а мы не можем.
0: Да, слава богу, как сказал мне один конструктор, мыши еще не сгрызли документы по производству шилки.
1: Слава богу, но надо запускаться. Богу, вот да. Сегодня она нужна да, как никогда. Да, она для этого и создана. Вот это вот, знаете, вот эти люди великие, которые жили тогда, они как бы предусмотрели и создали нам изделие, которое нам сегодня очень необходимо.
0: Да. Кто у нас следующий в эфире? Будьте добры. Алло, громче, будьте добры, Катенька. Сергей Новосибирск, здравствуйте.
9: Вот вы с языка сняли, я именно по этому вопросу и вам хотел позвонить. Я говорю, где ссылки, где тунгуски? Вот я хотел задать вопрос.
0: Да, вот да.
9: Я уже выслушал ответ, сказать по-честному.
0: Ну, а где тунгуски? Это да, да. Вот. Там же где и шилка, уважаемые.
9: Уже ответил. Уже выслушал. Все вот примерно вот я вот с этим вопросом как бы хотел обратиться. Ну, по большому счету. Вот, все, давайте следующего принимайте. Не буду
0: Федор, спасибо. Вы заметили, Аким, что народ все чаще и чаще задает нам вопросы, где те иные вооружения, которыми мы и в советское время хвастались, и в недавнее время. Интересно. Народ ставит вопрос. А на эти вопросы должны отвечать не Апачев с Баранцовым.
1: Я сейчас поделюсь еще пару инсайдов. Как бы государство сегодня говорит, а что делать? Государство сегодня, давайте, нам нужно много. На нас открыли охоту. Я просто, друзья мои, я хочу вас предупредить, вот мы говорим о том, что было сейчас плохо все. Мне что-то подсказывает, что будет хуже. Они сейчас нарастят кальвыпуск, они почувствовали нашу кровь, знаете, когда волк чувствует кровь, они сейчас в роли охотника, и они представляют нас как добычу. Они будут долбить по нам сильнее. Они будут перекидывать, Россия слишком большая, и мы не сможем все защитить. Вот в этом наша и сила, и наша беда главная. То есть они вчера Мариуполь атаковали, завтра они ударят по Белгороду, послезавтра... Москва, Питер, они могут перебрасывать наше внимание куда захотят, они могут раздергивать нас. Понимаете, а Россия слишком большая, чтобы все перекрыть. Поэтому нужно понять, друзья, что будет тяжело. Вот это лето будет очень тяжелым. Я не хочу вас там лить вам в уши елейный мед. Это вам расскажут, наверное, на федеральных каналах. Я хочу вам сказать правду. Будет тяжело. Они террористы. Они почувствовали кровь. Сегодняшнее покушение в Москве произошедшее. Еще одно подтверждение этому. Это только начало.
0: Мораль сей басни такова, что зайцы хором могут бить и льва. Это их такая вот идеология. Посмотрим. Конечно, ситуация достаточно непростая. Это мягко, Яким сказал, и я. Но, конечно, мы ждем переустройства и нашего военного механизма, и обороны. Хотя, что скажем, военно-промышленный комплекс пашет, как может быть, никогда еще не пахал после Великой Отечественной войны. Это есть. Но мы ждем, безусловно, поступления тех вооружений, которые помогут нам в итоге победить. Кто следующий в эфире? Владимир из Ростова. Здравствуйте.
10: Добрый день, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, вот года 2.5 назад, как минимум, на вот эти вопросы людей, которые мы задаем и которые нас мучают. Вот, вы сказали, что, значит, 499 раз вы отвечаете и согласны с нашими поставленными вопросами, почему не уничтожаются пути поставок. Вот это года 2.5 назад. На сегодняшний день практически тоже, за исключением разовых ударов, не уничтожается. Вот эти вопросы, которые вы поставили, с болью в душе, я их чувствую, и люди чувствуют. И вот сейчас Апачев говорил то же самое об этом. Но где зарыта собака. Я считаю, что собака зарыта там, что наше, как вы говорили, высшее руководство, пора заслушать на Совете Федерации, которое благословило, и на Государственной Думе о стратегии, о том, что будет завтра, послезавтра, о чем и вы мучаетесь. Мы никто не знает. Продвижение на сегодняшний день есть, но совсем. И вы уверены, что они завтра, послезавтра могут приостановиться с наращиванием вот таким и беспилотников, и ракет, и вооружения, будем говорить в целом, и вливанием денежных средств. Что делать? Делать единственное. Надо высшее руководство заслушать.
1: Спасибо большое. Вернемся после продолжительной паузы.
0: После перерыва, да.
11: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Николай Межевич об отсутствии свободы слова в Прибалтике.
13: В Финляндии за альтернативную точку зрения, но моего коллегу, например, выгонят из Хельсинкского университета. Но в тюрьму не посадят. А в Эстонии мои коллеги, которые имели альтернативную точку зрения, даже не пророссийскую, в Латвии, в Литве поголовно переехали в тюрьмы. В Финляндии процесс деградации полуусловных демократических процедур, он не дошел до конца. В Прибалтике, собственно, никогда демократии не было ввиду отсутствия самой Прибалтики. В межвоенный период мне не встретился ни один эстонский латвийский литовский историк, который смог бы сказать, что у них с 20 по 39 была демократия. Стыдновато им немножко.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках, 16:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сегодня в Великие Луки прибыл спортивный директор 30-й международной встречи воздухоплавателей, главный судья 31-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту Евгений Чубаров. Он уже не первый год выступает в этой должности. Его опыт и высокий профессионализм хорошо известны как российским, так и зарубежным пилотам. Вместе со своими помощниками и судьями-измерителями Евгений Чубаров приступил к подготовке спортивной программы крупнейшего воздухоплавательного события страны. В ближайшие дни спортивная дирекция проведет комплекс мероприятий по организации обеспечению соревновательной части чемпионата. Это подготовка полетных заданий, проверка площадок и координация работы судейского корпуса. Также сегодня директор международной встречи воздухоплавателей Владимир Орлов провел рабочее совещание со спортивной дирекцией. Участники обсудили вопросы организации спортивной программы, обеспечения безопасности полетов и проведения массовых мероприятий. Вышла в свет уникальная книга Владимира Острейко, заместителя генерального конструктора по научно-техническим разработкам и публикациям ЗАОЗЭТа. Автор предлагает оригинальный взгляд на природу электрических явлений и рассматривает новые подходы к пониманию источников энергии. Владимир Острейко разработал схему так называемого бестопливного реально-виртуального генератора – устройства трансформаторного типа, состоящего из двух связанных между собой электрических контуров – реального и виртуального. В книге рассмотрены и математически описаны три варианта такого генератора. Автор считает, что предложенные решения могут открыть новые возможности для создания электрогенераторов, не требующих традиционного топлива. В ОМВД России по городу Великие Луки на службу приглашаются граждане Российской Федерации на должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава. Требования к соискателям: образование не ниже среднего, состояние здоровья, позволяющее проходить службу в ОВД, отсутствие судимости, возраст не старше 50 лет для замещения должностей младшего начальствующего состава, 55 лет для замещения должностей среднего и старшего начальствующего состава. Обращаться по адресу: улица Комсомольская, 14, кабинет 322. Телефон отдела кадров 30241.
11: О валютах.
14: Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 28, юань 10.78.
11: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
11: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. С вами Апачев и Баранец. Вот только что товарищ страстно предлагал один из способов решения проблемы. Заслуживает в Совете Федерации и в Госдуме. Политиков, начальников. Ну и что? Через неделю государственный флаг Российской Федерации будет реять на Банковой, да, товарищ? Да, там есть такое... Техника такая, такие правила. Да, время от времени заслуживаются и начальник штаба, и министр обороны тоже. А мне кажется, если уж заслуживать в этой ситуации, то нужно не на охотном ряду, а в Красном доме, в Кремле. Вот там должен задавать вопросы верховный главкомандующий. Это раз. В какой ситуации находимся, что вы, ребята, думаете дальше делать для решения проблемы? Это раз. Там же должен присутствовать и Мишустин, которому надо было сказать, что вот даю неделю, чтобы вся экономика была перестроена на военный лад. Переходим на военную экономику. Это раз. Во-вторых, Ростех. Идет война, нам оружия не хватает. Переставайте торговать. Я понимаю, что бабло идет в несметных количествах. Куда? Мы еще не успели провести одно вид оружия, вы уже выставляете на экспорт и гордитесь этим. А может, надо повернуться к родной армии и родную армию насыщать теми же шилками для начала? Вот, может быть, так оно может быть, уважаемый. Ну и, конечно, конечно, кто не справился с обязанностями, кто провалил работу, генерал ли ты армии или министр, будь добр, подвинься. Пусть придут другие, которые сделают работу лучше.
1: Да,
0: без этого.
1: Товарищ полковник, тут позвольте добавлю интересную про шилку. С украинской стороны, кстати, шилки активно используются тоже. На них ставятся натовские вот эти глаза. И все, у них, вот сейчас смотрю, у Украины 24-42 единицы, это официальная информация, я думаю, там штук 20 на ходу. У нас вот в морской пехоте есть 60 единиц по состоянию на 24-й год. И, внимание, это в морской пехоте, а в сухопутных войсках, очень интересная формулировка, некоторое количество ЗСУ 23-4 по состоянию на 2024 год, некоторое количество. То есть мы произвели их 6,5 тысяч, ну, всего было выпущено, да, плюс-минус. Да. Из них у нас 60 в морской пехоте и некоторое количество в сухопутных войсках. Где шилки? У хохлов-то почти столько же, понимаете? Воюем советской технологии.
0: Да. Мантуров, Чемизов, Мишустин, доложите в следующий четверг, что у нас уже пошли шилки сотнями.
1: А, причем, да, знаете, что самое интересное? На вооружении в Сирии стояло 300 единиц шилок. Поэтому шилок было больше в Сирии. Я запомнил, потому что везде они заходили. Но они не только как ПВО использовались. Ну, как пулеметная точка использовалась. Вот эти 4 ствола насыпали. Там Бармалея выбивали.
0: А можно еще поскрести по сусекам в армиях бывшего, которые после... падение Советского Союза стали национальными, да? И у казахов, и у киргизов. и в таджиков.
1: У Алжира 225 единиц, у Ирана 100 единиц.
0: А у нас некоторое количество.
1: У нас некоторое... У хохло столько.
0: Да. Сейчас народ скажет, а что ж вы бахвалитесь орешником? Да нахрена он нам сейчас нужен? Нам шилка нужна, вот что в первую очередь. А орешник подождет. Пусть.
1: Не, нам все спасибо, надо, нам все нужно. Но я, да. Нет, вы, знаете, у нас вот мы сейчас создадим вот эту вундервафлю, супероружие, и мы точно победим. Это вот грамотный подход ко всему. У нас есть разные задачи, для разных задач разное должно быть изделие. У нас они были.
0: Да, вот и оказывается, что ядерное оружие – это хорошо, это блестяще. А тут обыкновенное железо нужно, проверенное, эффективное.
1: Так, самое обидное, что у нас было. Да. Мы его придумали, мы его использовали. Да. Сейчас им пользуются, в том числе, наши противники, а у нас его нет.
0: Вот высоколубые стратегии, значит, сбили акценты подготовки армии к современной войне.
1: В КНДР более 100, в КНДР более 100 единиц. Давайте у Ким Чен Ына попросим. В Ираке 200 единиц.
0: Да. На первое место в мире по производству баллистических ракет.
1: В Израиле 60 единиц. В Германии 150 единиц. В Венгрии 50 единиц. Верните нам наши шилки.
0: Да-да-да. Резонная постановка вопроса. Нам надо, пока мы наладим производство, нам надо, в общем-то, побегать по бывшим или настоящим. Союзником.
1: Главное, что чертежи есть. Просто вот этот путь, как знаете, вот этого импульса, как будто волшебный пендаль, уж простите за такое. Ну вот нужен волшебный пендаль сверху, и тогда все сразу зашевелится. Вот пока у нас вот так работает. Есть задача, постановка задачи, но если она без подзатыльника, то, извините, ничего не происходит.
0: Ну что, кто-то у нас в эфире, дорогие друзья, еще звонить. Борис из Ростова. Здравствуйте. Приветствую, Либердон. Петербург, что ли, или Ростов, не пойму. Как...
1: Петербург, на связи, здравствуйте.
15: Борис Санкт-Петербург.
1: Здрасте, Борис, слушаем вас.
15: Значит, я сделаю прогноз окончания войны, а затем задам вопрос. Значит, войну не выиграет Украина. Россия не выполнит всех своих замыслов, и война окончится, как все равно это была афганская эпопея, когда Борис этот Громов, как побитая собака, вывел свой контингент из Афганистана.
0: Алло, а ну потише, алло, дядя, уберите с эфира. Уберите нахрен с эфира. До свидания.
1: Преданный нафиг.
0: Ты сам, обосранный цуцик, на такого человека такие слова говоришь. Мы не позволим оскорблять героя Советского Союза, героя афганской войны. Поехали, кто дальше? Кто в эфире? Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Новосибирск.
16: Здравствуйте, товарищи. Вот, Виктор Николаевич, вы военный человек. Вот в случае военного конфликта России с НАТО, вот насколько нам будет трудно, и выдержим ли мы? Ну, как по-вашему?
0: А я так думаю, что выдержим, потому что будем вынуждены использовать ядерное оружие. Потому что обычным оружием уже хрен победим с их колхозом. Вы видите, сколько натовских стран в Европе, а? Это в 4 раза больше группировку могут выставить, чем мы можем на том фланге выставить. А вот тут нас вынудит страна, ситуация, достать ядерный меч из ножен. И другого выхода нет. Потому у нас и поправлена ядерная доктрина. Мудро очень сделана 1,5 года назад. Если припрет, это будет угрожать нашей территориальной целостности и суверенитету. Обязательно. Там уже не будем говорить, где орешники, где сарматы, где ярсы. Там уже все в дело пойдет. Лишь бы разбить врага. Кто следующий в эфире? Ставрополье, Владимир у нас. Здравствуйте. Владимир из Ставрополя. Здравствуйте.
17: Здравствуйте. Алло.
1: Да, здравствуйте.
17: Скажите, пожалуйста,
16: Аким может перестать хохотать? Вот это смех его дурацкий.
1: До свидания. А вы можете перестать выражать свое ценное мнение, которое никому не интересно? Хохотать ему не нравится.
0: Честь военной руки, молодец. Да-да-да.
1: Я давно сошел с ума, и смех — это моя защитная установка психологическая. Поэтому уж простите мне мои контузии.
0: Кто тут у нас в эфире? У нас еще следующий человек в эфире. Здравствуйте, человек. Наталья из Белгорода. Здравствуйте, Наталья.
17: О, добрый день. Добрый день. Из Белгорода беспокоит вас. Вот скажите, я согласна с вами, что нужно вставать на военные рельсы. Очень согласна. Уж кто как мы, живущие в Белгороде, знаем, что у нас здесь происходит каждый божий день.
0: Дроны, знаем.
17: Вопрос вот в чем. Что же у нас происходит с авиацией, с самолетами? Ведь не только...
0: Неплохие вещи происходят. Делаем самолеты. И даже один самолет, который лучше... Вот что происходит с авиацией. Делаем военные самолеты. Боевые самолеты делаем.
17: Вопрос.
0: Все, ответ закончил. Нет, так вы же спрашиваете, что с авиацией?
1: Спасибо.
0: Я вам ответил. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Нет. Вы задали вопрос, я на него ответил. До свидания. Всего доброго. Кто следующий? Только так будем разговаривать.
1: И главное не смеяться серьезным лицом.
0: Да, да.
1: Улыбаться запрещено, мужики не смеются.
0: Да. Да, кто у нас в эфире? Ростислав, Москва.
1: О, Ростислав, здравствуйте. Только не смеяться. Ростислав, давайте к делу сразу.
18: Серьезный
1: на серьезных щах. Все, давайте, поехали.
18: В мае полковник Баранец сказал, что 11 сентября в Америке это все проделки ЦРУ. Вопрос. А не было ли у вас с Тимошенко после 2001-го сведений, что Кремль от СВР знает, в чем там дело, и даже пригрозил США рассекретить, что
0: все,
18: знает...
0: Вопрос понятен. Вопрос. В СВР знают все, Ростислав. И в Кремле тоже с помощью СВР и ГРУ знают все, уважаемые. Спасибо, что помните мои слова. Всего доброго.
1: А сейчас тот эфир был знаменательный, его там цитаты расточили, товарищ полковник. Это самый рейтинговый эфир в истории военного ревью для «Комсомольской правды».
0: А знают ли в Кремле? Знают, Ростислав. Еще раз повторяю. Знают в Кремле. На телефон 8-800-200-97-02.
1: Друзья, запомнили? Да, сейчас 800, сменим формат, вернемся уже в другой студии. Всем открытый Россий космос.
19: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
20: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
21: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
22: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
23: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
25: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife, и в этой программе «На чистую воду» мы говорим с вами о том, как, приобретя одну легкую простую привычку, вы можете поменять буквально всю свою жизнь. Но главное выбрать правильный источник этой привычки. Я говорю про воду и о том, что если воду предварительно подготавливать, прежде чем ее пить, то такая вода становится антиоксидантом. Мощнейший антиоксидант, самый мощный, известный сегодня науке, это водород. Он селективно нейтрализует радикалы, то есть действует точечно, уничтожая только наиболее агрессивные и не затрагивает полезные формы кислорода. Преимущество перед традиционными антиоксидантами. В отличие от витаминов С и Е, которые могут нарушать редокс-баланс, водород не вызывает побочных эффектов даже в высоких дозах. Исследование на пациентах с диабетом показало снижение оксидативного стресса на 30% за 8 недель ингаляции. Защита легких и восстановление после COVID-19. Регенерация легочной ткани у 90% пациентов с постковидным фиброзом после курса ингаляции улучшилась сатурация с 92 до 98% и исчезла отдышка. Клинические данные академика Чучалина из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Так вот, он доказал, что водородные ингаляции снижают риск тромбозов и инсультов после

пациентов с когнитивными нарушениями после 6 месяцев ингаляции улучшилась память и концентрация. Спортсмены ингаляции водородом после тренировок снижают уровень лактата и ускоряют восстановление. Поддержка при онкологии и химиотерапии, снижение токсичности лечения. Онкобольных после химиотерапии ингаляции водородом уменьшают тошноту, слабость и повреждение печени. Данные из Японии. В клиниках Токио водородная терапия входит в стандартный протокол сопровождения лучевой терапии. Общие преимущества для здоровья. Укрепление иммунитета. Ежедневные ингаляции на 40% снижают частоту ОРВИ у часто болеющих детей. Антивозрастной эффект. У 90% пациентов улучшается состояние кожи, исчезают пигментные пятна, повышается эластичность. Детокс. Водород связывает тяжелые металлы и ускоряет их выведение через почки. Ребят, я могу... очень долго перечислять всевозможные исследования, опираясь на данные ученых, рассказывать вам часами про то, какую пользу приносит водород. Но попробовать и прочувствовать на себе можете только вы сами. Больше никак по-другому не получится. И я не предлагаю вам куда-то ездить и бесконечно платить за процедуры. Я не предлагаю вам купить прибор, а потом постоянно раз в месяц там что-то к нему докупать. Я не предлагаю, как БАДы, пить пачками там месяцами, чтобы получить какой-то эффект. Вы один раз покупаете генератор водородной воды. В комплекте есть все, чтобы он полноценно функционировал и выполнял все заложенные в него функции. Все, одна покупка, и вы каждый день делаете ингаляцию, сколько вам хочется. А так действительно можно, потому что у водорода нет противопоказаний, абсолютно. Нет никаких побочных эффектов, только исключительно позитивные изменения в здоровье и в самочувствии. А именно, вы стабилизируете давление, неважно, высокое оно у вас или низкое, вы его именно стабилизируете. Вы улучшаете качество сна, вы улучшаете качество микробиота своего кишечника при всевозможных заболеваниях, там, язвенных колитов и прочим. Это очень эффективное средство, потому что водород обладает прекрасными противовоспалительными свойствами. Попробуйте прямо сейчас, сегодня еще. Действует цена 29 тысяч рублей за два генератора. Не один, а сразу два. Комплект. Комплект из генератора водородной воды Aqualife Premium, при помощи которого вы делаете ингаляции. Также с его помощью вы готовите щелочную воду ионизированную. Там два режима приготовления водородной воды, чтобы пить водородную воду. В общем, такая многофункциональная вещь на самом деле. И также в комплекте генератор водородной воды Aqualife Light. У него одна функция – приготовить вам за 5 минут водородную воду. Одна кнопка – вы включили, через 5 минут водородная вода готова, причем отключится он сам автоматически. Заливать в него надо простую обыкновенную питьевую воду. И от 50 мл до 400. Нажали кнопку, через 5 минут вода готова. Зарядное устройство везде в комплекте, и у Light, и у Premium. Вы его заряжаете как мобильный телефон. И все, и носите всегда с собой, используете раз в несколько дней подзаряжать надо, в зависимости, конечно, от интенсивности использования. И все, на самом деле. Два генератора. Один себе, второй супругу, или ребенку, или внуку, или дочке, или брату. Тут уже выбор за вами. Или два себе оставите, один будете дома использовать, как ингаляции постоянно делать, а с собой будете брать Light только, чтобы просто готовить водородную воду и пить ее. Выбор за вами. Заказ можно оформить по номеру телефона 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный. Оплата при получении, то есть сейчас оплачивать ничего не надо. Когда получите, тогда и оплатите. Все легко и просто. И сегодня еще 29 тысяч рублей. Завтра уже может быть дороже. Звоните 8 800 505 0855. 5. Ну и очень хочется мне прочитать вам отзыв на водородный увлажнитель для лица и тела. В Москве жара невероятная, у нас дом на капитальном ремонте, все закрыто, закупорено. И я спасаюсь, вот увлажнитель воздуха рядом стоит.

0: и генератор водородный увлажнитель для лица и тела. То есть прямо в процессе, в моменте, когда идет генерация водорода, этот водород распыляется вам на лицо. Для чего? Это глубокое умное увлажнение. Вот водород, он проникает глубже и восстанавливает гидролипидный барьер. Кожа перестает терять влагу. Антиоксидантная защита в 3 раза мощнее витамина С. Вы создаете на лице невидимый щит против старения. Это усиление вашей косметики. Водород помогает сывороткам и кремам проникать глубже и работать эффективнее. Это скорая помощь после загара, пилингов или использования ретинола мгновенно снимает покраснение и стянутость. Забудьте вот буквально о танцах с бубнами и дорогих процедурах, которые дают временный эффект. Вот такой генератор водородной воды для лица – это целенаправленный удар по первопричине старения. Это ваш личный биохакинг-гаджет, который превращает обычную воду в эликсир молодости для кожи. Вы просто заливаете туда воду обыкновенную, 30 мл всего лишь навсего. Запускаете, и в процессе генерации водорода начинает распыляться пар с водородом вам на лицо. Я вот хочу прочитать вам отзыв нашей подписчицы телеграм-канала ионизатора Аквалайф. Кстати, подписывайтесь обязательно, там очень много полезной информации. Так вот, отзыв. Хочу поделиться с вами результатами применения генератора водородной воды для лица. Он решил несколько задач. Утром просыпаюсь, обычно у меня под глазами небольшие мешки. Нету их теперь. У меня жирная кожа, я с ней всю жизнь живу, мне 52 года. Это доставляет ряд неудобств. Например, через несколько часов косметика на глазах стекает в глаза, так как веки тоже жирные. Теперь нет такого. Кожа стала ровнее. Носослезная борозда стала менее выражена. Пользовалась каждый день, утром и вечером, недели 3. Девочки, рекомендую. Вот этот уникальный увлажнитель, он помогает сохранить, восстановить здоровье и молодость вашей кожи, обеспечивая ей необходимую защиту. Важно помнить, что без регулярного применения антиоксидантов, в том числе водород, кожа стареет быстрее и раньше, теряя свою упругость и эластичность, приобретая неравномерный цвет и микрорельеф. У меня очень капризная кожа, очень чувствительная. Но вот такой генератор водородной воды, увлажнитель для лица и тела, стал для меня настоящей находкой. Причем работать водородной водой не работает. Это газ, он улетучивается. Пока вы там доносите эту водородную воду до себя, ничего не остается. А здесь вы получаете водород прямо в процессе генерации. И сегодня этот увлажнитель, кстати, с очень хорошей скидкой 9900. Успейте дозвониться и заказать, пока действуют такие цены. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. А оплачивайте покупку вы, когда ее получаете. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Евгений Минченко о возможных точках военной эскалации и готовности применить ядерное оружие.
3: Очень многие у нас в российской элите исходят из того, что даже если вот этот такт сейчас закончится на украинском направлении, через какое-то время начнется где-то еще. Наиболее очевидные точки потенциального нового конфликта – это Балтийское море. Они боятся атаки на прибалтийские страны. Мы опасаемся атаки на Калининград. И блокирование вообще морского сообщения России через Балтийское море. Вторая потенциально острая проблемная точка – это Приднестровье и, соответственно, конфликт с Молдовой. Тем более, что у нас там нет на данный момент сухопутной границы. В этом и проблема, что не можете использовать пистолет против комара. И вот то же самое с ядерным оружием. Все-таки вопросы с порогом применения и с тем, насколько ядерное оружие вообще является серьезным козырем, в том числе, я так понимаю, что европейцы и американцы, они рассматривают сценарии недопущения использования России ядерного оружия.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
4: О важном.
5: Россия требует вывести американское ядерное оружие из Европы и полностью ликвидировать инфраструктуру для его размещения. Это заявил посол по особым поручениям МИДа Андрей Белоусов. По его словам, эти боеголовки, по сути, стали стратегическими, так как способны поразить важнейшие гражданские и военные объекты на территории нашей страны. Ранее Москва неоднократно заявляла, что совместные ядерные миссии НАТО нарушают базовые положения договора о нераспространении ядерного оружия.
4: О происшествии.
5: Пожарные полностью потушили возгорание на нефтебазе в Кубанском Усть-Лабинске. Огонь охватил резервуары после того, как на территорию предприятия упали обломки сбитого беспилотника. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе района. Спасатели эвакуировали из ближайших жилых домов 60 человек. Никто не пострадал.
4: О запретах.
5: Игровую платформу Roblox могут разблокировать в России. Американская корпорация гарантировала, что защитит детей от опасной информации и нежелательного общения. Об этом сообщили в Минцифры России. Руководство ведомства совместно с Роскомнадзором уже попросило правоохранительные органы поддержать снятие ограничений. Надзорные органы закрыли доступ к онлайн-платформе в декабре прошлого года. Причиной блокировки стало массовое распространение материалов с пропагандой наркотиков и экстремизма.
4: О судебных делах.
5: Лариса Долина подала иск против обманувших ее мошенников в Лефортовский суд. Певица требует возместить вред, который злоумышленники причинили преступлением, сообщили в судах общей юрисдикции Москвы. Исполнительница рассчитывает вернуть более 175 миллионов рублей. Актера Дмитрия Поднозова перевели из реанимации в обычную палату. Врачи смогли стабилизировать его состояние после резкого ухудшения здоровья. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на родственников актера. Ранее артист был на грани смерти. Звезда сериалов «Мажор» и «Тайны следствия» долгое время борется с тяжелым онкологическим заболеванием.
4: Обо всем.
5: В Подмосковье зацвели дикие орхидеи. Из-за теплой погоды в лесах региона также начали распускаться другие редкие растения, в том числе венерин башмачок, рассказали в областном Минэкологии. Ведомстве напомнили, что в Красную книгу региона занесены десятки видов диких орхидей. За сбор нарушителям грозит крупный штраф. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
7: Все о политике и политиках. Политликбез.
8: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторник, на часах 17:00, а это значит, что в эфире программа «Для тех, кто привык думать. Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов, и сегодня мы говорим о парламентских выборах в Республике Армения, которые состоялись в минувшее воскресенье, и у нас есть уникальная возможность на живом примере поговорить об особенностях парламентских выборов, тем более, что в нашей стране в сентябре пройдут, напомню, выборы в наш парламент, в Государственную Думу, в Нижнюю Палату. В течение многого времени, я вам рассказываю о том, как проходят выборы в разных странах мира. Выборы в Армении, помимо политической составляющей, о которой мы, конечно, поговорим, мы всегда говорим с вами об особенных избирательной системе, формировании представительного законодательного органа власти той или иной страны. Так вот, в Армении, они, конечно же, эти особенности есть, и главное из них – это добавление депутатских мандатов победившей партии. Такая вот очень интересная особенность. По-моему, только в одной стране где-то я что-то подобное видел. Но это не по результатам выборов, а, по-моему, в Венгрии даже. Или в Болгарии, я уже не помню, тоже в Восточной Европе. В Армении вот такая особенность, в Конституции Армении, я уже рассказывал несколько передач назад, есть прямым текстом записано, не в Конституции, а в законе о выборах, по-моему, что гарантируется парламенту по результатам выборов, гарантируется большинство, стабильное большинство. То есть ситуации, когда, как, например, в Греции, в Италии, в других странах такое много есть, выборы проводятся чуть ли не каждые полгода, чуть ли не каждый год или там каждые два года, когда еле-еле собирается парламентская коалиция партий, чтобы сформировать правительство. Это один из минусов, на самом деле, такой вот системы парламентской. Минской республики, при которой исполнительную власть формируют партии, либо коалиция партий. И мы видим, как часто-часто там проводятся выборы. Ну, армяне, видимо, решили в свое время это учесть и внесли вот такую в Конституцию норму. Было интересно буквально две недели назад, когда я об этом рассказывал, а как же это работает на самом деле. И вот мы видим по результатам прошедших 7 июня выборов в Национальное собрание Армении, как это все-таки работает. И почему была вот эта пресловутая борьба в течение, с момента начала подсчета голосов, все первые сутки, даже такой фальстарт победителя, когда действующий премьер Пашинян объявил себя победителем, буквально там через пару часов, когда ЦИК еще не объявил даже предварительных результатов. А лидер одной из партий, правящей партии пока что, да, гражданский договор, уже объявил себя победителем, но поторопился. В этом такой, знаете, вот политический момент интересный, в принципе, и ментальности вот этой армянской, эмоциональной. Кто раньше выкрикнет себя победителем, тот и победил. На самом деле это не армянская особенность менталитета, это политическая технология, которую мы видим во всем мире. Причем она западная технология. Мы это видели на выборах в парламент европейских стран, мы это видели в Латинской Америке, даже где-то мы видели это в США на последних выборах президента и до этого. Кстати, на трех выборах президентов подряд мы это с вами видим. Кстати, еще одну технологию западную, причем даже американскую, была применена на нынешних парламентских выборах Армении. Об этом мы обо всем сегодня поговорим. Речь идет о мертвых душах, хотя это и в Европе применялось, и в молдавских выборах, и вот на выборах в Восточной Европе пораньше, в том числе в Польше, кстати. Только об этом молчали. И активно это применялось в прибалтийских так называемых демократиях. Ну и, конечно, яркое было применение, об этом Трамп говорил, на выборах президента США, где несуществующие люди, но числящиеся мертвые люди, умершие в свое время, не являющиеся живыми, но числятся в списках избирателей. И вот эта технология была применена. Ну, давайте по порядку. Итак, согласно данным ЦИК, Армения после обработки 100% бюллетеней партия «Гражданский договор» получила 49,81% голосов. Второе место занял альянс «Сильная Армения». Он набрал 23,29%. Третье место альянс «Армения». Он набрал 9,94%. И четвертое все-таки место, ровно 4%, получила процветающая Армения. Я напомню, что в выборах участвовали 18 политических сил. Кто-то путает 16, кто-то говорит 18. Вообще 18. Из них две партии создали коалиции, поэтому 16 в бюллетене было. Два блока, два альянса и остальные прямые партии. Напомню, чтобы пройти в парламент, партиям было необходимо преодолеть 4-процентный барьер, и вот процветающая Армения его преодолела. Для блока, вот два блока участвовало, для блока 8%, а для альянса, это более чем две партии, 10%. Ну и для формирования правительства по закону партия должна иметь не менее 52% мест в парламенте. Собственно, именно за эти проценты шла борьба. И 51,8, 51,9, они несколько часов висели, потом даже приостановили подсчет, якобы по техническим причинам. Ну, если говорить с точки зрения закрытой политики, да, скорее всего, если не говорить о процедуре, а говорить о политическом моменте, здесь было что? Явно тот же Макрон, явно чиновники Брюсселя сидели на телефоне, либо через своих посланников давили на Пашиняна. Но ситуация в Армении такова, что все понимали, что даже 50% у Пашиняна нет. Я вам более того скажу, почему я сейчас вот буду далее говорить о той технологии, которую применили в пользу Пашиняна. Европейские, французские, евросоюзные центры политические, исследовательские, социология, их социология, это зафиксировано в СМИ. Она не давала Пашиняну и его партии более 37 даже процентов. 31, 34, 35 с натяжкой, 37. И здесь мы видим вот такой результат. Но здесь уже момент, что если он наберет 52%, эти выборы, например, не признают СНГ. Эти выборы, это четко, я так понимаю, было заявлено, может быть, это уже будет звучать в публичной части, хотя, думаю, вряд ли, не признает Россия легитимными. А что это значит для правительства Пашиняна и лично него? Это значит, что никаких государственных визитов его, так же, как и, кстати, Зеленского, воспринимать как человека легитимного, который может подписывать какие-то межгосударственные документы, договора и так далее и тому подобное, ни Россия, никто в СНГ не будет. Вот что это значило для Пашиняна. И, скажем так, в большой политике переиграть собственное население, переиграть Россию для Евросоюза имело огромное значение. Именно вот поэтому в эти часы утренние, с воскресенья на понедельник, было важно, какой процент разрешат Пашиняну показать. Вот в чем дело. Ну и если говорить о заявлениях, ну Пашинян объявил о победе, как я уже сказал, задолго до подсчета голосов, причем что в этот раз, как ни странно, да, партия получила больше голосов, чем в 2021 году. И он, конечно, эмоционально выразился резко против политических оппонентов. Ну, о том, что он с ними творил, я расскажу во второй части программы. Ну, а вот бывший президент Армении Роберт Крачарян назвал заявление Пашиняна о победе до окончательных итогов попыткой давления на ЦИК из-за узурпации власти. Вообще, на самом деле, это так и есть. По словам Крачаряна, действующий режим должен понести ответственность за нарушение использования административного ресурса и давления на волеизъявление граждан. И вот лидер «Сильной Армении» Карапетян тоже заявил, что власти не получат той победы, на которую рассчитывали. Он утверждал, что по мере подсчета голосов в городах результат гражданского договора пашиняновского снижался, и он прогнозировал, будет снижаться. Это действительно так. Сельские местности, скажем так, проголосовали за Пашиняна, потому что это объективно, я сейчас объясню почему. Потому что наши СМИ, например, с удовольствием рассказывали о экономическом росте благодаря России, благодаря Евразийскому экономическому союзу, в котором находится Армения пока что. Там резкий рост экономики, производства, особенно сельхозпродукции. И, конечно, это повлияло на мнение сельских жителей. Зачем нам голосовать за оппозицию, если при действующем правительстве все в шоколаде, все замечательно? Есть работа, растут доходы, растут зарплаты, и сельская местность развивается. Вот в чем дело. Тут такое немножко... Ну, мы об этом еще поговорим, о особенностях вот, агитации и ситуации, в принципе. после небольшой рекламной паузы.
9: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
10: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Все о политике и политиках. Политликбез.
8: Уважаемые радиослушатели, в эфире вновь радио Луки ФМ на волне 102.6, программа «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И сегодня мы говорим о парламентских выборах в Армении, которые состоялись в минувшее воскресенье. Итак, об особенностях мнений, позиций избирателей. Я внимательно осмотрел по СМИ опросы корреспондентами, опросы избирателей армянских. 60-70%, по моим оценкам, говорило о том, что Армения должна дружить со всеми. То есть там откровенно пророссийской позиции, конечно, не было. Там, где опросы проводили, ну, скажем так, понятно, да, что разные регионы имеют разные предпочтения. Есть пророссийские, где, кстати, Пашинян набрался наглости запретить или разогнать одну из населенных местностей, где проживает русское население, кстати. Понятно, там будут голосовать против Пашиняна и проголосовали. Поэтому сельская местность, как я уже говорил в начале первого выпуска, естественно, народ не живет большой политикой. Поля засеиваются, виноград растет, фрукты, овощи, экспорт идет, получают за это деньги, покупают автомобили, строят себе дома и так далее, и тому подобное. Благополучие, материальное положение людей увеличивается, конечно, им никакая большая политика действующего правительства не интересна. Даже что там происходит, допустим, в других регионах той же Армении. Страна небольшая. Выгодно торговать с Россией. Доходы идут, но мало ли что там русские обещают прекратить, сократить. Конечно, они никогда этого не сделают, они нас любят. Вот, это я из соцсетей беру. То, что я читал, переписку, обмен мнениями, комментариями внутри Армении. Это логично, поэтому здесь люди, конечно, не виноваты. Мало кто там разбирается в геополитике, и она им не нужна. Но в городах более, скажем так, грамотное, более образованное население, зависящее также, кстати, от сельских жителей, ну, в плане продовольствия там, да, и так далее, и где бизнес совершенно другой. Ну, что скрывать, Армения – страна торговли, в том числе, да, и прежде всего. И это ее особенность. И здесь имело значение, здесь расположены в городах, в крупных особенно, религиозные, скажем так, православные центры. И вот тот кризис, который Пашинян создал давлением, преследованием священников, конечно, это все имело большое значение. Ну и в день выборов власти не стали сидеть спокойно, а давили по полной. Арестовывали штабы своих конкурентов других партий по 100, по 50 человек. Тоже, кстати, технология интересная. Как бы правоохранителя а министр действующий – это, естественно, подчиненный Пашиняна. Ранее заводятся уголовные дела, антикоррупционные, любые, и проводятся в рамках расследования что-то, да, например, проверка помещений. Естественно, это помещения какие? Штабы, избирательные штабы оппозиционных партий, ну и так далее. Проводятся аресты там, для выяснения личности, для дачи показаний. Якобы накануне ему присылалось явиться, дать показания, не явился, за тобой пришли. Буквально в день голосования. Это как технология, которая работает, которая, кстати, в Молдавии тоже использовалась. Поэтому мы это четко увидели здесь. Пашинян на это пошел. Плевать он, конечно, хотел на там какое-то общественное мнение. День выборов, начало работы избирательных участков, часть участков, оно вроде открылись, но там пропали председатели и секретари избирательных комиссий. Опять же, это было там, где, ну, понятно, где местности, скажем так, или районы, где будут голосовать против Пашиняна, вот таким образом пытались сорвать работу комиссии, потому что это позволяло бы не признать результаты голосования на конкретных избирательных участках, и это бы не вошло в общую массу голосов за оппозицию. Но если нет председателя, если нет секретаря, а почему именно этих двух? Зампредседателя есть, как бы комиссия работает, тоже одна из технологий. Они подписи ставят, председатель и секретарь, на бюллетенях и на протоколах об итогах голосования. Нет протокола, он не учитывается при подсчете голосов. Такое даже использовали. Где-то подходили еще интересней, не стесняясь, просто брали пачки бюллетеней, и с ними люди исчезали. Избиратели приходили на выборы, я напомню, явка была очень большая, высокая, и активность была высокая, а бюллетеней нет. Пока процедура начнется, тут же правоохранители начинают расследование, тут же арестовываются, либо кто-то пишет заявление, заподозрили оппозицию, их штабы и так далее. И пока вот эта процедура начинается, срывается процесс голосования. То есть Пашинян и его правительство шло на все, чтобы ограничить, уменьшить возможность провала собственного. Я читал буквально через час, через полчаса где-то, через два часа экзит-полы, да. Кстати, надо отметить, что результаты экзит-полов не совпали с результатами реальными, даже предварительными, там, когда 30, 40, 50, 60, 70% бюллетеней обрабатывалось, результаты были другие. Почему Пашинян, собственно, и заявил, что он 54% набрал? То есть это, они заложили в систему уже вот этот результат и хотели его отстаивать, но технически в том числе не смогли. Ну и политически, скорее всего. Поэтому пришлось вот идти на это. Ну и самая главная технология, технология мертвых душ, которую активно и широко применило правительство Пашиняна, это технология мертвых душ. Такая же технология применялась в США, где якобы за Байдена голосовали те, кого нет уже там 10, 5 год, даже 20 лет в живых. А здесь технология выглядела следующим образом. Обычные люди в разных районах Армении приходят на свой избирательный участок. Ну, как мы все делаем, да, подходим к члену комиссии, и мы должны расписаться в списках избирателей. И вот люди видят, что там, где они живут, прописаны, зарегистрированы, вместо там, допустим, их семьи, 2, 3, 10, может, 5 человек, армянские семьи разные, они видят, что по этому же адресу в списках избирателей стоят еще 10, 20, 30, 35, там максимум, то, что я видел, еще человек. Ну и представьте, если это все масштабировано, 35 только по одному адресу, минимум это 1000 адресов, минимум. Я сейчас не буду вас увлекать математикой. Короче говоря, примерно 5% таких избирателей добавлено. И математически при явке в 50, в 49 там, с лишним процентов, цифру умножаем на 2. 10% только таким образом Пашинян себе нарисовал. Поэтому у него там 49. Если европейские институции социологические, я им склонен доверять. 37% мы берем максимум, плюс примерно 10%. Вот вам вырисовывается почти 49%. Но я округляю цифры. Там может не 10, а вообще 15 или больше. Или 12 примерно. Вот такая история. Вот как Пашинян делал, это мое личное мнение. Уверен, вы его еще будете читать в разных источниках. Как они делали голоса. Потому что экзит-полы, их было минимум 2. Они сами между собой не совпадали, потому что один давал 29-31 пашиняновской партии. Еще раз, она везде выигрывала, не везде. Во втором опросе она выигрывала оппозиция, там разница 2-3% тоже. Берем эти экзит-полы, которые совпадали с европейскими данными, и вот вам результат конечный. Естественно, это говорит о многом. О том, как будет сформировано правительство, будет ли там какое-то давление, уличные протесты, узнаем позже. Вот такая система в Армении, такой там на данный момент результат. Об этом мы еще поговорим, как будет формироваться сам парламент и правительство. Это очень интересно на примере парламентской республики. У меня на этом все, уважаемые радиослушатели. До свидания, до новых встреч. Те, кто не успел прослушать нашу программу в прямом эфире, могут это сделать в записи в Максе и ВКонтакте.
4: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
11: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
4: Просто космос.
12: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. На нашей планете мы привыкли к дождю из воды, снегу, ну или граду. Но представьте, что вместо капель с неба падают настоящие алмазы. Для некоторых планет в нашей галактике это суровая и невероятно красивая реальность. Ученые считают, что алмазные дожди – вероятное явление на газовых гигантах – Юпитере, Сатурне, а также на ледяных гигантах Уране и Нептуне. И ключ к этому – не россыпи драгоценностей в небесах, а уникальные условия, царящие в их атмосферах. Вот как это работает. В верхних слоях атмосферы этих планет часто бушуют грозы невиданной мощи. Молнии раскалывают молекулы метана, высвобождая углерод. Эти свободные атомы углерода, падая вниз через огромную толщу атмосферы, подвергаются чудовищному давлению и температурам в 1000 градусов. Примерно на глубине в несколько тысяч километров условия становятся такими экстремальными, что углерод сжимается и кристаллизуется, превращаясь в крошечные алмазы. Представьте себе частицы размером с градину, но состоящие из настоящего алмаза. И вот эти алмазики продолжают свое путешествие вглубь планеты. Ученые полагают, что на Уране и Нептуне этот дождь может идти на протяжении 1000 километров, создавая целые океаны. Нет, не воды, а жидкого углерода. И есть гипотеза, что в самом ядре этих планет под колоссальным давлением алмазы могут даже принимать форму не твердых кристаллов, а алмазной лавы или гигантских алмазных айсбергов. Представили масштаб? К сожалению, напрямую увидеть это явление мы пока не можем. Наши зонды не могут опуститься столь глубоко в бездну этих планет. Но эту теорию блестяще подтвердили лабораторные эксперименты. Ученые с помощью лазеров воссоздали условия Сатурна и смогли получить из простого пластика наноалмазы. Это дает нам уверенность, что где-то там, в глубинах синих и полосатых гигантов, идет вечный сверкающий ливень. Так что в следующий раз, когда увидите дождь за окном, вспомните, что где-то там, в необъятной вселенной, дождь может быть твердым, сверкающим и невероятно ценным.
4: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
13: подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
14: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
15: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
17: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
18: О безопасности.
5: Россия назвала бесперспективными попытки США сделать главной темой переговоров по безопасности российское тактическое ядерное оружие. Вашингтон пытается сместить акценты, хотя отечественный арсенал не угрожает Америке. Об этом заявил глава российской делегации на конференции по договору о нераспространении ядерного оружия Андрей Белоусов. Дипломат пояснил, что реальную угрозу представляют американские боеголовки в Европе, которые из-за близости к российским границам фактически стали стратегическими. Ранее Москва потребовала от Белого дома полностью вывести это оружие на американскую территорию.
18: О банках.
5: Банк России решил реорганизовать систему защиты прав потребителей и упразднить профильную службу в декабре этого года. Вместо нее регулятор создаст два новых самостоятельных подразделения. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка. Новые структуры разделят между собой функции надзора за рынком и защиты интересов граждан. Ранее сообщалось, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина назначила руководителя этой упраздняемой службы Михаила Мамуту своим заместителем.
18: О вирусах.
5: Российские тесты для диагностики лихорадки Эбола подтвердили свою эффективность в реальных условиях. Специалисты проверили отечественные тест-системы во время работы в Уганде. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что новые разработки позволяют оперативно и точно выявлять возбудителя болезни прямо в очаге инфекции. Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку лихорадки в Африке чрезвычайной ситуацией и заявила о высоком риске распространения вируса. Аэропорт Домодедово объединил зоны регистрации внутренних и международных рейсов. Стойки для всех направлений теперь будут работать в едином зале терминала Т-2, заявили в воздушной гавани. Там отметили, что новую систему обслуживания запустят в июле. 3 года назад руководство аэропорта открыло этот терминал специально для обслуживания зарубежных вылетов.
18: Обо всем.
5: В России начались съемки фильма о вторжении украинских войск в Курскую область. Сюжет картины «Враг» расскажет историю двух раненых бойцов, которые пытаются выжить в серой зоне приграничья. Об этом сообщила пресс-служба компании «Атмосфера кино». Режиссером проекта стал Иван Твердовский. Одну из ролей сыграет Михаил Пореченков.
19: О валютах.
5: Официальный курс доллара 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек, юаня 10 рублей 58 копеек.
19: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 25 градусов, завтра днем малооблачно и до 28 тепла. В Санкт-Петербурге плюс 21, в среду облачно и до плюс 22. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
20: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами снова долгожданный выпуск программы «Диалог с технопарком» и я, его бессменная ведущая, Ирина Белова. Сегодня у нас в гостях заместитель вице-президента по управлению персоналом управляющей компании «Элва» Светлана Воробьева.
21: Добрый вечер.
20: Ведущий менеджер по подбору персонала управляющей компании «Элва» Илина Вдовская.
21: Добрый вечер.
20: И заместитель генерального директора компании «Рекрумикс» Юлия Шарова.
22: Добрый вечер.
20: И сегодня у нас очень интересная тема. Охота за профессионалами. Кто выигрывает битву за кадрами? Итак, друзья, предлагаю нам сегодня поговорить как раз-таки про поиск кадров. Насколько сегодня это сложно или, наоборот, несложно. Какие востребованы профессии? И сложно ли искать специалистов по телефону? Поговорим как раз-таки о холодных звонках. Итак, Юля.
22: Холодный поиск – один из сложнейших инструментов при подборе и поиске персонала. Звонить могут далеко не все. Далеко не все могут. И это тяжело всегда позвонить незнакомому человеку. Мало того, что позвонить, его еще и нужно заинтересовать своей вакансией для того, чтобы он тебя хотя бы послушал.
20: Да, а это, насколько я знаю, происходит в первые 7 секунд.
22: Да, да. Даже, может быть, меньше.
20: Да, это просто пи-пи-пи. Илина, а как вы думаете, что сегодня важнее для кандидата, зарплата или условия работы? Вот, например, что он готов слушать как минимум по телефону, да, обсуждать? Какой вопрос обычно задает кандидат первым?
21: Ну, как правило, конечно же, кандидатов интересует уровень заработной платы, но условия труда всегда было тоже немаловажным для них. Поэтому при звонке кандидату мы описываем, конечно же, и условия труда в первую очередь, и заработную плату.
20: Ну, то есть телефонные звонки все равно остаются одним из эффективных инструментов поиска.
22: На первичном этапе подбора, да. Далее только личная встреча.
20: Ну и, конечно же, здесь очень важно использовать такие инструменты, как голос, тембр, настроение. Человек,
22: конечно,
20: тебя не видит. Это, кстати, отличие от личной, да, встречи. Но он тебя чувствует.
22: Он тебя чувствует, и ты обязательно должен голосом, интонацией, тембром вызвать к себе доверие в первую очередь. Все прекрасно знают, что сейчас очень распространено мошенничество по телефону.
20: Согласна.
22: Мы, рекрутеры, сталкиваемся с проблемой недозвона людям по одной простой причине. Просто не отвечают на незнакомые номера. А если отвечают, то отвечают уже с негативом. И ты как специалист, ты как представитель работодателя должен вот эту вот агрессию от соискателя сразу же подавить и эмоции, вызвать нужные эмоции и направить их в необходимое тебе русло.
20: Хорошо, вот смотрите, если мы говорим про небольшие города, вот я как раз-таки недавно была на форуме и услышала вот такую фразу на одном из выступлений, что уходит не из компаний, а уходит от неграмотного управления, от руководителей. Соответственно, если это какой-то небольшой город, обращают внимание, да, вот на компанию, на ее репутацию, на руководителя, чем еще можно привлечь?
22: Полностью согласна с этим мнением. И ввиду того, что у нас город маленький, руководители и компании ни в коем случае не могут себе позволить потерять свою репутацию. Потому что в маленьких городах как нигде действует правило семи рукопожатий. Кто-то где-то когда-то на каждом предприятии работал. И поэтому кандидаты в поиске работы для себя, особенно на долгосрочный период, всегда интересуются у своих знакомых, работавших ранее на предприятии, на котором ты предполагаешь трудоустройство. Если получаешь негативный отзыв, естественно, ты будешь ему доверять больше, чем тому же самому рекрутеру, который тебе рассказывает про прекрасные условия, про прекрасную заработную плату и про все хорошее, что есть на предприятии. Про mm-hmm. все плохое они узнают от своих знакомых.
20: Это действительно так. Ирина, а сколько сейчас времени в среднем занимает закрытие вакансии? Есть какой-то вот такой показатель?
21: Ну, все зависит именно от самой вакансии. То есть либо это будет линейный персонал, да, или это будет именно специалист, профессионал своего дела, либо это топ какая-то позиция. И в зависимости вот от того, на какую позицию мы подбираем, там уже и есть сроки. Сроки в основном выставляет заказчик. То есть прилетает к нам заявка как рекрутерам, и уже в заявке стоит срок подбора. То есть на линейный персонал это может быть от недели там, до месяца, там, да, на топ-позиции там может быть и до 6 месяцев, на, а если это какой-то профессионал-специалист, ну, чуть поменьше, там, до 3 месяцев.
20: Угу. И, тем не менее, хороших специалистов сейчас найти очень-очень сложно. Вот на ваш взгляд, с чем это связано? Ну, понятно, что вот много, но вот для вас что вы можете выделить?
22: Сейчас кандидаты имеют больше выбора. Рынок вакансий перенасыщен. Рынок соискателей стал намного меньше, чем он был ранее, несколько лет назад. То есть на одну вакансию приходится, точнее, на одного соискателя приходится несколько работодателей, которые нуждаются в этом специалисте. Это, в первую очередь, это первейшая проблема. Ну и, соответственно, если мы говорим о том, что не найти кандидата, полностью подходящего под потребности вакансии. Эти люди уже где-то работают на каком-то предприятии, и единственный вариант этого человека к себе получить — это переманить.
20: Ну, сейчас, да, это один из инструментов. Как их называют? Хедхантеры?
22: Да, абсолютно
21: хантинг.
22: Верно.
20: А, или
22: охотники
20: хантинг.
22: За головами.
20: Ну, мне кажется, здесь уже можно и хэнд
22: хантинг. И за руками.
20: И за ногами, да, фуд-хантинг. Мы сейчас придумаем, да, это мы любим. Креатив у нас в крови. А вот еще такой вопрос, да, вот про рекрутинговые агентства. Вот компания, да, она либо имеет у себя отдел кадров, да, или управление человеческими ресурсами, как сейчас УЧР, да, новые такие аббревиатурные слова. И вот когда вот компания... Однозначно нужно обратиться в рекрутинговую компанию, чтобы решить вот какой-то кадровый вопрос.
22: Ну, наверное, если у тебя в штате недостаточно профессиональный рекрутер, либо рекрутер, взятый к себе в компанию без опыта работы, чтобы он научился работать у профессионалов, это первый вариант. И второй вариант, если компании нужен какой-то узконаправленный специалист, и чтобы найти этого специалиста, нужны определенные навыки у рекрутера. В этом случае есть смысл обратиться в кадровое агентство.
20: Ну, вакансии у нас, наверное, сейчас размещаются на таких известных платформах, площадках, как HR.ru, Авито.
22: Работа России.
20: Работа России. Не слышала
22: ну
20: раньше.
22: Ну и прекрасно работают соцсети.
20: В общем, бою, все средства хороши на самом деле. А какие вот сейчас рабочие профессии самые востребованные?
21: Токарь.
20: Сварщик.
22: Наладчик станков
20: ЧПУ.
22: Фрезеровщик тоже.
20: Друзья, сейчас вы как раз-таки можете во время рекламной паузы подумать над востребованными профессиями. И если вы еще только определяетесь, знайте, что вас ищут.
0: Реклама.
1: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
0: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
3: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
23: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
2: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
24: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Итак, мы вернулись с рекламной паузы, и мы как раз-таки говорили о том, какие рабочие профессии сейчас востребованы. Мы повторим для тех, кто только сейчас присоединился. Это токарь, сварщик, наладчик, ЧПУ. Кто еще?
22: И огромная потребность сейчас в сантехниках.
21: Электриках.
20: В общем, везде нужны рабочие руки. И, кстати, пользуясь случаем, я хочу сейчас сказать, что как раз-таки сейчас проходит конкурс «Лучший по профессии». Вот недавно был выбран от региона, мы сейчас про Псковскую область, лучший токарь Сергей Токабаев. Это токарь завода электротехнического оборудования. Он занял первое место. И он поедет бороться на федеральный уровень, где у него есть возможность получить свой миллион. Сейчас мы ждем результатов углеродной сварки, чтобы понять, кто является лучшим сварщиком в регионе. Недавно мы определили лучшего механизатора, и это девушка. И еще будет наладчик ЧПУ. Вот в мае, насколько я знаю, проходить. То есть
21: оператор ЧПУ.
20: Оператор ЧПУ, да. Вот, соответственно, профессии востребованы, конкурсы тоже востребованы. Я думаю, что за миллион все хотят побороться. Поэтому пожелаем нашему региону удачи. Всем показать свои таланты. Вот, и вернемся мы, наверное, к холодным звонкам, потому что это первый инструмент, которым мы пользуемся. Да? Вы как-то ждете, что вам позвонят, или, скорее всего, вы как-то отзваниваете и предлагаете работу?
22: Но ситуация с кадрами на рынке сейчас, к сожалению, плачевная, поэтому просто сидеть и ждать, что тебе позвонят, рекрутеры себе позволить не могут. Вакансии должны закрываться. Соответственно, мы берем базы рабочих сайтов и начинаем прозванивать кандидатов.
20: Так, сейчас будет мастер-класс, дорогие друзья. Как начать разговор, чтобы человек не положил трубку? Я вот тут все-таки немножко вставлю, свои 5 копеек. Ни в коем случае не теряйтесь в ресурсе, и кому бы вы ни звонили, даже если сейчас абстрагироваться от кадрового вопроса, никогда не говорите: извините, пожалуйста, вас беспокоит. Или такие вопросы: если у вас минутка, человек сразу скажет: нет, пип-пип-пип. Строите разговор так, чтобы человек заинтересовался. У вас есть 7 секунд, и даже, наверное, меньше. Вот, Юля, какие у тебя секреты?
22: Абсолютно согласна. Во-первых, нужно попытаться в первую очередь выстроить именно партнерские отношения. Кандидат не должен понимать, что иногда, зачастую, ты в нем заинтересован больше, чем он в тебе. Поэтому в первую очередь откладываем все дела, изучаем резюме. То есть не нужно задавать кандидату ненужных, глупых вопросов, злить кандидата, когда ты видишь, все прописано в его резюме, все прописанное. Соответственно, в первую очередь придаем своему голосу приятный тембр. Мысленно, либо немысленно улыбаемся, у кого как получается. Улыбаемся и в первую очередь здороваемся. И самое главное, что работает с нынешними кандидатами, им очень нравится, когда их называют по имени.
20: Это однозначно.
22: В первую очередь обращаемся сразу по
20: персонализация.
22: Имени.
20: Итак, значит, конечно, кандидату не надо задавать глупых вопросов. В резюме прописана информация о нем. Мы уже можем заранее с ней ознакомиться. Я согласна, что мы уже должны понимать, кому мы звоним. Не просто увидели имя, фамилию, тут же набираем. Потому что именно если была подготовка, конечно, будет легче общаться. Итак, то есть что точно не стоит говорить кандидату первые 30 секунд? Вот точно, вот просто табу. И, может быть, даже не кандидату, а вообще вот холодный звонок. Вот просто совершаете вы холодный звонок. Ну, понятно, что вот эти вопросы, да, не надо говорить, вас беспокоит, потому что это уже как бы подсознательно вызывает чувство беспокойства. Не надо задавать вопросы, есть ли у вас минутка, потому что минутки, мы живем в такое время, ее точно нет. Кстати, вот здесь про что еще хочу сказать, что бывают вопросы открытые и закрытые, да? Что вот как раз-таки, чтобы человек начал говорить, нам нужно задавать открытые вопросы. Это то есть вопросы, на которые нельзя сказать «да» или «нет». Потому что когда мы задаем открытые вопросы, человек нам открывает душу, ну, назовем это так, да, и, соответственно, мы получаем больше о нем информации, чтобы нам продолжить диалог. Вообще это касается всех телефонных разговоров. Согласна, Юля, ты со мной?
22: Да, абсолютно верно. Кандидата в любом случае на первых секундах нужно попытаться разговорить. Его мало заинтересовать там, тембром голоса, условиями вакансии, своей приветливостью. Его нужно разговорить. И что самое важное, его нужно убедить прийти на личную встречу.
20: Это, кстати, всегда важный инструмент. Вот даже и в сферах продаж, и в каких-то других сферах надо сделать так, чтобы человек пришел. Если человек придет, значит, чем-то вы его действительно заинтересовали. А как вы думаете, что, на ваш взгляд, удерживает сотрудников в компании надолго? И вас в том числе. Вот на что для вас важно?
21: Ну, на первичном этапе, когда сотрудник только приходит на новое место, это в первую очередь должна быть обязательно адаптация нового сотрудника. То есть, если это человек без опыта работы, адаптация должна быть не менее полугода. В связи с этим, соответственно, будут меньше риски, да, вот увольнения в испытательный срок. Мы сокращаем, опять-таки, эту текучесть при помощи вот такого инструмента, как адаптация. Она должна быть обязательно на любом предприятии. Ну, а дальше уже все зависит и от руководителя, какая у него атмосфера в коллективе, да, соответственно, от каких-то бонусов материальных, нематериальных, заинтересованности человека, от проектов, которые ему дают на этой работе. Ну и, конечно же, от уровня заработной платы, куда же без нее.
20: Ну, соблюдение трудового законодательства, ну, белая
22: безусловно.
20: Зарплата.
22: Ну, это априори должно быть в уважающей себя организации.
20: Мы, уважающая себя организация, у нас все прозрачно. А как вы думаете, как будет выглядеть рынок труда через 3-5

0: 3-5 лет ему еще учиться и учиться.
1: Согласна. Элина, поддерживает?
2: Безусловно.
1: А вот какие навыки сейчас самые востребованные? Вот как, чтобы понятно, человеку там надо адаптироваться, от какие soft skills должны быть у человека, чтобы ему самому было легче, на ваш взгляд?
0: Ну, в первую очередь, это всегда коммуникабельность. То есть человек не должен, придя в новый коллектив, закрываться. Понятно, что и коллектив должен к нему быть открыт, быть дружелюбен, но человек должен это готов принять и готов обучаться. Коммуникабельность, готовность к обучению, а все остальное дадут на производстве, на предприятии.
1: Должен ли быть наставник?
0: Обязательно. Особенно для новичков. Обязательно.
1: Угу.
2: Даже для людей, кто с опытом работы приходит, обязательно наставник должен быть, чтобы помог влиться в новый коллектив.
1: Ну и проконсультироваться, потому что наверняка все равно надо будет что-то делать, возможно, какие-то новые моменты, на которые стоит обратить внимание. Ну, подведя итог сегодняшнего разговора, кадры ищем, специалистов ищем, друзья, поэтому если вы мечтаете работать в Великих Луках, на крупных предприятиях, на ЗАО «Зета». Мы вас ждем, мы готовы к диалогу. И вот лично я думаю, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить живое общение. Как вы думаете?
2: Ну, на ближайшие это точно 3 года нет.
1: А через 3 года сможет. Поживем, увидим. Вот на этой ноте мы и завершим нашу программу. Хорошего вечера, друзья.
0: Всего доброго.
2: До свидания.
3: Честное риэлторское.
4: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения 2 льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
5: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
4: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь со-собственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схему оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире!

0: девочки смеются.
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Геворг Мирзоян о том, почему Россия не применяет ядерное оружие.
4: Нам нужно как-то жить после войны. Да, до нее надо дожить, конечно, до победы, но надо еще думать, как мы будем жить после. Мы не американцы с условными иранцами. Мы не можем выбомбить ноль Украину, уехать на свое полушарие и там спокойно жить далеко от вот этих вот. Они будут у нас через границу. Нам с ними надо налаживать отношения. Более того, нам нужно интегрировать значительную часть бывшего украинского населения в состав Российской Федерации. Мы взвешиваем реакцию на наши действия со стороны наших партнеров. Заниматься условно ядерной бомбардировкой территории Украины нанесет очень серьезный удар по имиджу России. Без сомнения, это удар будет по имиджу, что мы расчехлили ядерное оружие против неядерной страны. Это конец режиму нераспространения там, ну, со всеми вытекающими. Мы не хотим этим заниматься. Мы считаем себя ответственной державой, которая не имеет права этим заниматься. Мы модернизируем ядерное оружие для того, чтобы его не применить. Это так и должно быть на самом деле.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
5: Более 360 тысяч предпринимателей на упрощенной системе налогообложения сохранят льготу по НДС в ближайшие два года. Это решение позволит малому и среднему бизнесу адаптироваться к новым экономическим условиям, сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Правительство планирует зафиксировать порог доходов в 20 миллионов рублей сразу на три года. Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о продлении этого налогового послабления.
2: О происшествии.
5: 16 детей отравились в оздоровительном лагере в Красноярском крае. Один ребенок госпитализирован с кишечной инфекцией, сообщает прокуратура региона. Как отмечается, остальным врачи оказывают помощь на месте. Специалисты уже ввели в учреждение карантин. Следователи выясняют причины ЧП и проверяют пищеблок. Накануне в регионе также зафиксировали массовое отравление школьников в городе Канске.
2: Об авиации.
5: Аэропорты Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию. Причина введения ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Об этом сообщили в Росавиации. Там добавили, что в расписании рейсов возможны корректировки. Утром в ведомстве заявляли о введении ограничений во всех аэропортах Москвы. Позднее их отменили. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что с начала дня на подлете к столице сбили 16 беспилотников.
2: О космосе.
5: Российские космонавты успешно прошли медицинскую комиссию для новой миссии на Международную космическую станцию. Врачи признали годными к полету участников основного экипажа Петра Дуброва и Анну Кикину, а также их дублеров Дмитрия Петелина и Константина Борисова. Об этом сообщили в Роскосмосе. Как отмечается, специалисты изучили все медицинские обследования за период предполетной подготовки и подтвердили здоровье команды. Старт пилотируемого корабля «Союз МС-21-29» запланирован на 14 июля.
2: Обо всем.
5: Ученые обнаружили в джунглях Эквадора новый вид пауков с уникальной маскировкой. Хищник полностью имитирует внешний вид смертоносного гриба-паразита, который уничтожает насекомых. Об этом сообщили в научном журнале «Зоотакса». Чтобы обманывать добычу и птиц, существо приобрело бледный цвет и отрастило на теле специальные бугорки. Ранее биологи никогда не находили паукообразных, способных маскироваться под зараженные трупы своих сородичей.
2: О валютах.
5: Официальный курс доллара 71 рубль 73 копейки, евро 82, 78 юаня 10,58. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударили по стратегическому мосту в Одесской области. Зеленский заявил Абрамовичу, что Украина не откажется от Донбасса. Кремль дождется итогов выборов в Армении, прежде чем поздравлять Пашиняна. Все подробности в ближайшее время. С 8 на 9 июня вооруженные силы России атаковали объекты в нескольких регионах Украины. Удары были зафиксированы как минимум в 12 областях, в том числе в Одесской, Сумской и Харьковской. Военные применили авиабомбы, беспилотники и ракеты. Поражены склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников. После ночных ударов по Украине поврежден главный мост НАТО, так называемый главный мост НАТО. Российские войска атаковали мост в поселке Затока Одесской области, который является важной стратегической переправой для ВСУ. С нами на связи эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала «Колонел Касат» Борис Рожин. Борис Александрович, приветствуем вас.
6: Вечер добрый.
3: Один из ключевых ударов, как я только что сказала, пришелся на мост в районе Затоки в Одесской области. Переправу называют главным мостом НАТО. А можете подробнее объяснить, почему переправа через лиман имеет такое геополитическое значение для Альянса?
6: Ну, это одна из ключевых логистических коммуникаций. По нему грузы, которые поставляются через Румынию, заходят на территорию Одесской области и дальше поступают, конечно, не единственный, но один из таких каналов известных. Мост неоднократно атаковали, но в силу, опять же, устойчивости, потому что строили еще в советские времена, мост уже прилично ракетно получал, дронов, даже БЭК туда попадал. Ну, вот сейчас ждем спутниковые снимки, когда появятся, чтобы можно было оценить, насколько сильно на этот раз выведен из строя мост. В последний раз там вывели поднимаемый мостовой, ну, там, механизм для поднятия полотна, и с него последние хоть атаки вывели из строя. Ну, там тоже повлияло на логистику. Ну, и, соответственно, в районе Затоки, недалеко от моста, обычно стоят старые туристические базы, коттеджи, где часто размещаются иностранные наемники, и туда неоднократно прилетало по вот этим базам. То есть этот район, как бы, достаточно пристально наши военные отслеживают, удары идут достаточно часто. Ну вот сейчас опять очередные удары по мосту пошли.
3: Ну вот вы только что сказали, что ждем снимков. Насколько я поняла, по сообщениям, по мосту работали связка «Герань» и ФАПС УМПК. А это какая-то комбинированная, хитрая, специализированная так вот скомбинированная атака, ну, для понимания?
6: Ну, то есть очевидно, что там же помимо, ну, то есть у моста, может быть, есть опоры, есть мостовое покрытие, то есть пролеты, есть подъемный механизм, который, геранями, да, можно вполне этот механизм, если они его починили, то, конечно же, герани вполне адекватная задача. То есть ФАП, он, если попал, да, то должен, по идее, выносить к минимуму. Повреждать именно пролет моста, то есть, а это недели ремонта, если, ну, в лучшем случае. То есть в идеале, конечно, это обвалить пролет, и тогда этот ремонт может затянуться на месяцы. Но, опять же, как показывает практика, даже такие повреждения можно снять, но тут стоит задача именно вывести из строя на какой-то период, а потом при необходимости повторять. То есть, как все прекрасно видели по Антоновскому мосту через Днепр, противник туда больше 100 ракет «Хаймерс» потратил, а в итоге мост разрушили уже наши войска, когда отходили с правого берега, и там уже его капитально так подорвали. То есть, опять же, показатели устойчивости вот старых советских мостов, таких капитальных, то есть так просто, там одной бомбой, там, как некоторые по мнению думают, что кинул пару бомб, кинул пару ракет, и мост обвалился.
7: Я одна из таких людей, поэтому и задала этот вопрос. Ну, все, на что я сгодилась, простите за выражение, что дроны отвлекают ПВО, разбивают полотно, а вот бомбы, так сказать, добивают опоры. Вот это вот на этом закончилось.
6: В том числе, безусловно, там у противника есть, ну, с одной стороны, мобильные огневые группы, там обычно у них один или два гепарда немецкие ЗСУ, кстати, по ним, в ходе предшествующей там месяца там были удары и по ПВО в районе Затоки, то есть там эта борьба идет как бы очень давно, и периодически там действительно бьют по ПВО, чтобы ослабить возможности противника, особенно перед какими-то ударами, то есть вывести из строя часть его сил, это как бы вполне ходовая тактика.
7: Поняла, спасибо. Борис Александрович, а насколько сегодня критично повреждение этой переправы? Может быть, это то, чего мы так долго ждем, и с такой надеждой? Начало системной работы по изоляции Одесского порта и блокированию морских поставок оружия?
6: Это, безусловно, если мост действительно серьезно поврежден, это, безусловно, создаст для противника ощутимые проблемы, но вряд ли они будут критическими, потому что, во-первых, это далеко не единственный канал помощи, во-вторых, грузы поступают морем и в Одесский порт, с некоторых пор мы там периодически атакуем сухогрузы, контейнеровозы в районе Одесского порта с помощью гераней. Собственно, конечно, необходимо интенсифицировать удары по портовой инфраструктуре Одесского порта. Там есть, по спутниковым снимкам, там достаточно объектов к поражению, которые, могут осложнить жизнь противнику. Безусловно, а также, большие, конечно, грузов идут через Молдавию, также большие количество грузов поступают через Западную Украину, в основном с территории Польши. То есть и там они, безусловно, по суше везут достаточно много различных военных грузов. Так что один сам по себе мост, он тыл противника, там, безусловно, он имеет возможность как-то проводить восстановительные работы. То есть с изоляцией получается лучше поближе к фронту, там действительно у нас получается выбивать транспорт, выбивать там те же заправки, то, чем противник у нас занимается. То есть мы сейчас там выжигаем трассы Сумы-Харьков, трассу Красноармейск-Павлоград, работа по изоляции ведется, ближний тыл противника это делать гораздо проще, потому что там номенклатура поражения, средств поражения многократно выше, и поэтому там результаты получаются гораздо более впечатляющие.
7: Борис Александрович, перейду к контактам Киева и Москвы. Западная пресса обсуждает еще майский визит Романа Абрамовича в Киев. Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил, что бизнесмен действительно передал информацию в Москву после встречи. Как относиться к фигуре Абрамовича в этом вопросе? Что такое случайное, специальное, скрытый сигнал, намек от Киева или просто Абрамович?
6: Абрамовича использовали, он еще в 2022 году использовался как некий посредник, через которого осуществлялись контакты, то есть это всего лишь один из посредников, и не только он. То есть, есть там эмиратчики, через которых там ведутся переговоры там, по тем же пленным или передаче погибших. То есть такие каналы. Есть там каналы по линии спецслужб, там, когда у нас СВР общается с ЦРУшниками по поводу там обменов удерживаемых лиц. Есть, безусловно, помимо государственных, есть негосударственные акторы. То есть, есть Абрамович, через него в 2022 году. То есть, как сейчас, утверждается, что вот это киевский режим его пригласил, чтобы через него что-то там Путину передать. Ответ мы Путина знаем публичный, а то, что там Абрамовичи хотят деньги отжать, это не новость, деньги там заморожены в Британии давно, а он на Украину их не хочет отдавать. Понятно почему, потому что если Абрамович даст деньги на Украину, то есть, с точки зрения российского законодательства, это финансирование терроризма. То есть, сразу возникает вопрос. Вот, поэтому, то есть деньги будут там, видимо, держать и пытаться его там как-то давить, чтобы эти деньги отдал на Украину. А то, что Украина не пошла до Донбасса, также не является большим секретом, это их официальная позиция. Ну, будем силой забирать.
7: Целесообразность встречи на фоне таких заявлений, для слушателей напомню, о чем Борис Александрович только что упомянул. Зеленский заявил Guardian, что он не откажется от Донбасса. Ну, якобы заявил или якобы не откажется. И вот целесообразность встреч на фоне таких заявлений, сомнения возникают не только в Кремле, но, мне кажется, у любого такого здравомыслящего человека. Насколько риторика Зеленского о нерушимости границ 91-го года бьется с текущей линией боевого соприкосновения? Так что мы поняли. Напомните нам, пожалуйста.
6: Фактически же мы видим, что противник так или иначе, несмотря на сопротивление, несмотря на огромное применение дронов, так или иначе каждый день теряет территорию. Вот сейчас у нее назревает очень серьезная проблема, как удерживать Константиновку, потому что наши войска, это достаточно крупный город на Донбассе, который находится сейчас на грани падения. То есть противник за последнюю неделю потерял там очень много позиций, наши войска уже вышли к северной части города, а Константиновка открывает ворота в сердце Славянско-Краматорской агломерации. То есть наша главная цель для нашей текущей кампании, то есть, и, соответственно, падение Константиновки, это будет, безусловно, серьезный удар и по моральному духу, и по всей вот этой пропаганде, что российская армия нигде не наступает, ничего не может. Вы там крупный город потеряли, группировка в десятки тысяч человек была брошена, чтобы его удерживать, а что-то не получается, и что-то дроны западные не помогли его удержать. То есть проблемы на фронте есть. Сегодня там Кулеба на эту тему высказался, что вот все эти заявления, что мы там побеждаем, там говорили, что это как бы понты для приезжих. То есть это, понятно, это анекдот пропаганды, чтобы поддерживать моральный дух, чтобы как-то на наш моральный дух, наше сообщество влиять, но есть ситуация на поле боя, и там как бы наши войска наступают. Они будут пытаться, они не скрывают, будут пытаться компенсировать это террористическими актами, у России богатый опыт работы с такими террористическими группировками. Можно вспомнить чеченские войны, когда террористы устраивали теракты, там, Беслан, Нордост и прочее, в расчете, что мы прекратим с ними там разбираться. То есть допугать население, и мы прекратим. Не прекратили, дожали. ИГИЛ, запрещенный в России, когда они нам войну в 15-м году объявили, где их государство, нет их государства. Помогли им теракты, не помогли.
7: Борис Александрович, прерву. Да, мысли ясна. Я просто прерву вас буквально несколько мгновений. Послушаем самые последние новости с лент. Это минута. И затем вернемся к этому разговору. Друзья, с нами на связи эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
2: На радио «Комсомольская правда».
8: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
10: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
11: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
12: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
7: С нами на связи эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала «Колонэк Касат» Борис Рожин. Борис Александрович, продолжу задавать вопросы. Вот о чем хотел, да, планировал, вот о чем. Стало известно, что Зеленский направил срочное письмо президенту США с просьбой усилить поставки систем ПВО и ракет из-за критической нехватки боеприпасов. И в то же время, по данным нашей армии, ежемесячные потери ВСУ достигают 40 тысяч человек, мобилизация не компенсирует убыль. Вообще, насколько велик дефицит, ну, вот ваша точка зрения основана на каких-то вашей информации, и как он сказывается на боеспособности украинской, конечно, армии?
6: Ну, потери мобилизации не покрывает, то есть там даже при ежемесячных условно потерях там 30-40 тысяч в среднем в месяц, при этом они ставят планку мобилизации 30 тысяч в месяц, при этом, как правило, полностью, несмотря на все усилия, они не добирают, это помимо просто всех физических, кого они смогли поймать, плюс потом от того количества, которое они поймали, идет, во-первых, масса дезертирство, которое нарастает даже по их признанию. То есть у них официально числится 380 тысяч, там, что ли, 350 или 380 тысяч дезертиров. Ну, то есть можете себе представить объем бегства из ВСУ. А по другим данным, более 550 тысяч, которые так или иначе сбежали туда. Ну, в этом число, конечно, они не считают тех, кто сбежал или откупился от людоловов там, и так далее, или тех, кто кого отправляют части, они физически абсолютно не пригодны ни для чего. Почему, собственно, СМУ фронта, ВСУшники также подтверждают, то есть очень низкое качество материала. Собственно, если бы у них все хватало, у них не было бы необходимости продолжать ужесточать мобилизацию, у них бы не было необходимости просить Европу высылать украинцев из Европы на Украину, то есть все упирается в нехватку. Ну, в силу вот этой разности, нехватка мобилизации и потери на фронте, у них образуется ситуации, когда численность ВСУ медленно просаживается. Особенно это касается линейных фронтовых бригад, где потери зачастую просто чудовищные. Особенно это касается вот сейчас той же Константиновки.
7: Давайте соберем некий такой промежуточный пазл. Значит, учитывая только что прозвучавшее в вашем исполнении, учитывая то, что Зеленский запрашивает поддержку вооружений в срочном письме Трампа, учитывая то, что Зеленский пишет письмо Путину, выступает с предложением о прямых переговорах, прекращении огня, но при этом передает: мы не сдадим Донбасс. Вообще, что это за демарши? Как-то они местами в большинстве случаев не сочетаются, как я уже назвала эти пазлы, друг с другом, как будто из разных мозаик или что там у нас, ну, из разных пазлов эти детали. Вот, собственно, ваша точка зрения, почему так разнится риторика того же Зеленского иногда с его действиями, иногда с фактами, а иногда и с тем и другим? Ну, не все время же он в какой-то агонии наркотической находится?
6: Ну, во-первых, не он, знаете, принимает решение войну против нас, руками Украины ведет Евросоюз сейчас. В первую очередь. Потери Украины в людях, в территориях, в инфраструктуре несущественны. Погибнет еще 1 или 2 миллиона украинцев. Это абсолютно не имеет значения для тех, кто оплачивает эту войну. И сколько там они потеряют городов, территорий, сколько будет разрушено заводов, инфраструктуры, это сопутствующий незначительный ущерб. Тот режим, который стоит в Киеве, он реализует. То есть они, Украина, это расходный материал. И люди, и территория, инфраструктура. Пока Европа видит смысл, они будут это финансировать даже себе в ущерб, потому что они считают, что они могут достичь каких-то целей Украины. А тот режим, он просто озвучивает тот курс, который определяется не в Киеве. То есть если бы Европе сказали, все, мы просто не даем вам денег, война заканчивается моментально просто, потому что он, данный режим воюет и существует только исключительно на внешней подпитке. Без нее он существовать не может. Соответственно, не Зеленский определяет курс войны, не он определяет. То есть, почему они не хотят создавать Донбасс? Потому что если они согласятся создать Донбасс, ну, пожалуйста, война, да, она в рамках условной какой-нибудь сделки, да, она завершается. Нужно ли им завершение войны? Конечно, нет. Поэтому они будут заявлять, что мы выдвигать заведомо неприемлемые требования, мы Донбасс не сдаем, мы хотим вести войска НАТО на Украину, они знают, что Россия на это не согласится, поэтому они, собственно, и выдвигают такие, потому что знают, что Россия на это не пойдет. Ну, вот. Задачу по продлению войны и продолжению мясорубки, да, они таким образом решают. Зеленский — это инструмент решения этих задач на Украине. Поэтому массовое кровопускание там будет продолжаться.
7: Ну, я поняла про главную цель, это ослабить нас. Тогда получается, наша цель, если логично рассуждать, быстрее выиграть эту войну. А для того, чтобы ее быстрее выиграть... Ну, да-да-да.
6: Да, то есть, ну, достигать мы будем, ну, у нас позиция ставим, мы будем достигать это либо военным, либо дипломатическим путем. Если дипломатическим путем, там, через тот же анкореж сделать, это получается, хорошо, мы будем делать это военным путем. То есть у нас в этом плане позиция достаточно простая и понятная. То есть я при этом говорю, а вот, а может быть, как заключить, а в России выбор изначально там был всей этой истории простой, либо война, либо капитуляция. Капитулировать у нас никто не собирается, поэтому война. То есть война будет продолжаться, пока мы не достигнем своих целей.
7: Ну, я просто потому не закончила... Да-да-да. Потому что...
6: Да, потому что последствия согласия на какие-то вот эти ультиматумы, вот эти так называемые мир с позиции силы, это истории в стиле Хасавюрта и поражение СССР времен Холодной войны. Последствия потом можно хлебать десятилетиями таких замечательных миров.
7: Я, конечно, понимаю, что я сейчас начну сначала как-то на колу мочало, да, так мы говорим, а в том смысле, что я не закончила фразу. А для того, чтобы быстрее выиграть, надо иметь некое преимущество. Наше преимущество должно быть в чем-то. И мне на ум приходит, соответственно, вооружение, которое есть у нас. Но как-то вот тут я в тупик прихожу.
6: Ну, по целому, ну, то есть по дронам, там, ну, если мы смотрим ситуацию на май, там был примерно паритет, где-то по 10-11 тысяч дронов в месяц было использовано. Это учитывая, что Россия воюет как бы одна, дроны сама у себя делает, и особо импортные дроны практически не используют, ну, если считать покупные китайские, ну, которые на рынке продаются. А противника снабжает большая группа, там несколько десятков стран, то есть и вот сейчас ситуация плюс-минус по дронам равная. То есть когда там говорят, у нас там прилеты дронов, ну так посмотрите, сколько там каждый день там прилетает. Вот. А есть преимущество у нас, допустим, в управляемых авиабомбах, причем сейчас кратные противник вот, ну, жалуется, что на тех направлениях, где мы их массируем, это доставляет очень серьезные проблемы.
7: А вот прошедшие сутки 19 было вот этих прилетов. Это массированный удар? 19 количество.
6: Нет, там на самом деле это не массированно, там бывают дни, когда больше сотни там на отдельных участках. То есть, опять же, там все упирается скорее в количество самолетов, которые может. То есть, ну, опять же, там же их надо. Прицепить к самолету, чтобы летчик летел, бросил, потом он опять. Некоторые летают по несколько раз, то есть там летчики зачастую работают на износ. То есть там есть люди с сотнями таких вылетов, которые, ну, реально, они сотни боевых вылетов сделали еще сначала СВО. То есть а бывает по несколько боевых вылетов в день, чтобы прилететь, аэродромные команды также там трудятся, не покладая рук, чтобы прилетел самолет, обслужить его, заправить, подвесить новые бомбы дальше на взлет. То есть это сейчас, поскольку идет наступление, интенсивность такой работы, безусловно, возрастает. Несмотря на, допустим, господство дронов, безусловно, никуда не делась артиллерия, которая по-прежнему играет важный фактор по артиллерии. У нас есть определенные преимущества. Противникам, опять же, в силу того, что противник в последние месяцы потерял большое количество иностранных САУ из буксируемых орудий, и у нас по стволам есть определенный перевес. Как бы, ну, по танке сейчас имеют меньшее значение, но, тем не менее, они не исчезли с поля боя, и там, где грамотно используют, они также могут давать определенные преимущества. То есть по направлениям, да, противник имеет преимущество в спутниковой разведке, в целеуказании, ну, потому что на него работает западная спутниковая группировка и западные технические средства. То есть по отдельным видам дронов он имеет преимущество. Это касается гексокоптеров и дронов работать на Starlink'е, который у нас отключен сейчас. Вот. Но эти проблемы, опять же, не являются нерешаемыми. То есть, когда у нас смогут наконец-то запустить свою спутниковую группировку для создания военной спутниковой связи, вот такой полноценной, ну, это как бы даст определенные нам...
7: Борис Александрович, полторы минуты остается. Хочу успеть вас про 21-й пакет санкций и, в частности, запрете на въезд в Евросоюз для всех участников СВО. Это сообщила фон дер Ляйен. Ну, все как-то звучит туповато, конечно. А это очередная популистская какая-то мера, рассчитана на внутреннего европейского обывателя? Или реальная попытка делать запрос в Министерство обороны Российской Федерации? Ну, мы как-то... Очень забавно, конечно, про русского солдата, но вот это зачем? Это же как бы даже ребенок поймет.
6: Все самые опасные болезненные санкции там давно уже введены, и с каждым разом все труднее придумывать. То есть поэтому зачастую часть этих санкций — это такие громкие популистские заявления, чтобы посмотрите, показать, вот мы боремся, мы какие-то там трудности создаем. Вы много видите участников СВО, которые там вдруг едут в Европу? Во-первых, потому что их там могут захватить банально, то есть тут пример археолога Бутягина, там все в помощь, или там история там этого из Дешерга Русич, которого в этой Финляндии там арестовали. То есть были же истории, были. То есть ездить надо, отдыхать в дружественные страны, и таких стран немало. Мало. То есть едете сейчас в Европу, как бы не только участникам СВО, а гражданам России совсем не обязательно, потому что кто знает, под каким облывным предлогом гражданина России захватит, а потом...
7: Тебя возьмут под белые рученьки. Борис Александрович, огромное спасибо. Огромное спасибо. Друзья, с нами на связи был эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала «Колонель Касат» Борис Рожин. Благодарю.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Сергей Шейн о возможных причинах для применения 5-й статьи Европой.
13: Если слушать риторику европейцев за последние годы, ну вот, да, европейского крыла НАТО, давайте их так сейчас обзовем, то здесь должна быть недвусмысленное нарушение территориальной целостности, суверенитета, значит, страны-члена НАТО и страны-члена ЕС. Поэтому инциденты с дронами, все понимают, что, в принципе, там, значит, это может быть следствием работы ПВО, может быть следствием там чего угодно, и таким образом это вроде непреднамеренное, да, соответственно, нарушение воздушного пространства и нанесение ущерба. Поэтому с точки зрения европейцев, если Россия целенаправленно нападет, да, или, соответственно, какую-то покажет очень явную военную активность в отношении какого-то из стран-членов и НАТО, и Европейского Союза, тогда это будет повод. И это, кстати, подается как повод тогда и для подготовки к военному конфликту с Россией со стороны Европейского Союза, что рано или поздно Россия нападет на, соответственно, одну из стран Европейского Союза, особенно после окончания украинского кризиса. Я думаю, что здесь вот эти логики, они сходятся в одной точке.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках, 18:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Работа с обращениями и предложениями жителей – один из ключевых принципов народной программы партии «Единая Россия». Инициатива граждан становится основой для принятия решений, которые напрямую влияют на качество жизни людей. Благоустройство дворовых территорий – яркий пример такой работы. Депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина вместе с активистами партии «Единая Россия» осуществили контроль проходящего ремонта во дворе дома 34, корпус 1 на улице Вокзальной. Работы там ведутся с учетом пожеланий жителей многоэтажки. Специалисты Великолукского межрайонного филиала Псковской областной клинической больницы приняли участие в конференции «Ангиопикче-2026» в Сочи. Заведующий рентгенохирургическим отделением Алексей Горин и врач Данила Рыжков познакомились с передовыми технологиями в сосудистой хирургии и рентгеноэндоваскулярной диагностике. Участники могли присоединиться к обсуждениям в рамках дискуссионных клубов, круглых столов и секций. Они были посвящены осложнениям, атипичным вмешательствам, редкой патологии. Также поднимались организационные, тарифные, юридические и финансовые вопросы. Полученные знания помогут улучшить качество оказания медицинской помощи жителям Псковской области. Заведующий отделением социальной помощи семьям и детям Центра социального обслуживания города Великие Луки Юлия Крылова стала победителем регионального конкурса в специальной номинации «Открытие года». Награда присуждена как лучшему молодому специалисту организации социального обслуживания за профессиональные заслуги и вклад в развитие социальной сферы. Теперь Юлия Крылова примет участие в федеральном этапе конкурса.
2: О валютах.
3: Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85.28, юань 10.78.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
7: Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». Продолжаем их подводить вместе с вами, уважаемые радиослушатели. Кстати, видеотрансляцию смотрите на официальных аккаунтах радио КП во ВКонтакте и на Рутубе. Там можно оставлять свои комментарии. Читаем, отвечаем по возможности. Ну, а теперь следующая тема. Россия предпочитает дождаться официальных итогов парламентских выборов в Армении, прежде чем направлять поздравления исполняющему обязанности премьер-министра Николу Пашиняну, заявившему уже о своей победе. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Между тем, Никол Пашинян обсуждает вступление своей партии «Гражданский договор» в Европейскую народную партию. Это крупнейшее объединение правоцентристских партий Европы. Об этом сообщил канал «Евроэктив». По информации издания, Пашинян сообщил уже о своем намерении присоединиться к ЕНП. Окончательное решение пока не приняли, но вопрос могут уже рассмотреть в этом году. Туда же могут войти и венгерская, и датская партия, и чешская, и правящее движение Черногории. В общем, странные такие движения Пашиняна, если он уверен в своей победе. Он, кстати, заявил, что граждане поддержали курс на государственность, независимость и мир. При этом, напомню, результаты голосования раскритиковали как оппозиция, так и Москва. Лидер блока Армения, бывший президент Роберт Кочарян, заявил о намерении оспорить итоги выборов, обвинив власти в давлении на оппозицию и использовании административного ресурса. МИД России также заявил о нарушениях во время кампании. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что выборы проходили на фоне давления на оппозиционные силы и на армянскую апостольскую церковь. Миссия ОБСЕ в предварительном отчете сообщала, что предвыборная кампания носила конфронтационный характер. Наблюдатели отметили, что Пашинян публично угрожал оппозиционным кандидатам расследованиями, национализацией их кампании, ну и, как я еще добавлю от себя, посадками, вот прямо и открыто. В 2025-м, кстати, в Армении приняли закон о стремлении страны к вступлению в Евросоюз, и Пашинян заявлял, что республика хочет стать полноправным членом Евросоюза. Российские власти неоднократно подчеркивали, что членство в ЕС несовместимо с участием в ЕАЭС. Ну, а Ереван отмечал, что проводит сбалансированную внешнюю политику, основанную на уважении и признании взаимных интересов. А также заявлял, что у Армении не было, нет и не будет цели наносить ущерб интересам России. Республика намерена углублять отношения с Москвой, несмотря на неизбежную трансформацию этих связей. Ощущение такое, что, конечно же, хочу и рыбку съесть, и рыбку съесть. В Кремле уже прокомментировали выборы в Армении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что там отмечают в том числе многочисленные нарушения, цитирую, «здесь важно дождаться все-таки каких-то окончательных, официальных результатов», заявил Песков. «Вы знаете, что там было много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место на выборах». Конец цитаты Дмитрия Пескова. Также представитель Кремля подчеркнул, что в России не спешат поздравлять премьер-министра Никола Пашиняна с победой его партии. Дмитрий Песков отметил, что нужно дождаться официальных сообщений по поводу окончательного подсчета голосов. И также, соответственно, все влияет на решение Кремля, но и сообщение МИДа, что выборы прошли в атмосфере давления и вмешательства Запада и прочее, и прочее. ЦИК Армении получил заявление на перерасчет результатов выборов на, внимание, 555 участков. Вот по-простому. 555 участков. Насколько я понимаю, это четверть всех участков в стране. Центральная избирательная комиссия Армении приняла обращение от доверенных лиц и кандидатов партии, в частности, «Процветающая Армения» и «Крылья единства», а также от «Блока Армения» с просьбой пересчитать результаты на 555 избирательных участках. Поступил вот такие заявления на своих заседаниях, которые были созваны. Поэтому результаты выборов официально объявят ЦИК, если я не ошибаюсь, 14 июня. С нами на связи главный редактор издания «Репортеры» Надана Фридрихсон. Надан, привет.
14: Привет, привет. Надеюсь, меня слышно.
7: Да, прекрасно слышно, отлично видно. Скажи мне, пожалуйста, ты только что вернулся из Армении. Во-первых, конечно да, же, я хочу, чтобы ты начала с того, что ты там видела, что там происходит, и дальше задам вопросы по твоим каким-то выводам. Прошу тебя.
14: Ну, что я видела? Видела людей, видела избирательный процесс, видела день голосования, много чего видела. Видела настроение, видела, что люди не очень хотят говорить даже после того, как они проголосовали, за кого они отдали свой голос, потому что нам было важно с ними поговорить. Мы приехали нашей маленькой командой, и вот когда люди выходили уже с избирательного участка, мы к ним подходили, говорили, что мы журналисты, хотели бы обсудить выборную ситуацию, они вежливо. Нет, без комментариев. Очень мало кто согласился нам ответить на вопрос, и парадоксально, но все те, кто согласился, голосовали за оппозицию. Это был либо Самвел Карапетян, либо это был Роберт Кочерян. По крайней мере, нам попались вот именно такие люди. За кого голосовали остальные, понятия не имеем, просто вот категорически не хотели комментировать. При этом выборы прошли в условиях действительно серьезного давления, информационного, силового давления на оппозицию и на сторонников этой самой оппозиции. Более того, мы стали свидетелями этого самого давления. Во-первых, когда мы заезжали, все мужчины, которые прилетали в Армению в этот период, проходили более тщательный досмотр. Я не первый раз прилетаю в Ереван, а вот с таким сталкиваюсь впервые. Но это ладно. Каждая страна может заявить о своих там каких-то правилах безопасности. Но было другое. Официально паблики, связанные с Николом Аваичем Пашиняном, стали говорить, что армяне, которые приезжают из России в Армению проголосовать, они тоже граждане Армении, у них паспорта так-то имеются, что они будут получать военные повестки, повестки на военные сборы. И действительно, в аэропорту стояла военная полиция, которая выдавала вот эти вот самые повестки. Некоторым людям пришли домой, потому что у кого-то в Ереване живут родные и близкие, и вот по этим адресам приезжала военная полиция и тоже оказывала давление. При этом вот эти вот пашиняновские паблики стали разгонять историю и серии, а что вы так испугались? Раз вы приехали голосовать, вы должны защищать свою родину. Тут у меня возник вопрос, как у журналиста. От кого защищать? От Азербайджана? Ну так вроде у Никола Вавайча Пашиняна-то с Ильхамом Гидаровичем Алиевым все хорошо. Настолько все хорошо, что он передавал в одностороннем порядке села в Тавушской области. От кого защищать? Сам факт, что люди приехали проголосовать, это их право. Это их право голоса. Что им стали втюхивать вот эти самые повестки, уже говорила о многом. Кроме того, большая была информационная кампания «Давайте бороться с подкупом избирателей». Поскольку у нас была местная симка, даже нам приходили сообщения, если вы там зафиксировали факт, мы перевели, факт подкупа избирателей, сообщите и номер телефона. Я публиковала в телеграм-канале репортеров, мы все это фиксировали. Это действительно определенное давление. Было и более изящное давление. Например, Никола Вавайч Пашинян вдруг неожиданно решил поднять пенсии незадолго до выборов. Это серьезный вопрос для Армении. Казалось бы, что здесь плохого, можно только порадоваться за людей. Но он поднял на не очень значительный процент, который, в общем-то, еле-еле компенсировал инфляцию, которая подъедала. А когда Пашиняну оппозиция стала говорить, послушайте, это же завуалированный подкуп избирателей, вы незадолго до выборов вдруг решили поднять, значит, пенсию. Он сказал, не, ну подождите, я же всем пенсионерам поднимаю, независимо, они мои сторонники или противники, это не подкуп избирателей. Также нам рассказали коллеги из Еревана, мы с ними подробно общались. Недавно, где-то год назад, Никол Вавайч Пашинян кричал, что там некоторые водители, они там угрозы из-за того, что там неправильно водят, а тут неожиданно вдруг амнистия наступила. И все люди, которые там потеряли водительские права из-за того, что нарушали правила дорожного движения, ну, казалось бы, разумно, да? Вдруг им права вернули. Понимаете, это более изящная история, но это тоже определенный фактор не давления, но влияния. Итого, мы зафиксировали, что было давление, я писала, и мы зафиксировали определенное влияние, о чем нам рассказали жители Еревана. Мы это не в телеграм-каналах у кого-то прочитали, и вот теперь транслируем. Мы все это слышали от людей, которые вот находятся в Ереване, в Гюмри. Мы не только по столице Армении ходили, мы попутешествовали по разным, скажем так, городам и населенным пунктам. Кроме того, оппозиционный блок, но это не секрет, это публично все было, заявляли, что... И на них оказывалось определенное давление. И Никол Пашинян на своем финальном митинге, который мы застали, это был центр Еревана, площадь Республики, благо транслейтер нам в помощь, мы перевели часть его пламенного выступления. Он там опять рассказывал про миллионы, которые украл, значит, Роберт Кочерян. Значит, рассказывал, что Карапетян тоже, как он его всю компанию выборную называл, исключительно калужский олигарх. Сейчас объясню, почему это имеет значение. Это не просто набор слов. Есть такой термин «политика собачьего свистка». Сейчас объясню, что это значит, тут нет ничего оскорбительного. Когда политик какой-то выступает перед большой аудиторией, есть набор фраз, понятные только его ядерному избирателю. Угу. То есть для широких масс это будут, ну, какие-то общие слова, а ядерный электорат это услышит и поймет и считает вполне конкретно. Это старый метод, который применяется и в Соединенных Штатах, и в России, и во Франции. И, конечно, это применилось в Армении, потому что когда Никол Пашинян нон-стопом называл Самвела Карапетяна исключительно калужский олигарх, а дальше называл, в принципе, оппозиционные силы, три партии, процветающая Армения, сильная Армения, блок Армения, трехглавая партия войны, он пытался вызвать у армян те негативные ассоциации, которые у некоторых есть к Роберту Кочеряну, и присовокупить эти негативные ассоциации к Самвелу Карапетяну и к остальным оппозиционным силам.
7: Оппозиция одним... Но, с другой стороны, зачем оппозиция разрубилась на кучу маленьких кусочков? Какая же это оппозиция?
14: Нет, секунду. Секунду, оппозиция, во-первых, договорилась. Поэтому блок Армении – это не одна сила. Там две партии, например, Дашнак Сутюн, или Дашнаки, как их иногда называют, они вошли в блок Армения, да, еще партия «Вперед». Вот две партии объединились в блоке Армения. Mm-hmm. И Роберт Кочерян был одним из хедлайнеров этого направления. Сильная Армения тоже объединила вокруг себя несколько разных партий. То есть объединение было. Сказать, что они разрозненно шли, неправильно.
7: Хорошо,
14: так, последнее скажу.
7: Надан, 10 секунд... Давай вот подвесим, как бы мы с тобой еще продолжим
14: Хорошо.
7: Разговор. Да. Сейчас, друзья, послушаем последние новости, а затем мы продолжим общение. Главный редактор издания «Репортеры» Надана Фредриксон.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
15: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
16: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
18: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
7: Говорим о выборах в Армении. С нами на связи главный редактор издания «Репортер» Надана Фридрихсон. Она только что вернулась из Армении. Надана, прерывали мы тебя на ответь про оппозицию.
14: Да, тут на самом деле интересная математика получилась. Всю избирательную кампанию Никол Пашинян построил на нескольких публичных громких тезисах. Это помимо вот этих вот тонких увертюр, о которых я уже рассказала. И про влияние, и про давление, это не тонкие увертюры. Он, первое, говорил, что он будет бороться, значит, с олигархами, имея в виду Роберта Кочеряна и Самвела Карапетяна. Он продолжал давить на то, что Самвел Карапетян, он даже по имени его не называл, исключительно калужский олигарх. Ну, чтобы люди триггернули на слово олигарх, да, да, да. И связали с Робертом Кочеряном, и калужский в смысле Россия, в смысле агент влияния.
7: Засланный казачок,
14: итого,
7: да.
14: Угу. Да, и того, если немножко упростить, кстати, там тоже разыгрывалась тема отношений Роберта Кочеряна и Владимира Путина. То есть Никол Иванович Пашинян так глобально пытался заявить о главном, что вот эти три оппозиционных блока, они пророссийские, и они за войну. Он все время бегает и торгует. Что
7: за войну
14: если
7: с
14: вот
7: кем?
14: Не, он ходит и рассказывает, что если вот эти оппозиционные партии придут к власти, будет война Армении и Азербайджана. И он единственный, кто препятствует этой самой войне. Это я сейчас своими словами пересказываю. Да-да-да. Так вот, он их называл, по сути, пророссийскими, и что это трехглавая партия войны. Теперь смотрим на математику, она очень занята. Итак, значит, те, кого Пашинян назвал пророссийскими. А блок «Сильная Армения» Карапетяна набирает 23,28%. Блок «Армения» Кочеряна 9,93%. «Процветающая Армения» — там вообще великая история, у нее было 4%. Потом у Гагика Царукяна, у «Процветающей Армении», кто-то пытался, извините, отожрать 0,004%, я не шучу. Это там угорал весь Ереван. Потому что вот такого еще никто не видывал, равно никто не видывал, чтобы кандидат мчался в 2 часа ночи в свой штаб и рассказывал, что он одержал 100% победу. Но это ладно. Итого, смотрите, то есть по мнению Никола Ивановича Пашиняна, более 23% за «Сильную Армению», почти 10% за блок «Армения» Роберта Кочеряна. То есть свыше 30% людей проголосовали за тех, кого Никол Пашинян называл пророссийскими. Не думает ли Никол Иванович Пашинян, что он таким образом немножко себе, конечно, могилку политическую вырыл?
7: Так но... он же постоянно как скажет что-то, как ляпнет, такое ощущение, что политтехнологи были выходные, а потом как бы делать совершенно
14: иначе. Я думаю, они просто не продумали. Я думаю, они полагали, то оппозиционные силы наберут сильно меньше. Объясню почему. Роберт Кочарян, он уже был президентом Армении, и давайте правде в глаза, у него есть сторонники, я сама их видела, я снимала его финальный агитационный митинг, но у него есть и антирейтинг, потому что есть люди, которые считают, что его президентство там могло быть лучше. Ну, они есть. Это их дело, это их отношения с их бывшим президентом. Самвел Карапетян раньше вообще в политической жизни Армении не участвовал. И он не участвовал в глобальных протестах, которые были в 2024 году. Он впервые, по сути, участвует в

0: сколько набрала процветающая Армения, блок Армения и сильная Армения, то у них вообще получилось не то, что они думали. Но это действительно отражает отчасти правду. Армянское общество сегодня действительно неоднородно. Есть люди, которые искренне, я не знаю почему, для меня это загадка, но они искренне уверовали, что Никол Пашинян поведет их в европейское будущее. Я даже шутить про кружевные трусы не буду. Уже пошло и избито. Кроме шуток, они выгорели, они устали от боевых действий, которые у них были, 44-дневная Карабахская война. Некоторым из них тяжело далась потеря Карабаха, как называют его в Армении, Арцах. И кто-то на фоне этих проигрышей и выгораний склонился к идее, ну хорошо, хотя бы в Европу
1: А что
0: заживем.
1: им продают
0: Есть.
1: в этой Европе? Потому что с точки зрения экономики они лишь потеряют. Ну, может быть, не совсем так, но если крупными
0: Не
1: мазками.
0: совсем так. Смотри, когда у Армении начались проблемы с Россией, с завозом сельхозпродукции на территорию России, это то, что у них, я своими словами скажу, получило название в ходе выборной кампании «Дело фермеров». Эта тема поднималась на всех избирательных митингах самых разных партий. И что значит предъявил Никол Пашинян. Там Евросоюз выделил какую-то сумму денег, сейчас не скажу какую. В общем, часть сельхозпродукции скупили европейцы, просто скупили,
1: Ну,
0: ну, чтобы поддержать
1: разовая
0: Никола
1: акция,
0: Бабаевича.
1: дальнейшее квотирование, оно их
0: А кто
1: приведет.
0: люди, а кто людям сказал, что это разовая акция? Людям сказали, вот посмотрите, все, Европа все купила. Пока злые русские нас давят, пока злые русские не принимают нашу сельхозпродукцию, вот тетушка Урсула пришла, проблемки порешала. Ты что думаешь, кто-то от партии Пашиняна вышел к своим избирателям и сказал, ребята, мы вас наклепали?
1: Это
0: Это
1: вертолетные деньги,
0: единоразовый момент?
1: пацаны. Больше такого не будет, хватай, кто может. Но про
0: А кто за
1: квотирование это
0: клубничка?
1: тоже не
0: Будете осы
1: секрет.
0: покормить?
1: Ну ладно, в общем, такое ощущение, что мы с тобой как-то армяне больше, чем они, армяне, и как-то погружаемся в эту
0: Не-не-не,
1: семью.
0: смотри, еще раз, очень важно, сколько набрала оппозиция. То есть люди, которые понимают, что им просто льют в уши европейскую сказку, они есть, и их достаточно много. Именно поэтому я призываю всех коллег-журналистов в России, кто освещает эту тему, пожалуйста, давайте не сводить под общий знаменатель. Никол Вавайч Пашинян не равно весь армянский народ. Пожалуйста, если есть какие-то претензии к политике Пашиняна, давайте хотя бы не будем ставить знак равенства,
1: Я
0: потому что
1: поняла.
0: это как минимум несправедливо. И потом, давайте не забывать, атаку Никола Пашиняна на церковь, на Григина II, на католикоса. Россия в авангарде традиционных ценностей, консервативных ценностей. Я думаю, верующие люди в России с ужасом смотрят. Армянско-апостольская церковь не равно православная церковь, но тем не менее.
1: Почему тогда Москва не берет, так сказать, в жесткий оборот эти отношения, сохраняет канал для диалога, не спешит с выводами? Вот это все очень дипломатично. Too much. Извините за англицизм.
0: Маш, дорогая, любимая моя коллега, я уже тебе, по-моему, в эфире говорила год назад. Я сидела вот в кадре и задавала вопросы риторические,
1: Я помню
0: естественно,
1: этот
0: нашему
1: момент.
0: МИДу.
1: Да, я помню, ты мне
0: Почему
1: говорила.
0: вот Николу Пашиняну не сказано вот это, вот это, вот это и компот? Я тоже не понимаю, почему Валентина Ивановна Матвиенко тратила свое драгоценное время, я сейчас без сарказма. У нее высокий пост, высокий статус, у нее время дорого стоит во всех смыслах.
1: Так.
0: Зачем она его тратила и приезжала в Армению, которая в дни сегодняшнем управляется командой Пашиняна, не настроенной на конструктивный диалог с Москвой? Никто не просит любите Россию или не любите Россию. В политике нет таких понятий. Они есть в глупой дешевой пропаганде. Должен быть здравый прагматизм. Пашинян сегодня простреливает этот прагматизм просто в коленную чашечку. История с фермерами, история с атомной энергетикой. Я рада, что он пофоткался с Вэнсом, и они там дружно походили по Армении. Только компетенция Росатома никакой Вэнс и Вестингхаус не компенсируют. И это признают все специалисты, даже не связанные с политикой, просто люди, разбирающиеся в работе атомной отрасли. Там
1: Хорошо.
0: есть своя специфика.
1: Надан, если вскроются факты, ну, Песков говорит, мы пока ждем, да, столько заяв на 555 пунктов перепроверки. Если вскроются факты массовых фальсификаций, что тогда будет, и может ли Россия инициировать вопрос о нелегитимности всей этой кампании в международных организациях?
0: Ну смотри, давай правде в глаза.
1: Давай.
0: Никола Пашиняна кинулись поздравлять, еще полностью бюллетени не были обработаны ЦИК, я так
1: 4 утра ты
0: напоминаю.
1: сказала, что он
0: Не-не,
1: прискакал.
0: я в 2 часа ночи
1: А, в
0: по
1: 2
0: Еревану сам
1: просили.
0: Пашинян себя поздравил со 100% победой практически. К утру стало понятно, что он не добирает до 50% чуть-чуть. Я бы не стала здесь прям уж особенно давить на это, все равно 49%, да, там с хвостиком. Все равно это немалый, мягко выражаясь, процент. Но посмотри на количество политиков, которые его уже поздравили, не только европейцев, не только Кошта в темной комнате нашелся и поздравил его.

0: или там Макрон, или еще прочие персонажи. Такаев поздравил, Кабахидзе, премьер Грузии, поздравил. То есть смотри, сейчас Россия выдерживает паузу. Мы с тобой можем судить по заявлениям Пескова.
1: Да.
0: Понятно. Мы ждем, когда ЦИК Армении официально озвучит итоговые цифры. Они сказали, что это сделают 14 июня. Я не знаю, какая будет риторика Владимира Путина. Я не знаю, будет ли телефонный разговор у него с Пашиняном. Признаем, не признаем. Я понятия не имею. Но я вижу в дне сегодняшнем, что, по сути, Соединенные Штаты Америки, страны Евросоюза, там отдельные постсоветские страны, они уже его поздравили с победой. То есть, если Россия завтра выходит и говорит, после 14 июня, говорит, мы считаем, что выборы были фальсифицированы, давай правде в глаза. Это значит, что на этом направлении мы идем на «вы» не против армян. Мы идем на «вы» даже не против Никола Пашиняна. Мы идем на «вы» против тех, скажем так, игроков на этом армянском поле, которые сегодня там расставили свои фигуры. И знаешь, что самое удивительное? Вот мы в России привыкли, у нас было два этапа. Первая геополитика для чайников – все по воле Вашингтона. Потом вдруг до нас стало плавно доходить, что не все по воле Вашингтона. Еще есть другие игроки, например, Лондон. Но неважно. Потом у нас была вторая геополитика для чайников. Если что-то где-то в пику России, это точно Запад гадит. Либо англичанка, либо европейка, либо американка. Дорогие друзья, может быть, вы сейчас будете шокированы, но на армянском поле в дни сегодняшнем самые активные игроки – это Турецкая Республика и Азербайджан. Нравится, это абсолютный факт.
1: Увы и ах. Да тут вот и вопросы возникают, потеряли, чего уж там, идем дальше, Армению. России или, в общем-то, нельзя потерять, чего у тебя и не было. Вот, что бы ты выбрал за эти
0: годы? Просто не сторонница того, чтобы говорить «потерять, не потерять». Mm-hmm. Армения нам не чужая страна, раз. Там много людей, кто до сих пор говорит, понимает на русском языке. Нам надо что, множить новые конфликтные зоны? Я не думаю, что это отвечает национальным интересам России или безопасности России. Мы не сторонники того, чтобы вокруг нас были очаги напряженности. Проблема в том, что эти очаги напряженности все равно пытаются создать, особенно на постсоветском пространстве. Не реагировать на это довольно странно.
1: Спасибо большое. Главный редактор издания «Репортер» Надана Фредериксон, благодарю.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: Об атаках.
5: Средства ПВО уничтожили еще 2 беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в МАКСе. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Еще одна машина взорвалась на юго-западе Москвы, сообщают СМИ. Громкий хлопок услышали на одной из парковок в районе Конькова на улице Введенского. Людей эвакуировали из ближайших зданий. На месте работают экстренные службы. Официальных данных о причинах ЧП пока нет. Ранее сегодня в подмосковной Балашихе в автомобиле сработало взрывное устройство. Водитель скончался. Кирилл Дмитриев заявил, что жители Германии устали от неудачных попыток исправить ошибочную политику своих властей. Так спецпредставитель президента России прокомментировал массовую акцию протеста, которая прошла в Берлине у Бранденбургских ворот. Накануне несколько тысяч человек вышли на улицу с требованием немедленно отправить в отставку правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем. Поводом для манифестации стал затяжной экономический кризис в стране и неспособность правящей коалиции реализовать обещанные ключевые реформы. Армия Тайваня проводит учения по отражению атаки китайских войск. Как пишет Рейтер, маневры проходят одновременно на 8 участках западного побережья, обращенного к Китаю через Тайваньский пролив. Эта территория рассматривается как наиболее вероятное направление возможной высадки десанта.
2: Об ограничениях.
5: Госдума ограничила предельное количество банковских карт для одного человека. Теперь российские граждане смогут оформлять на свое имя не более 20 средств платежа суммарно во всех кредитных организациях. Новые правила позволят запустить единую систему учета, в которую финансисты начнут вносить личные данные клиентов перед выдачей нового пластика. Депутаты одобрили эти жесткие лимиты в рамках рассмотрения второго пакета мер по борьбе с интернет-мошенниками и телефонными преступниками.
2: Обо всем.
5: В Японии закрыли около сотни школ из-за неуловимого медведя. Власти города Уцуномия, что в 100 километрах от Токио, уже несколько дней пытаются поймать черного медведя, которого впервые заметили в субботу возле городского парка. Он успел пробежаться и по жилым, и по промышленным районам. Жители города призвали держать двери и окна закрытыми, не приближаться к медведю. Официальный курс доллара на завтра – 71 рубль 73 копейки, евро стоит 82 рубля 78 копеек, курс юаня – 10 рублей 50. 58 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице плюс 24 градуса. Завтра днем воздух прогреется до плюс 27-28. Осадков не ожидается. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда», в студии Мария Баченина. Здравствуйте. Посреднический процесс США по Украине стоит на паузе. Уитков и Кушнер пока не сообщали об итогах разговора с Зеленским в Кремль. И по данным Росстата, средняя зарплата в 26-м составила почти 113 тысяч рублей. Итак, посреднический процесс США по Украине стоит на паузе, но Вашингтон поддерживает контакты с Москвой и Киевом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами, по имеющимся каналам, и с украинцами. Вот такая цитата Дмитрия Пескова. Песков также заявил, что пока США не передали России содержание разговора спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с главой Украины Владимиром Зеленским. Но если там были какие-то новации или что-то содержательное, то американская сторона оперативно это доведет до сведений Москвы. Если дайджестно, итак, главное заявление Пескова: Уитков и Кушнер пока не сообщали, это я сказала. Если какие-то новации, то обязательно передадут. И точная дата визита Уитков и Кушнера в Россию пока не ясна, но их будут рады видеть в любой момент. С нами на связи политолог, автор телеграм-канала «Не Крутаков», автор книги «Нефть и мир» Леонид Крутаков. Леонид Викторович, приветствуем вас.
6: Да, добрый вечер всем слушателям и вам.
1: Кремль продолжает, говорит и подтверждает, что посредничество США по Украине поставлено на паузу, но контакты сохраняются. На что все это, на ваш взгляд, похоже?
6: Ну, на мой взгляд, если наша позиция твердая, если наши условия, заявленные на политическом и на публичном уровне про регионы, новые регионы России, не являются предметом торга, то тогда никаких инноваций не может появиться. Зачем нам посредники? Вот наша позиция, она простая и прямая. Да? Вот Донбасс, Луганск, Херсон, Запорожье, Крым. Но... Признаете? Территории России. И до свидания. Все, на этом закончилось. Да, давайте думать о том, как жить дальше. Я не понимаю, где здесь пространство для переговоров, где здесь пространство для компромиссов и чем должны мы жертвовать, если мы говорим о том, что это война для нас вопрос существования как суверенного государства. Значит, мы должны добиться своих целей, поставленных и озвученных. По-моему, здесь все должно быть просто. И вот эти игры, дух, который там витает, оперы или как его называют, мне немножечко непонятны, потому что мне кажется, что такие вопросы, если речь идет о стране, то вся страна должна знать о предмете переговоров.
1: Согласна, но мы хотим, но мало ли что мы хотим. Есть, как говорится, хотим, а есть, как говорится, надо. Песков отмечает, что именно украинская сторона, воодушевившись европейцами, надеется на изменение ситуации на фронте и не стремится к миру. Вот если Киев не демонстрирует конструктивной позиции, а он не демонстрирует, США, как свидетельствуют последние события, наращивают военную мощь и вообще получают письма от Зеленского: пожалуйста, пожалуйста, вынь да положь. Знаете, как ребенок, вроде бы и просит, но так, что вряд ли откажешь. А в чем тогда смысл этой паузы? Я вот имею в виду, что я читала ваше мнение в интервью, которое вы озвучивали, только сейчас вы как бы вскользь, но сказали, что смысла нет, теряем время, давайте. Но, с другой стороны, мы и как бы то, что на другой чаше весов не делаем, я даже не знаю, как не берем в оборот. Вот в чем смысл паузы, если так порассуждать?
6: Ну, если порассуждать, смысл паузы, видимо, ну, то есть если из каких-то переговорных практик, видимо, какие-то были достигнуты соглашения, и некая зона доверия возникла между США и Россией, но эта зона не устраивает, видимо, Украину. И США не может перебороть эту ситуацию по одной простой ситуации, по одной простой причине, что это будет выглядеть тогда как... То есть изменить условия, обговоренные с Россией, они не могут, а все остальное не устраивает Украину. И проиграть Украине они тоже не могут позволить. Вот в этой ситуации, на мой взгляд, вопрос России может решить только одним способом. На поле боя.
1: На поле боя. Я сразу вспоминаю сказку. Помните, то, чего... Да, сказка вот у меня приходит на ум. То, чего не может быть. Да, принеси мне то, чего не может быть. Вот да. Она очень здорово, эта фраза, а не сказка, отражает смысл бессмысленных переговоров, получается. То есть все это дипломатическая... рутина, без которой нельзя остаться, и Кремль это прекрасно понимает, и Вашингтон это прекрасно понимает. То, что Украина не готова к переговорам, понимает весь мир, а европейцы, получается, продолжают свое дело-работу с Украиной на продолжение войны. Вот правильно я все расписала в красках?
6: Ну, в красках, наверное, да, за исключением одного такого, что Европа в вопросе безопасности и вооружений, ну, это карлик мировой. Оружие-то идет из США, и если раскладывать ситуацию так с некой метапозицией, с большой, то у США аргумент переговорный – это санкции экономические и против России, и типа давайте договоримся, и все вернется, и инвестиции, и ваша нефть пойдет опять, и газ. А у России переговорная позиция не здесь, у России переговорная то, что мы сказали, там, где русский солдат. Продвижение на линии фронта толкает США к мирным переговорам и Украины. Если мы замораживаем ситуацию в интересах каких-то переговорных практик на той поляне, на которой играют США, то мы начинаем проигрывать. Нельзя в эту паузу вкладываться. Тем более, как после того, как США устроили в Персидском заливе с Ираном. После этого говорить о каком-то международном праве и суверенитете других стран, ну, немножко наивно будет и глупо. Россия могла вполне спокойно сказать: ребят, ну вы видите, что происходит, почему?
1: Ну и тем более США. Для Америки противостояние с Россией – это вообще такой вопрос имиджа, вопрос принципа, потому что просто так отказаться от роли гегемона, люблю это слово, особенно коверкать его, это как-то странно было бы. И при этом, соответственно, можем ли мы рассуждать следующим образом, что сохранение вот этих дипломатических каналов США – это какая-то, возможно, надежда на компромисс или предугадывание… Сейчас я сформулирую. Следующих шагов НАТО, может быть, вот как-то так?
6: Ну, со стороны США мне как бы игра понятна. Они затягивают ситуацию, потому что мы несем убытки, издержки и как бы теряем на том фронте, где они играют против нас, я имею в виду санкционный режим, это бюджетные проблемы и все остальное, вот, экономические проблемы, мы их несем. А мы ничего в ответ не... Нас, видимо, погрузили в какую-то зону обещаний, где нам что-то было обещано, и мы держимся и соблюдаем правила, достигнутые этих соглашений. Но, знаете, все это мне вот напоминает период разрядки так, 1975 года, когда Россия в период иранских событий там, и прихода к этому Атаила Хомейни, значит, Россия играла на стороне Запада и реэкспортировала нефть, увеличила свои поставки в надежде на то, что потом придут инвестиции американские. Вели тесные переговоры, что американцы придут, построят Уфа-Мары Ужгород, разовьют нашу промышленность. Но ничего не произошло. После того, как они решили свой вопрос на Ближнем Востоке, они задушили Советский Союз. Вот. И все переговорные практики США, которые мы видели, и в случае с Ираном, они же вели, объявили очередной раунд переговоров иранских, а потом неожиданно взяли ядерных, а потом взяли и нанесли удар, оказывается, они готовились к этому удару все это время. Они якобы договорились с нами по Сирии, а на самом деле через Турцию и запрещенный ИГИЛ решили вопрос со смещением Башара Асада в Сирии и выкидыванием России из Сирии. Вот. Они как бы договорились, ну, понятно, кто стоит за конфликтом на Украине с нами, о неких соглашениях и перемириях, а на самом деле за это время вооружали украинскую армию. Ну, то есть, ну...
1: Леонид Викторович, а я еще раз зайду с другого края. Вот как к автору книги «Нефть и мир». Ну, вообще, вот давайте так, насколько реально найти общие экономические интересы для нас с Соединенными Штатами, которые перевесили бы их стремление любой ценой сохранить вот это глобальное доминирование, держать под контролем нас, наши ресурсы, вообще весь мир? Ответ «нет» тоже есть в списке.
6: Да, я понимаю. Я вот как бы хотел... Мне кажется, что это очень сложно формулируемая задача. Почему? Потому что как бы надо понимать, что энергетические ресурсы — это первоисточник стоимости. На них базируется все мировое производство. То есть от цены первичного ресурса зависит конечная стоимость. И тот, кто контролирует цену на первичный ресурс и на его движение... надо понимать, что нефтяная индустрия... Она как кровеносные сосуды связывает все мировое производство. То есть это вот прям, ну, это инфраструктура мировой промышленности и экономики. Тот, кто это контролирует, тот и контролирует конечную цену. И пока мы не поймем, что нефть – это не источник прибыли, а способ регулирования конечной мировой прибыли, мы будем проигрывать, потому что американцы играют не в сколько нефти, сколько они играют в конечную игру. Контроль за ценообразованием, контроль за рынком. Это то, что обеспечивает Украине, США гегемонию в мировой экономике. И если мы... У нас в этот выбор либо строить свою модель отношений, как это пытался делать Советский Союз, плохо или хорошо, но пытался, либо стать престижной лошадью к США и получить какие-то пирожки. Но мы же видели, что и видим, что там те страны, которые... присягнули США, они какие-то кусок свой получают от большого пирога. Но то, что...
1: Да. Леонид Викторович, да, 15 секунд просто остается. Я подвешу вот то, что вы не договорили, чтобы объяснить слушателям. Сейчас будут короткие новости, а затем мы продолжим диалог с Леонидом Крутаковым, политологом, автором телеграм-канала «Не Крутаков», автором книги «Нефть и мир».
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
7: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник. Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
9: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь «Электрик». У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
11: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. А знаете ли вы что? Более трети работодателей в России считают полезным проверять потенциальных работников на полиграфе, а некоторые водят их к тарологам, астрологам и нумерологам. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
12: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, с нами на связи Леонид Крутаков, политолог, автор телеграм-канала «Некрутаков», автор книги «Нефть и мир». Леонид Викторович, я вас перебила. Если... Да, вопрос у меня еще есть, но на всякий случай давайте закончите мысль.
6: Ничего страшного. Да, я просто говорил о том, что надо понять, что нефть – это первичный источник стоимости, и тот, кто контролирует энергетические ресурсы, тот и контролирует конечную стоимость мировой экономики. На этом здесь делалось. На этом строилась как бы нефтяная отрасль изначально как вертикально интегрированная, с внутренним ценообразованием, которое позволяет издержки перемещать по цепочке, контролируя конечных. Но проблема в чем? В том, что пока дисбалансы ценовые находятся внутри единого контура национального, ну или там картельного, контролировали 70 сестер англосаксонских, то смещение внутри цепочки — это всего лишь межотраслевые риски, и, ну, то есть решается на производственном совещании. А когда у вас происходит разделение, ведь нефть и газ, он неравномерно под планетой расположен. В одних странах одни импортеры, другие экспортеры, да, его. Вот. И если конфликт внутри производственной цепочки, мировая цепочка производственная у нас сформировалась одна, складывается, то он выражается в политические конфликты. Потому что страны ресурсные, страны производящие, страны транзакционные, они помимо экономики и прибыли обладают еще танками, самолетами.
1: Ну, армией. Ясно, конечно. Если у меня есть сила, то что я буду с вами разговаривать, когда вы не соглашаетесь? Я с кем-то в лоб ему дам. Да, вообще все элементарно, Ватсон, как говорится.
6: Поэтому мы конфликт видим как политический, как межгосударственный. Потому что идет перераспределение, и, вернее, требуется перераспределение мировой прибыли и эффектов мировых. США не хочет отпускать свою долю, потому что потеря вот этой ренты транзакционной за управление мировой экономикой, которая в США живет, оно приведет к резкому падению уровня жизни в США. Ни одно правительство, ни одна власть не усидит и не удержится в такой конструкции. Но мы видели, как это происходило с Советским Союзом. То есть никто нас не бомбил, мы просто взяли, сами легли и умерли тихо, да? Вот, разложились фактически. Вот США ждет то же самое, если они выпустят вожжи. Поэтому как им договариваться с Россией? С одной стороны, у них...
1: В общем, тогда смысла нету. У меня, знаете, вот мой следующий вопрос, я прошу прощения, форсирую немного. Вот Уитков, Кушнер обсуждали с Зеленским какие-то новации. А в Кремле заявили, что подробности еще не переданы. Россия выразила готовность принять их в любой момент. Но создается такое впечатление, что США как бы пробуют какую-то почву в Киеве, прежде чем идти к нам. И вообще какая-то тактика такая, когда американские эмиссары сначала общаются с одной стороны, я знаю, что это называется челночной дипломатией, а потом с другой, вообще эффективность, она, по-моему, уже нулевая на сегодняшний день, потому что оскомину набила, а результатов ни разу не выдавала. Вот такая челночная штука.
6: Тоже. Абсолютно точно. Но мы потом совершенно, вот совсем недавно же, да, господин секретарь Руби открыто сказал, что США на стороне Украины.
1: Абсолютно они, точно, да. Как же я не упомянула.
6: Санкции проводят не против Украины, а против России. И что помощь они осуществляют именно Украине. и что их задача из этого, ну вот из этого посыла какая? Заставить Россию пойти на их условия.
1: То есть Вашингтон снова, на ваш взгляд, может попытаться навязать нам статус побежденной, ослабленной державы и прочее, прочее?
6: Конечно, да. Они в условиях, когда не удалось сломать вот, Россию, ну, по тому же принципу, как, например, они сломали Венесуэлу или там хотели сломать Иран. То есть политическая власть устояла, государство выдержало тот удар первичный, на который делалась ставка. Вот когда говорят, знаете, что Украина, там террористические бессмысленные жертвы, Украина играет на этом поле, на котором играет США. То есть они повышают цену войны для всего российского общества. То есть если бы это было замкнуто на СВО, а мы бы видели только условного шамана концерты, то нам бы казалось, что войны-то и нет. Вот Украина повышает цену войны для всего российского общества. То есть повышает риски политические для внутренней. На этом они играют. То есть это не как бы там бессмысленные боевые действия. Они сознательно бьют, чтобы русские люди ощущали как бы боль и страх.
1: Да.
6: И чтобы,
1: Леонид Игоревич, а вы не поверите. Вот смотрите, вы же... Вот у меня эфир, да, итоговый, начался в 18 часов по московскому времени. Да. Я думаю, я вас не обижу и не удивлю, что вы не первый сегодня эксперт, с кем я общаюсь. Это важно для истории. И вот у меня со вчерашнего, подчеркиваю, вечера, ну, там были еще моменты и до вчерашнего, все время создается одно и то же послевкусие от разговоров, бесед с разными экспертами на политическо-военную тему, что, черт возьми, надо бить, не дожидаясь перитонита. Причем сразу кулаком в морду, без трех предупреждений, которые уже когда-то были. Я за грубости у всех прошу прощения. И я думаю, я не одинока, очень сильно не одинока. А что ж тогда не происходит?
6: Знаете, да, мы живем в какой-то вот, мы и про переговоры говорили, немножко какая-то вывернутая логика, слабо логически объясняемая. Также вот и в этой части, мне кажется, что, вот мы, знаете, терроризм, мы возбудили уголовное дело, все понесут свои наказания, мы ведем переговоры с ними, мирные. Вот мы заключили мирное соглашение с Украиной. Что там, мы потом, наши следственные органы поедут туда, на Украину, нам выдадут этих террористов и преступников?
1: Нет, такое тоже может быть. Я вот в этом плане не буду так быстро-быстро с вами соглашаться.
6: Чтобы такое было, нужен аналог Нюрнбергского процесса.
1: Подождите, есть результаты, вот когда говорили в самом начале, в 22-м, зачем вы храните эти данные, кому, где вы их поймаете? А поймали. Поймали уже после, на каком-то этапе, я сейчас не буду сочинять, вот просто память не потянет, но мне вот Александр Коц, наш военкор, приводил конкретные примеры с цифрами, именами и так далее. У меня была такая же ситуация. Ну, плюс еще сегодня, я, конечно, понимаю, что это я сейчас немножко притягиваю, но нам сегодня Минобороны отчиталась и про Одесскую, и Сумскую, и Харьковскую области. Тоже как-то я приободрюсь. Все-таки, чтобы не выглядеть совсем уж бледной.
6: Да, можно приободриться, но если мы заключим... во-первых, мы переговоры вели с террористом Будановым. Сидели за одним столом.
1: Да, террорист и экстремист, это, да, сразу.
6: Да, а зачем вы садитесь за стол? Вы выдерживаете логику тогда, говорить, давайте другого переговорщика. Мы с этим разговаривать не будем. Ну, хотя бы так, да, выразите протест какой-то. Вот. И в этом смысле, да, наказывать, наверное, вот. Ну, и практика есть международная, когда и надо поучиться у Израиля, как они наказывают тех, которые совершили преступления против граждан Израиля и преступников нацистских, не считаясь чужими юрисдикциями. Вот. Это, наверное, есть, но мы же говорим про другое. Если вы заключаете мирное соглашение, если вы аннулируете военные итоги, то мне кажется, что трудно будет потом закончить эти дела по терроризму. Их спишут в утиль. Мне кажется, я могу ошибаться, я небольшой юрист.
1: Да, я понимаю, что здесь, в общем-то, рассуждение. Меня больше всего волнует вот это сохранение дипломатического канала. Стратегическая ошибка может оказаться. Всегда, когда Россия вот как-то так играет и на ближнее зарубежье, и на дальнее... Ну, в общем, это не позиция сильного, что ли. В Кремле признательны США за посреднические услуги, но подчеркивают важность контактов. Насколько, по вашему мнению, эта признательность связана с тем, что Вашингтон вот как-то прогнозируем нам, прогнозируем дальнейшие какие-то шаги на военно-политической сфере? Или на что мы рассчитываем, как вы думаете?
6: Марина, вот вы сказали ключевую фразу, что переговоры, если это такая как бы тавтология, феминизм, не знаю, как назвать. Ну, вот переговоры с позиции сил. Переговоры всегда везутся с позиции сил.
1: Выигрывает
6: тот, кто ведет их с позиции сил. Кто сильнее, тот и выигрывает на переговорах. Вот. Поэтому говорить о том, что вот нельзя, давайте компромисс на какие-то, чтобы прийти к компромиссу, надо быть сильнее другого переговорщика. И здесь других вариантов нет. Поэтому мы говорили, когда вам в самом начале, в какую игру США играет и на какой поляне, ослабляя Россию, и где поляна России. Ребята, любой прорыв русского солдата в сторону Киева, колоссальный, серьезный прорыв, настоящий прорыв, это свидетельство силы российской армии. Это свидетельство того, что с нами надо разговаривать серьезно, а не закулисно, и то туда, то сюда, и давайте решать вопрос, и дух соблюдать. Вот там надо решать вопросы.
1: Леонид Викторович, тогда зачем Кушнер и Уитков к нам постоянно? Такое ощущение, разведывательная миссия для сбора информации о настроении в российском руководстве и истеблишменте.
6: Что они есть? И в том числе, да, конечно, потому что переговорный процесс и процесс нахождения точек соприкосновения, где мы можем о чем-то договориться, это вопросы в том числе зондирования мнений и позиций другой стороны. Проверка ее на слабость, где они прогнутся, чего они не сделают. Вот, понимаете, в этом смысле...
1: Ну тогда и мы говорим... тогда, получается, Ушакова в болевые точки прощупать.
6: Да. И это и происходит и в реальности. Ну вот там, условно, мы красные какие-то линии объявили, да, они нарушены, они смотрят. О! Вы помните, как начинался украинский конфликт? Любая страна, которая вмешается в него, потерпит ущерб по совместимости с его государственностью. Это слова нашего президента. Вот. Помните, решался вопрос с джавелинами, сколько он решался. Сначала вопрос с нелетальным вооружением, потом джавелины, потом абрамсы, потом самолеты. В итоге уже вся Европа втянулась в этот конфликт. И совершенно правильно говорят наши большие люди о том, что мы ведем этот конфликт не с Украиной, это конфликт с Объединенным Западом, большим, с НАТО. И к нему надо так относиться.
1: Ясно. Леонид Викторович, большое спасибо за рассуждение, за мнение и время. Политолог, автор телеграм-канала «Не Крутаков», автор книги «Нефть и мир» Леонид Крутаков был в нашем эфире. Друзья, буквально после короткой паузы на новости мы с вами открываем вопрос дня. Объявляю номер телефона. Думаю, что напоминаю просто. 8 800 200 ровно 9702. Ну, а вопрос последует позже.
12: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
12: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках, 19.30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Работа с обращениями и предложениями жителей – один из ключевых принципов народной программы партии «Единая Россия». Инициатива граждан становится основой для принятия решений, которые напрямую влияют на качество жизни людей. Благоустройство дворовых территорий – яркий пример такой работы. Депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина вместе с активистами партии «Единая Россия» осуществили контроль проходящего ремонта во дворе дома 34, корпус 1 на улице Вокзальной. Работы там ведутся с учетом пожеланий жителей многоэтажки. Специалисты Великолукского межрайонного филиала Псковской областной клинической больницы приняли участие в конференции «Ангиопикче-2026» в Сочи. Заведующий рентгенохирургическим отделением Алексей Горин и врач Данила Рыжков познакомились с передовыми технологиями в сосудистой хирургии и рентгеноэндоваскулярной диагностике. Участники могли присоединиться к обсуждениям в рамках дискуссионных клубов, круглых столов и секций. Они были посвящены осложнениям, атипичным вмешательствам редкой патологии. Также поднимались организационные, тарифные, юридические и финансовые вопросы. Полученные знания помогут улучшить качество оказания медицинской помощи жителям Псковской области. Заведующая отделением социальной помощи семьям и детям Центра социального обслуживания города Великие Луки Юлия Крылова стала победителем регионального конкурса в специальной номинации «Открытие года». Награда присуждена как лучшему молодому специалисту организации социального обслуживания за профессиональные заслуги и вклад в развитие социальной сферы. Теперь Юлия Крылова примет участие в федеральном этапе конкурса.
2: О валютах.
5: Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85.28, юань 10.78.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Вопрос дня.
1: Добрались. 8 800 200 ровно 9702. Я сильно извиняюсь, друзья, но вопрос сегодня звучит следующим образом. А какая у вас зарплата? Ну, то есть сколько вы зарабатываете? Я сейчас все объясню, почему вдруг тут вот какие новости. Вы звоните пока 8 800 200 ровно 9702. Средняя зарплата в России в 2026 году приблизилась к 113 тысячам рублей. Однако медианный заработок оказался почти вдвое ниже – 65 тысяч 900 рублей. Разница в 47 тысяч. Это говорит о серьезном неравенстве доходов и не отражает, конечно, реального заработка большинства работников. Об этом говорят и эксперты. Эксперты, в первую очередь, по поиску работы, профессора финансовых университетов. В общем, правда, многие говорят об этом. И по данным Росстата, средняя зарплата, которая составила 113 тысяч рублей в 2026 году, как-то противоречит банковской статистике. Там она очень явно показывает, что медианная зарплата россиян находится на уровне, ну, округляем, 66 тысяч рублей. Как поясняют эксперты, такая разница подсказывает, насколько неравномерно распределены доходы на рынке труда. Как высчитываются эти 113? Складывают всех – бедных, богатых, много зарабатывающих, мало зарабатывающих – и делят на их количество. Незамысловатые, конечно, исчисления. А вот если по тоненькому подойти, да, по тонкому льду, то есть с нюансами, все совсем по-другому. Поэтому вопрос и встает вот так, чтобы ответить по-честному. У нас есть такая возможность, нас слушают по всей стране. какая у вас заработная плата? Вы можете менять свое имя, просто называйте, ну, наверное, локацию, где вы живете, да, и область, в которой вы работаете. Хотите с подробностями? Я не настаиваю. Вольному воля. 8 800 200 ровно 9702. Есть уже звонок из Ростова-на-Дону. Георгий, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
1: Сколько вы зарабатываете, Георгий?
14: У меня зарплата 70-200.
1: 70 200 рублей. То есть вы буквально вот находитесь на той планке, которую выдают на, на самом деле все эксперты. Да. А в какой области, если можете сказать, вы работаете?
14: Ну, транспорт, логистика, водитель-погрузчик.
1: Угу. Пятидневку работаете? То есть полный рабочий день?
14: Ну, не пятидневка, да, график, но по 12 часов.
1: А, ну, то есть, считая, вот, я поняла, перерасчете то, на то, что там плюс-минус получается, не так, что... Ну, я работаю один день в неделю и при этом зарабатываю столько. Мне нужно было знать объем.
14: Нет.
1: Да, объем. А, скажите, пожалуйста, для Ростова-на-Дону эти деньги, как можно охарактеризовать эту сумму? Средняя, достойная, ниже это... среднего?
14: Это ниже среднего для Ростова.
1: Ну, потому что Ростов-то мы понимаем, какой город, во-первых, огромный, во-вторых, цены там, я думаю, не очень маленькие, но я не знаю, как в сравнении с Москвой. Вы можете назвать какой-то ориентир для меня? Ну, например, я не знаю, бутылка молока, батон сколько стоит?
14: Батон, ну, средний нарезанный, стоит 54 рубля.
1: Ну, чуть-чуть дешевле, чем в Москве. Ну, у нас тоже можно найти за 54, но это так уже будет, да, скажем, сероватый. Вот. А так вот ну, да. 64 за 70 и дальше. Я что-то дальше, прям, мне уже плохо от этого становится. Спасибо вам большое за звонок. Вот вам Ростов-на-Дону, пожалуйста. Сразу город-миллионник сейчас Ростов-на-Дону, я полагаю. Не буду сейчас умничать, точно не знаю, не проверила, но... Однозначно, это не мелкий районный центр. 8 800 200 ровно 9702. Михаил из Уфы, здравствуйте.
15: Здравствуйте, меня зовут Михаил, я из города Уфа.
1: Угу.
15: Я вам могу сказать так, ну, примерно, получается, у меня, давайте скажу, в год, 2600.
1: В год?
15: 2600, в год, почему?
1: Вы что, издеваетесь? Да. Я сейчас калькулятор должна открыть, Михаил.
15: Ну,
1: хорошо.
15: У меня зарплата в декабре была, например, 553, по-моему.
1: Так,
15: вы потому там... что премия годовая, угу. Потому что переработка оплата была. Угу. Поэтому я вам говорю в среднем. Месяц отпуск...
1: Ну вот я беру, значит, на 12 делю. 2 миллиона 600 тысяч. Это получается где-то 216 тысяч у вас в месяц.
15: В среднем получается, да.
1: Вы там сидели, играли в песочек и скважину нашли, что ли? Откуда в Уфе у вас, вернее, в каком вы?
15: Я работаю вахтой на севере.
1: А ты хитруля, а? Как я говорю своему ребенку. А чего вы тогда Уфу-то обозначили? Может, вы там, как нам вчера...
15: Живу я в Уфе.
1: Да, я это понимаю. А на севере чем занимаетесь? Вот, кстати, это интересно. Давайте серьезно теперь.
15: Я небольшой руководитель в одном из начальных компаний Роснефти.
1: А в Роснефти вот эта руководительная зарплата 216? Или есть куда расти, и там дальше уже... Или дальше топ-менеджментские зарплаты? Расскажите нам про это.
15: Ну, как бы я менеджер. Менеджер просто работает по вахте. Вот. И получается, ну, не крупный, но менеджер все-таки.
1: Хорошо. А сколько так... получает тот, кто под вами? То есть ваш подчиненный первого звена, если вниз
15: спускаться? У меня нет подчиненных. Я работаю с подрядчиками.
1: Господи, помилуй, так с какой же стороны мне к вам подобраться-то, а? Я хочу понять порядок зарплат, а вы мне не помогаете, вы мне только палку в колесо вставляете. Хорошо.
15: Да, я сам...
1: Сам запутался.
15: Нет, почему?
1: Скажите мне вот о чем. Для Уфы 216 тысяч. У вас семья есть?
15: Сейчас нет.
1: Ну, для одного тогда что я буду?
15: Нет.
1: Вам хорошо, да?
15: И мне не хватает.
1: А вот это интересный момент. А расскажите нам, почему вы думаете, что вам не хватает? Ну, почему это видно?
15: Ну, потому что вы видели цены там на автомобили, например.
1: Ну, да, я понимаю, но автомобили это не то, что...
15: На квартиры сейчас.
1: Так, квартира у вас есть своя?
15: Да.
1: Хорошо. Автомобиль есть свой?
15: Сейчас нет.
1: А на что вы тогда тратите, что вам не хватает, если вы один со своей квартирой?
15: На жизнь.
1: Ну, конкретно, ну, на мне... булку с маслом я вам не хватает? Или на поездку в Объединенные Арабские Эмираты? А, сейчас туда и особо не надо.
15: Ну, я там был раз пять, наверное. Я там учился в свое время, даже два раза по месяцу.
1: Это вообще, это вот идешь и каждый раз такой, ой, открываешь новый сундук. Спасибо вам большое. Да, друзья мои, 8-800-200-9702, проверила, я не ошиблась. Подождите, вот, Ростов-на-Дону, а то тут открылся Ростов-Великий, и, соответственно, так... Да, больше миллиона. Миллионник. 1 143 123 человека. Это за 25-й год. Тоже надо проверять и, как говорится, подтягиваться. Итак, кто сколько зарабатывает? В своих комментариях на наших официальных аккаунтах в Рутубе и во ВКонтакте под видеотрансляциями можете тоже оставлять свои комментарии, если... Соответственно, вот уже пишут, кайфуша, наверное, жестко. Вахтовик обычно должен хорошо зарабатывать. В советское время, честно сказать, деньги гребли, не граблями. Вот как-то так. Все в моей голове, живу духовным. Илон нищий, Илон нищий, нищеброд. Я даже не с первого раза это. Юмор – наше все. 8-800-200-9702. Тамбов на связи. Наталья, здравствуйте.
16: Добрый вечер все слушатели, ведущим.
1: Здравствуйте, спасибо. Слушаю вашу зарплату.
16: Я работаю, да, зарплата. Значит, я работаю в высшем учебном заведении. Федеральный бюджет его финансирует. А зарплата, сейчас скажу, по-моему, 41-150, это полторы ставки.
1: 41, еще раз цифру.
16: 41 150 рублей. Это полторы ставки. Я не преподаватель, это администрация, ну, учебно-методический отдел.
1: Ясно. Так, подождите, это у нас получается университет. Университет, да. В Тамбове. 41 тысяча даже для Тамбова, я просто хорошо очень знаю Тамбов, я там регулярно бываю, для Тамбова это вообще мало. А полторы ставки, ну, это сколько вы работаете?
16: А, нет, там, понимаете, как это полторы ставки, я так говорю. Ну, надбавки делают, да. То есть,
1: а, вот, да, я поняла.
16: К этим пресловутым 27, вот там, значит, добавляют, там одна надбавочка, скажите, другая надбавочка.
1: Скажите мне, Наталья, пожалуйста, ну, я услышала, что это федеральное финансирование, а скажите, а почему вы по-прежнему там остаетесь?
16: Ну, понимаете, как я всем говорю, своим сотрудникам, у всех свои причины и резоны. Ну, понимаете, это работа, особо работы не разбежишься. Если какие-то бюджетные организации, там и того меньше даже есть зарплаты.
1: Угу.
16: То есть, ну, бюджетные, вы сами понимаете, то есть это регулярные выплаты, это больничные, что при наличии детей немаловажно, да и сами мы болеем.
1: Да,
16: вот.
1: Да.
16: Это условия труда более-менее нормальные, не скотские, не как в, там, допустим, где-то на складах и в магазинах, и в мороз, и в жару. Ну, то есть вот альтернативы такие. Либо это сетевые магазины, да, там те же пятерки, магниты, где, сами знаете, обещают много, а в результате они получают еще, наверное, меньше меня. Вот. Либо это, ну, те же вот Wildberries, Озоны, все эти,
1: ну, я
16: склады.
1: Понимаю. Это как говорят, знаете, вот в регионах говорят, я прям, меня аж трясет, когда я слышу эту фразу, работа на хозяина. У меня это сразу перекликается.
16: Ой, не-не-не, я все время говорю, у меня нет хозяина.
1: Рабовладельческий строй, да-да-да. А, Наталья, спасибо вам большое. Я вам желаю здоровья. Ну и, конечно, надеюсь, что вот, ну, относительно новый губернатор, он там как-то подсобит. Очень надеюсь на это, правда. Потому что не чужой для меня город. Я там и росла, и могилы моих родственников там, и в области, и в самом городе, и родные люди тоже там. Друзья мои, у нас с вами остается буквально несколько секунд до конца этого блока. В следующем я начинаю принимать вновь ваши звонки с этим сакральным вопросом о вашем заработке. 8-800-200-9702. Жду.
17: Вопрос дня. Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
20: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это Иерусалим Пост со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные достижения, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
1: Марии нужно счет из-под стола достать. Цифры, цифры, пишет наш слушатель около видеотрансляции на Рутубе, который идет. Заходите, подписывайтесь. Честно признаюсь, Нико, я вот сколько меня не учили в детстве, со счетами так ладу не дала. Я сразу калькуляторным человеком стала. Новое поколение было. Итак, друзья мои, у нас вот какой вопрос. Сколько вы зарабатываете? Потому что посчитали, что, мол, средняя зарплата 113 тысяч в месяц. В 5 отраслях она выше 200 тысяч, и это Росстат сказал. А мы Росстату говорим: ребят, ну так показатель средних зарплат очень условный ориентир, серьезно, материального благополучия. Потому что на самом деле получаются совершенно другие цифры, минус 47 тысяч. И мы сейчас их слышим, поэтому мы решили привлечь наших слушателей и показать вам, уважаемый Росстат, да и все те, кто нас слушает, сколько на самом деле получают те или иные представители тех или иных отраслей в тех или иных регионах федерального эфира радиостанции «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Денис, здравствуйте.
21: Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
21: Ну, могу сказать так, что для Москвы у меня зарплат, оклад 150 тысяч рублей.
1: Оклад. Вот, это оклад. Важно. Да, давайте оклад. Скажем людям.
21: Это важно. Важно, mm-hmm. потому что за вычетом налогов и алиментов за одного ребенка у меня на руки выходит чуть меньше 100 тысяч. Вот. И этот оклад у меня, скажем так, с весны 22-го года. Вот в начале mm-hmm. этого года оклад стал 200.
1: А скажите мне, пожалуйста, а помимо оклада есть какие-то гонорарные штуки у вас? Обычно когда оклад?
21: Ну, какие-то годовые премии, uh-huh, там, uh-huh. условно, 50 тысяч, вот, есть ДМС.
1: Вот, это важно. Вот,
21: график 5-2.
1: А в какой области трудитесь?
21: Область IT, вот, скажем так, я специалист, средней руки.
1: Хорошо, уважаемый специалист.
21: Все и понемножку.
1: Средней руки, все и понемножку. Ну, вот здорово, что вы про Москву сказали. Меньше 100 тысяч на эти деньги. Как вам живется? У вас съемная квартира или своя, учитывая, что развод, наверное, был в прошлом, раз ребенку алименты платите?
21: Квартира, скажем так, досталась по наследству. Mm-hmm,
1: так, уже хорошо. Вот. Слава богу, москвич, значит, так.
21: Вот, ну как говорится, хватает. На свои хотелки хватает.
1: Ну, это хорошо, это приятно слышать. Это приятно слышать. Да, и что и на элементы, и на свои хотелки. Но мне кажется, все равно мало, меньше 100 тысяч в Москве. Но если это снимать, а арендовать квартиру, это вообще не вариант. Вообще
21: это, не вариант. Это уже не вариант.
1: А давайте, да, я вам сакральный вопрос задам. Мужской, так сказать. Как часто и какое мясо вы едите в неделю? Только не говорите, что вы вегетарианец, а то у вас там птицы поют.
21: Нет, последний раз мясо вот так вот, чтобы стейк говядины, я кушал давненько.
1: Хорошо, вот, говядина – это, кулинария. Это, как говорится, больно. А, готовая еда, где есть мясо, котлета.
21: Ну, скажем так, да.
1: Ясно. Спасибо вам большое. Огромное спасибо. Это важно. 8-800-200-9702. Волгоград. Тимофей, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
1: Так, рассказывайте, что можете, Тимофей, что у вас с деньгами?
0: Я хочу спросить, с деньгами у нас не ахти, не шва. 30 тысяч у нас. Где вы берете 100 тысяч средний, я не знаю.
1: Не мы, Тимофей. Вот Волгоград сразу говорит, город миллионник. Росстат, я не работник Росстата.
0: Да, я

0: составила 113 тысяч. А при этом по реальным цифрам она составляет максимум 70.
1: А у меня 30.
0: А у вас 30 в крупнейшем городе Российской Федерации. В какой области трудитесь, Тимофей? Откройтесь.
1: Я работаю на РЖД.
0: Угу. То есть государственная компания. А вы высоко...
1: Ну, я не знаю, государственная. Много тут всяких компаний.
0: Здравствуйте, это естественный государственный монополист, она не может быть частной. Ну, хотя я уверен, что там частный капитал, конечно, есть. Но ладно, не об этом речь. А скажите мне, пожалуйста, вы высококвалифицированный работник? Знаете, как в анкетах пишут? Либо вы рабочий. Вот кто вы, ну, если можно?
1: Пожалуйста, секрет мне. Сливщик-разливщик. Знаете такую профессию?
0: Сливщик-разливщик? Я верно услышала?
1: Да.
0: Нет,
1: да,
0: я не знаю. А расскажите, пожалуйста.
1: Это цистерна приходит на склад топлива.
0: Ага.
1: Я ее сливаю в емкость подземную. А потом эту солярку заправляют тепловозы, которые ездят по нашей великой стране.
0: Понятно. Ясно, ясно. Ну что ж, 30 тысяч вам...
1: На миллионы.
0: Я поняла. Спасибо вам большое за звонок. Вот Волгоград отметился. 8-800-200-97-02. Екатеринбург с нами на связи. Антон, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Откуда вы? А, Екатеринбург, да. Ну вот, крупные города прям пошли, смотрите. Столица Урала. Что у вас, Антон?
2: Да. Ну что у нас? Зарплата, вот как в предыдущем, соглашусь, совсем ниже некуда называется.
0: 30 тысяч тоже, да? Или где?
2: Планка. Ну, примерно, да. 34-33.
0: А где работаете, кем?
2: В Следственном комитете водитель.
0: Господи. Леша, повезет сейчас, я чувствую. СК. Слушай, хочется сказать спасибо, до свидания. Простите меня, пожалуйста.
2: Иногда также хочется сказать спасибо, до свидания.
0: За этот... А почему вы так не говорите? У вас вот, ну не знаю, какие-то, может, преференции, какой-то соцпакет махровый просто. Я не знаю, может, он там как-то вам нравится просто чисто. Такое что же может быть?
2: Работа так-то нравится. А условия нормальные, зарплата вот только не очень.
0: Обещают повысить?
2: Нет, не обещают.
0: Приходится...
2: Преференции немного, просто немножко добавочных дней к отпуску, не как обычно, плюс 8.
0: Я понимаю, как у учителей, да, я понимаю, о чем речь. А скажите, пожалуйста, приходится подрабатывать? Или вы не можете, потому что вы в СК, несмотря на то, что водитель? Ладно, молчу, я поняла.
2: Не будем видеть,
0: не будем. Не будите лихо, пока оно спит тихо. Спасибо вам большое. Вот Екатеринбург, друзья, географию почувствовали? Почувствовали, да. Давайте еще вот Саратовская область, центральную Россию перемещаемся обратно. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ну, вы нас порадуете, Дмитрий?
3: Да, ну не очень сильно.
0: Ну хорошо.
3: Смотрите, вот я тоже в техникуме работаю, мастер производственного обучения.
0: Так.
3: Там в среднем зарплата 35 тысяч рублей. Вот. Но, опять же, почему у нас, как вот я мастер производственного обучения, почему у нас не остаются такие привилегии, как у преподавателей в школе? Почему те учителя, которые учат детей после 9 класса, 10-11 класс, это дети. А у нас дети приходят, это значит не дети. Вот.
0: А какие преференции? Вы можете конкретизировать? Интересно, отпуска большого нет, как у учителей в школе?
3: Нету. То есть преподаватели в школе, они уходят на... Ну, то есть 25 лет стажа, они уходят на пенсию. Преподаватели в техникуме, в колледжах, они этих привилегий не имеют.
0: А вы не хотите пойти в школу преподавать? Вы можете?
3: Ну, я могу, да. Ну, а почему такого нету?
0: Не, я понимаю, что вот это обостренное чувство справедливости, нет, вообще не другие. Ну, может, повзрослее, посамостоятельнее уже. Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, правда.
3: Ну вот я тоже спрашиваю, а почему у нас государство не может там, ну, сделать такие же там, ну, не привилегии, скажем так, а мы же такие.
0: А права, я понимаю, права.
3: Да.
0: Спасибо большое. Вопрос прозвучал. Вопрос.

0: вопрос прозвучал, и я совершенно не против этого вопроса. 8 800 200 ровно 9702. Снова Москва. Марат.
1: Да, здравствуйте.
0: На нас с вами ответственность. Последний звонок. Чем порадуете, Марат?
1: Да порадую. Зарплатные свои порадую.
0: Давайте.
1: Ну, работаю строителем. На двух работах работаю. Основная профессия.
0: А строителем вы прям вот стоите, мастерком, цемент, камень?
1: Ну, я, нет, я был. Я был 20 лет назад. 20 лет назад я приехал в Россию гастарбайтером.
0: Смотри, снизов вышел.
1: Компании.
0: Так, а кем вы сейчас работаете?
1: Сейчас главный инженер крупной строительной компании.
0: Да вы просто у нас образец. Сколько получаете, Марат, эту минуту осталось, не узнаю главного.
1: Ну, оклад 385, оклад минус налог, ну, плюс.
0: А вы как, подтвердили свое образование или получили в России, раз гастарбайтером?
1: Да, я получил в России, МГСУ закончил.
0: А во сколько лет вы получили это образование? Это меня уже распирают.
1: В 25.
0: В 25, вот только поступили в 25, получается. Ну, или вот как?
1: Нет, я в 19 приехал.
0: Вы приехали в 19. Я вот все
1: да,
0: узнал. Марат, спасибо вам большое. Ну, хоть знаешь сегодня, что ребенку расскажу на выпуске. Марат, спасибо огромное. Так, друзья мои, спасибо всем, кто позвонил. Я, правда, благодарна всей души. Впереди у нас, по сути дела, в эфире Николай Стариков, Андрей Зобов, которые, кстати, тоже будут затрагивать эту тему росстатскую с их 113 тысячами рублей. Ну, а итоги дня вернутся завтра.
2: Вопрос дня. Реклама.
3: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
4: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
5: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
6: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету.
7: 12+.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
10: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
11: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи.
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова. Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения подозрительного предмета под автомобилем на юго-западе Москвы. Потенциально опасный объект проверили и обезвредили. Пострадавших нет, уточнили в СКР. Там добавили, что неустановленный предмет был замечен во время проверочных мероприятий. Ранее СМИ сообщали, что на парковке на улице Введенского в районе Конькова произошел взрыв в автомобиле. Людей эвакуировали из ближайших зданий. На месте работают экстренные службы. Ранее сегодня в подмосковной Балашихе в автомобиле сработало взрывное устройство. Водитель скончался. скончался.
2: О важном.
13: Международный трибунал над украинскими преступниками работать не будет. Об этом КПРУ заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИДа Родион Мирушник. По его словам, процесс наказания украинских преступников на этот день находится в рамках юрисдикции России. 1172 украинских военных уголовника получили свои сроки. При этом около 850 уголовных дел были закончены. По ним проведены все следственные действия. Материалы переданы в суд и по ним вынесены определения, рассказал Мирушник. Он добавил, что если говорить о создании трибунала, то в мире механизмы создания подобной структуры определены решением Совбеза ООН. Однако представитель МИДа России выразил мнение, что этот механизм сейчас работать не будет, так как в группировку «Рамштайн» входят страны, которые имеют право вето в Совбезе.
2: Об инициативах.
13: Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили компенсировать за счет бюджета 25% основного долга по образовательному кредиту студентам, окончившим обучение с отличием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение парламентариев на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Парламентарии отмечают, что действующая система господдержки образовательного кредита в первую очередь направлена на снижение финансовой нагрузки на учащихся. Однако она не предусматривает механизмов поощрения тех, кто демонстрирует высокую успеваемость и получает красный диплом.
2: О футболе.
13: О спорте. Совет Международной федерации парусного спорта допустил атлетов из России до соревнований среди юниоров с флагом и гимном.
2: О космосе.
13: НАСА назвала астронавтов, которые отправятся на Луну в рамках миссии «Артемида-3» в следующем году, передает BBC. В состав экипажа вошли Андреа Дуглас, Лука Пармитано, Фрэнк Рубио и Рэнди Бресник. Миссия знаменует собой начало будущего, заявил глава НАСА Джаред Айзекман. И о погоде в эти минуты в российской столице. 24 градуса, завтра днем будет плюс 27-28, без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: По сути дела, Николай Стариков.
7: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «По сути дела». Я Николай Стариков, мой уважаемый соведущий Андрей Зобов.
14: Добрый вечер.
7: Да. И вот после этого добрый вечер, дорогие друзья, мы вам расскажем, что на самом деле происходит, что стоит за новостями, как они повлияют на нашу жизнь. Одним словом, «По сути дела», сегодня вторник, 20:00, Москва.
14: Итак, наверное, мы начнем с ситуации на фронте, потому что очень долгое время, последние месяцы, наверное, еще с зимы, с декабря, начали говорить, что российское наступление летом, это будет сильно, это будет очень важно, и фронт будет двигаться. Так, какая же ситуация на фронте, как все развивается? Мы знаем, что Константиновка практически попадает в клещи, на Запорожье фронт двигается на несколько квадратных километров каждый день. Тем временем Киев предпринимает свои действия, они достаточно четко вырисовали новую тактику, продолжают охотиться за автобусами, за бензовозами, об этом очень хорошо знает Крым, который живет по талонам, на бензин имею в виду, а мы вот, собственно, расскажем об этой ситуации. Наверное, я начну именно что с... нарисовав какую-то такую картину, и начнем с новости, которая пришла к нам буквально час назад. Это прямая цитата. Зеленский на саммите Северно-Балтийской восьмерки в Эстонии буквально час назад заявил, цитата: «Россия понимает, что если будет 600 дронов и ракет в день, то они будут ощущать эту войну так же, как ее ощущаем мы. Они будут ее ощущать у себя дома», — заявил киевский маньяк. Но чтобы понимать реальную суть вот этого вот перелома, а Украина заявляет о том, что на фронте происходит перелом не в нашу сторону, как ни странно. Никакого перелома там нет. Если мы пробежимся по направлениям, Добропольский выступ мы медленно и спокойно выгрызаем. Да, с боями, да, непросто, но выгрызаем. К Краматорску продвигаемся постепенно. В Константиновке, о которой я говорил в начале, начинает в прямом смысле сыпаться оборона. Там ситуация похожа на Покровск. Группировка «Юг» обошла город уже с трех сторон, сплошная линия фронта вообще отсутствует, то есть наши огневые группы заходят в город, украинцев все меньше и меньше, и, собственно, вот некоторые украинские командиры заявляют, в частности, командир с позывным «Мучной» заявляет, что это превращается в битву на истощение, и в этом смысле у противника, говорит он, то есть у нас, у России, гораздо больше сил, они практически не заканчиваются. И в итоге мы практически обрезали последнюю трассу, дорогу жизни в Константиновку, Н-20, она уже простреливается, и в скором времени перережем ее физически. Вы что-то хотели добавить?
7: Ну, Андрей, сначала хотел вас немножко поправить. Что касается дороги жизни, то дорога жизни одна.
14: Да,
7: она вела
14: да,
7: в осажденный Ленинград, и, конечно, там, где сидят боевики ВСУ, вы можете называть это дорогой смерти, как угодно, но дорога жизни – это святое название, по которой в том числе да, вывозили из города, и моя бабушка уезжала, и мои родственники, и они остались благодаря этому живы, как и сотни тысяч других ленинградцев. Теперь, что касается ситуации на фронтах. Я думаю, что, давая интервью западным журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума, верховный главнокомандующий Владимир Владимирович рассказал четко и ясно, что происходит. 15% ДНР находится под оккупацией ВСУ. Я думаю, что не будет никаким преувеличением сказать, что Славянск, тут правильно так
14: ударили, да,
7: Славянск и Краматорск – это два населенных пункта, которые, по сути, и составляют эти 15% в своем военном потенциале. Как только эти крепости будут взяты, будет освобождена вся Донецкая Народная Республика, так же, как полностью освобождена уже Луганская Народная Республика. А ключом к Славянску и Краматорску является Константиновка, за которую сейчас...
14: И идут бои.
7: И идут бои, да.
14: Да, тут нужно прекрасно понимать, что, опять же, Владимир Владимирович заметил, что еще недавно под контролем противника находилось 25% ДНР. И сейчас 15, то есть движение мы видим, да, оно не быстрое, но оно будет. Что можно сказать по поводу тактики противника, она, ну, кроме того, что она террористическая, мы это абсолютно прекрасно понимаем, удары по НПЗ, удары по тылам, они действительно ощущаются достаточно серьезно, они сказываются, тут было бы странно это не признавать, и, собственно, тоже президент НАПМЭФ это признал, сказал, что нам нужно укреплять ПВО и оборону. Здесь нужно сказать, что у противника есть сейчас существенные... Почему, собственно, вот есть какие-то изменения, почему мы видим вот эту ситуацию в Крыму. Под Ромном у противника произошел буквально там в последние месяцы достаточно существенный прогресс. У нас сейчас дронов, которые наводятся, например, по космическим спутникам, в принципе, нет, потому что у нас нет достаточного количества спутников, как Starlink, к сожалению, да, мы только создаем вот эту вот систему полного покрытия нашей связи. Мы только ее начали создавать, да, после отключения Starlink, к сожалению. А у них это есть, и у них самонаводящиеся дроны, да, конечно.
7: Да, дорогие друзья, ну, понятно, что мы патриоты, мы переживаем за наших солдат,
14: да.
7: Мы переживаем за ситуацию на фронте, но давайте будем все-таки реально осознавать события. И Великая Отечественная война нам в этом смысле, ну, как пример. Война началась, когда у Советского Союза было превосходство по качеству танков. Было это было. У немцев было небольшое превосходство, ну, наверное, и в качестве летной техники, и в опыте пилотов. Это тоже было. А в 1942 году у немцев к концу был испытан танк «Тигр». Появилась «Пантера». И в 1943 году на Курской дуге немцы в массовом количестве применили эти две, значит, модели танков. И наши Т-34 образца 1940 года, они уступали этим танкам. Вдруг выяснилось на третьем году войны в том, что немцы неожиданно сделали скачок вперед, и для того, чтобы пробивать броню тигров, нашим Т-34 надо подходить ближе. А танки КВ уже практически не использовались из-за своей неповоротливости, хотя в начале войны они показали себя прекрасно. Но обратите внимание, уже к году 43-му КВ практически на фронте нет. Основной танк — это Т-34. Либо надо стрелять в определенные места у тигров, потому что такое бронирование. И только в 1944 году появились танки Т-34 с новой пушкой, которая уже пробивала броню. А танки КВ тяжелые появились только, ну, в массовом количестве. В принципе, они в начале 45-го года. Иосиф Сталин 2 впервые были показаны на параде уже в Берлине, когда, так сказать, все закончилось. Поэтому, когда мы воюем с серьезным противником, а мы должны понимать, что, как Сталин говорил, что в финской войне мы воюем не с Финляндией, а мы воюем со всеми передовыми странами капитализма, которые стоят за Финляндией, ее вооружают, обучают и натаскивают. Вот точно так же. Мы воюем сейчас со всеми передовыми странами в этом военном смысле. Ну, почти, так сказать, да, потому что есть еще Китай, есть еще другие страны, но тем не менее. И выделяются совершенно колоссальные деньги. Миллиарды долларов выделяются на срочное создание, перевооружение, пробы в каких-то новых видах этих беспилотников. Так же, как Вторая мировая война была войной моторов, сейчас война дронов. И когда миллиарды вкладываются, они рано или поздно
14: дают результат.
7: Конечно,
14: свои технологические
7: что-то
14: правила.
7: Разворуется, что-то уйдет в песок. Так всегда бывает, особенно когда этим занимаются такие вороватые личности, как в киевском режиме. Но тем не менее, у противников бывают прорывы в технологии.
14: Да, абсолютно. И по поводу прорыва в технологии, здесь, извините, Зеленскому просто нечего воровать, потому что в первую очередь разрабатывается вся эта техника, разрабатывается, делается, то есть изготавливается вся эта техника на территории других стран. На Украину приезжают...
7: И физически, и умственно, конечно.
14: Да, на Украину приезжают уже готовые детали, которые нужно дособрать.
7: Что из этого следует, дорогие? Чтобы не было ощущения такого, что мы как-то это, знаете, спокойно к этому... Мы переживаем.
14: Мы прекрасно понимаем, что это действительно в первую очередь ударит по гражданским. Как бы это ни было печально, естественно, когда идут военные действия, на фронт бензин найдется, доставят, как угодно, под огнем, тяжело, какими-то серыми дорогами, под покровом ночи в какой-то момент доставят. А страдать, к сожалению, в данном случае будет в первую очередь гражданское
7: именно
14: население.
7: Именно правильный ответ. Что нужно делать сейчас? Развивать ПВО. И речь идет не только о том ПВО, который у нас есть. Какие-то новые виды, беспилотники, которые тоже могут сбивать другие беспилотники.
14: Да, тем более в нашем ПВО сейчас есть достаточно такая болезненная проблема. Это зона ниже 50 метров, на которых пытаются подлетать все эти беспилотники. Там у нас, к сожалению, покрытие не идеально. Идеальное, и вот над этим наверняка уже, ну, не наверняка, мы совершенно уверены, что даны распоряжения работать и вот эту более слабую зону покрытия, потому что там РЛС хуже ловит сигнал, практически не видит цели врага, и, собственно, с этим наверняка ведутся разработки там.
7: Русский солдат должен иметь лучшее защитное, лучшее наступательное вооружение в дополнение к своему мужеству, выносливости, которые наши ребята всегда демонстрировали на протяжении истории и демонстрируют сегодня.
14: Да, это действительно так, и это медленно так и происходит. Мы не забываем, что преимущество по ракетному вооружению, по дальним ударам у нас всегда есть, и именно дальними ударами сейчас мы и отвечаем на все это. Но мы продолжим и разовьем эту мысль в следующей части. Оставайтесь с нами.
2: По сути дела.
15: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
16: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
17: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
21: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую».
22: По сути дела, Николай Стариков.
14: Мы возвращаемся в эфир «По сути дела». Напротив меня Николай Стариков, я Андрей Зобов. Продолжая, я должен, наверное, закончить мысль, которую мы начали в предыдущей части. Ответ на атаки дронов по России – это не только усиление ПВО. Усиление ПВО – это работа, которая идет и будет идти. Главный ответ в любом поединке, абсолютно в любом поединке, да хоть в боксерском, извините, любой спортсмен знает, что главный ответ в единоборствах – это наносить ответный удар. Потому что если ты будешь сидеть в глухой защите, ты, естественно. И наши ответные удары мы видим ситуацию с дальнобойными ударами. Мы прекрасно понимаем, что Россия накопила достаточное количество ракет, потому что всю весну мы достаточно скромно били, гораздо меньше, чем это было, например, зимой, как мы прекрасно понимаем. Произошло накопление, и мы прекрасно понимаем, что у нас есть цели, и мы знаем факт, это признают даже украинские СМИ, вот так украинские оружейники, аналитики именно что, вооружения военные, они говорят, что даже если сейчас передать все производимые вообще в США ракеты для Patriot в Украину, что из чего, естественно, не будет, их будут раздавать и на Дальний Восток, и у самих США, самим США они нужны, и какие-то контракты есть долгосрочные. Но даже если это делать, то примерно в месяц производится порядка 60 ракет ПВО Patriot, извините, 160, а Россия в месяц бьет примерно 300 ракетами дальнобойными. Просто представьте себе...
7: Андрей, они нарастят это производство.
14: В эту математику нужно заложить не только... Вроде 160 наших ракет должны пролететь. Нет. В эту математику должно быть заложено то, что на каждую ракету используются две противоракеты.
7: Противоракеты, конечно.
14: Да. Поэтому сейчас у Украины в принципе нет никакой защиты. Единственное, что она может делать, это, что называется, гадить дронами и пытаться снабжение фронта немножко подорвать.
7: Вот это очень четко вы сказали. Смотрите, Зеленский сейчас написал письмо президенту
14: США. Абсолютно верно. Хотел к этому перейти, да?
7: Сегодня он сказал о том, что вот получил он ответ, но он не может сказать какой-то ответ, поэтому здесь я бы не фантазировал, да, что ему написали, но с учетом того, что он никого ничего не обнадежил, а он все время занимается пиаром и, как вы говорите, пытается все время какую-то перемогу создать, я думаю, что ответ был вот примерно в духе того, что вы сказали, но пока доказательств этому нет, что мы не можем вам предоставить. Поэтому сейчас, с точки зрения слабости украинского ПВО, хорошее время для нанесения каких-то дальних ударов. Но опять, дорогие друзья, подчеркну, мне очень не нравится слово «ответные удары». Когда идут боевые действия, или когда вы привели пример на ринге боксер, это не ответный удар.
14: Это просто
7: это
14: атака.
7: Просто удар.
14: Да.
7: Но вот вышли на ринг, вы же не разрешаете себе нанести удар после того, как по вам ударили. Вы просто наносите удары для того, чтобы выиграть этот боксерский поединок. Ну вот Так оно и есть. Поэтому мне кажется, что использование этих слов ответное, ну, это...
14: Это политический ход.
7: Это дипломатический реверанс, да. Потому что мы еще раз хотим указать миру на то, что с той стороны террористы, вот они убили детей в Старобельске, и мы уже действуем. Но мне кажется, что мир, тот, кто нормальный в мире, он это знает. А тот, кто помогает этим террористам, кому они пишут письма, дайте нам ракеты, ПВО, тем хоть 10 раз говори, что ответно, они все равно будут твердить то, что ему удобно, исходя из их пропаганды.
14: Да, совершенно верно, но в любом случае проговаривать это стоит, потому что все-таки люди в Европе, которые смотрят, хотя бы обращаются к нашим СМИ, чтобы понять, насколько реально то, что им скармливают, это их немало, и они действительно, интернет сейчас зона свободная, то есть они могут просто посмотреть в сети и понять, что, ну, условно свободная, понятное дело, у них там запрещены и убраны, например, СМИ, как «Комсомольская правда». Мы можем абсолютно честно открыть, что да, в 2022 году «Комсомольскую правду» из Google Discover, рекомендательной системы, просто убрали за то, что мы писали правду. То есть их тоже попытались от нас оградить, но в любом случае люди ищут правду, они пытаются просто понять и посмотреть хотя бы на заявление с двух сторон и взвесить за и против, чтобы сделать адекватный вывод, и многие его делают. Вот. Именно поэтому мы стараемся все-таки действовать и говорить для западных людей, чтобы они понимали, что мы делаем. Вот. Но ситуацию, мне кажется, мы достаточно хорошо описали. И то, что мы будем двигаться на фронте, то, что, как я сказал, Константиновка, Добропольский выступ срезаем, к Краматорску продвигаемся, есть реальное движение, как говорил Владимир Владимирович, на всех участках фронта мы это видим, мы вам об этом рассказываем, посмотрим, что мы скажем к концу лета, к началу осени, потому что вот эта летняя кампания, она всегда длится все-таки до первых серьезных дождей, вот до каких-то...
7: До изменения погодных условий.
14: Да, до серьезного изменения погодных условий, это где-то в октябре. В октябре станет ясно, что мы все-таки навоевали и во что превратились эти 15%. Оставшихся ДНР, которые нам осталось освободить для того, чтобы выполнить одну из целей, как, собственно, заявил на МЭФ Владимир Путин. Вот, а мы переходим ко второй теме. Это итоги парламентских выборов в Армении. Куда ведет победа Пашиняна и не грозит ли нам в Армении украинский сценарий? Такой достаточно исчерпывающий вопрос. Что вы можете сказать, Николай Викторович?
7: Вот сейчас очень часто сравнивают Армению с Украиной в том смысле, что да, Армения встала на украинский путь. Это важно разъяснить и разобраться. Во-первых, дорогие друзья, каждый раз, когда мы говорим о каком-то месте, посмотрите на карту, вы увидите, что Россия с Арменией не граничит. Но на территории Армении есть наша военная база. Армянский народ и русский народ связывает многовековая дружба, и миллионы армян живут на территории России, и, так сказать, давно уже все переженились. Даже у меня есть несколько знакомых, вот таких смешанные армяно-российские браки, друзья. Причем, как говорится, в обе стороны, что называется, да? Поэтому народы давно уже прикипели друг к другу душой. И когда политики пытаются оторвать одних от других, это очень плохо. В чем опасность пути Пашиняна? В том, что он вслед за деятелями киевского режима передает суверенитет и Армению передает в руки Запада. Вот в чем опасность, Андрей. Давайте закончу мысль. Потому что дальнейшее развитие событий знают только те, кто запланировал эту игру. На Украине Запад заранее собирался устраивать переворот, гражданскую войну, втягивать Россию и устраивать военный конфликт. Но я не исключаю, что кто-то из продажных украинских политиканов думал, что, может быть, действительно этого всего не будет. Но этого никак не оправдывает. То есть главная проблема – вы передаете решение куда-то туда. И думать, что там, за границей, думают только о том, чтобы вы хорошо кушали, и у вас было все здорово, ну, это, знаете, степень наивности, которая взрослым дяденькам, которые занимаются политикой, точно уж не должна быть свойственна. Армения граничит с Турцией, с Азербайджаном, с Ираном. Вот в чем ее интерес для Запада. Это раз. Дальше. Запад последовательно давит на Россию со всех сторон. Поэтому уверен, что... Новое старое руководство Армении рано или поздно поставит вопрос о выводе базы. Сразу хочу сказать, выводить базу не надо. Не надо выводить базу, не надо выводить войска с территории, там, где они являются залогом мира, процветания. Потому что сейчас, как, знаете, давайте Сталина перефразируем. Пашиняны приходят и уходят, а армянский народ остается. И армянский народ будет рядом с Турцией, Азербайджаном, Ираном. И он там живет веками и будет дальше жить. И российская база там помогает жить мирно и хорошо. Если сегодняшнее руководство попытается что-то делать, оно наверняка попытается, нужно дипломатическими методами это не давать. Теперь несколько слов о итогах выборов. Значит, в Армении участвовало в выборах 16 партий и плюс 2 избирательных блока.
14: Да, да,
7: 18 избирательных сил. Это, дорогие друзья, я как, так сказать, член Центрального совета партии «Справедливая Россия», хочу сказать, это очень много. Это очень много и очень удобно, если вы хотите запутать избирателя и растянуть голоса по разным политическим силам. Вот политологи говорят, что примерно 8 партий, там такие более-менее ничего, остальные просто вообще, так сказать, симулякры.
14: Затычка, какие-то. Да.
7: Да, и вот 8 оппозиционных партий. В результате оппозиционные голоса оказались размыты на 8 политических сил. В парламент прошло всего 3. Счет получился такой, я бы его назвал политический баскетбол.
14: Может быть, 4, тут там барьер в 4% непонятно, преодолела или не преодолел последняя сила, и вот пока официальные результаты не будут объявлены, окончательного подсчета непонятно, процветающая Армения проходит или нет. Может быть, 4.
7: Я скажу, как это будет решаться. Собственно говоря, уже лидеры партии, которые не прошли, они считают, что были допущены нарушения, и они опротестовывают результаты.
14: Просто нарушения. То есть мы можем немножко перечислить. Да? Административный ресурс использовали, карусели, избиение представителей оппозиции на избирательных участках. Кроме того, внезапно пропадал свет в части Еревана, в столице, да, при наличии источников бесперебойного питания пропадал свет не просто, да, то есть бесперебойники почему-то тоже не работали, мешками куда-то вносились.
7: Для бесперебойников.
14: Да, видимо, бесперебойники не контролируют. Мешками уносились и приносились какие-то бумаги. Это только часть списка, это не считая того, что часть оппозиционеров были посажены за год до выборов, за полтора года до выборов, и все последнее время происходили аресты и задержания. Но эту тему мы обязательно продолжим в третьем блоке. Оставайтесь с нами, вернемся через минуту.
22: По сути дела.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова о том, будет ли Китай вовлекаться в украинский конфликт.
0: То, что Трамп может съездить в Китай, погулять Си по саду и попросить его поучаствовать в судьбе Украины и как-то мирную сделку продвинуть, это одно. А то, какое реально влияние Китай может иметь на этот конфликт и на его разрешение, и то, насколько Китай вообще захочет в это сильно ввязываться в роли посредника. Китай на первом этапе, мы помним, выходил с какой-то резолюцией мирной по Украине в том числе, но на тот момент она была сбалансирована. Да? Китай все-таки хотел как-то и Украине подмаслить, потому что Украина была хорошим таким узлом транспортным, логистическим и портом, через который китайские компании заходили, и сколько всего они там скупили. Ну, то есть это был другой хозяин Украины, прежде чем там американцы и британцы не пришли, всех не размотали, не запретили. Для китайцев это было потенциальным силам, местом приложения капитала. А потом все это растворилось, и их предложения мирные, соответственно, тоже. И сейчас, видя реакцию России, оценку различных военных преступлений Украины, я не думаю, что Китай будет в это соваться, противоречив в каком-то смысле русским.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В Великих Луках 20:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Торжественное мероприятие, посвященное Дню России, прошло в Великих Луках. В зале музыкальной школы имени Мусоргского к участникам встречи обратился глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Он отметил, насколько важен вклад каждого гражданина в развитие нашего общества, в укрепление государства. Ценность такого вклада подтвердили врученные награды. Пожарным, спасателям, руководителям отдельных предприятий переданы награды МЧС России за отвагу и самоотверженность при умелых, инициативных и решительных действиях по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, спасению людей и имущества. Кроме этого, учащимся высших и средних учебных заведений вручены благодарности за активное содействие Главному управлению МЧС и выполнение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. Массовый старт аэростатов и их ночное освещение на территории Великолукской крепости 12 июня откроют юбилейную 30-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках. В ее рамках при поддержке Российского спортивного фонда пройдет 31-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Спортивная дирекция во главе с Евгением Чубаровым уже приступила к подготовке программы. Главная цель – чтобы соревнования прошли на высоком профессиональном уровне, в строгом соответствии с правилами безопасности и спортивным регламентом. Организаторы пообещали, что приложат усилия, чтобы жители и гости города как можно чаще могли наблюдать полеты аэростатов над Великими Луками. Футбольный клуб «Луки Энергия» одержал важную домашнюю победу в матче 11-го тура. Соперником команды стал один из лидеров турнирной таблицы «Муром». Матч получился напряженным и зрелищным. Команды обменялись голами в начале каждого из таймов, а победную точку великолучане поставили на 88-й минуте встречи, проявив настоящий характер и волю к победе. Следующий матч «Луки Энергия» проведет 13 июня в Смоленске против местной «Искры».
19: О валютах.
13: Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85.28, юань 10.78.
19: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
19: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
22: По сути дела, Николай Стариков.
7: Дорогие друзья, продолжаем нашу программу. В предыдущей части мы начали говорить о политическом баскетболе, который случился в Армении. Хочу пояснить, что это такое. А счет на табло 64-41. Но мы можем это называть политическим баскетболом только потому, что это похоже. Потому что, вообще-то, наверное, это было что-то борьба без правил политическое. 64 места в парламенте получает Пашинян и его политическая структура. 41 голос получает оппозиция. И поэтому, когда вы говорите, что еще одна партия преодолеет, то эта ситуация может измениться. Но пока мы пользуемся данными, которые есть. Три партии прошли. Еще 5 оппозиционных партий размазали оппозиционные голоса, но в целом Пашинян набрал 49,81%. Пока такая цифра была озвучена. То есть чуть-чуть меньше 50%. Это при том, что действительно использовался административный ресурс, закрывались СМИ. И вот обратите внимание, что начало происходить сразу после предварительного, пока еще, озвучивания итогов выборов. Пашинян при озвучивании только цифр при 20% назвал себя победителем. Дальше вышел и сказал, что сядут все. Он сказал...
14: Сядет Карапетян, Цукарян.
7: Качерян, да. Карапетян, Гагик, Цурукян. Мы, может быть, да, не очень хорошо знаем армянских политиков, но это лидеры трех основных
14: самых
7: сил,
14: которые
7: прошли или почти прошли в парламент. Один находится под домашним арестом, другой собрался сегодня улететь из Армении, ему не дали улететь, и третьего тоже собираются посадить. Вот если кто-то называет это демократией, Мне это кажется, что очень похоже на диктатуру. Когда на следующий день после выборов досаживают тех, кого еще не посадили до выборов. Ну, слушайте, понятно, что Евросоюз этого не заметит. Понятно, что Пашинян будет тянуть дальше резинку с проведением референдума. Я напомню, что лидеры стран СНГ, прошу прощения, Евразийского союза, попросили премьера Армении провести как можно скорее референдум. Смысл очень простой. Надо ли деньги вкладывать? А Пашинян не хочет отвечать на этот вопрос. Потому что он хочет, чтобы цена на газ была внутрироссийская, что поможет ему побыстрее ехать, двигаться в сторону Евросоюза. Повторить такой трюк, который был когда-то Западом сделан с Украиной. Но в целом ничего хорошего для Армении это не может нести по одной простой причине. Армению отрывают от того, кто на протяжении 2-3 веков не давал армянам обиду.
14: Ну, в общем, мы можем смело говорить и смело вспоминать простейшие вещи. Да? У нас не просто дружба какая-то с Арменией, у нас очень старые, очень теплые, очень настоящие отношения. Все приезжающие к нам армяне, что, кстати, может измениться, если господин премьер-министр Армении Никола Ваваевич не проведет референдум, не сделает нормальный выбор. Вот Владимир Путин об этом говорил.
7: Он не будет проводить референдум.
14: Да. Может измениться то, что, например, приравняются все приезжие из Армении, в случае выхода из ЕАЭС имеется в виду, приравняются все приезжие из Армении к обычным мигрантам из стран Азии. То есть они потеряют огромное количество привилегий. В общем-то, мы прекрасно понимаем, что для наших братьев Россия во многом, так скажем откровенно, была кормушкой, да, для многих бизнесменов, которые продавали сюда свои там фрукты, овощи, вино. Для многих ребят, которые здесь бизнес строили, например, Карапетян.
7: Андрей, вот сразу хочу сказать, проблема не в том, что люди из осколков Великой Империи, Советского Союза или Российской Империи, продают в Россию свои хорошие товары. Плохо, если не продают плохие, ну, Роскомнадзор, Россельхознадзор за этим надзирает. Дело не в этом. Если ты торгуешь с Россией, так будь политически лоялен к России. В чем неприятность ситуации с Пашиняном?
14: Вопрос даже не столько, я совершенно не соглашусь, ты не обязан быть политически лоялен, ты обязан просто, ну, быть нормальным другом. То есть ты можешь идти в Европу, если ты хочешь, да, ты можешь идти в Европу, но если ты, идя в Европу, приглашаешь к себе Зеленского, который угрожает из твоей столицы Москве, угрожает ударить дронами по параду Победы, а ты говоришь в ответ на это: не, извините, это не, неприемлемо в Ереване. Если ты говоришь, а мы не вмешиваемся в это, мы не будем комментировать, не будем никаким образом этому мешать, то это уже совершенно другая позиция.
7: Пример, который вы привели, он совершенно вопиющий, это понятно. Но это экстраординарный пример. Я же хочу разобраться в ситуации, которая складывается раз за разом, многократно. Закончилась специальная военная операция. Нет вот такого острого противостояния, когда нашего прямого врага кто-то себе зовет. Но если вы хотите торговать с Россией, получать от России торговые преференции, получать наши товары энергетические по специальным ценам, вы должны быть политически лояльны. Вы не обязаны это делать. Но тогда не будет экономических плюшек. Тогда может быть закрыт рынок. Тогда могут быть другие цены. Никто никого не заставляет. Но не может быть такого, чтобы вы получали газ по внутрироссийским ценам или близким к этому. И одновременно, не то что Зеленского приглашали, а одновременно приглашали Европейский Союз, который априори воюет с нами точно так же руками этого Зеленского. Поэтому, когда вы говорите, что никто не обязан, я согласен с вами, никто не обязан. Но и Россия никому тоже не обязана. Мы не обязаны всем открывать свой рынок, чтобы не получать за это политические преференции.
14: 177 евро стоит 1000 кубометров газа для Армении, 600 евро для Евросоюза. То есть мы понимаем, что это больше, чем в 3 раза разница. И по поводу перехода, кстати, вот в тот же самый Евросоюз, Пашинян обещал что угодно, он буквально завтра обещал, что без виз уже будет, все замечательно.
7: Оплатить испортившиеся фрукты.
14: При этом вот обещал. Турция, с которой он заигрывает абсолютно откровенно, хотя Турция до сих пор не признала ни геноцид армян, не извинилась за него, и он пытается это замолчать и забыть, абсолютно открыто пытается замолчать и забыть этот праздник, который... эту память народа, которая совершенно важна для каждого, да? Вот. И, ну, происходит немыслимое. У нас Евросоюз предлагает когда-нибудь в экономику Армении вложить 2,5 миллиарда евро, 2,5 миллиарда долларов. За время участия в ЕАЭС в экономику Армении было вложено 4,9 миллиардов долларов, и 86%, если я не ошибаюсь, процентов из этого российские инвестиции, и мы сравниваем цифры, они разные. Все-таки
7: Андрей, вот все эти западные...
14: одна точно больше, да, плюс... Опять же, Турция 27 лет не может войти, та самая Турция, с которой заигрывает Пашинян, она 27 лет не может войти в Евросоюз, в 99-м
7: Андрей,
14: она стала кандидатом.
7: Андрей, представьте себе, мы с вами ведем программу, и вы в течение 27 лет не можете зайти ко мне в гости. Вопрос, я вас хочу видеть в гостях или нет?
14: Ну, нет.
7: Ну, наверное, нет, да. Я 27 лет, наверное, бы устроил так, чтобы вы зашли ко мне в гости. А речь идет не о просто там зайти на один раз, а вступить в какое-то образование. Если 27 лет вступают, и все время появляются какие-то препятствия, значит, никто на самом деле не хочет принять. Но западные политики, они лукавы. Они все время пользуются то, что я это называю эффектом больших цифр. Вот с помощью Трампа у нас большие цифры – это теперь триллионы. Он мыслит триллионами. Он триллион там, триллион здесь. Пусть эти триллионы никогда не будут реализованы, как там вложение, например, монархии залива в экономику США. Ну, все, триллионы у него. Но миллион, миллиард, люди плохо понимают разницу. Вот на примере Армении и Евросоюза хочу, дорогие друзья, привести пример. Значит, Россельхознадзор запретил ввоз армянских цветов. Тут же европейские политиканы сказали, мы поможем вам. Мы поможем вам, армянские наши друзья. Первая партия армянских цветов, 10 тысяч штук, уехала в Латвию. Ну, казалось бы, благородно.
14: Здорово, да.
7: Помогают. А теперь цифры, когда вы разбираетесь. 10 тысяч цветов, знаете, сколько за 2025 год Армения поставила в Россию? 95 миллионов.
14: Мне сложно посчитать сходу, во сколько...
7: Очевидно, что 95 миллионов не могут быть поставлены ни в Латвию, ни в Европейский Союз, потому что есть там голландцы, там есть и так далее. Вот.
14: Но... Это в 10 тысяч раз больше, если я не ошибаюсь?
7: Андрей, у меня к вечеру с математикой плохо, но это совершенно разного порядка цифр. Он говорит, мы уже помогаем. И когда их спросят, а вы помогали?
14: Добрые.
7: Да, вот мы помогли. Сюда 10 тысяч, сюда 10 тысяч, еще в Эстонию 10 тысяч. Вот уже 30 тысяч мы, так сказать, распихали. Там 95 миллионов.
14: Да, действительно, постоянно мелькают такие цифры, когда Россия отказалась из условий Россельхознадзора из-за того, что нарушались условия экспорта и была некачественная продукция от экспорта овощей и рыбы, а это, ну, на секундочку, оборот этих продуктов в районе нескольких сотен миллионов.
7: 14% ВВП, по-моему.
14: Да. Вот Евросоюз сказал, мы вам поможем, мы вам дадим 2,5 миллиона евро. Все. 2,5 миллиона евро. Это бросовые деньги, это мелочь по сравнению.
7: Но
14: это
7: обычному человеку кажется, что много,
14: больше.
7: Понимаете? Дали миллионы. Вот на этом они играют. Демонстрируют, на самом деле, не делая ничего.
14: Да. Ну, мы посмотрим, куда двинется Армения, и мы пока не видим пути все-таки украинского, на мой взгляд. Это пока просто разрыв, и разрыв очень неприятный, к сожалению. А мы продолжим разговаривать в следующей части. Оставайтесь с нами.
22: По сути дела.
3: Энпласт. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «С», заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
4: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
5: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
23: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
24: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
26: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
25: Сказано.
22: По сути дела, Николай Стариков.
14: Возвращаемся в эфир. По сути дела, Николай Стариков и Андрей Зобов расскажут вам, по сути дела, у нас такой маленький блиц последних новостей, очень ярких, которые мы не могли пропустить, но, с другой стороны, осталось у нас времени немного, 10 минут, давайте обсудим все.
7: Наша традиционная рубрика «Что, где, когда».
14: Да-да-да. Обсудим все ярко, остро и быстро. Израиль снова подставил Трампа. Пока Иран стоит стеной на Ближнем Востоке, Израиль всеми силами пытается не допустить мира, а США пытаются понять, зачем они, то есть израильтяне, начали это нападение. Израиль ударил, несмотря на все уговоры, заверения Трампа, дал ответный удар по Ирану. Война продолжается, переговоры срываются. Что происходит? Объясняем.
7: Значит, каждый 2-3 месяца мы слышим от Трампа, что через 2-3 дня будет сделка. Журналисты посчитали, он через 2-3 дня сделку обещал 37 раз. Я напомню вам, что уже скоро будет 4 месяца, как перекрыт Армузский пролив, что является целью всей этой операции. В данном случае Израиль является таким спусковым механизмом и контрольным механизмом. Как только Трамп пытается выскочить из этого опасного для него, политически опасного залива, то Израиль наносит удар, и залив блокируется, потому что Иран, хуситы, еще кто-нибудь что-нибудь делает. Поэтому залив будет заблокирован дальше, заблокирован, как говорится, минимум до осени или до кризиса, если он начнется раньше. Так что эта песня надолго, мы каждую неделю сможем очередные слова Трампа о том, что через 2-3 дня будет сделка, прокомментировать.
14: Абсолютно верно, а мировой кризис, к сожалению, к нам подползает. Следующая тема. Дроны вне закона. Впервые на ПМЭФ Карин Кнайсль, бывшая федеральный министр Австрии, спросила Владимира Путина о том, насколько этично вообще использовать беспилотники, ведь, ну, по сути, это просто человек, находящийся в абсолютно одном месте, я имею в виду против гражданских использовать, просто направляет какую-то штуку, которая просто убивает. Это уже не война, это убийство, говорит она. И, в общем, мысль ее была в том, что, наверное, можно задуматься о том, чтобы беспилотники признать неконвенциональным оружием, как минимум запретить бить вообще по каким-то жилым массивам или чему-то еще, потому что это совершенно вопиющая вещь. Все-таки Есть ли какой-то шанс, что мы увидим это? Или сейчас настолько не работают конвенции, что ничего не изменится?
7: Ну, Андрей, скажите, пожалуйста, вот самолеты и бомбы – это конвенциональное оружие? Конвенциональное. Оно запрещено к использованию? Да нет же, вон Израиль вбомбил сектор Газа на наших глазах куда-то, да? Бомбит Ливан. Возмущаются? Да, мировое сообщество возмущается. Иран вот ставит обязательным условием прекращения этих бомбардировок. Но бомбардировки-то продолжаются. Поэтому говорить, что дроны принесли что-то этакое совершенно аморальное, особенное, это просто особая форма войны. И мне кажется, что ничего вопиющего в дронах нет. Но это моя личная точка зрения. Если уж говорить о запрете каких-то вооружений, то, наверное, не надо их рассматривать как какой-то особый род. Тогда уже надо запрещать там, бомбы определенной мощности там, и так далее и тому подобное. Но сколько человечество пыталось что-то ограничивать, другая часть человечества под названием США выходит из этих договоров. И говорит, все, мы больше не связаны никакими договорами. Поэтому как с ними можно договариваться, если они через 5 лет, через 4 года при новой администрации выйдут? Да. Поэтому давайте будем реалистами. Карин Кнайсель, она все-таки девочка. Она хоть и министр в Австрии, но она может быть вот такая, знаете, как чуть-чуть наивная.
14: Мечтатель.
7: Мечтатель, да. Поэтому лучший ограничитель чужих вооружений – наличие таких вооружений у тебя.
14: И чем больше, тем, чем современнее, тем лучше. Над этим мы и работаем. Страны Евросоюза разрешили своим морским силам задерживать танкеры теневого флота. Мы понимаем, что речь о кораблях, связанных с Россией. Пора объявлять вооруженный нейтралитет. Как мы можем отвечать на это?
7: Ну, смотрите,

0: Очень похожую вещь.
1: Не-не-не, подождите. Вы имеете в виду конвои?
0: Нет, я имею в виду, что каперство существовало когда-то, когда пиратов брали на службу короны, выдавали им
1: так вот мы к вопросу,
0: бумажку.
1: Как с этим бороться. Смотрите, что произошло сейчас. Франция захватила некий танкер, она захватила его даже не в Средиземном море, а уже в Атлантике. То есть боевые корабли проводили его, отпустили, а те его захватили. Как с этим бороться? А как побороли пиратство в средние и, так сказать, в более позднее время? Во-первых, пиратов вешали на реях. Во-вторых, оказывали им вооруженное сопротивление. В-третьих, отправляли военные флотилии, которые искали кого-то, кто был пиратом, и с ним расправлялись. Здесь пиратство узаконено, это боевые корабли стран НАТО. Поэтому, если этому не положить сразу какой-то конец, это будет нарастать так же, как с беспилотниками. Как это делать? Ну, во-первых, устроить какую-то показательную порку, как с Эстонией, если помните, они пытались там захватывать. Дальше. На некоторых судах, я не открою никакой тайны, находятся уже вооруженные люди. Были приняты законы нашей Государственной Думы, и президент подписал, о том, что российские военнослужащие могут участвовать в операциях по спасению российских военнослужащих. Что это такое? Перевожу. Танкер с российскими гражданами захвачен западными какими-то службами, проводится боевая операция, их там освобождают. Закон уже это разрешает. Но, как говорится, на их закон есть наш закон. А в целом, пока пираты не получали отлуп, они грабили там...
0: Делали все, что хотели.
1: Все, что хотели. Поэтому это очень серьезно. Следующим этапом они обязательно, если не ставить им каких-то препятствий, они попытаются заблокировать судоходство в Балтийском море. Вот это будет прям 100% то, что они будут делать в следующий раз. И следующий пакет санкций они тоже по нарастающей делают. И вот в этих своих беспредельно пиратских действиях на море они тоже пытаются двигаться дальше. Надо бить по рукам.
0: Да, и надо констатировать, что мировые торговые пути просто перестали быть безопасными, потому что добрые, милые, замечательные европейцы, которые столько говорили о человечности, о гуманизме, в итоге сами первыми начали становиться абсолютными пиратами, попирая все законы.
1: Дорогие друзья, поймите, они же играют на географии. Вот представьте себе Китай. Завтра они принимают закон о том, что все китайские корабли – это какой-нибудь... темного дракона флот, потому что. И мы разрешаем, говорят они, захватывать эти корабли. Китайские суда плывут в Европу далеко, везут туда товар, они берут и захватывают их. Но китайский флот вот там находится, в одной части Евразии, они находятся с другой. Где будет больше боевых кораблей? Очевидно, что Китай не может свой флот туда перебазить. Вот на этом они будут играть. К чему это приведет? Это приведет к разрыву торговых путей, к большей...
0: К поиску новых торговых путей, да.
1: К сухопутным маршрутам. На сухопутных маршрутах они организуют террористические организации и какие-нибудь там очередные, которые... То есть это все в истории человечества многократно было, когда британские пираты прерывали корабельный путь испанских галеонов из Нового Света. Ну, все это проходили когда-то. Блокада, которую Англия устраивал континентальная Наполеон, а в Великобритании наоборот, блокировала весь европейский континент для того, чтобы французы не могли со своими колониями сношаться. Все так вот.
0: В общем, чем дальше, тем больше мы видим, что мир дробится, мир ощетинивается, и нарушаются все больше и больше абсолютно непреложных конвенций, потому что это было абсолютно непреложно для, в принципе, для устойчивости мировой торговли. Опять же, к вопросу о кризисных ситуациях, это тоже может пошатнуть чашу весов. Следующая новость. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, выдавший ордер на арест Владимира Путина, попал под уголовное дело за сексуальное домогательство и был отстранен от своей должности прокурора Международного уголовного суда.
1: Я напомню, что этот же господин еще...
0: Выдал арест на Нетаньяху.
1: На Нетаньяху, да. Что касается нашей позиции, то в России против него возбудили уголовное дело, и есть уже приговор в отношении него. Но то, что сейчас с ним происходит, я думаю, что это ему по другой части. Вот за то, что он, так сказать, выдал ордер на Нетаньяху и еще там министра израильского. Я думаю, что вот это ему и не простили. Но все как бы так упаковано в такую красивую обертку борьбы за женское достоинство. Там якобы есть сексуальное домогательство, против него будет уголовное дело. Ну, как говорится, да и ляд с ним. Чего о нем?

0: печалиться, если он занимался политически ангажированной, ну, даже я не знаю, как это называется, юридической практикой, что ли?
1: Да, можно сказать, кстати, добавить, что прокурором МУС в России назначили наказание до 15 лет заключения, так что приезжайте к нам, если вдруг вам что-то не нравится в Европе, приезжайте к нам, мы вас тут тоже посадим. Вот. А ваши приговоры абсолютно бессмысленные, не реализуются. И последняя новость. Средняя зарплата в России 113 тысяч по Росстату. При этом, по словам президента, доходы выросли на 25% за последнее время. Почему же мы чувствуем себя беднее сейчас?
0: Хорошо, но мало. Нужно увеличивать не только размер зарплаты, но и покупательную способность. Цены увеличились и увеличиваются, к сожалению, быстрее, чем растут зарплаты. Причина в политике Центрального банка. Чем больше он борется с инфляцией, тем больше инфляция, тем дороже товары в магазинах.
1: Вот. А мы закончим на том, что сегодня день домашнего кота. Обнимите своих котиков и улыбнитесь.
0: До свидания.
2: По сути дела. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Георгий Федоров о необходимости концепции русской идеи.
4: Главное, мы должны для себя понять, кто мы. Куда мы идем, какую роль Российская Федерация должна иметь в евразийском пространстве, в европейском пространстве, в мировом пространстве и так далее и тому подобное. И если мы поймем, куда мы пойдем, вот это наш русский проект, как в свое время был советский проект, который был альтернативный западному проекту и который был для многих привлекательным и очень успешным во многих смыслах этого слова, то у нас такого, к сожалению, проекта пока нет. Это когда та или иная нация или цивилизация формулирует свое место в мире, соответственно, и цели, миссии, куда она стремится, какое будущее она для себя видит. Турция, Израиль, США, да, Советский Союз. У каждого из этих субъектов есть свой проект. То есть, грубо говоря, Европейский Союз сформулировал определенные ценности, и он этим ценностям соответствует или не соответствует, но, тем не менее, он двигается в каком-то направлении. А мы, куда как Российская Федерация идем, только, наверное, с 2014 года начались попытки сформулировать некую идею или идеологию. Мы же в 90-м году от всех вот этих идей, которые были в Советском Союзе, отреклись и, соответственно, сформулировали некую такую идею зарабатывать деньги и строиться в мировую систему координат. Как мы видим, что это не получилось. Соответственно, мы должны сформулировать свою идею.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
5: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: В Москве 9 вечера, в Ижевске 10, в Иркутске 2 часа ночи, в Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О происшествии.
6: В Дагестане произошли 3 взрыва и случился пожар на магистральном газопроводе в Кизил-Юрте. Об этом сообщает региональный МЧС. Как отмечает КП «Северный Кавказ», сильнейший пожар вспыхнул внезапно и сразу же захватил огромную территорию. Сгорание произошло в промышленной зоне города. На месте работают экстренные службы, сообщили в мэрии. Горит газораспределительная станция «Новый Сулак». Бригады скорой помощи дежурят на месте возгорания. Данных о пострадавших нет. Об этом сообщили в Минздраве республики и подтвердили местные власти. Более сотни жильцов домов рядом с местом ЧП эвакуировали.
2: О вооружениях.
6: Россия твердо настаивает на выводе американского ядерного оружия из стран Европы и требует демонтировать всю инфраструктуру, предназначенную для его размещения. Об этом заявил посол по особым поручениям МИДа Андрей Белоусов на семинаре пиар-центра. По его словам, размещенные на европейском континенте вооружения США Москва рассматривает как стратегические. Белоусов пояснил, что такая оценка связана с возможностью поражения ключевых объектов гражданской и военной инфраструктуры на территории нашей страны. Посол также подчеркнул, что российская сторона выступает за возвращение этого оружия в Штаты.
2: О мошенниках.
6: В Роскачестве рассказали о схеме мошенничества перед Днем России. Зафиксирован всплеск СМС и звонков с обещанием гражданам персональных наград от президента. Злоумышленники также обещают денежные выплаты к празднику, но только после оплаты так называемого организационного сбора от 500 до 3000 рублей, сообщили ТАСС в организации. Там добавили, что главная цель аферистов не просто получить деньги, а собрать максимум персональных данных. Введенная на фишинговых сайтах личная информация затем используется для попытки оформления микрозаймов, доступа к госуслугам и для продажи базы другим преступным группам. Государственные награды и почетные грамоты никогда и ни при каких условиях не вручаются за деньги, подчеркнули в Роскачестве.
2: О рекордах.
6: В Канаде установили новый рекорд Гиннесса. 254 человека сыграли в гигантский настольный футбол. Участники держались за горизонтальные перекладины и перемещались только вдоль них, как фигурки на обычном столе. Матч завершился со счетом 12-9. Организаторы таким образом не только повеселились, но и собрали деньги на развитие спорта, заодно подготовив публику к чемпионату мира. И о погоде в эти минуты в российской столице плюс 22 градуса, завтра днем будет 27-28 без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 19, завтра плюс 19-22. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
7: Здравствуйте, друзья. Это радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. У нас в гостях телеведущий, актер, сценарист, телепродюсер и автор книг Леонид Якубович. Леонид Аркадьевич, здравствуйте. Приветствуем вас в нашей студии «Комсомольской правды». И в первую очередь хочу поинтересоваться новым изданием вашей книги «Дня всего на свете», благодаря которой, на основе которой издательство «Комсомольская правда» выпустит календарь так, чтобы всех спасти.
8: Мне приятно, что «Комсомолка» взялась из моей книжки делать календарь. И теперь это будет такой календарь, как мне сказали. И мне это приятно. То пускай люди просыпаются утром, читают, улыбаются и с хорошим настроением идут на работу.
7: Признаюсь, я обладательница такого календаря. Ну, воспользовалась рабочим, так сказать, положением.
8: Откуда? Еще календаря-то нет.
7: Я имею в виду, что это похожая, по идее, вещь. Да. И вообще, мне кажется, просыпаться с чем-то, что дарит тебе позитив, это очень такое классное дело, радостно. А что дарит позитив вам по утрам? Где вы его находите?
8: По утрам я позитива не нахожу.
7: Хорошо. До какого времени к вам не подходить лучше?
8: Ну, часов 12 я же сова, я работаю по ночам. Кстати, я вижу, у вас книжечка «Лавр», он лежит, правильно?
7: Да, да, Евгений Владимирович.
8: Вот у меня 3 дня подряд спектакли, в которых я играю в этом.
7: По этому произведению. Я не могу не спросить, пусть этот вопрос будет избитый, а как вот, собственно, находить время... Ну, на втором месте, наверное, силы, потому что как бы силы хоть откуда-то можно взять, а времени больше не бывает. Но у вас и съемки, и проекты, и книга, и спектакли. Ну, каким образом? Это жесткий тайминг, вы при этом сова.
8: И плюс полеты.
7: Да, это я еще
8: видел. И плюс теннис, и плюс все остальное прочее. Так это и есть жизнь. Лег, все, умер.
7: Но на что не хватает времени катастрофически?
8: Ни на что. Но замечательно, мне нравится этот ритм. Я себя хорошо чувствую именно тогда, когда есть работа. Я плохой без работы.
7: А если бы вы могли, я не знаю, с помощью какой-то магии еще несколько часов, чему бы вы их посвятили, добавили?
8: Я бы летал.
7: Я не удивлена. Это правда говорят, что если один раз попробуешь, то все?
8: Ну, это, как сказать, похоже на наркотик. Без этого жить нельзя. Мне по ночам это снится.
7: О.
8: Я когда не могу летать в истинном смысле этого слова... Я работаю на тренажере «Боинг 737». Я там инструктор.
7: Вы уже инструктор? То есть вы действительно... Я, может быть, не очень большой дока во всем этом деле, поэтому прошу прощения, иду сейчас как по тонкому льду. То есть если вас посадить за штурвал пассажирского большого лайнера, то...
8: То я не знаю, что произойдет.
7: Здравствуйте, друзья. Сегодня...
8: Не-не-не, не в этом дело. Может, я не знаю, как сработает психофизика. Потому что одно дело на тренажере, когда, ну, хорошо, может не получиться.
7: Угу.
8: А когда у тебя за спиной 300 человек, я не знаю, как я себя поведу.
7: Да, я понимаю. Это такой весомый аргумент.
8: Абсолютно. Это неизвестно. Поэтому без истинного полета летчик не летчик. Хотя они все проходят тренажеры, и даже шеф-пилоты очень крупных фирм, по-моему, раз в полгода или раз в год садятся на тренажер.
7: Чтобы подтвердить, так сказать,
8: свое... Нет, а не что только это? Зачем подтвердить. Так? Дело в том, что бывают разные сложные случаи полета, связанные с погодой, с отказами и так далее, с которыми ты можешь никогда не встретиться в жизни. Но быть готовым к этому надо. И это мышечная память и психофизика отрабатывается на тренажере.
7: А самая опасная ситуация в воздухе, в которую попадали вы в реальном небе?
8: Никогда у меня не было ничего подобного.
7: То есть все всегда было штатно?
8: Да вообще все штатно. Даже если какой-нибудь отказ, то ты штатно должен из него вылезать.
7: Катапультироваться или вылезать?
8: Нет, катапультироваться я еще не пробовал. Нет.
7: Хорошо, вернусь к книге. А какой из придуманных вами праздников, на ваш взгляд, ну, самый какой-то, я не знаю, неожиданный, теплый, какая-то характеристика, вот такой самый, ну, любимый вами? Или у читателей, какой пользуется самым большим спросом?
8: Бессмысленный вопрос. Я не помню, что я написал.
7: Да, к сожалению, сложно разговаривать с автором, который не помнит своего произведения.
8: Нет, значит, книжка, которая будет представлена сегодня, это «Забавные веселые праздники». Но кроме этого... Целый раздел был, как бы сказать, трогательных праздников с моего детства. Там 9 мая, 8 марта, стихи, посвященные жене или дочери, сыну или внучке. И этот раздел меня, конечно, в большей степени обволакивает теплом, чем вот эти вот смешнюки.
7: А я, конечно, боюсь, как говорится, сказать, что это, может, не то, но для большинства людей вы легендарный ведущий «Поля чудес». И я хочу спросить, а стихи – это хобби или это вот та потребность, которая всю жизнь была?
8: И опять я не могу ответить на этот вопрос.
7: Ну, подождите, ну как? Ну ведь
8: послушайте,
7: свои чувства вы же помните.
8: Вообще все началось довольно странно, как это и бывает. Я писал себе и писал. А потом у меня был очень хороший знакомый, который сказал, что если ты не отнесешь это в издательство, мы поссоримся. Так родилась первая книга. Там рассказы, воспоминания о поездках в горячие точки и всякое разное. Еще кое-какие стихи. Потом была вторая книга, куда вошли пьесы, повести и стихи. Потом была третья книжка, которая была первой частью того, что сегодня будет представлено. И тоже мне в издательстве сказали, что это надо издавать. Издали. Тираж был 2000, потом его увеличили. И сейчас вот пятая книжка. Плюс еще была книжка чисто профессиональная, связанная с рекламой, со спонсорской рекламой. О ней даже где-то читают лекции. Но как это все рождается, я ответить не могу.
7: Ладно. А вот если к вам подойдет студент, который пришел проходить практику на телевидении, и скажет: Леонид Аркадьевич, я по вашей работе, по вашей профессиональной деятельности пишу курсовую, дипломную, работу серьезную. Вот что вы ему скажете, так если сейчас сжато? Тоже ведь нельзя сказать, я не помню, как это рождается. Он к вам, так сказать, за советом профессиональным.
8: Я вряд ли смогу ему помочь, потому что я совершенно не преподаватель. Умение передать знания другому и еще увлечь этим – это совершенно отдельная история, я этим не владею. Мне несколько раз предлагали и курс взять, и отдельно там чего-то. Я не смогу. Встретиться, ответить на вопросы, рассказать что-то интересное из того, что было в студии, я могу. Но так постоянно вести человека в профессию – не смогу.
7: А вы бы... советовали стать журналистом? Знаете, как в актерских семьях такая, даже, я не знаю, притча в языце, когда говорят: нет, не надо становиться актером. Вот вы сейчас близкому человеку, ну, тому, кто вам доверяет, кого вы знаете, посоветовали бы пойти работать на телевидении и так далее? Либо сказали: не порти себе жизнь, друг мой, пока ты молод.
8: Еще раз, как Бог даст.
7: О,
8: это
7: вот...
8: абсолютно. Потому что и надо очень точно направлять человека на приемных экзаменах. Надо абсолютно точно объяснять человеку, что не дай ему Бог попасть как кур в ощупь, это будет трагедия на всю жизнь, особенно если это касается актерства. Это ужасно. Нельзя быть плохим актером, нельзя быть плохим врачом, нельзя быть плохим педагогом, нельзя быть плохим летчиком. Не получается. А в отдельных случаях это может быть личная трагедия или катастрофа. И это должны понимать люди, которые владеют этим даром, определять, способен человек, или ему надо сразу говорить: не ходи сюда. Никто не знает.
7: Вам в вашей жизни повезло с такими людьми, учителями,
8: да,
7: наставниками?
8: Да. Меня как вешки по болоту судьба вела от одного хорошего человека до другого. И это подряд. Просто невероятно, до чего я видел. Столько замечательных людей.
7: А учеником вы каким были? Строптивым?
8: Нет, дело не в этом. К нам по-другому относились. Мы были троечниками, я-то пятый, десятый, но нас очень любили учителя. Я потом через много лет встретил учительницу, через очень много лет. И она мне это сказала, что мы вас любили, потому что, несмотря на шебутню, естественно, у вас что-то было. Вы глотали знания. Но другое дело, что нас ведь не столько учили, сколько воспитывали, чего сейчас нет совсем. И это не просто так. И каждую субботу, воскресенье весь класс в обязательном порядке шел либо в театр, либо в музей с первого класса. И мы все воспитаны на старых, по-настоящему театральных постановках. МХАТ, Малый, театр сатиры. На очень хороших книжках и на замечательных фильмах. И это воспитание. Дурака можно научить чему угодно, но профессионала из него не выйдет.
7: Леонид Аркадьевич, вы когда сейчас начали вспоминать и говорили о выходных, да, о культурных походах, я вспомнила, что сейчас очень расхожая существует фраза «прививка культурой». Она меня вызывает некое смятение, когда я слышу. Чаще всего она применяется к подросткам. Хочу узнать вашу точку зрения. Можно ли привить культуру? И если да, то кому эту прививку нужно чаще всего делать?
8: Формулировки могут быть разные. Надо понять, как это делается. Ну, как это? Что происходит? Что имеется в виду?
7: Допустим, я приведу пример. Нынешнее поколение подростков вот ведут в музей. Они там скучают, от телефона не поднимают глаза. Ну, вроде как и прививка культуры, но смысл ее работы.
8: Вопрос не что делать, а как делать.
7: А, я ухватила, кажется.
8: Ну, и мы ходили в музей. Но мы были, и в театры бы ходили, но театр не кончался, собственно, постановка. Потом вели за кулисы, нам все показывали. Мы совершенно обалдевали, когда в цирке вдруг нас увели за кулисы, и мы там и много раз это было.
7: Мы сейчас прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир в нашей студии Леонид Якубович.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Невероятная атмосфера праздника 20 и 21 июня на фестивале «Традиция» в кинопарке «Москино». В программе более 100 событий. «Пелагея», «Любэ», «Айола», «Мирави», «Калинов мост». Концерты, мастер-классы, спектакли для всей семьи, традиционные промыслы, мода и, конечно, кухня. Ждем вас. Кинопарк «Москино». Новая Москва. С 11 до 22 часов. Подробнее на сайте фестиваля «Традиция». Реклама 0+.
10: Комсомольская правда.
11: Читайте завтра. До конца выходных в Москве будет царить 30-градусная жара. Как отличить липовые отзывы в интернете от настоящих? Все пляжи и открытые бассейны столицы. А еще в номере подарок ко Дню России. Ленточка в цветах флага. Каждому читателю газеты «Комсомольская правда». Узнайте больше.
12: Для лиц старше 13 лет.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
13: на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
7: И снова здравствуйте. Это радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас телеведущий, актер, шоумен, сценарист, телепродюсер, автор книг и поэт Леонид Якубович. Леонид Аркадьевич, давайте продолжим.
8: Люди идут за ведомым. Есть ведущий, есть ведомый. И этот ведомый, если следует за ведущим, мы ведь все пришли в профессию за кем-то. Дети ведь как, знаете... Это любой вам подтвердит. Нельзя обмануть ребенка и животное. Это немыслимо. И это проверено годами, веками. И это очень важно, чтобы человек на первых этапах своего пути встретил кого-то, за которым ему захотел.
12: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
14: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
15: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
16: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
18: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Они так и говорят. Они не просто они подстрочник дают. У них нет времени, ни желания перевести это слово так, как говорят на русском языке, как говорят русские люди. Если послушать, у меня полное ощущение, что приехало огромное количество, миллионы иностранцев, которые выучили русский язык, но они не русские. Русские так не говорят. Ну как, это вы приедете в Англию, любой определит, что вы не англичанин. А теперь выходят люди, и меня это короче, то завтра я все время переключаю, потому что слышать это не могу.
7: Леонид Аркадьевич, получается, верный можно сделать вывод из вот того, что только что вы сказали, что с культурой у нас в стране беда. Либо не все так однозначно, или все так плохо? Оценка.
8: Беда.
7: А что нам делать-то?
8: Хвататься за голову и во-первых, поставить этот вопрос. Еще раз, вы понимаете, культура – это государственное дело. Культура – это и есть идеология. А без идеологии не может существовать государство. Потому что если нет идеологии, во главе встает прибыль, деньги, все что угодно. Тогда уходит и понятие «страна» и «родина», все уходит. Есть вопрос только прибыль. Где взять деньги, где заработать? И уже не важно, где ты живешь, чем ты занимаешься, как это будет. Культура – это идеология. Это воспитание граждан той страны, в которой они живут или собираются жить.
7: То есть можно начать со своей семьи, потому что сейчас же я не могу сверху, с государственного уровня этим заняться, а я вот такая вот…
8: Все вместе. Видите, все вместе. Семья тоже не удержит. Перешибет улица. И это точно. Поэтому все вместе. С самого младенчества. Понимаете, хоть убейся, ребенок все равно ручками, только родившийся, тянется к чему-то красивому, к красному, к блестящему. Так и надо строить жизнь. Кругом должно быть сначала красиво. То есть что-то привлекательное, но так жизнь устроена. Это касается всех, вообще всего животного мира. Вот что-то интересное, что-то привлекательное. И нельзя это отбирать. Иначе человек начнет привыкать к чему-то другому. К уродливому, к жестокому. и так далее.
7: А исходя из вот этого мира, в котором правильно растить, выращивать человека, вы могли бы сейчас назвать, какая книга из вашего детства сильнее всего повлияла на ваше чувство красоты, чувство прекрасного, чувство юмора?
8: Господи, ну, если перелопать все книги, на которых мы учились, а кроме всего прочего, внеклассное чтение, это, наверное, наименований, может, 50, может, 80, которые надо было прочесть за лето. Ну, что вы?
7: Ну, их же невозможно было все прочесть, иначе как бы это? На улицу не ходили.
8: Как это невозможно? Еще потом по этому поводу сочинение надо было писать.
7: Да, читательские дневники проверяли.
8: Все, что вы? Ну, это какие книжки были? Мы воспитали, на чем воспитали? На Чуковском, на сказках, русских народных сказках. И замечательно нам в школе рассказывали, что за сказка, почему так, почему сяк. Пушкин, почему сяк, почему так. Разбирали. Лотман, понимаете, великий Лотман. Вот что надо показывать в школе. Вот что надо. Не что-нибудь, а просто заставлять слушать лекции Лотмана. Если это касается Пушкина. Кстати, у нас была учительница, я много раз это рассказывал, такая замечательная, Римма Николаевна. Так вот, мы зимой с ней вместе во главе, весь класс по ночам кололи лед на подмосковных станциях, зарабатывали денежки. На эти деньги весь класс поехал в Ясную Поляну, где мы начали проходить Толстого. Чтобы вы просто понимали, что такое воспитание.
7: Да, вы мне сейчас произвели, но я не знала эту историю, честно. Да.
8: По ночам весь класс...
7: Как родители говорили, что так и надо, замечательно?
8: Минуточку. Да. Пятый класс, вы помните, четвертый класс.
7: Я по впечатлениям.
8: Ну, так вот это и есть воспитание. Наверное, по тем временам можно было достать деньги, отвезти класс, так нет. Надо было зарабатывать на то, чтобы заплатить за поездку. И там 3 дня мы жили в каком-то лагере.
7: А литературный герой можно какого-то назвать, который вот вас действительно увлек, повел за собой тоже вот из юности?
8: Мартин Иден.
7: И все.
8: Это была первая книжка, после которой не спал, наверное, и ничего читать не мог. 3 недели. Я просто совершенно осатанел. Этот почему-то меня произвел какое-то невероятное впечатление. Вот это на всю жизнь я запомнил.
7: Леонид Аркадьевич, если бы вы стали главным редактором какого-то небольшого издательства, допустим, какую книгу, ну, забытую, неизданную, несправедливо, раскритикованную несправедливо, вы выпустили бы первым делом? Ну или то, что, знаете, вот могли бы просто вот раздавать всем, вот это такое обязательное, то, что вы должны иметь. Вот что это было?
8: Сначала я набрал бы толковых людей, которые могли бы объяснить, как работает главный редактор.
7: А, вам?
8: Конечно.
7: Так, допустим, они у вас есть.
8: Да, потом все вместе составили бы огромный список хороших книг, и очень, может быть, я бы стал искать возможность, как бы эти книги дарить. Или уж, во всяком случае, сбить цену настолько, чтобы ее мог купить ученик.
7: А он бы купил, даже если бы она стала дешевле?
8: Это от меня зависит.
7: Ага, я поняла условия.
8: Это от меня зависит. Понимаете, для того, чтобы прочесть, скажем, «Тума» или того же Лавра Водолазкина, надо прожить, наверное, жизнь. «Войну и мир» я прочитал первый раз в 7 классе. И потом еще ее прочитал раз, по-моему, 5, ровно через определенные промежутки времени, совершенно удивляясь тому, что вроде как это новая книга.
7: У меня так с «Мастером и Маргаритой» было.
8: Это отдельная история. Это лежит у меня рядом на полке, и я могу цитировать ее бесконечно. Я еще помню сам издат, когда она была запрещена.
7: И каждый раз разное причем, потому что в школе сначала читаешь одно, потом другое, а потом все вместе, и еще раз.
8: Как, вот это, что такое гений?
7: А что это такое, кстати?
8: Ну вот, Михаил Афанасьевич, ну он гений, ну что это перестать сделать? Моцарт, ну гений, ну что с этим можно сделать? Ничего.
7: Вот кого мы можем называть при жизни или только после жизни гениями?
8: Послушайте, что такое Бог? Или кто такой Бог? Вы можете ответить на этот вопрос?
7: Безусловно, нет.
8: Все, больше ничего. Божье провидение. Это гений. Объяснить это невозможно. И найти слова ты никогда не найдешь. Просто другое дело, что гений, наверное, заслуживает того, чтобы к нему так и относились, как с гением. Почитайте из истории, сколько гениальных людей погубило общество. По разным причинам.
7: Да.
8: От зависти, от непонимания, от желания сравняться и от невозможности уравняться с этим. Сколько человек? Сколько миллионов людей? Ну, миллионов вряд ли, но сколько тысяч? А сколько их безвестно пропало. Это то же самое, как, я помню, в школе переучивали левшей, обязательно, чтобы они писали правой рукой.
7: Да, я помню. Но это действо.
8: Ну, это...
7: Леонид Аркадьевич, вы озвучивали и мультфильмы. А какому книжному герою вы бы подарили свой голос?
8: А уже было.
7: Было?
8: Да.
7: Ну, вот видите, я плохо подготовилась,
8: прошу
7: прощения.
8: Они с меня его рисовали, и я даже, по-моему, что-то там озвучивал. и еще какой-то, я забыл, какой-то мультик озвучивал. Но мало того, что надо очень точно интонировать фразу, но надо попадать в артикуляцию. Забавная профессия. Люди некоторые попадают сразу, а некоторые мучаются. Ну, интересно.
7: Ну, хорошо. Я правильно понимаю, что настольная книга – это «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова?
8: Но это еще...
7: Это определенная страница, глава?
8: Нет, это не имеет значения. Просто надо ее открыть и читать. Но это почти все. Это Чехов, обожаю совершенно. Очень люблю Антона Павловича. Да что вы, ну, Джером. «Трое в одной лодке». Я помню, как я хохотал, когда первый раз прочитал. Это было в школе. Ну, замечательно. Марк Твен. Ну, и так далее. Это можно перечислять бесконечно всю школьную программу.
7: Да, я это прекрасно понимаю, потому что мне тоже повезло в этом плане, когда я училась, литературу преподавали не для галочки. Спасибо вам огромное, что нашли время, нашли силы и отвечали на вопросы, которые вам задают в таком количестве.
8: Да.
7: Да, что все-таки за терпение, как говорится. Друзья, у нас в гостях был телеведущий, актер, автор книг, сценарист, телепродюсер Леонид Якубович. Спасибо.
8: Спасибо и вам.
13: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
19: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
20: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону?
21: «Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать?» И грянул гром. «О, дивный новый мир». Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
13: Новости на радио «Комсомольская правда».
22: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
13: Об атаках.
22: Еще 3 беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
13: О происшествии.
22: Пострадавших при ЧП в Кизил-Юрте нет. На месте работают все экстренные службы. Приняты необходимые меры для обеспечения безопасности, сообщил в РИО главы Дагестана Федор Щукин. Жители ближайших домов эвакуировали. Ранее республиканский главком ЧС сообщал, что произошли 3 взрыва на магистральном газопроводе. Подача газа прекращена после ЧП. Сейчас догорают остатки газа в трубе, сообщили в администрации города. Утечка могла стать причиной взрывов, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Украина должна выплатить Германии репарации за ущерб, нанесенный подрывом газопровода в «Северный поток». Это заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель. По словам политика, Киев должен объяснить обстоятельства диверсии на газопроводах, которую она назвала актом государственного терроризма. Вайдель отметила, что потеря доступа к дешевым российским энергоносителям нанесла серьезный ущерб как Германии, так и другим европейским странам. Кроме того, лидер АДГР раскритиковала энергетическую политику немецких властей и заявила, что экономическая благополучие ФРГ долгие годы опиралось на поставки нефти и газа из России. Госдума ужесточила контроль за иностранными агентами. Нижняя палата парламента приняла закон, который ограничивает права таких лиц в сфере рекламы и финансовой отчетности. Теперь Минюст сможет отправлять оперативные электронные запросы в банки, а кредитные организации будут обязаны предоставлять данные о счетах и вкладах граждан в течение 3 дней. С сентября этого года иноагентам также запретят размещать и заказывать социальную рекламу.
21: Об инициативах.
22: Госавтоинспекция Москвы предложила сократить количество арендных электросамокатов после резкого роста аварийности. С января по май количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности увеличилось в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В каждом 4-м случае за рулем самоката был несовершеннолетний. Ранее столичные власти уже ввели ограничение скорости для такого транспорта в жилых зонах и парках.
21: О погоде.
22: 30-градусная жара без осадков продлится в Москве до середины июня. До наступления длинных выходных никаких изменений не произойдет, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в столичном регионе установилась сухая и солнечная погода со слабым ветром. Официальный курс доллара на завтра 71 рубль 73 копейки, евро стоит 82,78, юань 10,58. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
21: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Всем доброго времени суток. В гостях на радио «Комсомольская правда» политик, общественный деятель, президент Российского книжного союза Сергей Вадимович Степашин. Для начала такой вопрос. Не первый век, Россия считается самой начитанной страной в мире. А что важнее, чтобы Россия была самой начитанной или самой сильной страной?
1: Одно другому не мешает. Ну, не начитанная, начитанная – это некий нарратив, все-таки самый читающий. Начитанность – это что-то такое, знаешь, начитался и ничего не понял. Вот, самый читающий. Поэтому, если человек неграмотен, ну, какой толк от него в работе, в профессии, даже во время военных действий, что называется, у меня высшее военное образование, и одно другому не мешает. И, кстати, сегодня мы снова выходим на уровень действительно одной из самых читающих стран мира. По крайней мере, до 12 лет мы занимаем первое место в мире, дети. Это не наш опрос, а опрос, это опрос, который проводят международные соответствующие организации. Дальше идет небольшой провал. Лучше стало с детским чтением, и намного лучше стало с семейным чтением. Если в начале 90-х годов порядка 5-7% детишек первую книгу узнавали от родителей, ну, или от бабушки с дедушками, сейчас порядка 60%. Потому что если читают родители, читают дети. Если читают родители, они становятся лучше, в том числе для своих детей, по-моему, так сегодня.
0: Сергей Вадимович, ну вот, да, это все классно, то, что вы говорите, но вот позвольте немножко пессимизма. Мне кажется, все равно с каждым поколением все меньше людей читает, и в России в том числе.
1: Нет, книга никуда не денется, потому что она вечна, что называется. Получение знаний, с одной стороны, формирование нормальной русской литературной речи. Мозги работают по-другому, когда ты читаешь. Да, электронные книги сегодня конкурируют, где-то 50-50, но это тоже книга. Как и аудиокнига сегодня. Поэтому я абсолютно убежден, как театр никуда не делся, так и книга никуда не денется. У нас какая проблема? Две я их называю, наверное. Первая – это все-таки книга немножко дороговата, мягко говоря. Вот сейчас мы вчера с Дмитрием Медведевым здесь встречались на Красной площади, он пришел книги посмотреть. Я к нему обратился как к руководителю «Единой России», я сам человек беспартийный. Вот, я говорю, давайте все-таки наконец-то ваша партия предложит как одну из главных ваших программ и целей – это создание программы поддержки, по крайней мере, детского чтения. Она у нас есть. Вот. Получил я поддержку в этом плане. Поэтому надеюсь, что и книга будет подешевле. Ну и второе, это, конечно, то, что сегодня у нас закрываются, к сожалению, книжные магазины. Вот по количеству книжных магазинов на душу населения, прошу прощения за такой бюрократический сленг, мы занимаем одно из последних мест в Европе. Это плохо.
0: Ну, может, это связано с маркетплейсами, то, что сейчас
1: и книги market, можно... И маркетплейсы, с одной стороны, а с другой стороны, это аренда, плата за магазин. Государственный магазин, куда ни шло, вот магазин «Москва», скажем, или там дом Зингера в Санкт-Петербурге. Это великолепные магазины, это почти театр книжный, будем так говорить. А в небольших регионах, когда там облагаются огромными арендными платами, магазин просто не удержит конкуренции. он просто закрывается. Вот это вот проблема, которая есть. Многие говорят, что зачем нам магазин? Мы можем и так через маркетплейс, как вы говорите. Но ведь приход в магазин – это как маленький праздник. Я свое детство помню. У нас, правда, птиха хорошая купить было сложно. Макулатуру покупали. Так. Собирали макулатуру. Вы даже не знаете, что это такое. Можете не представить.
3: Знаю, знаю.
1: Вы слышали, наверное.
3: Да я сдавал ее.
1: Ну, тем более. Вот. Поэтому я думаю, что посещение книжного магазина – это просто и праздник, когда человек приходит с семьей, с ребенком. А потом вот даже в Москве, мы в родном Петербурге, в других городах крупных, вот сейчас в Иркутск полетим, там в магазинах ведь не только книги продают, там приходят писатели, проходят литературные вечера, встречи. Это здорово. Собственно говоря, из этого надо исходить. Книга не пропадет, поверьте мне.
3: Ну, то есть вы не видите проблему, что дети сейчас все сидят в гаджетах и не особо-то и читают?
1: Вот я сказал, до 12 лет все в порядке, а дальше уже... Вот у меня внучке 16 лет, лет до 10-12 она читала вместе со мной. Сейчас, конечно, вот этот так называемый гаджет, никуда от них не денешься, поэтому должна быть хорошая конкуренция. А может быть, через гаджеты подводить книги? Но тут еще и другой вариант есть. Вот мы с ней сходили, скажем, на спектакль «Мертвый душ». Это школьная программа. Она посмотрела в Малом театре, кстати, великолепный спектакль. Потом смотрю, читает. Сравнивает, как так, так и так. Она говорит, слушай, вот на спектакле тут были такие-то неточности. Вот, пожалуйста, пример.
3: Недавно состоялся совет при президенте Российской Федерации по защите русского языка. А как вы считаете, нужно ли вообще защищать русский язык? Ведь как минимум полмира, а может даже и больше, говорит на русском языке. И в Китае говорят, и в Японии, и, где, и в Америке. Нужно ли его защищать?
1: Ну, скорее не защищать. Совет-то называется, член президиума, кстати, этого совета присутствовал Владимир Владимирович. Совет, правильно, называется по русскому языку и языкам народов России. Дело не о защите, а о том, чтобы его, во-первых, не изуродовать, что подчас бывает. Вот те, кто не читает книг, послушайте, как они говорят. Ужас какой-то. Вот уйти от англицизмов различного рода, непонятных слов, вот сейчас, вот это же маркетплейс, что у нас русских слов, что ли, нет, бог мой. Вот. И самое главное, конечно, это русский язык и литература. Литература и книга, русский язык и литература. Вот Владимир Путин об этом говорил. Кстати, несколько раз цитировал классиков Достоевского, Салтыкова, Щедрина и Александра Сергеевича по поводу Державина, которого всех заметил и в гроб ходя поблагословил. Вот, кстати, мы с президентом одно время заканчивали школу в 1969 году в Ленинграде, ну, в разных районах учились. И вы, наверное, обратили внимание на его литературный хороший русский язык. Понятный, точный, четкий, без оговорок и без бумажек, кстати. Это важно. Те, кто в политику собирается, особенно в Госдуму, вот сразу видно, пойдет он туда читающим или пойдет не читающим. Поэтому я думаю, что и для жизни, и для практики, и для политики русский язык через литературу – это очень важно. А потом, это же наш язык. Любимый, настоящий. Мы на нем общаемся. Вот смотрите, корейцы сегодня 10 лет к ряду. Они, кстати, финансируют, так что между нами говоря, фирма «Лот». Ну, просто этой фирме в свое время помог, когда был руководителем счетной палаты гостиницы, знаете, наверное. Ее чуть не закопали наши мошенники, так что, откровенно говоря, и... Тогда президент Кореи Ким Тэджу, Нобелевский лауреат, меня об этом попросил. Я был с визитом в Корее. Кстати, потом орден получил, даже корейский. И они в знак благодарности финансируют премию лицей для молодых писателей. Потому что они очень любят Пушкина.
3: Извините, что перебью, а это нормально, что Корея, другая страна, финансирует нашу литературу?
1: А что в этом ненормально? Мы же не иноагенты финансируем.
3: Какой-то диссонанс. Нет?
1: Да ну что, Нобелевская премия – это тоже ведь не наша. Нам, правда, давно уже никто Нобелевский премии не
3: вручил. А это Южная Корея или Северная?
1: Южная. Тем более, вы знаете, у нас как бы не очень складываются отношения, хотя они ведь не объявляли ни санкции, ничего против нас. Они активно работали, и Samsung, вы знаете, и Kia, все остальные, они ждут, когда вернутся. Литература, Пушкин нас объединяет. Вообще, вы знаете, нет недружественных стран. Есть политики, подчас недружеские, или просто идиоты, типа Зеленского. Я уж не буду дальше продолжать. Хотя мне Мерц тоже не нравится в Германии. Он, видимо, книг не читает. Это
3: да там нет вообще нормальных. Вот в кого нет книги?
1: Да не говори,
3: это мерзавцы, да. На этом же совете, про который мы сейчас с вами говорили, много было сказано и про Александра Сергеевича Пушкина. А для вас что он значит?
1: Ну, во-первых, я вырос, сформировался, получил образование, вошел в большую политику в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Пушкин родился в Москве, безусловно. Но большую часть своей жизни, сложной, тяжелой, трагической, и концовка-то его была на Черной речке, вы знаете, на дуэли с Дантесом. Вот, это мой земляк, если так можно сказать. Потрясающий музей на Мойке, куда ты приходишь, где он заканчивал свою жизнь, к сожалению, там почти все вещи сохранились, уникальные. Вот это первое. Второе, Пушкин – это и школа, это и школьная программа. Вот, вот вы знаете, скажем, Федора Михайловича Достоевского в 9-10 классе, честно говоря, тяжеловато было переварить. Я потом уже перечитывал и «Преступление и наказание», вот, и, значит, другие произведения Достоевского из школьной программы взрослым человеком. Пушкин же читается просто прекрасно. А я не говорю про Евгения Онегина, а я сам кадровый советский офицер, российский офицер. «Капитанская дочка, береги честь молодая». Это прямо как сегодня. Вот прямо как сегодня. Это Пушкин. Он, вы знаете, он не стареет. Вот Пушкин не стареет. Я с удовольствием к нему снова возвращаюсь. И подчас думаешь, господи, да вот он сейчас рядом зайдет сюда, посмеется. Мой первый друг, мой друг бесценный. Помните посвящение Пушкину?
3: Вот вы сейчас сказали про то, что вы читали в школе, какой писатель вам больше понравился, какой нет. Я сейчас, с вашего позволения, выскажу такую непопулярную мысль. Мне кажется, в школе нужно отменить литературу, потому что большинство школьников, они не читают сами произведения, даже вот по себе сужу. И дети просто хватают там спойлеры, извините за англицизм, а потом уже в сознательном возрасте, когда ты начинаешь читать литературу, так по-хорошему, и ты просто уже знаешь все эти сюжетные ходы и не можешь до конца получить удовольствие от той или иной книги.
1: Все зависит от программы. Школьная сейчас она все-таки во многом меняется, я имею в виду, по литературе. Вы знаете, когда я учился в школе в Ленинграде в 99-й Выборгском районе, у нас учительница была замечательная, Ирина Вильна Розенберг, кстати, из прибалтийских немцев, но настоящий русский человек был, 300 лет прожила, ее род прожил 300 лет в царской России тогда. Первое, что она сделала, она сказала: «Достаньте учебники по литературе». Мы достали. А там все вот эти выводы, предложения, как это соответствует линии партии и правительства. Я утрирую немножко, ну, примерно так: она, уберите, чтобы я их больше не видел. И мы читали вместе, мы играли в спектакли, у нас был литературный кружок. Когда к нам приезжал Кирилл Лавров молодой, когда приезжала Татьяна Доронина юная, Сергей Юрский, и они читали стихи, поверьте мне, вот так надо учить. А потом наиболее сложные произведения, те же «Три сестры», мы ходили смотреть в БДТ-постановку, великий театр моего родного города. Вот я так считаю.
3: А у вас обычная была школа или обычная, какая-то
1: самая обыкновенная, модная? Нет, самая обыкновенная простая школа. Правда, в нашей школе училось несколько известных людей. Это братья Фурсенко. Один из них был министром, другой возглавлял питерский «Зенит». Наталья Дементьева была министром культуры. И Саша Белов, будущий великий российский, советский баскетболист, который 27 лет, к сожалению, шел. Обыкновенная школа. Вы знаете, бренды все эти хороши. Важно, чтобы был учитель, который знал, любил свой предмет и любил детей. И любил детей. Потому что дети, им же сложно же управлять просто так. Конечно, можно замкнуться, как вы сказали, и не читать, входить в эти чаты и так далее. Это вот очень важно сегодня.
0: Мы продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
21: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
4: «Комсомольская правда».
5: Читайте завтра. До конца выходных в Москве будет царить 30-градусная жара. Как отличить липовые отзывы в интернете от настоящих? Все пляжи и открытые бассейны столицы. А еще в номере «Подарок ко Дню России». Ленточка в цветах флага. Каждому читателю газеты «Комсомольская правда». Узнайте больше.
6: Для лиц старше 12 лет.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
23: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович о том, как обезопасить себя от прослушки.
24: Простые правила: при конфиденциальных разговорах рядом телефон не держать, в категорированное помещение не заносить геопривязку, подъезжая там в зоне СВО, менять телефоны, ну хотя бы симку менять на местную симку. Кнопочный телефон, кстати, это иллюзия спасения, потому что как только вы разрешаете смски, смски идут через сервер, который фиксирует и ваши смски, и ваше местоположение. Есть правила игры, их надо соблюдать, они 100% не спасут, но очень здорово вас обезопасят, и особенно вашу конфиденциалку.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все. «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Мы продолжаем нашу беседу с Сергеем Вадимовичем Степашиным. Говорим о книгах и о политике.
3: А можете назвать 5 ваших любимых писателей? Такой топ-5.
1: Ну, начнем, наверное, с классики все-таки, Лермонтов. Потому что я даже получал за «Витку Палестины» премию, 3-ю премию в Ленинграде. Участвовал в конкурсе чтецов. Естественно, Пушкин, Достоевский. Из советских первый мой писатель, которого читал, это Виталий Бианки, «Рассказы о природе». Тот человек, которого я очень близко замечательно знал, это Данил Александрович Гранин. Я с ним очень близко дружил.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
6: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Лично мне, по крайней мере, я не буду фамилии их называть, то, что ряд талантливых, с моей точки зрения, писателей, ну, уехали из страны и уехали, это их проблемы. Но если ты уехал из страны, которая тебя сделала писателем, где твой читатель, где ты была обласкан, в том числе материально, ну, не поливай ты грязью свою родину, не поливай. И Пушкин, и Лермонтов, и Достоевский критиковали власть, да еще и как, особенно Михаил Юрьевич, после «На смерть поэта» стихотворения, за что его на Кавказ сослали, кстати. Но они-то никуда не смотались. Они жили здесь. И Салтыков-Щедрин. Такая сатира была. Сегодня, извини меня, куда там Галкин с Пугачевой, прошу прощения. Ну, Пугачева здесь ни почему, Галкин в первую очередь, конечно.
9: Внесен Минюстом России в список иностранных агентов.
3: Ну, а вот как считаете, нужно ли отделять человека от тех произведений, которые он написал? Потому что, да, есть все-таки талантливые иноагенты, которые уехали, и такое впечатление, как будто их книги, они тоже, ну, вот, в какое-то забвение попадают. И мне кажется, самый яркий такой народный пример – это Акунин. Многие любят там книги.
1: Не, у него хорошие книги.
3: Детективы.
1: У него хорошие детективы, хорошие книги по истории. Конечно, немножко перебирает. У меня это первое образование базовое историческое, кстати, Мединского. Но то, что я с удовольствием читал его книги, это факт.
3: И, они... что, и что нам с этим делать?
1: Ничего не делать. Они у меня дома как есть в библиотеке, так и никуда и выбрасывать не собираюсь. Вот. Акунину тоже не надо было шлепать своим языком. Ну, не надо было шлёпать. Вы правы в чем? Книга здесь не виновата. Вот мы сейчас, вчера встречались с Дмитрием Медведевым, здесь я уже говорил вам о том, обсуждали эту тему. Что делать, если человек написал в свое время замечательную книгу, тогда же он не был иноагентом. Что, книги уничтожать, что ли? Да нет, конечно.
3: Ну да, считать ли это экстремистской литературой? Да,
1: вот давай, я с удовольствием вспомню Александра Сергеевича, но Грибоедова, с его «Горе от ума». Что говорил Фамбусов, помните, да? Учение вот чума, учение вот причина, что нынче пуще, чем когда, безумных развелось людей мнений. И дальше. И чтобы в этом мире зло пресечь, собрать все книги бы, да сжечь. Вы знаете, сейчас такие есть говоруны. Особенно в преддверии выборов и весенне-осенних обострений.
3: В общем, отделяем писателя от его произведения и продолжаем читать, да?
1: Ну, если хотите, конечно. Но, с другой стороны, все равно подспудно начинаешь это понимать, что человек-то с гнильцой. С гнильцой. Между строк все равно останется в сердце. Не знаю, как у вас, а у меня точно останется в сердце. После того, что сказал Быков и Акунин о моей стране, тем более человек военный, руки им точно не подам. Хотя я Быкову

0: сказал.
1: Зеленского,
0: простите меня, дурак.
1: Уголовный кодекс. Наш уголовный кодекс. Потому что придет время, и он получит свое. Я долгое время, я же сейчас Ассоциацию юристов России возглавляю. Я 2 года назад в Санкт-Петербурге на международном форуме ассоциации обратился. Мы с Баструкиным на месте сидели. Я говорю, Александр Иванович, поддержи меня. Да, в чем? Давайте мы признаем Зеленского террориста. И возбудим против него уголовное дело. Ну, мне сейчас сказали, не время.
0: А почему? Я самое так, время.
1: Вот, особенно сейчас, после убийства детей.
0: Конечно.
1: Вот, после того, что он написал в этом письме, угу. Гадком, лживым, вызывающим, но негодяй. И после этого, что Путин будет с ним здороваться и встречаться, да никогда, я знаю Владимир Ильича прекрасно еще по работе в Ленинграде, никогда на том мерзавцу руки не подаст. Тем более, что не он отвечает за Украину. Ну, не он. Англия, Германия, Рютте вот это, Фондер, это чуть не выругался, Фондер Ляйен. Хотел по-другому сказать о ней.
0: В общем, первая настоящая цель Орешника должна быть Владимир Зеленский.
1: Нет, не обязательно Орешник даже, собственно говоря. Должен знать, что он уголовный преступник. И смотрите, когда началась спецоперация, мы немножко в сторону ушли, но ничего страшного, тем более на Красной площади, сам Бог велел на эту тему поговорить. Дедушка Ленин нас слушает в Мавзолее внимательно. Вот. Когда началась спецоперация, где был Зеленский? В бункере. Он на улицу боялся выходить. А тут приезжает Рюта, 32 человека, все, кому не лень. Гуляет, ходит, чванливый засранец, извините за сленг. Но это не ругательное слово.
0: Потом и главное, не англицизм.
1: Пипикать не надо будет, да. Вот. Вот это мне непонятно, как военному человеку. Я прошел первую, вторую чеченскую кампанию, был в Афганистане. Так не воюют. Пускай меня за это покритикуют. Хотя я думаю, что Владимирович просто... Ну, он рассчитывал, давайте, на Анкоридж. Мы все рассчитывали на Анкоридж, на Трампа, что вот-вот-вот, чуть-чуть осталось-то, казалось бы. Вот. Но я думаю, что время... Время подходит. И Путин в Ленинграде, в Санкт-Петербурге на форуме сказал об этом. Тем более, вы знаете, что они сегодня сделали с утра. Били и по Кронштадту, и по Ломоносову, по базе. Это мой родной любимый город, который пережил блокаду, где миллионы людей затравили. Это нацистская сволочь бьет по моему городу. Отвечать пора.
0: Давайте еще немножко посмотрим в будущее. Сейчас на Украине, к сожалению, пытаются отменить русскую культуру.
1: Уже отменили.
0: Русскую литературу, да.
1: Официально, да. Все книги, которые... У меня просто много друзей осталось, фамилии их не буду называть. Мы даже переписываемся на таким сложным путем с ними. Вот. Все книги, что были на русском языке в библиотеках, они просто их изъяли. Они были уничтожены физически. Даже Гитлер не все книги уничтожал, вы знаете. Даже Гитлеру это в голову не приходило. Вот что они сделали. Памятники тому же Пушкину снесены. Нет, они пытаются таким образом себя вычеркнуть из общей нашей истории, сделать этих киборгов, помните, так они называли своих бойцов в Донецком аэропорту, когда была война. Вот что они пытаются сделать.
0: Но это обратимый процесс. Через 100 лет мы все, ну, наши потомки будут об этом вспоминать. Нет,
1: смотрите, одна из задач, одна из причин спецоперации, то, что мы там защищаем русский мир. Русский язык, русскую культуру и русских людей. Вот, вы знаете, я был во Вьетнаме 2 года назад и выступал в юридическом вузе. Вьетнамцы к нам хорошо относятся, и они начали мне задать вопрос, а что вот вы вот с этой войной, это зачем вам это надо? Я говорю, друзья мои, давайте вспомним, как вы в Южный и Северный Вьетнам, вмешательство американцев, кстати, 300 тысяч американцев тогда там погибло, больше, чем во время Второй мировой войны. Я говорю, вы воевали за единую нацию, за единую культуру, за свою страну. То же самое делаем и мы. Поняли? Поняли? Вот в этом мы защищаем. Но те, кто не хочет, пожалуйста, есть Ужгород – это Венгрия, есть Львов – это Польша, ну, а Киев – это мать городов русских. У нас же, смотрите, Киев – мать городов русских, Одесса – мама, Ростов – папа. Чего ж мы семью-то разделили? Согласен?
0: Да все-таки через 100 лет.
1: Через 100 лет меня не будет. Я думаю, через 100 лет будет лучше, чем сейчас.
0: В этом году Всероссийскому книжному союзу 25 лет. Что удалось сделать за это время?
1: Первое и главное. Мы собрали все крупнейшие издательства в один дружный, профессиональный, порядочный коллектив. 90% книг, которые издаются сегодня в нашей стране, это издательство РКС. Мы подтянули к себе писателей. Сейчас союз писателей создан, новый руководитель. Подтянули библиотечные издания. Все крупные ярмарки, в том числе здесь, в Санкт-Петербурге, мы являемся соучредителями Российских книжных союзов. Равно как и премии. Премия «Слово», «Большая книга», премия Гранина, Распутина, Астафьева. Это все делаем мы сегодня. Ну, а самое главное, мы помогаем книге, защищаем ее с тем, чтобы она была доступней. Это, наверное, главное. Деятельности Российского книжного союза. Поэтому я рад, что я 25 лет его возглавляю. Это мой абсолютный рекорд пребывания на одной должности.
0: Спасибо вам большое, что пришли в нашу мобильную студию. И давайте обратимся к нашим слушателям. Друзья, читайте книги.
1: Вот давайте послушали меня и возьмите

0: хотя бы одну-две книги, о которых я сказал, и почитайте. Сначала полистайте, может быть, зацепит, а дальше и почитайте. Можно перед сном, кстати.
1: Да и утром, и днем, и вечером.
0: Спасибо.
1: Вам спасибо большое.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Журналист, писатель, главный редактор интернет-журнала World Economy Александр Сосновский о том, почему Германии выгодно говорить о российской угрозе.
4: Я думаю, что это такое, как немцы говорят, дискрепанция между разговорами высшей политической элиты Германии и реальным состоянием дела и ожиданиями. Конечно же, никто не ожидает, что русские танки перейдут границу где-нибудь в Польше и, пройдя таким смерчем через всю территорию Польши, начнут оккупировать всю Германию. Речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что под эгидой разговоров о войне, о скорой войне, можно быстро перестроить свою индустриальную мощь, уже это немощь, я бы сказал, перестроить свою индустриальную немощь и поставить ее на военные рельсы. Что, собственно говоря, Германия сейчас и делает. Если просто посмотреть хотя бы на структуру Бундесвера, немецкой армии сегодняшнюю, в ней нет ничего, что говорило бы о подготовке Германии сегодня к большой какой-то войне. Скорее речь идет о том, что Бундесвер готов переместить свои вооруженные силы или свои возможности куда-то в другие страны, в Польшу, Прибалтику, еще куда-то. Я бы сказал так, если оценивать Бундесвер и желания Германии, то разговор о нападении России приведет к тому, что Германия создаст свою полицейскую армию, которая будет способна держать в узде всю Европу. И к этому все будет идти.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О происшествии.
3: Около 140 человек эвакуированы из жилых домов возле места горения магистрального газопровода в Кизил-Юртовском районе Дагестана. Все они размещены у родственников, сообщил глава Кизил-Юрта Саид Маматханов. Он отметил, что угрозы жилым домам от пожара предварительно нет. Часть людей уже начинают возвращаться в свои дома. На месте продолжается локализация и ликвидация возгорания. Открытое факельное горение уже ликвидировали. На участке магистрального газопровода Моздок-Кази-Магомед в Дагестане рядом с Кизил-Юртом произошло 3 взрыва. И началось возгорание этим вечером. Факельное горение достигало 15 метров в высоту. По данным местных властей, пострадавших нет.
2: О Ближнем Востоке.
3: США и Иран в рамках переговоров по ядерной сделке обсуждают длительный запрет для Исламской Республики на обогащение урана, который может составить около 15 лет. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американских чиновников и дипломатов, знакомых с ходом закрытых консультаций. По информации издания, в последние недели стороны вели переговоры по 4 ключевым элементам возможного соглашения, которое, как считают в Вашингтоне, способно остановить иранскую ядерную программу примерно на 15 лет. Один из основных пунктов – прекращение обогащения урана. США изначально настаивали на 20-летнем запрете, а Иран предлагал 10 лет. Американские чиновники полагают, что стороны смогут договориться о 15-летнем сроке. Госдума обязала сотовых операторов возвращать деньги обманутым абонентам. Депутаты приняли закон, по которому компании выплатят компенсацию за халатность, если вовремя не заблокируют номера мошенников. Новые правила также позволят гражданам отправлять жалобы преступников через специальную тревожную кнопку на портале госуслуги. Ранее в рамках первого пакета мер против кибермошенников российские власти запустили единую систему мониторинга звонков и запретили подменные номера.
2: Обо всем.
3: В Австралии у заводчика конфисковали более 100 тысяч живых тараканов. Власти провели крупнейшую в истории страны операцию по изъятию экзотических беспозвоночных. Общая стоимость партии составила около 142 тысяч долларов. Речь идет о двух видах – мадагаскарские шипящие тараканы и тараканы дубия. Оба вида запрещены к ввозу, содержанию, разведению и продаже на территории Австралии. Мадагаскарские шипящие тараканы – одни из крупнейших в мире, достигают 5-8 сантиметров в длину. И о погоде в эти минуты в российской столице 22 градуса выше нуля, завтра днем будет плюс 27-28 без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 19 градусов, завтра днем будет до 22. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
5: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
6: Глава 37.
7: 21 января 2025. Танки превратились в мангалы. Бронемашины отошли на второй план и ждут новых идей. Бывший начальник генштаба, генерал Юрий Балуевский, год назад первый озвучил совершенно крамольную мысль. Танк стал одной из главных жертв опыта боевых действий последних 2 лет. И задал сам себе вопрос: могут ли танки применяться массированно? Обладают ли они требуемой защищенностью? Ответы на фронте знают. С весны 2023 года танки стали использовать все больше не как таран для штурма, а для стрельбы с закрытых позиций, то есть как самоходное артиллерийское орудие, быстрое и маневренное. Танки теперь бьют на удалении до 10 километров, а огонь корректируется с коптера. К сожалению, 10 километров уже не предел для действий вражеских дронов «Камикадзе». Поэтому танки, поразив цель, быстро съезжают на другие позиции. С 2024 года их начали обваривать чудовищными антидроновыми экранами, в народе мангалами, превращая боевые машины в аппарат под народным названием «железный капут». Помогает, но не всегда. Еще на танки начали ставить системы РЭП, а к этим системам свой генератор, чтобы не зависеть от бортовой цепи. Танкисты стали возить с собой ружья с дробью на уточку. В общем, все пока движется в сторону технологического тупика. Бесконечное соревнование средств поражения и защиты. При этом танки, или как их зовут в войсках, носатые, оказали неоценимую помощь нашим штурмовикам в Авдеевке, Красногоровке, Курахове. Сами штурмовики и рассказывали об этом в красках военкору «Комсомолки». Но совсем списывать броню рано. Нужно просто понять, в какую сторону ее развивать.
8: Смена богов. Любопытно, что у главного бога войны артиллерии путь развития уже намечен. Он прост – увеличение дальнобойности и точности. В войсках с первых дней СВО применялись снаряды «Краснополь». Это корректируемый боеприпас. Наводится по лазерной метке, имеет свой реактивный двигатель и рули управления. Совсем недавно западная военная пресса сообщила, что появилась новая модификация «Краснополя», то есть в нашем главном артиллерийском управлении смотрят в будущее. Оно обозначилось в марте 2022-го. После долгих попыток взять микрорайон «Восточный» на краю Мариуполя было получено 10 «Краснополей». Ими поразили основные огневые точки врага и квартал взяли. Противник даже не стал задерживаться в этом секторе и сразу откатился на «Азовсталь». Кстати, попытки штурмовать «Азовсталь» с помощью обычной аналоговой артиллерии и свободно падающих бомб типа «Чугуней» большого эффекта не имели. Аналоговой артиллерии в зоне действия дронов противника сейчас не позавидовать. Батарея может сделать максимум 2-3 залпа с одного места, после чего нужно быстро сворачиваться и уходить. Появился даже термин «перекатиться». Иначе накроют и размотают. Богами войны стали другие.
9: Приказы с высоты птичьего полета.
8: Временный командный пункт батальона теперь увешан телеэкранами, как монтажное на телевидении. На одни экраны идет картинка со стационарных видеокамер, установленных на каких-то возвышенностях. Есть отдельные экраны для трансляции видео с разведывательных коптеров. Видео с коптеров ударных обычно пересылают отдельно, но все попадает на экран с большим чатом всех командиров подразделений. Народ смотрит, смакует, комментирует. Удачные попадания повышают настроение комсостава. Боевой приказ с некоторыми допущениями теперь звучит так. «Ловите координаты укропской коробочки, брони. Ротацию забирает. Отправь туда 2 ФПВшки и 2 Мавика со сбросами. Жду видео подтверждения с Мавиков». На временном командном пункте есть батарея радиостанций. Есть закрытая связь со старшими товарищами. Процитирую дословно бойца с позывным «Харам», командира отделения коптерщиков. «Мы долго не могли найти на Авдеевском Коксахиме логово беспилотчиков ВСУ. Они прямо там собирали и запускали дроны «Камикадзе». Ломали нам всю картину наступления. Наконец нашли с помощью своего коптера. Они сидели в здании бывшей лаборатории завода. Командир связался со старшими товарищами и примерно через час прилетел ФАБ-500. Это была фугасная авиабомба. Не простая, а управляемая. С унифицированным модулем планирования и коррекции. Летчик сбрасывает ее почти за 100 километров от ЛБС, не заходя в зону работы вражеской ПВО. И бомба попадает точно в обозначенную цель. Ну, как точно? Когда падают полтонны или даже тонна-полторы взрывчатки, метр туда, метр сюда уже не важно. У наших ученых и военных действительно появилось сверхоружие. Дешевое, мощное и более-менее точное. А еще есть беспилотники самолетного типа «Ланцет» или «Молния» с захватом цели с помощью искусственного интеллекта. И все это работает успешно при наличии связки с ребятами на земле. Занимают небо, а землю освобождают. Ее величество пехоту не смог заменить никакой прогресс. На земле тоже произошли невиданные изменения. Как говорил командир штурмовиков ирландец, «Захватить укропские позиции – это половина дела. Там нужно закрепиться, нужно вывести раненых, обеспечить ротацию, подвоз всего от бензина для генераторов до чистых носков». МТЛБ – самый распространенный легкобронированный транспортер переднего края. Армейские грузовики – лакомые малоподвижные цели для дронов. Легковушки и джипы – то же самое. Квадроциклы справляются, но лучше всего мотоциклы типа «Эндуро» для бездорожья. И в подразделениях уже начали создавать мотовойска. Десятки мотоциклов, ремонтная база, рэп для каждой тройки-пятерки мотоциклистов, специальные приспособы для вывоза раненых и транспортировки тяжелых грузов. Я был в таком подразделении в полку, бравшем Красногоровку и Курахово. По мнению бойцов, наступление пошло успешно, во многом благодаря снабжению. И тут мы возвращаемся назад, в прошлое, к совершенно неуставной должности на фронте под названием «Ноги». Это худощавые парни, делающие в день по десятку километров с грузом по 20 килограммов. Знающие все нычки и укрытия на маршруте. Где можно спрятаться и, как они говорят, пересохраниться. Это главный парадокс высокотехнологичных военных действий 21 века. Да, можно выбить противника, заставить его отступить. Но пока на землю не ступит нога нашего солдата, она не будет занята или освобождена. Останется в серой зоне, как дипломатично говорят в штабах. И пока нашего солдата заменить нечем. А он такой же, как во все времена. Отступить может, но победить его не получится.
6: Глава 38.
8: 27 февраля 2025. Футболист Соломатин выжил под обстрелом ВСУ в свой первый день на передовой. Я встретил бывшего чемпиона России по футболу на ремонтной базе в зоне спецопераций. Теперь его задача не забить гол, а чтобы все на фронте ездило. Главный боевой транспорт. Я никогда не видел столько квадроциклов вместе. В ангаре их было штук 50, и все искалечены в той или иной степени. Но многие квадроциклы находились уже в стадии выздоровления или терпеливо ждали своей очереди. С 2023 года квадроцикл стал основным транспортом СВО. Юрким, быстрым, а с его проходимостью не сравнится ни один джип. Ко мне подошел зрелый мужчина с руками механика, и их невозможно отмыть. Он так и представился. Механик. И уточнил. «Спартак, Москва». Костяк бригады «Испаньола», которую я навещал, и ее создатели, а впоследствии командиры, практически все футбольные фанаты. Неудивительно, что титулованный футболист Андрей Соломатин здесь нашел свое место на СВО. Механик рассказывает мне о потерях техники. За последнюю неделю минус 4 квадроцикла. Последний – безвозвратная потеря. Делали ротацию, дрон догнал. Ребята успели соскочить, но машина сгорела. Вон, ремонтируем, зелененький. Из трех один собираем. Квадроцикл весь в осколочной осыпи. Водитель был ранен. Машину привели в порядок, осталось подшаманить лишь издырявленный бензобак. Он не взорвался и даже не загорелся. Бак был полон, а сброс маломощный. Но, по словам механика, большинство техники просто не выдержало нагрузок. Машина выкладывается на 200%, на 600%. Скорость предельная, минимум 2 человека плюс разный шмурдяк, снаряжение, боеприпасы, вода. В часовом яре, где бригада сейчас воюет, сложно с водой. Поэтому у нас и на передке постоянно находится механик, который может сделать мелкий ремонт. Бывало и прямо в поле ремонтируем, если нет возможности вытащить машину. Со сложным на нашу базу. А базой этой как раз заведует замкомандира по технической части. В недавнем прошлом футболист «Локомотива», «ЦСКА» и сборной России. Чемпион страны Андрей Соломатин. Теперь у него позывной «Солома».
2: Продолжение через несколько минут. Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за 7 для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
9: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 24 32.
10: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут же памятник.
11: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
12: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
14: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
6: 16+.
5: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
6: Глава 38.
8: 27 февраля 2025. Футболист Соломатин выжил под обстрелом ВСУ в свой первый день на передовой. Меня тянуло сюда.
7: кошка с позывным «Аврора», едва завидев солому, бросает все свои дела и бежит общаться. Кошка разговаривает сложно подчиненными предложениями, но на своем кошачьем языке. И понять ее было мудрено. Поэтому на интервью Аврора не присутствовала. Ее удалили с поля. На время. Мы нашли спокойное место для разговора. Правда, в углу непрерывно и на одной ноте чухал компрессор. Видно было, что я далеко не первый, может быть, сотый, кто задал Соломе этот вопрос. «Как вы здесь оказались?» Что толкнуло? Солома давно уже обдумал этот факт своей биографии, обдумал и систематизировал. Не зря говорят, что хорошие футболисты, тактики, обладают особым мышлением. Было несколько причин. Когда закончил футбольную карьеру, стал активным болельщиком ЦСКА. Ходил на фанатскую трибуну, ездил на выезды. В 2022 году узнал о создании на фронте подразделения «Эспаньола». Тогда это был небольшой отряд, входивший в состав батальона «Восток». Просто парни, с которыми ходил на стадион, оказались на СВО. Я начал искать варианты, как к ним попасть. В октябре 2022 года приехал в Донецк. Замечаю, что это были очень тяжелые дни для города. Видел ситуацию в «Динамике» с 2014-го. Солома кивает. «У меня мировоззрение сразу поменялось. Одно дело смотреть на СВО по телевизору, а другое — своими глазами. За 5 дней все поменялось. Тогда в СУ как раз попали по водонапорной станции. И я пожил без воды. Обстреляли нашу располагу, но уезжать из Донецка не хотелось. Стал ездить к ребятам, возить снаряжение. И понял, что меня тянет сюда. В июле 2023-го подписал первый контракт. Стал боевой единицей. Сейчас уже 4-й контракт. А что такое «Эспаньола»? У нашего командира так корабль называется. Это флагман нашей бригады. А мы пираты. Наш капитан понимал, в какую сторону движутся военные действия. Чему нужно уделить внимание. Например, когда беспилотная тема пошла, мы сразу же начали ее развивать. Появились РЭБы и начали применять РЭР – радиоэлектронную разведку.
15: Контраст переполняет. Принято считать, что футбол и патриотизм неразрывно связаны, не могут существовать друг без друга. Действительность все откорректировала. И если фанаты смогли сорганизоваться в бригаду, где тогда звезды футбола? Солома говорит мне с плохо скрываемой горечью.
7: Единицы вписались. Когда я уходил уже надолго, на контракт, обратился к ребятам, которых тренировал. Некоторые ученики мои играют уже в премьер-лиге. Обратился, ребята закупили партию коптеров, но это была разовая акция. Вообще, мой телефон не секретный. Ждал, что коллеги наберут, поинтересуются, чем помочь. Один звонок был от Жени Калешина. Он продолжает нас поддерживать. Он с нами. Чувствуете, как вы изменились за эти 2 года?
15: Солома замечает, что поменялось мировоззрение.
7: Иногда выезжаю в Москву в командировки и заметил, что чувствую себя в столице некомфортно. Контраст переполняет. Был один момент, встречался с Романом Широковым. В Лужниках было мероприятие. Мы с сослуживцем были в форме, ждали, когда он подъедет. Вышла эта персона с охраной и прошла мимо. Не поинтересовался, не поздоровался, посмотрел как-то особенно косо. Ловишь на себе такие взгляды в тылу. Бывает. Страна перестраивается, да, но единого мнения пока нет.
15: Футбол удается поиграть для души?
7: Я когда приехал сюда поначалу, да, получалось поддерживать ребят из Мариупольской футбольной школы. Даже потренировать их смог. Сейчас просто нет времени, не до футбола. Живешь жизнью бригады.
15: Папа, включи голову. Про самый свой сложный день на СВО Солома рассказывает с невыразимой теплотой.
7: Первый боевой выход. Я когда ехал сюда, мне моя взрослая дочка сказала на дорожку: «Папа, включай голову». Один из моих тренеров как-то заметил: у Соломатина полностью отсутствует инстинкт самосохранения. У меня было немало травм, лез во все тяжкие.
15: Так получилось, что мы ехали с командиром на квадрике, в Клещеевку. Я понимающе киваю. Это деревня под Бахмутом, Артемовском. Она на очень важной высоте. И ВСУ оборудовали в ней бетонированный укрепрайон. Клещеевка несколько раз переходила из рук в руки. На СВО это случается редко. Мой собеседник продолжает. Мы не планировали никуда заезжать. Я был в кроссах, шортах и футболке. В таком наряде и первый раз на передке. И в таком наряде я там бегал по посадкам. Обстрел, добежал до блиндажа, упал в него, полежал и побежал дальше. Потом на картах стали этот блиндаж обозначать как блиндаж соломы. Когда мы вернулись на базу, командир слез с квадроцикла, а я остался на нем сидеть. У меня в голове целый час, наверное, крутились слова дочки. «Папа, включай голову!» А самый лучший день? Он впереди. В нашу каморку заглядывает механик. «Из Бахмута квадроцикл привезли. Уже отмывают от грязи. Треснула рама, и коробка отошла от двигателя». Мы идем смотреть захворавшую машину. И солома придерживает меня за рукав. Супруга мое решение идти на СВО полностью поддержала. Дочь полковника. Сейчас учится на медсестру и помогает в госпитале. Она уже давно в волонтерской группе «Врачи, вы не одни». Собирает аптечки, медикаменты и передает на передовую. Приезжает сюда. Можете их группу упомянуть в газете? Поддержать. Солома говорил мне, что в коллективе, где он служит, есть официальный лозунг «Один за всех». Его не просто озвучивают, по нему живут. Хорошо бы распространить этот лозунг шире. Я обещаю и выполняю. Постскриптум. С будущим командиром добровольческой бригады «Испаньола» Стасом Орловым я познакомился в конце лета 2022 года на Запорожском фронте. За поселком городского типа Васильевка были их позиции. Базировались будущие испаньольцы в полуразваленных домиках, а за полем с самозасеянной пшеницей уже начинались позиции ВСУ. Батальон «Восток» и его командир Александр Ходаковский помогли собрать, оформить и обучить костяк будущей бригады. Бойцы-фанаты даже повоевали вместе с «Востоком» на угледарском направлении и в Емевском выступе. Фанаты-добровольцы все прибывали на фронт, и «Испаньола» стала самостоятельной боевой единицей. Их перебросили на один из самых тяжелых участков фронта – Подчасов-Яр. Об этом дальше.
6: Глава 39.
15: 6 марта 2025. Война уходит в небо. Очень ближний тыл. В 2023 году, после провалившегося летнего контрнаступа ВСУ, над Украиной замаячил костлявый призрак поражения. Даже со всей западной военной мощью бандеровцы не могли обогнать нас в ключевых видах вооружений – артиллерии, авиации с управляемыми планирующими бомбами. Украине нечего было противопоставить нашим ракетам. Хитрый и опасный враг понял, что его единственный шанс остановить наше наступление – перерезать логистику в ближних тылах российской армии с помощью ударных дронов. И на какое-то время снабжение фронта было затруднено так, что многие проезжие фронтовые дороги стали неофициально называть «дорогами смерти». Долго так продолжаться не могло. К весне 2025 года мы поняли, что можем противостоять противнику и теперь знаем, как превратить дороги смерти в дороги жизни. Наследники Рейха. Первая точка – визит на позиции большого, привычного и даже прославленного ПВО – зенитно-ракетного комплекса «ОСА». Место его работы – военная тайна, поэтому зенитчики назначили нам встречу в освобожденной Красногоровке. Мы едем по абсолютно пустому городу, ищем нужную улицу, высматриваем наших связных. В Красногоровке вообще никого нет – ни машин, ни местных, ни военных. Одних вывезли в Донецк, другие ушли далеко вперед. Ветер лупит с порывами до 10 метров в секунду, и Красногоровка поет. Ветер свистит через миллионы осколочных отверстий в заборах, крышах, дорожных знаках. Оторопь берет от этой нечеловеческой музыки. Я говорю попутчикам о странном парадоксе. Третьего рейха нет уже 80 лет, а его тактика выжженной земли неуклонно выполняется. Нашлись наследнички. Объясняю. Был целый массив приказов и циркуляров, составленных с немецкой педантичностью. Например, что нужно уничтожать на железной дороге, чтобы ее невозможно было быстро починить. Как топить шахты, какое оборудование и сырье вывозить, какие службы вермахта угоняют трудоспособное население. По странному мистическому совпадению, выжженная земля началась с приказа немецким соединениям группы армии «Юг» о тотальной зачистке от любой инфраструктуры всего Донецкого бассейна к востоку от реки Кальмиус. Странное совпадение?
2: Продолжение через несколько минут.
16: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Руководитель информагентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о визите генерального секретаря НАТО в Киев.
18: Я думаю, что это очередной абсолютно формальный визит, достаточно, кстати, формального человека, потому что все-таки нужно понимать, что процессами деятельности проекта «Украина», ну, управляет явно не Рютте, да, этим управляют достаточно подготовленные профессиональные люди, которые вряд ли торгуют лицом. Поэтому задача Рютте – торговать лицом. Вот он приехал, поторговал лицом, чего-то там вдохновил. Но я так понимаю, что у натовских структур сейчас в Украине есть перечень требований, причем там у европейских структур, в том числе этот перечень требований, он связан напрямую с тем, что киевскому режиму начали потихонечку выдавать транши из согласованных вот этих денег 90 миллиардов, причем хотят там увеличить, там еще дофинансирование появляется и так далее. Этот перечень требований, он абсолютно, к слову, понятный. Одно из основных – это понижение возраста мобилизации, ну и, соответственно, выполнение Зеленским своей стороны договорных отношений, а его сторона, как бы, она отвечает за поставку пушечного мяса. То есть это вот задача Зеленского, он этим и занимается. Поэтому я думаю, что визит абсолютно рядовой.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О происшествии.
3: Эвакуированные после взрывов на газопроводе жители сел в Дагестане возвращаются в свои дома. Ситуация стабилизируется. Это сообщили в администрации Кизил-Юртовского района. Ранее там сказали, что факельное горение после взрывов на газопроводе ликвидировали. Вечером произошло 3 взрыва на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомец с последующим факельным горением высотой до 15 метров. Газопровод перекрыли, жертв и пострадавших нет.
2: О политике.
3: Премьер-министр Венгрии Петер Мадьер заявил, что его страна не согласится на ускоренное вступление Украины в Евросоюз и будет жестко выступать против любых двойных стандартов в вопросе расширения ЕС. При этом он подтвердил, что Будапешт не возражает против начала официальных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Однако он подчеркнул, что процесс не будет простым, и Киеву еще придется пройти долгий путь до вступления в ЕС. Мадьер также заявил, что Венгрия будет внимательно следить за выполнением Киевом недавно достигнутых договоренностей о восстановлении прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Ранее 2 июня сообщалось, что в Польше планируют блокировать вступление Украины в ЕС до тех пор, пока там не изменят свой подход к истории.
2: О законах.
3: В России создадут единую базу идентификационных номеров мобильных устройств. Такой законопроект приняли депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях. Новая система позволит операторам связи мгновенно блокировать украденные или нелегально ввезенные в страну телефоны. Специалисты будут присваивать каждому гаджету уникальный пятизначный код и связывать его с конкретной сим-картой.
19: Об инициативах.
3: Госавтоинспекция Москвы предложила сократить количество арендных электросамокатов из-за резкого роста аварийности. С января по май количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности увеличилось в 2.5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В каждом четвертом случае за рулем самоката был несовершеннолетний. Ранее столичные власти уже ввели ограничение скорости для такого транспорта в жилых зонах и парках.
19: О спорте.
3: Футболисты сборной России со счетом 3-0 одержали победу над командой Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде. Российская сборная провела последнюю игру в рамках сбора. Прежде россияне уступили египтянам 0-1 и оказались сильнее команды Буркина-Фасо 3-0. Курс доллара на завтра 71 рубль 73 копейки, евро стоит 82 рубля 78 копеек, курс юаня 10 рублей 58 копеек. О погоде в эти минуты в российской столице плюс 22 градуса, завтра 27-28, осадков синоптики не обещают. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
19: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
20: 16+.
21: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
6: Глава 39.
22: 6 марта 2025. Война уходит в небо. Единственный местный. Частный сектор в этом районе города уничтожен. Если осталась хотя бы коробка дома, считай, повезло. У одной такой коробки со снесенной крышей запаркован микроавтобус с наклейкой «Помощь беженцам и вынужденным переселенцам, пострадавшим от военных действий». Во дворе своего дома возится немолодой мужчина. Сопровождающий говорит нам, что это первый гражданский, которого пустили в Красногоровку, вывезти вещи. Сергей пытается отделить хлам от того, что можно забрать и увезти. Руки у него дрожат, и я чувствую, что мужику нужно выговориться, рассказать о пережитом. Ему станет легче, я знаю это и включаю камеру. Мой собеседник работал на шахте, пока ее не закрыли. Пошел охранником в Красногоровскую больницу.
23: В мае 2024-го ее заняли ВСУ. Вот просто пришел утром на работу, а там везде ВСУшники, генераторы работают. Что там охранять? Я повернулся и молча ушел домой.
22: Как жили? Чем кормились?
23: Утки у меня были, огород, колодец. Ходил за водой по утрам, меня дрон сопровождал все время. Видит, я с ведрами. А у колодца собиралась соседская живность, которую оставили. Коровы две паслись, козы. Я их поил, а беспилотник смотрел на нас. Не трогал.
22: Я замечаю, что это был наш дрон. Во-первых, что ВСУшникам разведывать тогда в Красногоровке? Во-вторых, не тронул. А украинская армия местных тут трогала еще как. Всех, кто оставался, звали ждунами. Знали прекрасно, почему остались. Спрашиваю, мол, не пытались ли вывести насильно? И тут моего собеседника начинает трясти от воспоминаний.
23: Как же! И с милицией пытались, и угрожали. А потом по моему дому 4 раза ударили из танка. Он за больницей стоял. Секунда, выстрел, и сразу прилет. Я же знаю, кто стрелял, откуда. Жену на кухне ранило, в бедро, в живот, в шею. Смотрю, у дома уже микроавтобус стоит. Эвакуироваться будете?
22: Сергей отправил супругу с дочкой в Кураховскую больницу, где оказали первую помощь. На прощание сказал жене:
23: «Куда угодно, только не на Западенщину».
22: А донбасский мужик остался и 4 раза тушил свой дом.
23: ВСУшники ездили мимо и ржали, на меня показывали. Я же последний остался на всей улице. Крышу чиню, думали, наверное, вот дурак.
22: Осенью Сергея вывели в безопасное место наши штурмовики. Через 2 недели выдали паспорт, поселился у родни в Донецке, нашел работу. Просит меня на прощание не показывать лицо, боится, что отомстят жене и дочке. Жена до сих пор лежит в какой-то украинской больнице. Я обещаю, конечно, как могу твердо, чтобы человек поверил и хотя бы об этом не переживал. Ему и так досталось.
24: Звери в небе и на земле.
15: Располага зенитчиков прикрыта своей малой ПВО. Дежурят 3 человека. У дерева под маскировочной сеткой стоит охотничье ружье 12-го калибра. Эта группа людей, следящих за воздухом, называется ЗРО – зенитно-ракетная оборона. Для высотных целей, вроде крыльев разведчиков, имеются пулеметы. Еще у парней есть детекторы дронов. Кстати, они давно перестали быть редкостью на фронте. Командир отделения ЗРО Александр Быков говорит, что их задача – прикрывать ОСУ во время работы. Они рассосредотачиваются по району и наблюдают за небом. И слушают небо. Ружье у командира новенькое, дробовик-полуавтомат. Спрашиваю, хватает ли патронов. Мне отвечают с легендарной солдатской хитростью.
0: Хватает, но от подарка не откажемся.
15: Набираю 10 патронов с крупной дробью в черных гильзах марки «Жирный гусь». Они особо мощные. Командир подставляет под сумок сброс. Ссыпаю подарок туда. Ждем сигнала на выдвижение в позиционный район ПВО. Замечаю, на куче мусора валяется шикарный плюшевый конь-качалка. Чистенький, хотя все вокруг в бетонной пыли. К одному из полозьев коня прицеплен прямоугольный брусок, обмотанный синей изолентой. По размеру, как 200-граммовая шашка тротила. Над ним корпус советского алюминиевого фонарика с 2 батарейками. Боец объясняет.
0: Не сработал. У него батарейки сели на морозе. Саперы спокойно обезвредили.
15: Всю разбитую дорогу до позиции ПВО я думал о том, что было в голове нелюдя, заминировавшего детскую игрушку. Не нахожу ему ни объяснений, ни оправданий. Для такого поступка единственная мотивация – звериная злоба. С командиром расчета ОСЫ говорю уже на позиции. Машина в бою с начала СВО. Она прикрывала все значимые города Донбасса. Сейчас на Селидовском направлении. Машина очень бывалая, обшита шахтной транспортерной лентой. Она не горит и выдерживает осколки. На лобовой проекции сетка-мангал и мощная рэп. Спрашиваю,
0: какой самый страшный зверь в небе? Не FPV-дроны, нет. Самолет-камикадзе. Он несет на себе очень мощный заряд, быстро идет, высоко. Если мы его засекаем, он нас засекает в ответ. А FPV опасны во время работы и при отходе с позиций. Но нас прикрывает группа зенитно-ракетной обороны. Отстреливается. Не даст им приближаться к машине.
15: С большой авиацией противника не сталкивались?
0: Нет. Они летают на удаление от фронта. Боятся нашей ПВО.
15: ОСА встает на дежурство, интервью сворачивается. Небо Донбасса насыщено крыльями и винтами. Сейчас, например, работают дроны-разведчики. Облачность низкая, они буквально падают сквозь нее, фиксируют район на фото и видео, а потом опять прячутся. Мы терпеливо ждем и все-таки дожидаемся работы ПВО. ОСА выпускает по очень пологой траектории 2 ракеты, и спустя 20 секунд до нас доносятся 2 раскатистых взрыва в небе. Попали, разумеется. Сталкеры против камикадзе. Дорогой ярости в народе называли одну из трасс на Селидово. Противник прекрасно знал, где проходят пути снабжения наших наступающих войск, и резал логистику дронами. Когда удаленность линии фронта больше не позволила ВСУшникам запускать FPV-дроны, в ход пошли «Бабы-Яги» – большие тяжелые агродроны. Они, как матки, несут на себе модем связи «Старлинг» и десятки «Камикадзе». Этот авианосец может сопровождать и «Баба-Яга» ретранслятор, еще больше расширяя радиус действия ударных дронов. Но безвыходность всегда рождает идеи. Я нахожусь на типичном посту сталкеров, прикрывающих дорогу. Обязательно укрытие. Здесь блиндаж накрыт бетонными плитами и засыпан землей. У самого поста растянута мелкая рыболовная сетка. FPV-дроны в ней застревают. Замначальника антидронового расчета с позывным «Рязань» говорит мне, что их самый результативный день – 4 дрона. «Рязань» баюкает на руках полуавтоматический гладкоствольный карабин «Вепрь». Новенький, уже в тактическом обвесе, с завода, весь в так называемых планках «Пикатинни», разъемах для крепления любого дополнительного оборудования, от фонарей до тепловизоров. Карабин пришел по гуманитарной линии, кто-то купил и пожертвовал фронту. Юридический механизм такого дарения отладили, и он заработал. Подтверждение в руках у моего собеседника.
0: «У всех по-разному дроны сбивают», — говорит мне опытный Рязань. «У меня они просто падают. А вот у товарища непременно с таким красивым взрывом в воздухе».
15: Я делаю себе заметку в уме, что дронобоязнь на фронте прошла. Парни рассматривают их как дичь. Есть у них и электроника. В придачу к обычному дрон-детектору имеется более хитрый прибор – анализатор спектра частот. Спрашиваю Рязань, благодарит ли их проезжий люд. Рязань энергично кивает, улыбается. Вопрос ему приятен.
0: «Конечно! И остановится, спасибо скажет, и оставит упаковку воды или энергетиков. Люди прекрасно понимают, чем мы занимаемся. Знаете, как эта дорога раньше называлась? Дорога ярости. Столько машин здесь побили, столько людей».
15: «А теперь?» Рязань говорит.
0: «Вот вы спокойно сегодня приехали. И мы сегодня ни одного дрона не фиксировали. Противник все понял».
15: Постскриптум. Закон войны. На каждое средство поражения находится средство защиты. Мы в 2025 году опередили противника два раза. Первыми начали строить многокилометровые коридоры из противодроновых сеток, что повысило выживаемость транспорта на порядок. И первыми начали массово применять дроны с управлением через оптоволоконный кабель. Средства РЭП против них бессильны.
1: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
10: Бесконечная реклама.
24: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
25: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
26: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
27: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
28: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
29: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
30: 16+.
21: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
5: Глава 40.
7: 3 марта 2025. Подвалы Артемовска. Очень длинные сутки. Царица фронта – логистика.
8: Погоды стоят весенние, но мерзкие. Днем капает почти под ноль, а ночью ударяет до минус 19. Еду в Артемовск, который раньше был Бахмутом, на перекладных, и в первой машине внимательно слушаю, что рассказывает наш водитель с позывным «Рони». Худенький, подвижный паренек из Самары. Ему дали отдохнуть от группы эвакуации, перевели на спокойный маршрут. Спокойный – это когда не нужно надевать броню. Рони крутит руль и отправляет голосовые сообщения. И еще умудряется рассказывать мне так называемую прохладную историю из местного быта. Из часика, так все здесь называют часов яр, возвращался на квадрике пустой. Зеленый квадрик 3 попадания дронов выдержал.
7: Замечаю, что видел этот аппарат в ремонте на базе «Соломы» чемпиона России по футболу Андрея Соломатина, живущего на фронте уже 4-й контракт. И квадроцикл этот уже почти вылечили. Рони улыбается, кивает, его джип лихо проходит гололед на повороте с таким небольшим контролируемым заносом и продолжает.
8: «Мы на квадрике ехали в этот момент из часов яра. Ребята-смежники остановили, говорят, у нас раненый, вывези. Я им, грузите быстрее на платформу для шмурдяка».
7: Так называют любые вещи, от рюкзаков до коробок с печеньем.
8: «И сопровождающего давайте, а то я его просто выроню по дороге. У парня переломаны обе ноги сбросами. Какой-то странный боеприпас пошел у хохлов».
7: Чуть позже в одном из подвалов Артемовска наши коптерщики объяснят мне, что из-за морозов, которые сильно снижают емкость аккумуляторов дрона, враг начал применять облегченные боеприпасы без стальных поражающих элементов, гаек, шаров от подшипников и прочего. Такой сброс дает только ударную волну и красивый яркий разрыв. Моего собеседника уже чуть подтряхивает от этих свежих воспоминаний. Он почти кричит.
8: «Я сопровождающему говорю, общайся с пацаном, так, чтобы он тебе отвечал, чтобы не потерял сознание».
7: «А он?»
8: «А он наклонился к раненому и говорит, братан, поздравляю, ты теперь миллионер».
7: Все в машине ржут, и никто не уточняет, довез ли Рони раненого. Конечно, довез. В последнем городе перед Артемовском меняем машину и пересаживаемся в буханку с легендарным водителем с позывным «Старый». Мне рассказывали, как старому в машину сзади прилетел один FPV-дрон, потом второй, а он как ехал, так и ехал. Даже в безопасном районе не стал останавливаться, перекуривать, переживать и вообще как-то комментировать происходящее. Буханка опрятна, как ее водитель. Изнутри зашита кевларовыми противоосколочными матами, на крыше антенны РЭБа, а в салоне мотивационная надпись для посетителей Артемовска. «Пассажир, будь начеку». А то хрен его знает. Эта надпись задала мне необходимый настрой. Сети спасения. Главная проблема нынешнего этапа СВО для штурмовиков – вход-выход на передок и вообще в зону боевых действий. Проблема обоюдна. Наши дронщики платят противнику той же монетой. Но логистика получается сложнейшей. Сейчас добровольческая бригада номер 88 – отвоевала в Часовом Яре длинный и достаточно широкий язык, который слева, справа и на острие подпирает противник. Сам командир бригады испанец показывает мне эту странную конфигурацию на карте. По плану смежники-соседи должны были выровнять линию фронта, но пока на данный момент не получается, хотя это дело времени. Из хорошего. Часов Яр фактически нами взят. Противник остался на окраинах физически, но контратаковать уже не может. Ждет приказа на отход или когда его вышибут наши. Поэтому ВСУшники отрываются как могут в малом небе. Я это увижу, и не раз. Вообще, по наблюдениям наших бойцов, и на земле противник в каком-то истерическом отчаянии. Не жалеет никого. Мирных тем более. В Часовом Яре привычные надписи на воротах «Дети» или «Тут живут люди» для ВСУ лишь мишень, цель. От фронтовой логистики сейчас зависит весь успех.
15: Мне рассказали в общих чертах схему снабжения наших в часике. Это минимум 3 перевалки груза, я прошел 2. Из машины старого все перегружается на квадрики. А на последнем этапе все уже заносится на себе в одно укромное место. Потом распределяется по подразделениям. Парни-штурмовики, ехавшие со мной в машине, не скрывали радости от того, что выпал снег. Минус – не видно мелких мин, типа лепестков, и натовских колокольчиков. В Артемовск мы заезжаем через Попасную, по легендарной дороге смерти. Она практически потеряла свой жутковатый статус. Ее всю, по всей длине, затянули противодроновой сеткой. На самом деле обычная пластиковая, очень дешевая сетка на высоких стальных шестах. Стоят мощные рэбы, и бойцы-дорожники теперь не засыпают колеи и ямы,

0: Меня угощают чаем, а я выкладываю гостинцы. Колбасу из Макеевки и лаваш. Мне в ответ дарят пластиковый сувенирный щит с надписью «Державно-автомобильная инспекция». Это все, что осталось от прошлой власти. Оберег калибра 5,45. Мы собираемся в гости к артиллеристам. Потом поедем на позицию авиаразведчиков. Везет меня боец с позывным «Феликс». Один из дарителей незалежного сувенира. Он объясняет мне, что и освобожденный Артемовск, и Часов-Яр до сих пор набиты минами-сюрпризами, и встречаются они в самых неожиданных местах. Феликс вспоминает. Возвращались из Часов-Яра группой квадроциклов. Мой попал под сброс. Осколок пробил радиатор, и я закипел. Появился еще один дрон. Я бегаю вокруг машины и отстреливаюсь. Командир по рации приказал бросить машину, искать укрытие и ждать буксировщика. Я бегу по полю каким-то развалинам. Смотрю, автоматный магазин лежит. Новенький, тюнингованный. Подхватываю, а под ним мина. Сидел потом в развалинах и думал, какой я дурак. Вроде бы все знаю, не первый день на СВО. И вот не удержался. Взрыватель мины забило какой-то грязью и травой. Повезло. Феликс показывает мне этот магазин. Теперь это его оберег. Верхний патрон какой-то странный, с черной пулей. Феликс выщелкивает и кладет патрон мне на ладонь. Вместо штатной пули в термоусадочной трубке 4 свинцовые дробинки. Мой проводник объясняет. Если даешь очередь, получается плотный сноп дроби. Проверяли. Нарезы в стволе не портит, нагаром ничего не забивает. Работает. Ну что, поехали? Багги Феликс собрал сам из старой «Фронтеры Спорт». Была такая машина в 90-х. Дверей у нее нет. По команде водителя в случае появления дронов я должен вывалиться из машины. В открытом кузове стоит второй стрелок. Контролирует небо. «Обстановка на троечку», — говорит Феликс. С 1 января он потерял 2 квадроцикла. Вывозил раненых. Феликс открывает мне тайное знание, которое можно получить только на этой истерзанной земле. Дрон почти никогда не попадает с первого раза. Ему нужен второй заход, третий. Те видео, что выкладывают укропы, это работа профи, а их на фронте единицы. Мы быстро прохватываем по дороге на Часов-Яр, к стеле на въезде в Артемовск. Останавливаемся один раз. Вражеский тяжелый дрон «Баба-Яга» только-только сбросил на дорогу противотанковую мину. Она лежит вниз взрывателем, но это не помешает ей сработать. Феликс вызывает саперов. У Стеллы тоже было не все гладко. Едва мы остановились, проходит десяток секунд, и в поле напротив нас падает первый снаряд. Феликс кричит мне «Пристрелочный!» и разворачивает багги. Второй снаряд падает ближе, но мы не дожидаемся развязки. По мнению Феликса, нас приняли за установщиков противодроновых сеток. Они врагу, как кость в горле.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов о водной проблеме мирового уровня.
3: Все конфликты в основном из-за того, что водных ресурсов в регионах мало, население растет, потребление растет, и экономика, в общем, требует еще больше водных ресурсов для производства сельскохозяйственной продукции и промышленности.

0: а вода уже практически исчерпана до конца и вдобавок еще загрязнена отходами. Потому что воду, которую мы забираем из природных объектов, мы используем, а сбрасываем ее в загрязненном виде. Делаем ее просто непотребной для дальнейшего использования. Вот это основная проблема современного водного хозяйства. Именно нарушение всех возможных балансов в условиях роста населения, неконтролируемого и промышленности. И это, конечно, приведет и приводит уже сегодня к конфликтам, когда мы просто понимаем, что воды не хватает. Статистика ООН была такая, что за последние 50 лет 500 и более случаев выяснения отношений между странами по поводу вот нехватки воды, неадекватного воздействия на водные ресурсы и так далее. Так что эта проблема действительно есть. Приведет ли она к войнам, это, конечно, другой вопрос. Но то, что сильно обостряются отношения между странами из-за водной проблемы, это действительно так.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти – полночь. В Кемерове – 3 ночи. Во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О Ближнем Востоке.
2: МИД Ирана рекомендовал всем иностранным силам покинуть территории около страны. С таким призывом выступил глава ведомства Аббас Аракчи после заявлений Дональда Трампа об ответе за сбитый вертолет. Иран предпочитает язык дипломатии, но владеет и другими языками, говорится в аккаунте Аракчи в соцсети X. По его словам, Ормузский пролив – это не международные воды. Иранские вооруженные силы постоянно находятся в состоянии готовности на случай нарушения воздушного пространства, а также сухопутных и морских границ. Ранее глава Белого дома сообщил, что американский вертолет «Апач», упавший у берегов Омана, был сбит иранскими военными, и Штаты обязаны ответить на это.
1: О происшествии.
2: Пожар на газопроводе в Дагестане полностью потушили. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Вечером произошло 3 взрыва на магистральном газопроводе Моздок-Кази-Магомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров. Газопровод перекрыт, жертв и пострадавших нет. Разгерметизация трубопровода названа предварительной причиной пожара. Госдума одобрила создание специальных детских сим-карт. Теперь родители смогут официально сообщать операторам связи о передаче номеров своим детям. Новые правила позволят защитить несовершеннолетних от спама, нежелательного контента и звонков интернет-преступников. Также правительство отдельно утвердит особый порядок оказания услуг мобильной связи для таких абонентов.
1: О мошенниках.
2: В Роскачестве рассказали о схеме мошенничества перед Днем России. Зафиксирован всплеск СМС и звонков с обещаниями гражданам персональных наград от президента. Злоумышленники также обещают денежные выплаты к празднику, но только после оплаты так называемого организационного сбора от 500 до 3000 рублей, сообщили ТАСС в организации. Там добавили, что главная цель аферистов не просто получить деньги, а собрать максимум персональных данных. Введенная на фишинговых сайтах личная информация затем используется для попытки оформления микрозаймов, доступа к госуслугам и для продажи базы другим преступным группам. Государственные награды и почетные грамоты никогда и ни при каких условиях не вручаются за деньги, подчеркнули в Роскачестве.
1: О космосе.
2: НАСА назвала астронавтов, которые отправятся на Луну в рамках миссии «Артемида-3» в следующем году, передает BBC. В состав экипажа вошли Андре Дуглас, Лука Пармитано, Фрэнк Рубио и Рэнди Бресник. Миссия знаменует собой начало будущего, заявил глава НАСА Джаред Айзекман. И о погоде. В эти минуты в российской столице 22 градуса выше нуля, завтра днем до 27-28 и без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня Александр Гурнов, политический обозреватель, обозреватель-международник «Арти». Здравствуйте, Александр Борисович.
4: Здравствуйте. Здравствуйте всем нашим зрителям.
3: И вы знаете, все-таки хочется уже прекратить эти разговоры, все не получается. Нам всякие разные политики подкидывают по этой части новостей. И вот давайте мнение международника, который в профессии уже сколько, 40 лет, да, по-моему? Там, очень много.
4: Уже, я бы сказал, даже 50.
3: Даже 50 лет. Именно международник, вы работали в разных странах. Что там с духом Анкориджа у нас? Вот можно ли считать, что текущее положение дел и все эти заявления от Рубио и, собственно, уход от постоянных вечных заявлений по украинскому конфликту Трампом, он же ничего практически не говорит, на сей счет там Рубио выступает с истребиных позиций, о поддержке Украины в основном он говорит, о том, что как в России все плохо, и Конгресс принял санкции против России. Это уже конец все-таки заблуждениям, иллюзиям, касающимся вот этого самого пресловутого духа Анкориджа или нет?
4: Я не вижу ничего лучше, чем ответить вам словами Ушакова, который сказал, не знаю, что такое дух Анкориджа. Я тоже не знаю. Вот, я не знаю, и никто не знает, потому
3: Мне кажется, Ушаков все-таки немножечко лукавил в этот момент. Так.
4: Не знаю, я немножечко лукавлю. Я лукавлю меньше, чем Ушаков, я честно его цитирую.
3: Вот-вот.
4: Я тоже, как и он, не ощутил этого духа. Да? Объясню, почему. Я думаю, никто не ощутил. Почему? Потому что, по моим соображениям, все, о чем договорились, могли договориться, и все, что обсудили Путин и Трамп, было проговорено за 15 минут, пока они ехали в одной машине без свидетелей от взлетной полосы до того места, там какой-то ангар, да, сарай был, в котором прошли эти самые официальные переговоры. Да. Вот о чем они там поговорили, да, что обещал Трамп, какие обязательства взял на себя Путин, мы не знаем, я не знаю, никто не знает. Хотя многие считают, что это не имеет никакого значения, по большому счету, потому что Путин 100% не отступится от тех целей, которые он заявил в своей военной операции на Украине, а Трамп 100% утром говорит одно, вечером другое, открыто в этом признается, и, собственно, его вот эта непоследовательность, она и заставляет достаточно скептически относиться к каким бы то ни было обязательствам, которые он на себя берет, и обещаниям, которые он дает. Поэтому я думаю, что весь этот дух Анкориджа, это просто, вы знаете, это просто такое, как англичане говорят, wishful thinking, но это когда вот человек хочет во что-то поверить хорошее, да, вот, на что-то надеется и считает, что это вот ход своих мыслей выстраивает не на фактах, а на надеждах. Вот это хорошее английское выражение wishful thinking. Вот нам очень хотелось, чтобы вот, наконец, что-то такое сдвинулось, а нет.
3: А как вы считаете, кто стопорил этот процесс? Вообще, американцы изначально, они серьезно были настроены по этому поводу, и тогда, почему им не получилось, у них не получилось надавить на украинскую сторону так, чтобы те вот сели и все сделали,
4: не как получилось,
3: все мы требовали?
4: Не получилось, потому что не захотелось.
3: Вот.
4: Понимаете, какое дело. Но ведь Путин не зря вот на питерском форуме на последний несколько раз повторял, что они исходят из своих интересов. Все. И Си, и Моди, и Трамп, и Пашинян, и Лукашенко. Все исходят из интереса тех людей, которые привели его к власти. Своих избирателей и своей команды. Вот из чего исходят американцы. Война между Россией и Украиной, а проще говоря, гражданская война на территории бывшего Советского Союза, когда русские убивают русских, она выгодна американцам, она выгодна европейцам, она, в общем, выгодна китайцам, согласитесь, потому что китайцы занимаются своим любимым делом, сидят на горе и смотрят, как два тигра дерутся друг с другом, пока Китай завоевывает все новые и новые рынки и новые и новые позиции политические и экономические в мире. Да? Поэтому она всем выгодна, кроме тех ребят, которые умирают там на поле боя. И она, конечно, наименее всего выгодна Путину, хотя, конечно, Россия извлекает из этой войны какие-то какие-то для себя выгоды, ну, иначе нужно быть идиотом, чтобы воевать просто так, без того, чтобы что-то не получить в результате боевых действий. Да? Но Россия, она выгодна в самой меньшей степени Путину, потому что Путин воюет за свои, что называется, да? Хохлы воюют за чужие, да? Вот. Эти самые европейцы пытаются воевать за наши, которые все никак не хотят возвращать, да? Американцы воюют за европейские, вот. А Путин воюет за свои, поэтому те результаты, которые анонсированы были на том же Питерском форуме по российской экономике, по ее темпам, по тому, как, в каком состоянии она находится, это, в общем, удивительно на самом деле, потому что очень сложно в ситуации, когда против тебя весь Запад, сохранять более-менее стабильность экономики и не скатываться в рецессию.
5: Вы в Великобритании работали, да, если мне память?
4: Да, долго.
5: Вот. А нынче что скажете про них, как про участников конфликта прямых? С ними-то что делать?
4: Что я вам скажу? Великобритания – участник с самого начала, и я думаю, что один из главных закоперщиков этого конфликта. Значит, смотрите, во-первых, с момента, когда англичане совершили свой Brexit, да, то есть выход из Евросоюза, они последовательно идут и уже с открытым забралом практически по пути возвращения себе статуса мировой метрополии. Вот. И Украина в этом деле играет очень важную роль, потому что Украина, по мнению англичан, может позволить им обнулить роль Германии и Франции в Европе. Кроме того, они подрывают связи европейских стран. Я говорю европейских, как англичанин, потому что англичане считают себя не Европой. Европа – это вот через воду, да, мы вот здесь как бы. Они как Америка, только маленькая, да, и они маленькая.
5: Как раз и Америка-то она и...
4: Да, и они маленькая.
5: Из Англии
4: и
5: приехала.
4: И страна маленькая, и вода маленькая, но тем не менее мы через воду.
5: Маленькая,
4: да?
5: Америка, это вы хотите сказать.
4: Да. Вот. Поэтому связь с Россией разрывают, передел Ближнего Востока, передел Кавказа происходит, да. Вот. Кстати, по Кавказу тоже. Почему вот эта политика Великого Турана, да, о которой мы говорим очень критически, скажем, в английской элите, они очень благосклонно относятся к этой идее. По двум причинам. Потому что, они считают, что они держат этот процесс под контролем и в случае чего смогут его обуздать. И, б, это великая вещь, как они считают, для сдерживания России и Китая. Вот. Понимаете, в свое время Борис Джонсон, который, как мы все любим цитировать, приехал на Украину тогда, когда был Стамбул, да, и сказал, давайте там просто воевать, вот, с русскими, он сказал очень здравую вещь, я вот себе выписал, смотрите, он сказал, сегодня мир находится на перепутье, и я верю, что Трамп понимает, сказал Борис Джонсон, такую реальность, что поражение Украины будет огромным поражением для Америки. И англичане здесь, как вот мы любим про них говорить, что они любят там жареные каштаны чужими руками там из костра вынимать, да, хотя англичане не едят жареных каштанов, я не знаю, французы любят жареные каштаны на Елисейских полях и на Тракадорах есть, но неважно. Это очень правильная фраза. Они рассчитывают использовать этот конфликт в своих интересах и так, чтобы, рискует типа Америка, а мы тут вот как бы, да, вот, знаете, как вот когда группа трудных подростков встречает каких-то там молодых ребят, недавно переехавших в их район, и вперед выходит так называемый блатарик. Знаете такую историю?
5: Самоутвердиться нужно, да.
4: Блатарик.
5: Да,
4: это вот в моей молодости так было. Значит, подходит себе такой маленький, такой наглый, и тогда даже с папироской уже, да, хотя ему там 8 лет. И говорит, что ты сюда пришел, это наш двор, да? Вот. Но он знает, что если завяжется, значит, конфликт, то вот там вот за ним есть главные пару ребят, да, которые, значит, впишутся, а он в стороночку отойдет. Вот англичане пытаются таким блатариком быть, понимаете? Вот. Значит, план при этом, план Бориса Джонсона, когда он затевал эту войну, когда он эту войну и спонсировал, и они же первыми стали поставлять тяжелые танки, они первыми стали поставлять ракеты, вот эти Storm Shadow, да? Вот. План был очень хитрый. План был такой, что украинская армия и так являющейся довольно сильной, многочисленной, и украинские солдаты, которые приучены уже к натовскому оружию и к неким натовским стандартам, они сейчас довольно сильно обескровят России, потреплют российские войска, а потом, когда война закончится, то вот эти вот украинские солдаты, они заменят тех самых 70 тысяч американских войск, которые находятся на территории европейских стран. То есть, по сути, вот мы об этом мало думаем, но для Бориса Джонсона и для англичан это был еще способ как бы выдавить американское военное присутствие из Европы, заменив его украинским, которым, естественно, им гораздо легче управлять, его гораздо легче контролировать, потому что как бы все это куплено и схвачено. То есть еще и убрать США из Европы. И последнее, что я хочу сказать, что по мере того, как рушится, значит, послевоенная конца 20 века, значит, система международных связей, система, значит, сил в Европе, баланса сил в Европе, англичане рассчитывают перехватить у Соединенных Штатов, которые, как многие полагают, и небезосновательно, что называется, едут с ярмарки уже, да, перехватить лидерство, да, и делать они это хотят через НАТО. Вот. И именно поэтому у англичан сейчас с Макроном такая сильная конкуренция, потому что Макрон это понял, и Макрон пытается исподволь стать одним из, может быть, и главным инициатором разных натовских акций, вообще натовской политики. Но англичане этого не пустят. Англичане будут использовать НАТО и свое лидерство в НАТО для того, чтобы в отсутствии Америки или при ослаблении Америки занять лидирующие позиции в западном мире.
5: Перерыв сделаем. Иван Панкин, Александр Гурнов, журналист-международник RT. Мы скоро вернемся и продолжим.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Николай Межевич, о предложении президента Финляндии Александра Стуба расширить Евросоюз до Канады.
7: Это демонстративная глупость. Понятно, что Британия, Канада не нуждаются в финских рекомендациях. И в Брюсселе есть очень разные люди. Нас ненавидят, конечно, все дружно. Но я думаю, что Кая Каллас, услышав вот этот поток сознания, тоже удивилась. Тут соперники достойны друг друга. Но она все-таки находится на позиции главы европейской дипломатии. То есть ей глупости такого масштаба говорить положено. А президент Финляндии можно говорить другие глупости. Например, вырубить все сосны в Финляндии и засадить Финляндию кипарисами. Это его компетенция. А вот предлагать Канаде вступить в ЕС – это точно не его компетенция. Редкая концентрация бреда.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое другое.
1: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Возвращаемся. В эфир Иван Панкин и международный обозреватель RT Александр Гурнов. Александр Борисович, но про переговоры так или иначе не утихают страсти. И с какого-то момента все-таки и мы аккуратно заговорили о том, что все-таки, может, Европа должна сесть, а они вот сейчас там локтями толкаются, думают, кого же все-таки отправить на переговоры с Россией, кто должен быть переговорщиком, и мы вроде как даже не против, насколько я могу судить. Но должна ли быть Европа за столом переговоров? Раньше мы все-таки придерживались точки зрения, что нет, вот есть США, Россия, Украина, такой треугольник любовный, а тут еще, понимаете, присобачивается Европа. Но нужна ли она, кстати?
4: Вы знаете, ну, есть разные подходы. С одной стороны, опять же, я процитирую Путина, не уверен в дословной цитате, но Путин дал понять, выступая на форуме в Питере, что Европа, она участник конфликта на той стороне, вот, поэтому она не может быть посредником, да? Вот. Точно так же и Америка не может быть посредником. Америка точно такой же участник конфликта с той стороны. Поэтому нам нужно решить, мы хотим разговаривать с Украиной. То есть, ну, скажем, там, если, например, Израиль вот сейчас воюет, да, воюет там в Ливане, ему нужно говорить, чтобы прекратить войну на территории Ливана с Хезболлой, который ведет непосредственно боевые действия против Израиля, или с правительством Ливана, да, на территории которого ведется эта война, и с правительством Ирана, да, частью которого является Хезболла. Точно так же и нам нужно решить. Мы хотим договариваться с хозяевами, с теми, кто нанял Зеленского и его клику для того, чтобы воевать с Россией, или непосредственно с Зеленским. Но, как опять же говорит наш президент, ему не откажешь в логике, очень сложно какие-то... Говорить-то можно, но очень сложно что-то о чем-то договариваться с тем же самым Зеленским, потому что следующий президент, или как бы ни назывался руководитель Украины, Гетман там, или кто у них там может быть, да, когда он придет к власти, легитимно он скажет, что эти вот бумажки, которые Зеленский подписал, ничего не стоят, потому что он был кто? Он был никто. Вот. Он не был ни президентом, ни кем, поэтому они не стоят тех чернил, которыми были подписаны. Поэтому довольно сложно. Я считаю, что, вот, как мне кажется, опять же, это мое личное мнение, что договариваться нужно, конечно, с Америкой. Вот. Но, потому что Америке проще всего прекратить всю эту войну. Да? Как только они отключат эту самую Украину.
5: Ну, разведданные, да, может,
4: от Старлинка. От Старлинка, да. Значит, они же это и разведданные, летают они все по Старлинку, эти самые их летательные аппараты. Да? Поэтому как только они их отключат, очень быстро война прекратится. Да? Вот. То есть, ну, как бы просто они капитулируют. Вот. Значит, с европейцами тоже можно вести разговоры, но, понимаете, с европейцами трудно вести переговоры, потому что Брюссель, который претендует на то, что они говорят от лица, значит, всей Европы, выясняет, что нет. Понимаете? Потому что пока они решали, там, кому сколько там дать денег, там, какие там ввести, какие там эти самые, значит, порядки для сертификации там, клубники на рынок, народ это терпел. Но когда Брюссель сказал, что мы выделим там миллиарды, десятки миллиардов на войну, вот, люди сказали, а мы не хотим, мы не согласны. Венгры сказали, мы не согласны. Сербы сказали, мы не согласны. Да, с какой стороны? Мы не хотим воевать. Вы еще завтра пошлите наших ребят туда воевать. Нет, это самое. Вот, понимаете, поэтому с Брюсселем вести переговоры, они, как выяснилось, не очень представляют в этих вопросах, не очень полномочны говорить от имени всех и каждой страны. С каждой страной в отдельности, опять, Брюссель не позволит. К нам приехал один единственный руководитель европейской страны на парад Победы. Так его там гнобили потом целый месяц, помните, да, после этого, да? Вот. Поэтому я думаю, что договариваться надо с Америкой, вот, но с Америкой договариваться очень сложно, только силовым путем. Они понимают только силу.
5: А понимаете? Это что значит, по-вашему?
4: Ну, значит, так, давайте, так, если конкретно, то да. Давайте говорить да. Конкретно, что, чем мы можем напугать Америку.
5: Вот именно.
4: И что
5: так,
4: мы можем...
5: чтобы не езжай известным местом.
4: Да, что мы можем сказать Америке, что типа либо вы отключите Starlink, либо что? Либо мы произведем ядерный взрыв в космическом пространстве. Вы в курсе, что среди поражающих факторов ядерного взрыва, как нас учили в школе, да, есть такое понятие, как электромагнитный импульс, который в атмосфере гаснет быстрее, в безвоздушном пространстве распространяется сильнее и дальше. Поэтому вот эти все геостационарные спутники, которые висят над Украиной, да, которые помогают им ориентироваться в пространстве и в жизни, если там взорвать ядерную бомбу, то это будет электромагнитный импульс, который выведет из строя все эти спутники сразу, они просто перестанут работать и больше не заработают. Это первое. Потому что сбивать каждый в отдельности невозможно. Их там тысячи, но это нереально. У нас столько ракет нет, чтобы перечислять спутники. А бомбы взорвать, да. Б. Это не является конкретным применением ядерного оружия против какой-то страны. Да? Ну, мы же не применили, мы же не бросили бомбу ни на Хиросиму, ни на Киев, ни на Брюссель. Да? В. Ущерб для земли будет, в общем, минимальным, как утверждают люди. Я за что купил, за то продал. Да?
3: Хорошо.
4: Вот. Поэтому вот такой аргумент, например, я думаю, будет убедительным для американцев.
3: На бумаге просто. Почему, собственно, на официальном уровне об этом даже не говорят?
4: Ну, понимаете, какое дело? Ну, во-первых, мы таким образом нарушим ряд взятых на себя обязательств по немилитаризации космоса, введению туда ядерного оружия и так далее, и так далее. А Россия, до нее Советский Союз, мы всегда почему-то очень трепетно относимся к каким-то взятым на себя обязательствам, даже в том случае, когда другие их не соблюдают. Скажем, американцы с приходом Трампа, они вышли из огромного количества соглашений просто так, а нам больше не интересно. Вот, поэтому почему бы нам, например, прежде чем взрывать это самое там устройство, вот сейчас официально не выйти из юридически обязывающих договоров и документов, которые могут не позволить нам это сделать, и посмотреть на реакцию, а потом предложить американцам отключить на всякий случай Starlink, чтобы сохранить его для других целей.
3: Ну, можно просто тогда в рамках устрашения поднять взрывное устройство в космос.
4: Ну, это быстро.
3: Ну, как вот, давайте поднимем, не обязательно на кнопку нажимать,
4: ну,
3: давайте
4: да.
3: Поднимем тогда, вот, и сразу все будет понятно. Ну, да нажатие, собственно,
4: можно,
3: один клик.
4: Ну, можно и так, да.
3: Да, но почему-то вот не делаем, и про обязательства хочется вернуться к этому разговору, а это точно правильно, на ваш взгляд, журналистский, в том числе гражданский, это точно грамотная нынче политика про взятые обязательства, скажите, пожалуйста?
4: Ну...
3: Да, вот
4: в общем, сложный очень
3: ответ.
4: Вопрос. С одной стороны, ну, это вы знаете, это как вот езда по улицам на машине и соблюдение правил дорожного движения. Когда ты едешь по правилам, вот, то, значит, вроде ты в безопасности, и, ну, относительно сильной безопасности, в том числе от преследования. Если ты начинаешь резко нарушать правила, да, то, во-первых, ты должен знать, стоит ли твое нарушение того, чтобы рисковать, да, вот, и, во-вторых, ты должен понимать, что если все начнут также нарушать правила, да, вот, то поданный тобой пример приведет к полному хаосу. Вы когда-нибудь ездили на машине в Каире? Вань, нет?
3: Угу.
4: Не приходилось в Каире?
3: Нет.
4: Мне приходилось. Да, это ужасно. Там все едут кто куда хочет. Причем там...
3: Ну, можно там Вьетнам. Вот я во Вьетнаме такой.
4: А, ну, наверное, то же самое.
3: Там
4: да,
3: на
4: да,
3: мопедах
4: да.
3: В основном.
4: Да, вот. А в Каире есть единственное правило, что если едет мистер, так это вот мистер едет, да, если едет большая, красивая, желательно американская машина с белыми людьми, то вот ей более-менее уступают дорогу, а все остальные едут вот так вот во всех направлениях. Понимаете? А если же серьезно про то, держаться ли нам взятых на себя обязательств или нет, то у нашей страны есть ряд неоспоримых преимуществ перед остальными, и авторитет России в том числе держится вот на этом, на то, что Россия предсказуемая, и что Россия придерживается взятых на себя обязательств, что Россия не кидает. Вот. Хотя тоже были исключения, скажем, та же Куба, например, да, вот если вот то, что я сейчас скажу, услышат на Кубе, скажут, да, это правда.
3: Но мы все-таки на официальном уровне говорим, что будем поддерживать, и что-то туда отправляли. Все-таки.
4: Ну, мы отправили один танкер с нефтью, да, которого хватило на неделю, по-моему. Да, ну да, а до этого 20 лет, вот, когда Куба была...
3: Ну, будем справедливы, да, вот. Есть претензии.
4: Да, поэтому... Нет, и эти претензии прекрасно... Кубинцы по-прежнему очень с большой симпатией относятся к русским, но по поводу правительства, они говорят, да, при Советском Союзе, да, Куба, Келиндас, Куба... Вот, значит, а как только у вас, значит, стала уже новая Россия, то ну куда же вы делись? Вы решили, что вам больше не интересно. Вот, значит, поэтому, Вань, вы знаете, не могу я вам ответить на ваш вопрос, как человек, который, значит, вот в этих во всех геостратегических военных делах является, в общем, дилетантом, я бы нарушил, да, вот, я когда по улицам езжу, когда тороплюсь, нарушаю.
3: Ну, видите, и на красный свет переходили.
4: На красный, переходить-то каждый день,
3: ну,
4: да.
3: Вот.
4: Вот. Вот, поэтому нарушаю, да. Но я прекрасно понимаю, что это неправильно. Что это неправильно, и когда меня жена говорит, ну что это, я говорю, ну и характер такой. Я знаю, что неправильно. Но это характер, понимаете? У Путина характер другой, как вы заметили.
5: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Александр Гурнов, международный обозреватель RT. Скоро вернемся и продолжим.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О пожарах.
2: При пожаре на магистральном газопроводе в Дагестане пострадал один человек. Очевидец, снимавший все на видео, отравился продуктами горения. Угрозы жизни нет, сообщили в Минздраве республики. Вечером произошло 3 взрыва на магистральном газопроводе «Моздок Казимагомед» с последующим факельным горением высотой до 15 метров. Газопровод перекрыт, жертв нет. Разгерметизация трубопровода названа предварительной причиной пожара.
1: О Ближнем Востоке.
2: Вице-президент США Джей Ди Венс утверждает, что сделка с Ираном может быть заключена на следующей неделе или в ближайшие месяцы. Тем временем МИД Ирана рекомендовал всем иностранным силам покинуть территорию около страны. С таким призывом выступил глава ведомства Аббас Иракчи после заявлений Дональда Трампа об ответе за сбитый вертолет. Иран предпочитает язык дипломатии, но владеет и другими языками, говорится в аккаунте Иракчи в соцсети X. По его словам, Ормузский пролив – это не международные воды. Иранские вооруженные силы постоянно находятся в состоянии готовности на случай нарушения воздушного пространства, а также сухопутных и морских границ. Ранее глава Белого дома сообщил, что американский вертолет «Апач», упавший у берегов Омана, был сбит иранскими военными, и Штаты обязаны ответить на это.
1: Об инициативах.
2: Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили компенсировать за счет бюджета 25% основного долга по образовательному кредиту студентам, окончившим обучение с отличием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение парламентариев на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Парламентарии отмечают, что действующая система господдержки образовательного кредитования в первую очередь направлена на снижение финансовой нагрузки на учащихся. Однако она не предусматривает механизмов поощрения тех, кто демонстрирует высокую успеваемость и получает красный диплом.
10: о погоде.
2: В Московской области на двое суток ввели желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемых гроз. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. Предупреждения действуют с 9 утра среды до 9 вечера пятницы. Ранее синоптик Центра Метео Александр Ильин сообщил, что на неделе в столичном регионе установится жаркая летняя погода, пройдут дожди с грозами. Днем воздух будет прогреваться от плюс 27 до плюс 32 градусов, а ночью температура может колебаться от плюс 15 до плюс 20 градусов. В эти минуты в российской столице плюс 22, завтра днем 27-28. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 19 градусов, завтра днем плюс 19, плюс 22. Курс доллара на завтра 71 рубль 73 копейки, евро стоит 82,78, юань 10,58. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Продолжаем разговор. Иван Панкин и Александр Гурнов, международный обозреватель RT. Давайте, Александр Борисович, вот за финалем по США, на самом деле, и потом уже не будем. Они в какой момент активно включаться? Нам что для этого нужно сделать? Вот мы, допустим, возьмем Донбасс, да, каким-то образом, и они все прибегут, и да-да-да. То есть они сейчас, как я понимаю, в зависимости от того, какая ситуация на полях, на фронте, от этого зависит их риторика. Сейчас она, не в нашу пользу. Если так послушать Рубио, он вышел на авансцену, мне кажется, Трамп ему дал карт-бланш, а вот обратите внимание, другая его правая рука, у него
4: Венс,
5: есть Рубио,
4: да. Венс как-то замолчал, да.
5: Как-то замолчал. Тот был как бы изначально больше настроен за Россию, как мне это казалось, он украинцев недолюбливал, он это много раз подчеркивал, а Рубио больше ястреб в этой части, и мы все ждали, какая же сила, какая рука у Трампа победит. Но мы видим, что прямо сейчас все-таки он больше пользуется именно рукой под названием Рубио, госсекретарь, который вот всякое разное нехорошее про нас говорит, очевидно, что, да, карты у него. Но ситуация может поменяться или нет?
4: Одна из причин, по которой Трамп сейчас больше Рубио выдвигает на авансцену, это то, что предстоят выборы. Рубио является представителем латинского населения, да, Америки, которых в Америке чуть не большинство.
5: Кубинец, по-моему.
4: Да, у него кубинские корни, короче, из Латинской Америки корни у него. Вот, и голоса этих людей необходимы, да, поэтому когда рядом с Трампом не этот самый WASP, как они их называют, да, белый, богатый, а вот именно человек с этими корнями, это делает партию более привлекательной. Это первое. Второе. И, может быть, поэтому, кстати, Трамп из заявил недавно, что где-то он сказал в одном из своих очередных каких-то заявлений, что, в общем, он не считает Венса человек, который может его заменить на посту руководителя партии.
5: А до этого говорил, да.
4: Говорил,
5: потом,
4: да.
5: Потом что-то пошло не так.
4: Да, что-то пошло не так, да. Вот. И мне кажется, Венс пошел на второй круг. Знаете, как самолет, шасси не вышло, и он пошел на второй круг. Поэтому Венс пошел сейчас на второй круг. Что касается голосования в том же в Конгрессе по поводу вот этих санкций против России, там же проголосовало чуть больше половины. Все-таки, понимаете, все-таки не всеобъемлющее. Там что-то 230 за, там 210 против. То есть вот такое распределение голосов. То есть все-таки почти половина американских законодателей были не готовы поддержать вот эти вот новые санкции против России. То есть не симпатия, а симпатии речи быть не может. У американцев не может, кто мы такие для американцев? Мы для американцев какие-то, в общем, люди, которые живут где-то очень далеко. Вы видели, тут вот в Москву приехала известная журналист-блогер американская, да?
5: Да, Оуэнс, Кэндис Оуэнс.
4: Да, Оуэнс. 21 век. У человека есть вот этот вот прибор вот в руках, да?
5: Телефон.
4: И она, я имею в виду, где все есть, то там эта информация. И она удивляется, как школьник. Ой, в Москве так красиво, в Москве так чисто, такой город, так
5: Питер
4: безопасно.
5: Ещё, да.
4: Да, я попоражаюсь как-то. Почему мы об этом не говорим? Ну, видите, это вот удивительно. Это мне напоминает, как вот если какого-нибудь русского мальчика, который все смотрел мультики про оранжевое небо и Чунгу-Чангу, который приедет, скажем, там, не знаю, в столицу какого-нибудь приличного африканского государства, скажет, слушайте, в Африке так клёво, машины, Макдональдс, всё. А мы-то думали, что там только значит, папуасы и крокодилы, да? Вот.
5: А вот давайте вернемся, наверное, к Британии. Больше они тоже там так думают, что у нас тут кошмар, разруха, медведи, балалайки,
4: вы знаете, больше вот ничего.
5: Стереотипы в голове.
4: Британцы думают информированно немножко лучше, но если американцы, в общем, считают нас достаточно дикой, далекой, сибирской такой какой-то морозной, то мороз круглые сутки, медведи на улицах и так далее, все, да? Вот. Но такой милый, да? Но они такие милые папуасы, которые, в общем, нам особо не угрожают, они широкие, водку пьют, мы тоже любим выпить, да? И так далее. Значит, то для англичан мы серьезнее страна, конечно, чем то, какой нас представляют америкосы, но, простите, пиндосы, правильно говоря, честно. Вот. Значит, хотя...
5: Уже можно.
4: Хотя, как говорил один военачальник, в Косово, по-моему, мы приехали, он говорил, не нужно называть американцев пиндосами. Почему? Ну, для пиндосов это обидно.
5: Пиндосов
4: это обидно. Да-да-да. Вот, это самое. Но при этом враги, да, вот они... Вы знаете, ведь англичане, смотрите, еще они еще до Великой Смуты, то есть до Ивана Грозного, они же хотели проложить транзит с севера России, да, туда вот в Самарканд, Бухару, в Китай, да, угу. еще в лице агентов, как называлось, Московская торговая компания, по-моему, да, вот эта, которая была еще при Иване Грозном создана, да, они хотели Архангельскую область, там с Гаком еще, да, еще с Вологодской захватить и идти туда по Поволжью, туда в сторону, значит, Каспийского моря, да. И с тех пор ничего не изменилось. Они потом хотели это делать в Крымской войне, в 1850-е годы, они тоже собирались вернуться к одному плану. Они и во времена, когда они поддерживали Гитлера, до того, как он начал их бомбить, да, там, в 30-е годы, они тоже опять же туда нацеливались и хотели к этому вернуться. От этого никуда не денешься, понимаете? Поэтому вот эти вот слова, что у русских слишком много богатств для одной такой малонаселенной страны, и это несправедливо, это Олбрайт сказал, если я не ошибаюсь, да? Ну вот у англичан просто это, я думаю, что на том этаже, где находится русский отдел МИДа, это, наверное, на стенке написано, просто как девиз такой, да? Вот, поэтому англичане нас воспринимают, в общем, как врагов, как соперников.
5: Базу, как ресурсную базу воспринимают.
4: Да, и как
5: вот текущее противостояние – это война за ресурс?
4: Конечно. Конечно.
5: То есть есть задача действительно взять под контроль наши природные
4: богатства. Конечно. А все война за ресурсы? Те войны, которые англичане вели всю свою жизнь в разных странах мира, это что такое? Это была война за что? Это же была война абсолютно не за какие-то там ценности, не за испанскую корону, а за те ресурсы, которые стояли за испанской короной. Ну и так
5: далее. Просто вот думаю, первый момент, что им мешает просто покупать, ведь мы недорого даем. Да, не задорого, я имею в виду. И второй момент, а как они это потом, ну, в случае гипотетического успеха, будут это между собой делить? То есть уже друг с другом воевать будут?
4: Хороший вопрос. Хороший вопрос. Не знаю. Вот нужно...
5: Потому что самый большой вклад, ну, в Украину внесли кто? Немцы, поляки... Ну, Британия с одной стороны, но если по деньгам судить, не самый большой,
4: правда? То есть вы сейчас вот уже это экстраполируете на украинский конфликт?
5: Конечно,
4: и как они будут делить Украину?
5: Нет, они в принципе, ну, в случае гипотетически, у них задача какая? Выиграть, нести стратегическое поражение России, правильно ведь?
4: Да.
5: За ресурс.
4: Да,
5: логично,
4: получить
5: да.
4: Украину, например.
5: Да, они вкладывали в некий проект под названием Украина, чтобы прийти к этой цели. Потом, гипотетически, придя к этой цели, как они будут делить между собой?
4: Ну, во-первых, у англичан и у американцев уже есть соглашение, как вы знаете. У англичан на 100 лет, с американцами не помню на сколько, но тоже надолго, на все вот эти минеральные ресурсы, редкоземельные металлы и так далее, и так далее.
5: Но
4: так
5: это
4: далее.
5: С Украины.
4: Да. Вот. Ну, вот они, видимо, так и будут делить. По этим они рассчитывают, что это соглашение все-таки будет иметь какую-то юридическую силу. Вот,
5: Если у нас есть понимание, что это война за ресурсы, мне это и Мария Владимировна Захарова говорила, официальный представитель Министерства иностранных дел, тогда, собственно, чего же мы ждем? Ну, вот официально сформулировано, что это война за ресурсы. Тогда простите, пожалуйста, а зачем мы воюем с Украиной тогда?
4: Ну, а в Европе ресурсов нет, что с ними воевать.
5: Но их надо остановить.
4: Ну, сейчас есть, появляется все больше и больше, формируется некое лобби среди экспертов, среди даже ряда политиков и просто авторитетных людей в стране, которые говорят, да, да, они являются нашим врагом уже даже юридически. Давайте начнем бомбить. Ну, я что скажу? По поводу того, что бросать бомбы на Берлин, я бы не спешил, конечно. Но, опять же, если с точки зрения юридической сходить, то как любит Путин выстраивать, да, наш президент, и мне это импонирует, вот такие ситуации. Смотрите, вот в нас, в город Санкт-Петербург, и там какой-то порт еще или куда-то еще, да, каким-то объектом, залетел ряд летательных аппаратов со взрывчаткой с территории там Эстонии. Да?
3: Нашли, нанесли ущерб.
4: Да, они залетели, и отбомбили, сломали и убили. Вот.
3: Так.
4: То есть это значит, это можно расценивать, мне кажется, как атаку Японии на, извините, Японии, те самые Эстонии, как атаку Эстонии на Россию.
3: А понимаете? Я думал, что вы хотите историческую параллель
4: провести. Ну, или по Перл-Харбор, да. Ну, Перл-Харбор хотя бы японцы это самое.
3: Ну,
4: да.
3: Японии, да, да,
4: Перл-Харбор. Но там были сами японцы. А здесь, значит, здесь на нас через российско-эстонскую границу или там российско-финскую летят, значит, бомбардировщики эти беспилотные, которые у нас убивают людей и разрушают там какие-то эти самые, вот. А они говорят, ну, это мы не знаем, это хохлы, значит, через нас там пролетают. А мы можем сказать, мы не знаем, кто через кого, может быть, это немцы через вас пролетают или что. От вас пролетело, значит, вы получите, да? Вот здесь я бы, например, попробовал вот это вот использовать. Опять же, я говорю как злостный нарушитель правил дорожного движения.
3: Да? Ну, как частное лицо, нормально.
4: Да, и как частное лицо. Вот я бы, может быть, и рискнул попробовать вот и воспользоваться этим аргументом. И дать вот
3: поэскалировать.
4: Тот самый ответ, о котором вы говорите, на который вы намекаете, да, потому что что я могу сказать точно, абсолютно, что если ты все время отвечаешь, то ты обречен на поражение. Поэтому меня возмущает, когда мы бьем по Киеву, когда мы расчехляем орешник, когда мы запускаем там еще что-то и говорим, это был ответ на то. А вот в ответ на это...
3: Вы не одиноки.
4: Ребят, ну почему мы воюем в ответ?
3: Да. Перерыв. Почему мы воюем в ответ? Это, кстати, заголовок будет нашего разговора с вами. Иван Панкин, Александр Гурнов, международный обозреватель RT. Скоро продолжим.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Александр Гурнов, международный обозреватель RT. Разговор крайне интересный у нас с вами получается. Ну, в общем, коль уж мы вот к этому подошли, и хороший вопрос я приберег как раз на десерт. Связан он уже с подготовкой Европы к войне с Россией. Это, в принципе, все делается официально. Правда, они как это объясняют своей аудитории? Россия нападет, и называют разные даты. И мы здесь говорим, Европа готовится, там Германия готовится, Польша готовится, другие страны готовятся, прочее, прочее. Вы как думаете, все-таки война с Европой, война с НАТО, как это у нас здесь называется, она неизбежна или все-таки варианты какие-то есть? Какие тогда?
4: Во-первых, население Европы воевать не хочет. И население Европы, я несколько раз этот вопрос напрямую задавал там своим знакомым и даже малознакомым людям из европейцев, и они, помните, как Шарик в фильме, говорят, я на войну не пойду, я на Колчакских фронтах раненый. Да?
5: Но вот. Население-то никто не спрашивает,
4: ну,
5: мы знаем.
4: Все-таки у них существует система, при которой приходится оглядывать все-таки на то, как отреагирует электорат. Да? Вот, это первое, это что-то население. Что касается руководства, то они, как тот самый блатарик, которого мы с вами обсуждали, среди хулиганов, они рассчитывают, что за ними должна стоять Америка. Вот. Если Америка не артикулирует стопроцентно, что, ребят, давайте мы тут, вот, если что, это самое, значит, бомбанем. Вот. Они не решатся. Хотя мы и говорим, что у них ресурсы человеческие такой, сякой, очень большие, но они прекрасно понимают, все-таки там не полные идиоты, хотя идиотов сейчас количество увеличивается, ну, среди большого руководства, а, скажем, в тех же самых МИДах и в разведках у них сидят очень много квалифицированных людей, которые объясняют этим там, дурачкам, типа этой самой Каи Каллас и прочим, да, что нападение Европы на Россию прямое, да, это будет не то, что грозить, а 100% обернется применением ядерного оружия против европейских стран. Вот, наши ядерные потенциалы несопоставимы. А почему обернется? Потому что наши конвенциальные потенциалы несопоставимы. У них во много раз больше населения, у них во много раз больше экономический ресурс, у них огромное количество вооружения, к тому же они сейчас наращивают. Да, поэтому как только начнется война официальная между там, Европейским Союзом и Западом и Россией, то Россия применит ядерное оружие сразу. Вот, поэтому думаю, что не будут они с нами воевать, но вооружаться они будут всем выгодно, опять же, понимаете? Это же очень выгодно. Они имеют войну на Украине. И вот эти, почему они раньше так мало тратили вот этих военных бюджетов? Помните, их Трамп заставлял там 3%, 5% да, тратить из дохода на военный бюджет, из государственного? Потому что куда девать-то? Ну, понастроят они этих абрамсов, этих самых челленджеров, или как они называются. И что они будут с ними делать? Будут так стоять? А так они их все жгут там, понимаете? Они их производят, отправляют, и так, акции же этого Рейнметалла, да, они растут просто в разы.
5: А уже танки-то не отправляют, беспилотники?
4: Ну, сейчас новая фишка. А беспилотники может делать кто хочет. В любом гараже может делать. Любой стартап. Люди начинают с нуля, берут кредит, и через год миллионеры. Да, потому что, ну что, они ловко очень сделали эти беспилотники. Поэтому это выгодно. В условиях экономического спада, который объективный, который придумал не Путин, вот, и не американцы, взорвав Северный поток, а просто объективно Запад входит вот в эту стадию, значит, экономического кризиса, милитаризация экономики – это один из эффективных путей выхода из экономического кризиса. Поэтому они, конечно, будут это продолжать. А к тому же американцы будут это поддерживать. Американцы будут это поддерживать, вот эту вот нашу с европейцами, вот эту вот, значит, неприязнь и конфронтацию, потому что им нужно бороться с Китаем. Им нужно бороться. Они прекрасно понимают, что для них главный соперник сегодня Китай, который реально стал первой экономикой в мире, который расширяет свой товарооборот с Россией. У нас когда-то, не так давно, я помню, мы говорили, что, ну, может быть, мы доведем товарооборот с Китаем до 200 миллиардов, да? У нас в этом году уже 230, по-моему, да? Он, правда, упал. Наш товарооборот с Китаем, он упал по сравнению с прошлым годом где-то процентов на 5, но это связано, во-первых, с общей конъюнктурой. Самое смешное, что больше всего упал экспорт китайских машин в Россию. Ну, просто их уже так много, что уже пока хватит китайских, да? Уже все, кто хотели, все купили. Но с нами-то на 3% уменьшился, а с американцами на 15%. Понимаете, какое дело? А дальше еще что происходит? Есть Китай, и есть Индия, которая уже, на самом деле, мы как-то про нее пока не очень говорим, но она уже подбирается к Китаю и по численности населения, и по мощи экономики, и по влиянию в мире, и так далее, и так далее. Проблема в том, что у них настолько серьезная цивилизационная разница, разные взгляды на жизнь, конфликты. У них же фактически война идет там, ну, в горах. Там. Нет, я имею в виду у Индии с Китаем.
3: У них пограничный конфликт есть.
4: С Пакистаном-то они постоянно перестреливаются, а с Китаем у них тоже там все время конфликт происходит. Да. Единственное, кто может сблизить Индию с Китаем, это Россия. Поскольку у нас и с Китаем прекрасные отношения, и с Индией у нас десятилетиями прекрасные отношения. И вот на этом Россия может играть, потому что посредническая роль России в сближении Индии и Китая бесценна. Больше никто в мире, кроме Путина, не может взять, ну и в обозримом будущем, посадить за стол переговоров Моди и Си. Путин может. И мне кажется, он на этом играет. Если Путин и Запад, в первую очередь Америка, понимает, что если это произойдет, как бы пожать руки, а сам даже посидит в сторонке, да, вот, то кирдык вашей Америки, как говорил Багров в свое время, помните?
5: Да, кирдык. Но видите, как-то кирдык этот не приближается. Вот. Кирдык, кстати, в Америке-то он не за горами, по-вашему?
4: Ну...
5: Трамп действительно способен раскачать ситуацию, ну, просто своим поведением, или уже, наверное, об этом не стоит говорить? Раньше много говорили.
4: Ну, вы знаете, нет, Америка, ну, крупнейшая в мире держава, естественно, и по всем показателям. Но то, что Америка едет с ярмарки, это очевидно. Она едет с ярмарки богатой, да, она там все продала, она едет с мешками денег, на ярмарку-то едут

0: ситуацию, кто переломит вот эту тенденцию хамить Америке, да, вот как бы...
1: Потому что сам будет хамить.
0: Да, да, вот, переставать ее слушаться и прочее. Вот, но я далек от мысли, что мы с вами застанем это самое...
1: Я не теряю надежды,
0: вот,
1: не знаю, как вы.
0: Значит, краха вот этого американского проекта западного, но то, что процесс идет, и идет он именно в этом направлении, мой папа, кстати, который, как вы знаете, вместе с вашим однофамильцем Панкиным
1: долгие
0: годы, да, работал в комсомолке, любил говорить, все империи распадаются. Когда Советский Союз был в полном порядке, папа говорил: Саш, поверь мне, ты застанешь Совет, империя, все империи неминуемо распадаются.
1: Вам вот. Сейчас аудитория так, ну, понятно, вы не услышите, но задаст вопрос, ваш папа что, был антисоветчиком?
0: Он не был антисоветчиком, но, как говорил папа, когда умер Сталин, то якобы вся страна плакала, ну, папа говорил, вранье.
1: Не плакал. А я от многих слышал, что действительно плакали. Вот. И как будем жить дальше, вопрос звучал.
0: Так вот, мой папа не был антисоветчиком, но он не плакал.
1: Ну вот. Да, да. Я не то чтобы обзываю вашего папу, просто спросил, да, потому что аудитория будет требовать.
0: Мой папа, он критический, царство ему небесное, очень критический
1: это нормально. Да. Критически вот, можно и нужно.
0: К советскому строю.
1: Вот да. Сейчас, кстати, вы уже как журналист скажите, сейчас критики хватает, критика сейчас необходима.
0: Я думаю, что наша власть достаточно сильна. Президент достаточно умен для того, чтобы понимать, что эта дискуссия сегодня может быть полезна обществу, полезно власти. Вот. И думаю, что это произойдет. И что вот эти серьезнейшие вопросы, которые поднимают люди там на кухнях, в интернетах, там в студии радио «Комсомольская правда», у вас тоже бывают люди, которые сильно критикуют происходящее.
1: Да, да.
0: И вы даже иногда с ними соглашаетесь.
1: Меня критикуют, что я позволяю им критиковать.
0: Вот,
1: это неважно.
0: Вот, да. Понимаете, вот это выйдет все-таки на какую-то более... обретет более цивилизованную форму, конструктивную, чтобы это... Не нравится, а что нравится?
1: Да, конечно, конструктив очень важен. Да, спасибо большое. Александр Гурнов, международный обозреватель «RT», Иван Панкин были здесь, остались довольны.
0: Спасибо.
1: Всего
0: большое
1: доброго.
0: Всем, кто слушал.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое другое.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров о планах Трампа относительно Украины.
6: Курс Белого дома, мне кажется, не изменится даже после поражения, если оно случится на выборах, имеется в виду партии республиканцев. Но корректировки все-таки возможны. Потому что вот Трамп занимает такую позицию, ну что ли, ну такой тяни-толкай какой-то. Вот он и нашим, и вашим где-то, да? Только тогда, конечно, когда понимает, что ситуация критическая. Он не отказывается от Зеленского в принципе. Потому что бросить управлять, манипулировать процессами на таком огромном пространстве, да, а понимаем, что через Украину и Европу управляет Трамп, он не готов. Но и как управлять таким несуразным, очень странным устройством, как Зеленский, тоже не совсем понятно. Через него сигналы прямо не проходят. И поэтому вот Трамп какую-то вот занимает позицию.

0: то как будто бы он меняет взгляд там, да. Не-не-не, он ничего не меняет. Такой подход.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.